0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Есть одна история в Священном Писании, которая никак не дает разочаровываться. Вот когда все плохо даже, кажется, что все рухнуло, все, кто-то умер, с работой никак, ничего не ладится, тут не получилось, здесь затрещало, тут поломалось, здесь не так все, и вы чувствуете, что уже все дальше некуда, и хочется все бросить, разочароваться. И вот уже готов ты был бы, а я меланхолик, я, так сказать, имею такую склонность. Вот есть она, эта история в Библии, и вот никак, зудит аж внутри, вот никак не дает тебе. Сегодня прочитаем ее. Вот. Обычно тут не одна история, здесь их две в одной. Богословы по-разному называют это место Священного Писания. Сэндвич, бутерброд. Так, в простонародье. И мне захотелось сегодня с вами почитать эту историю из Евангелия от Луки. В 8 главе она записана. И, в общем, давайте ее прочитаем. Я такое присловие придумал. Даже если кажется, что все пропало, верить никогда не поздно. Евангелие от Луки, 8 глава, 40 стиха. «Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановился. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр, бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя, теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Нет, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую от меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелился. И он сказал ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром». И когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла. Не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Не бойся, только веруй, и спасена будет. Вот это такая история. Я немножко не дочитал ее. Может быть, позже дочитаем. Придя же в дом, не позволил никому войти. Вы знаете эту историю. Иисус исцелил, воскресил, прошу прощения, дочь начальника синагоги, имя которому дано Иаир. И вот когда вроде бы все плохо, но даже если все кажется, что все пропало, вот есть она, эта история. Дочь умерла, а он говорит: «Верь». Верить не поздно. Вот не было бы ее, этой истории, а то она есть. Не дает никак разочаровываться, хоть-то что. И вот у меня вопрос к вам. Скажите, а что Иисус Христос остановился и задержался? Скажите, Он что, не знает, кто к Нему прикоснулся? Давайте прочитаем Евангелие от Луки. От Иоанна, прошу прощения. Маленькая приписочка тут есть во второй главе. 23 стих. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Простите, Иисус Христос, он Бог. Ведение его непостижимо, он все знает. И вот он остановился там в толпе, он что, не знал, что это женщина, что прикоснулась? Вот он остановился, вот он спрашивает, зачем он это делает, зачем он это спрашивает? Я хочу Псалом прочитать. Когда-то об этом размышлял Давид, 138-й Псалом. «Дивно, пишет он, для меня ведение твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли... Может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит. И ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Он Господь, он знает все. И вот такой вопрос. Зачем он остановился? Потому что в это время умерла у Иаира дочь. Он не успел, дочь умерла. Иисус Христос стоит и уделил внимание какой-то женщине. Скажите, я вот хотел порассуждать немножко о правильном враче. Я недавно инсульт пережил. Сейчас мне легче, но я в связи с этим пришлось изрядно походить по кабинетам врачей. Ну и вот стабильно, если вы записались на 10 часов утра, хорошо, если к часу вы попадете к врачу. И всегда это связано со стрессом, потому что там на кабинете написано «прием до 2:00». Вы приходите, на каждого пациента уделяется 15 минут. Да, но там есть еще вторая очередь, потому что те, кто по бюллетеню, они без записи, без очереди пришли, им назначили. А так как таких очень много, выстраивается вторая очередь, и там все договорились сперва, кто по записи, кто по бюллетеню. По записи, по бюллетеню. 50-50. Там. И если учесть еще, что по 15 минут на человека ну никак не получается, там по 25-полчаса на человека, ну и так выходит. Если вы записались на 10 утра, к часу вы попадете. А на кабинете запись, прием до 2:30. И вы сидите, и у вас внутри подстеги. Да попаду я туда вообще или нет? И я подумал, ну вот мы ругаем часто врачей, но извините, ну как врачу в такой ситуации уделить внимание пациенту? Как? Ведь врач призван лечить не болезнь, а человека. Человека труднее лечить, чем болезнь. Надо обстоятельства знать. Ну как ты их будешь знать, если тебе 15 минут на человека? Вы знаете, они иногда зловатые становятся, эти врачи, ругаются. У них даже какой-то командный тон голоса появляется, как будто они какой-нибудь там военный чин, полковник или кто-то. И они так приказным тоном с нами, с пациентами всем, кто должен войти. Так, следующий, выйдите из кабинета. Так, серьезно так. Я сперва было поначалу обижался, потом думаю, да нет, ну зачем? Ну, ребят, я даже полюбил этих врачей. Да они хорошие. Просто ситуация такая. Вот Иисус Христос, правильный врач, который лечит человека, а не просто болезнь. К нему, у него появился пациент, вот женщина. Причем напросилась к нему на прием сама, протиснулась, дотронулась до него, и сила, и зашла. Он останавливается, выясняет, так, кто ко мне прикоснулся, так и так. И вот он стоит, разговаривает. Скажите, ну вот в этом контексте, скажите, он не знает, кто к нему коснулся? Ну зачем он остановился и спрашивает? Хорошо, Адам спрятался в Эдеме в кустах или где-то там. Господь ходит по саду Эдемскому и говорит, Адам, где ты? Вот скажите, он что, не знает, где Адам? Ну вы меня простите, но как Бог не знает, где Адам? Да знает он где. Он мог сзади подойти к Адаму и сказать, ну-ка иди-ка сюда. Ты что тут наделал? Нет, он ходит, и Адам, где ты? Адам, где ты? Михаил, где ты? Василий Васильевич, где ты? Мартынов, Володя, свое имя назовите. Он ходит, да прекрасно он знает, где вы. И то, что вы сейчас в христианском культурном центре на Комсомольском шоссе, дом номер 7, и то, что в онлайн-трансляции, если кто-то из разных городов, он прекрасно знает, в каком вы городе, по какому адресу и где вы вообще находитесь. Он знает. Но он, тем не менее, ходит и спрашивает, ты где? Зачем? И вот там разговор кое-какой, и вдруг вот женщина выясняется, он ждет, когда эта женщина скажет, вот я. Он отклик ждет. Ему это надо, ему отклик нужен. Ему надо, чтобы Бог в вас, чтобы вы в Боге нуждались. Отклик. Он останавливается и начинает с этой женщины выяснять. У меня складывается впечатление, кто кого ищет. Женщина Иисуса Христа или Иисус женщину? Потому что, судя по всему, кажется, что это Бог ищет женщину. Но тоже я не прав. Женщина же искала Иисуса Христа. В толпе протискивалась, прикоснулась к Нему. Здесь такое вот обоюдное что-то. Человек стремится к Богу, Бог стремится к человеку. А есть люди, которые к Нему вообще не стремятся. Наплевать, чихать хотели. Живу я и живу. Отстаньте все от меня, у меня вера внутри меня. И ничего мне не надо. Хотя на самом деле там веры никакой нет. Есть стремление, чтобы в покое человека оставили, вот и все. А Богу это надо. Он отклик ждет. А потом он что сказал, когда исцелил? Вера твоя спасла тебя, он сказал. Так что нужно Богу? Отклик и вера. Вот эти два. Ну, захотелось поговорить, что за истечение. Это книга Левит. Давайте откроем ее, 15 глава, с 25 стиха я вот тут. Вот. «Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение более обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжении очищения ее, и всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечисто это во время очищения ее». И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, и должен вымыть одежды свои, и омыться водою, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. В 8-й день возьмет она себе 2 горлиц. Горлица – это лесной голубь, он такого коричневого цвета, вы их видели. Они так еще на деревьях кричат «у-у-у». У-у-у, это они. И они еще умеют на ветках деревьев сидеть. Обычно редко голуби, когда на ветках сидят, а эти могут. Возьмет она себе 2 горлиц или 2 молодых голубей, принесет их священнику ко входу скинии собрания, и принесет священник одну из птиц в жертву за грех, другую во всесожжение, и очистит ее священник перед Господом от истечения нечистоты ее, и так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди них». Вот мы знаем, эта женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, оскверняла жилище Бога. И чтобы не осквернять, ей нельзя ни к чему прикасаться, и если она где-то сядет, к этому, на что она сидела, нельзя прикасаться. И где она спит, к этому нельзя прикасаться. В общем, можно себе представить, что это такое за жизнь у этой самой женщины. А она 12 лет так живет. Ну, вы помните вот эту историю. Тут, если женщина родила ребенка, она нечиста. Причем, если она родила мальчика, это 33 дня. А если она родила девочку, 60 дней. Вот, и вы помните, я вот что-то отметил себе эту историю, просто интересно, Мария и младенец. В Евангелии от Луки, во 2 главе, с 22 стиха тоже. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа». Мария и Иосиф принесли Христа в Иерусалим, но раньше не могли, потому что нечиста была Мария. 33 дня родился мальчик. Если бы девочка родилась, было бы 60 дней, а тут 33. Вот только вот по истечении вот этого времени, как написано, когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, вот тогда они принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как написано в законе. Такие были правила. Тогда так жили. Сейчас, конечно, все изменилось. Но тогда, в ветхозаветные времена, к закону о нечистоте, это ритуальная нечистота. Ритуально нечистый человек не мог посетить храм. Не мог. Вот. И вот я представляю себе Иисуса Христа как правильного врача, который лечит не болезнь, а человека. Он останавливается и хочет уделить вот этой женщине, и он должен понять, почему ей нельзя прикасаться, что у нее за болезнь. Он вникает во все это. И для того, чтобы вникнуть во все это, он остановился, он уделил ей внимание. Человек ищет Бога, Бог ищет человека. И ему очень важен отклик, чтобы отклик был и вера. Вот от человека, вот чего он ждет. Он оглядывает толпу людей, но никто его не ищет. Но где-то в толпе есть кто-то, он остановится и будет вас искать. И спросит, ты где? И ему нужен отклик. Я здесь. Я тут. Ему это надо. Как это произойдет, не знаю. Но вот история такая. Вот об этом она говорит. Ну, после прекращения кровотечения должно пройти еще 7 дней, и потом приносятся две жертвы – жертва всесожжения и жертва за грех. Прокаженный всю жизнь, сколько у него проказа, он изгой. Он живет за станом, он где-то там живет. Вот. Или вот пока не выздоровеет. И тоже две жертвы. Женщина, вот эта, 12 лет в изгнании, живет где-то, неизвестно где, и дотрагиваться до людей ей нельзя. И вот, собственно говоря, что стоило этой женщине подойти ко Христу в толпе? Потому что в толпе надо протискиваться, чтобы... Вот пока она протискивается, все, до кого она дотрагивается, все нечистые до вечера, и они должны пойти в купальню омыть. Недавно читали про купальню Силам, в уроке субботней школы, что-то вспомнилось мне. Судя по всему, одно из мест, где омовение происходило, все больные туда ходили, там Христос одного исцелил человека. Ну и вот, вот она, тем не менее, туда идет. Вот что стоило подойти к Иисусу, на это решиться надо. И вот она прикасается к людям, делая их нечистыми. Интересно ведет себя Господь, он ее не осудил. Нет, он не осудил ее, хотя Господь – это тот самый Бог, который дал закон об этой нечистоте. Это он, только теперь в человеческом теле. Мне вот это как-то странно, что он ее не осудил. У него человек с его нуждой, который искренне стремится к нему, и даже если что-то не так делает, ему человек важнее, чем что-то в законе. Ну, вот в данном случае, вот закон об этом чистом и нечистом. Обычно, когда говорят проповеди на эту тему, называют их «прикосновение веры». Да, это действительно прикосновение веры. Веру Бог отмечает сразу. Отклик и вера. Сколько времени мы с вами об этом разговариваем? Вот представьте себе, врач уделяет внимание. Вот мы поговорили. Вот толпа. Вот вы сидите в зале. А в это время здесь же в зале есть Иаир, у которого умирает дочь. Потому что совсем недавно он подходил к учителю и попросил помочь. Иисус Христос, ну, захотел ей помочь. Он направился, он уже пошел. И вдруг остановился, а дочь умирает. Я хотел историю одну прочитать. Это Иоанна, 9 глава. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явилась сила Божия. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру, сказав, плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал: пойди, омойся в купальне Силаам, что значит посланный. Он пошел и умылся, пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что тот был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Тогда спрашивают у него: как открылись у тебя глаза? Ну, и тут вы помните эту историю. Так, так и так. Родителей позвали, родители боятся всего. И вот тут тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей его, спросили же: это ли сын, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит? Это не знаем. Или кто отверз ему очи, сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет. И вот интересно, так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Потому-то родители его и сказали: он в совершенных летах, самого спросите. Что происходит? Не любили Иисуса Христа. И постановили, вот после этого, до этого слепца, они постановление такое издали, что если кто Иисуса Христа признает за Мессию, Христос – это Машиах, Мессия, помазанник, за помазанника Божьего признает, исключать из синагоги. Скажите, а тут Иаир стоит. Он в толпе подходит к Иисусу и говорит: помоги, дочь у меня, Иисус. Что делает? А кто он? Скажите, начальника синагоги знают? Как облупленного. Уж кто-кто, но посетители синагоги, начальника он и очень даже хорошо знает. А там в толпе фарисеи находятся, которые с блокнотиком и с ручкой отмечают, кто ко Христу подходит, чтобы от синагоги отлучать. А подходит кто? Пастор церкви, начальник, ну не пастор, там раввин пастор. Начальник синагоги подходит и говорит: у всех на глазах, у всех на виду. И тут фарисей: смотри, ты смотри, кто подошел. Опа, вот это да. Так, на заметку, на замечание. Ага, мы отметим его. Так, так, так, так, так, так, так. И потом этого начальника синагоги: иди сюда. Ты поверил, признал в нем Мессию, ты чего к нему подошел? Извини, сам напишешь, получишь увольнительную или тебя по статье. Начальник синагоги лишился рабочего места. Засветился, его увидел. Ну, я думал, ну начальник-то синагоги. Ну ты чего, не мог подойти ко Христу вечерком? Вы знаете, не мог, у него дочь умирает. Форс-мажор, судя по всему, ей стало плохо. И он побежал, он просто увидел и побежал. Он не думал об этом, ему надо было дочку спасти. Христос говорит, я тебе помогу, я помогу. И он поворачивается и уже идет помогать. Но тут эта женщина, она вот дотронулась до Христа, и он останавливается и начинает выяснять обстоятельства, у нее есть истечение. А это связано с тем, что она делает нечистыми людей. Простите, она сейчас в толпе стоит, и она тут дотронулась до целой кучи людей, которым сейчас нужно уйти за стан, вымыться где-нибудь в купальне, в воде, и только вечером возвратиться домой как чистыми. И только завтра утром они смогут в храм принести жертву. И Христос это прекрасно понимает. Но ему важна женщина. Он уделяет ей внимание, он ищет отклик, как настоящий врач. И он останавливается уделить ей внимание. А в это время умерла дочь. И подходят к нему и говорят, успокойся. Не утруждай учителя. Умерла твоя дочь. Пойдем. Дочь умерла. Работы лишился. Начальник синагоги. Сатана посмеиваться может. А помните, сотник подошел, попросил слугу исцелить. Там ему Христос сказал, сотник, иди, вера твоя спасла тебя, там, твоего слугу, вернее, иди, слуга твой выздоровел. Тот пришел домой, спросил, в каком часу, ему сказали, вот в этом часу слуге. Христос что, не мог сказать, Иаир, слушай, иди домой, дочка твоя исцелена. Мог? Теоретически да, но это я так думаю, а как на самом деле нет. И потом возникает тоже интересная вот такая ситуация. Когда, ну, давайте, можно дочитать до конца эту историю. Это где она находится, я уж потерялся. Марка, 5 глава, 36 стих. «Но Иисус, услышав все слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй, и не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги, видит смятение, плачущих, вопиющих громко, и, войдя, говорит им, что смущаетесь и плачете, девица не умерла, но спит. Смеялись над ним, но он, выслав всех, берет

Я приказал, у него были на это какие-то, не буду уделять этому много внимания, времени на это нет. Но Иисус Христос, были причины, по которым он, скажите, а почему он не скрывал свою божественность в случае с женщиной? Вот здесь он берет с собой только некоторых избранных учеников, закрывается в доме. И там подумали, что она не умерла, но действительно спит. Иисус Христос все сделал так, чтобы это наружу не вышло, чтобы скрыть, но не так в случае с женщиной. Вот она подошла, она дотронулась до Христа, она исцелилась, и все происходит у всех на виду. И у фарисеев, и у саддукеев, вот у всех на виду. Он разговаривает с этой женщиной, говорит: «Вера твоя спасла тебя, иди». Все хорошо. Она, женщина, счастливая, взяла и ушла. Вот все, все хорошо. Зачем? Вы знаете, есть мнение, я не знаю, это, конечно, мнение, я прочитал статьи, поэтому некоторые богословы, отцы церкви в прошлом понимали так, там в толпе находился Иаир, и у него была проблема с верой. Была ли в нем вера? Была, иначе бы он ко Христу не подошел. Ему нужно было помочь подкрепить веру. И Иисус Христос использовал якобы вот этот момент с исцелением этой женщины для того, чтобы подкрепить веру Иаира. Ведь он в толпе видит: о, исцелился человек, оно происходит, и вот он уже стоит, в него внутри что-то положительное появилось. Да, да, да, вот оно вышло так вот. Есть такое мнение, но потому что странно, в одном случае он говорит, скрывает все, нет, нет, нет, а вот в этом месте все на виду, и разговор с этой женщиной на виду, все как-то вот так вот на виду. Есть такое мнение, мне понравилось это, да, слушай, я подумал, действительно. И первая мысль, которая приходит в голову, вы знаете, а мы все нужны друг другу. У нас когда-то даже служение такое было. Мы делились опытами исцелений там, или каким-то с кафедрой разговаривали, что-то произошло. Вы знаете, оно подкрепляет. В этом что-то есть. Может быть, это тоже нужно. Не скрывайте, если у вас что-то произошло, поделитесь. Это поддерживает. Вот оно случилось. Мы нужны друг другу. Мы нужны друг другу. Вот такая вот история. Но есть она в Священном Писании. Ее называют по-разному. Две в одном, сэндвич или бутерброд. Вот. Вы знаете, мы все переплетены друг с другом, и у нас тоже у каждого что-то происходит. И пусть Господь благословит нас с вами. И если Господь что-то как-то проявил, не скрывайте себя, говорите об этом всем. И если у вас действительно что-то такое сейчас плохо, может быть, какие-то обстоятельства говорят о том, что вам не хочется жить или нужно что-то бросить, разочароваться, подождите, подождите, подождите. Иисус Христос. Вы думаете, ну где он? Почему? Я не знаю, где он задержался, уделив внимание какой-нибудь женщине, которая до него дотронулась или это. Я не знаю. Он ищет отклик. И он говорит: не переживай, только веруй. И пусть вас Господь благословит. Давайте помолимся. Великий наш Господь, Владыка всех и всего, Ты сотворил звезды на небесах, и после этого пришел к человеку, чтобы помочь. Благословен Ты, Господь, любящий людей. Даруй всегда помнить об этом, искать, ждать и надеяться, потому что Ты ищешь отклик и веру. Во имя светлого Иисуса Христа мы благодарим Тебя. И я прошу Тебя, если здесь, в зале, или среди братьев и сестер, которые в онлайн-трансляции смотрят сейчас это, Господи, поддержи веру, если кто-то в ней нуждается. И приди, пожалуйста, в тот дом, где в тебе есть нужда. Я знаю, что ты ищешь этих людей, потому что видишь, что люди ищут тебя.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Любовь всему верит, всего надеется, все переносит. Что должна переносить любовь? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь приветствовать вас, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. В эти праздничные дни хотим вновь рассуждать о том, что такое любовь. Как нам счастливыми войти в Новый год, несмотря ни на какие обстоятельства нас окружающие? Что такое настоящая любовь? Давайте сегодня вновь будем об этом говорить.
2: Есть такая пословица «Любовь не вздохи на скамейке». И эта пословица как бы нас немножко отрезвляет, что ли. Что не только в чувствах дело, не только в симпатиях, но любовь – это труд. Вот. Особенно, когда люди создают семью и начинают воспитывать детей. То есть любовь, она должна расти, и любви нам нужно всем учиться.
1: Ну, вот в эти праздничные дни как-то больше хочется говорить о чем-то радостном. А вот ты, Коля, сейчас хочешь повести разговор в этом направлении, что любовь – это труд?
2: Это труд, да, и подчас даже тяжелый, потому что любовь должна чем-то жертвовать, как мы уже говорили в прошлый раз. Это любовь без жертвы, она, наверное, не бывает.
1: Я готов. А жертва делает человека счастливым?
2: Жертва, когда мне что-то жертвуют, мне, может быть, не ставится уже труда жертвовать в ответ. Потому что любовь, она взаимна. Любовь не взаимная, она, конечно, человек несчастлив от этого. И, наверное, многие из нас испытывали такие чувства, когда тебя отвергают, тогда как ты со своей стороны готов сделать горы, что ли, свернуть ради своей любимой или любимого человека, а оказывается, что это все не нужно. Это тоже.
1: А как же вот та тема, о которой мы заявились, любовь все переносит. Ну вот люби, ну и что, что тебя не любят, а ты люби, любовь все переносит.
2: Все это показывает нам статистика. Статистика разводов. К несчастью, эта цифра очень большая. Даже некоторые говорят, что чуть не каждый первый брак. Ну, не знаю, может быть, сгущает тут краски.
3: Наверное, сгущаете. Но вот из нас троих и я одна в своей жизни пережила это. Ну, это очень тяжелое такое обстоятельство в жизни. Но Господь помогает перенести все. Ну, да. И несмотря ни на что.
2: Разные
3: продолжать
2: причины
3: жить
2: разводов,
3: и радоваться.
2: Да. Но молодые люди, вот только что поженившись, через пару лет смотришь, разведены. Ну, что? Что побудило? Где же любовь? Ушла она? Она не уходит, мы же читали с вами. Никогда.
3: Не перестает.
2: Не перестает никогда. Человек оставляет ее, да. Но по каким причинам? Очевидно, не готов был на жертву, может, со своей стороны. Может, курить не бросил, ну, например, жена не терпит там табачного дыма. Одна из, ну, такая причина, как уж мелочь вроде бы. А с другой стороны, как же я так брошу? Вот. Ради любви? Нет, это же я не могу, есть предел какой-то. И поэтому...
1: То есть бросить курить ради любви – это уже предел, за который невозможно
2: Для взять. Кого-то да, может быть. Я вот не курил никогда, вернее, мне было проще в этом отношении. Но к выпивке был пристрастен не так уж часто, но тем не менее это все семью не созидает ведь. Когда муж уходит из дома, и неизвестно, когда вернется, неизвестно в каком виде. И потом, что чувствует жена, любящая меня. И где с моей стороны любовь? Без жертвы невозможно в данном случае. Надо же пожертвовать. Поэтому вот в «Песне песнях» есть такой текст. Про любовь так. Крепка, как смерть, любовь. Люта, как
1: смерть, ничего себе.
2: Крепка. Вот о крепости любви говорится. Она настолько крепка, что даже как смерть. А смерть берет всех. Это против нее стоять никто из человеков не может. И любовь такая же крепкая, оказывается.
1: То есть против любви тоже никто устоять не может.
2: Да, она никогда не перестает. Божья любовь никогда не перестает. И дальше мы читаем. Люта, как преисподняя ревность.
1: Вот к ревности переходим.
2: Этот параллелизм еврейский, да, вот говорит сначала о любви, а потом говорится о ревности. И параллелизм отличается тем, что говорится об одном и том же, только разными словами. Может быть, разными предложениями. Вот здесь…
1: Крепка, как смерть, любовь, а ревность что?
2: Люта, как преисподняя ревность. Люта.
1: Mm. То есть это все про одно и то же?
3: Ну, то есть знак равенства между любовью и ревностью.
2: Смерть преисподняя, да? Равенство, да?
3: Да, и здесь, значит,
2: и
3: равенство.
2: Здесь тоже. Любовь и ревность. Ну, как мы можем этот текст понять? На что готова пойти любовь? То есть ревность – это своего рода защитный механизм любви. Мы говорим о ревности в том смысле, что я защищаю свою семью, например, от посягательств третьей стороны какой-то, угу. Например. И я для этого делаю все, чтобы этого не произошло. И многие преступления совершаются из ревности, да, и многих оправдывают вроде бы.
3: А сейчас говорят, это отягчающее обстоятельство, да. Ревности.
2: Ну, вот сейчас отягчаю. Сейчас много что изменилось, да, конечно, да. В мире. Но, тем не менее, я ревную, потому что моей любви угрожает опасность. Она может, ну, исчезнуть, что ли. Ей может причинить вред какой-то.
1: То есть в таком смысле ревность – это здоровое, это правильное чувство?
2: Нужно подойти, опять же, с позиции библейских. Наш Бог есть Бог-любовь, Бог, который есть любовь. Но в других местах говорится, что наш Бог есть Бог-ревнитель. Mm-hmm. И как это вот вместе теперь связать нам? Ревность Божия и любовь Божья. Библия нам рисует такого Бога. То есть Бог не будет попустительствовать грехам. Он, конечно, любовь все покрывает, но не в этом смысле. Mm-hmm. Бог не покрывает наши грехи. Он
1: и то,
2: за них расплачивается.
1: Вначале прозвучало, что любовь все переносит, а Бог при этом ревнитель. Значит, все-таки не все переносит любовь?
2: Ну, она переносит все. Потому что Бог-то все переносит, во всяком случае. Что, чего он только не насмотрелся, глядя на наши, там, наши преступления, там, преступления человечества и так далее, на смерть невинных. Он все это переносил. Но, опять же, любовь его не иссякла. Он не стал любить нас меньше. Никак. Может быть, наоборот, больше даже.
1: И преступников тоже?
2: Ну, Бог любит и преступников. Но, с другой стороны, Он ограждает от преступников людей, которые ни в чем не повинны. Ведь Бог есть праведность тоже. Кроме любви, милосердия, человеколюбия, Он еще и праведен, справедлив, то есть. И любое преступление должно быть наказано. Не случайно мы читаем «возмездие за грех смерти». Угу. Но дар Божий во Христе Иисусе – вечная жизнь. Во Христе Иисусе – любовь. Угу. Вот поэтому мы говорим, что ревность, она, ну, не всегда плоха, что ли. Если, конечно, ее, ну, не доводить до безумия.
1: Угу. Ну, давайте вот порассуждаем, какие проявления ревности. А вот опять же, возвращаясь к тому, что любовь всему верит, всего надеется, все переносит. Как это связать с все переносит? Как это связать с ревностью, то есть с Божьей ревностью? У Бога нет неправильных чувств. Они у Него нет, ну, неправильных проявлений. Они все совершенные.
3: Но мне вот кажется, что ограждение, ну вот как Николай Генрихович сказал, что ревность – это ограждение любви. И вот ограждение любви – это его закон. То есть закон, он показывает, что есть истина, а что есть ложь. И если ты нарушаешь закон, да, то ты наказываешься.
2: И это вот, 3-4 урона.
3: Да, да. И вот все-таки мне хочется зачитать, вот я зачитывала уже тексты из первого послания Иоанна, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, а заповеди Его не тяжки. То есть вот Он ограждает. Mm-hmm. Свою любовь он ограждает исполнением закона. То есть если ты говоришь, что ты любишь, то ты должен быть исполнителем закона. Mm-hmm. Не просто я люблю и все. То есть я сказал, а что из этого следует? То есть я должен исполнять закон.
2: Ну вот пример воспитания детей. Это такой, иллюстрация такая хорошая всегда возникает. Вот непослушный ребенок, капризный, он там непомерно какие-то требования выставляет родителям. Может быть, даже какие-то грубые слова говорит в адрес своих родителей. А мама говорит, ну и что? Ну он же ребенок, ему ну, надо его простить, я же его люблю. Он хороший, он добрый. Ну, вырвалось там, ну что. А сын там стучит ногами по полу, лежит на спине, там, хочу вот этого, хочу вот этого, хочу вот этого. И в ответ на там какие-то увещевания грубит своим родителям. А через пару часов, после того, как он успокоился, подходит той же маме и говорит, мам, ну дай на мороженое. Ну дай. И растроганная мама достает там кошелек, достает, ну на, иди, хорошо. Ну, правильно она поступает вот. Я считаю, что такого быть не должно.
3: Да, конечно, нет. То есть мы теряем свой авторитет. Если мы сказали «нет», а потом через два часа говорим «да», то мы потеряли авторитет. Я вот в одной из наших программ недавно совершенно слушала о воспитании как раз детей, вот вы говорили. И там, значит, нужно просто очень спокойно, но до конца держать свою позицию. То есть ребенку, если вы сказали «нет», он второй раз к вам подходит и просит опять того же. Вы ему говорите «я вам уже сказал?» Он «да», говорит. «Ты получил ответ?» Все, отходит. Третий раз, четвертый, пятый. Пусть сколько раз подойдет, но постоянно, то есть то, что вы сказали, оно должно оставаться до конца. То есть закон есть закон, он не изменяется. И ваше слово, оно тоже должно быть постоянным.
2: Да, любовь идет на жертву, но невозможно жертвовать своим авторитетом родительским.
3: Да.
2: На эту жертву идти нельзя.
3: Это точно.
2: Тут вступает в силу ревность.
1: Если на более старший возраст перейти, вот такой пример ужасный, конечно, но вот ребенок, он пошел по пути употребления вредных веществ, да, и стал зависимым от этого. И вот существует такое понятие «жесткая любовь», да, когда говорят, что если ты будешь дальше любить этого ребенка, этого человека молодого, или уже более старшего, и потакать да. ему, потому что он смертельно этого хочет, то ты ему принесешь только вред. Вот, может быть, вот про это мы говорим, что вот ревность, что Бог любит до ревности. То есть, что любовь и ревность не противопоставлены все-таки друг другу, а что вот защита, что ревность – это именно защита любви человека.
2: Да, вот именно так. Конечно, вот ну, когда человек вот идет на такие жертвы, это очень больно. Любимый сын там, да, растили, вдруг. Это тяжело, да. Но написано, что любовь все переносит, во-первых, и никогда не перестает. А во-вторых, что.
1: То есть она сможет это перенести. Не надо бояться, что не перенесет.
2: Потому что это Бог есть любовь. Потому что это его любовь, его качество, не наше с вами. Угу. Это его качество. И он регулирует его, что ли, он контролирует ситуацию, он дает мне ну, не впасть вот в это отчаяние.
1: И продолжать любить.
2: И продолжать любить, все равно с любовью относиться к моему любимому сыну или дочери, но тем не менее ставить запрет вплоть до закрытой двери перед наркоманом, например, и говорить, нет, я тебя домой не пускаю. И это тоже говорит любовь. Угу. Это ревность уже.
3: Угу. Ну, это очень тяжело, конечно.
2: Это большая,
3: да. То есть, действительно, ты должен настолько доверять Богу, что ты, ну, говоришь «нет». Говоришь «нет», при том, что ты всегда говорил «да». А вот это созависимость.
2: Притча о блудном сыне, да, помните? Отец сказал «да» сыну. На его прихоть там, да, хочу вот этого, хочу вот этого. И отец говорит, на, иди, пользуйся, давай.
1: Все твое.
2: Все твое. То есть он ему позволил, хотя он точно знал, что будет с этим наследством его, с этими деньгами. То есть отец, по сути дела, дал пасть сыну на самое дно. До тех пор, пока он не убедился, что нельзя было так поступать с отцом, и нельзя было этого делать. И просто, может быть, мы как родители не можем отпустить вот таких детей, которые уже ну, погрязли в этом грехе. И говорит, нет, что бы то ни было, пускай лучше живет со мной, пускай пользуется там, пускай продает все там, всю мебель там, все на свете, пускай лучше, ну, хоть так вот. Но он будет со мной, потому что я люблю, у меня больше никого нет в жизни. Вот он один у меня, например.
1: Как еще раз тогда в свете вот таких вот рассуждений «Возвращаемся, любовь все переносит». Как это связать? То есть я не должен это допускать, а любовь все равно все переносит.
2: То есть, с другой стороны, я должен допустить, чтобы человек пал на самое дно, может быть.
1: Угу. Позвольте мне это. То есть, может быть, тут так надо понимать эти слова, что Бог даст мне любовь, такую, которая перенесет вот все эти обстоятельства, да?
3: То есть для спасения, да?
1: Да, да, для спасения этого человека. Да. Ради спасения, да, ради даже да, спасения да, этого да, человека. Да. Вот видите, такой серьезный разговор у нас пошел в праздничные дни. Но ведь это жизнь, это реальность, и мы все
3: и с этим сталкиваемся. И кто-то сейчас это испытывает.
1: Да, и кто-то сейчас это испытывает, пусть будет благословением.
3: Да. Вот эти вот пусть мысли. Господь поможет.
1: Да, да, которые чтобы, сейчас
3: чтобы решить чат. Эту проблему, потому что, я думаю, во многих домах это проблема и сейчас, в праздничный день.
1: Да, да, то есть ревность, вот хорошо понять, что такое ревность, потому что к ревности всегда относятся отрицательно, ревность – это что-то негативное. Да, ревность бывает негативной, а сегодня мы говорим о ревности в другом
2: Божьей.
1: Аспекте.
2: О ревности Божьей.
1: О Божьей ревности.
2: Ну да. Мы можем вспомнить, и библейский потоп тоже был вызван Божьей ревностью. Он пытался, вернее, он спас 8 человек от полного растления того мира, который погряз полностью в грехе, и ничего доброго уже там не было. Угу. И его любовь вынудила это сделать.
1: Да, во всемирном потопе погиб весь мир, кроме 8 человек.
2: Кроме 8 человек.
1: Это реальность, это
3: Но
1: было.
3: Самое-то главное, 120 лет Ной строил ковчег. 120 лет было дано тому миру, чтобы покаяться и чтобы войти. Тот ковчег, который построил Ной, он был достаточен для всех
2: Любовь
3: тех,
2: долго кто... терпит. Да,
3: да долготерпение такое, что в течение 120 лет. И они могли войти в этот ковчег и быть спасенными.
1: Вновь звучит вот это вот покаяние. То есть нужно покаяние. Да. Бог ревнитель. Он ревнует о том, чтобы его закон был соблюден.
2: Да, и при условии покаяния отношения устанавливаются между человеком и Богом. Точно так же и у нас, между людьми, когда один просит прощения другого, восстанавливаются отношения, и восстанавливается мир и любовь. Опять же. То есть, наверное, можно простить все человеку, кающемуся. Я точно Все. Этого не знаю, но я думаю, что очень многое можно простить, если мы увидим в человеке искреннее раскаяние, искреннее покаяние и сожаление о том, что он сделал против меня.
1: А как вот вы считаете, вслед за искренним покаянием в том, что человек сделал, может у него снова произойти падение вот во всем том же самом?
3: Да, конечно. Когда Петр спросил Иисуса Христа, до скольки же раз мне прощать-то? А он ему сказал, он говорит, до 7 ли раз? Прощать мне. Он говорит, до семи раз.
1: То есть 490.
3: Да, это постоянно. То есть, ну, это просто такое число, такое полноты. Поэтому прощать нужно постоянно. И, да, мы все, но написано, да, что 7 раз упадет праведник, да, но встанет. Потому что Господь ему помогает встать, раскаяться в грехах. И Господь готов нас принять, как вы говорили о блудном сыне притча. Готов. Бог с распростертыми руками принять кающегося
2: грешника. Какой же будет Бог, если он не будет защищать своих детей, например, от посягательств, от угрозы смерти, от оскорблений, например, даже.
1: Другими людьми.
2: Другими людьми, да. Я вот вспоминаю тоже вот из детства. Я любил своего отца очень. Старался быть от него похожим. И где-то лет, мне, наверное, было 10, может, 11. А он работал прямо в нашем доме, где мы жили. Он работал в цокольном этаже, там у них была мастерская, и вот он на все четыре стороны, на три стороны. И он как-то...
1: На все три стороны выходили окна?
2: Да. Полуподвал такой. И у меня был такой враг во дворе, такой Сашка. Он на 2 года меня старше, и он все время надо мной издевался, все время какие-то тычки какие-то, все время какие-то вот мне такие злобы какие-то... И вот что-то как-то вот вдвоем мы тут с ним оказались, и он начал мне как-то то ли руки выкручивать, то ли как-то вот так вот и смеется. И отец увидел там в окно, выскочил и отвесил этому Сашке такого пинка, что он метра на два отлетел. Я в такой ярости больше его не видел. Мне самому страшно, сейчас он меня достанется, наверное. Но он ушел вот так, просто молча ушел, все, ничего не сказал. И больше этот Сашка как мне вот так не подходил с этими вещами.
3: То есть защитник у вас нашелся, он понял, что у вас есть кому защитить.
2: Ну да, как-то.
1: Это вот до ревности любит.
2: Я вот как раз к этой ситуации, да. До ревности любит дух. То есть Бог ли даст там своих в обиду, там, как зеницу ока, там мы читаем такие вещи там, в Писании, он как зеницу ока бережет свой народ, своих детей, которых он любит, которые ну, не делают никому зла. И у меня вот такая вот иллюстрация, я подумал, да, Бог тоже иногда может пинка дать такому человеку, или там группе, там, или может целому обществу, чтобы защитить детей своих от посягательств. И в этом проявляется его любовь.
3: Но Давид и пишет, что отмщение Господу. То есть Господь отомстит за меня гораздо, как бы сказать, и я буду не повинен, да, в чем-то, да, а Господь возьмет на себя, потому что у Господа справедливость. Мало того, что у него милость, у него справедливость. И каждый получит по заслугам.
2: Да. Но у нас есть еще власти на земле, которые от Бога тоже, да, установлены.
3: Ну да.
2: Чтобы они вот как раз эту функцию
3: исполняли.
2: Да. Исполняли вот одно из этих вот ревностных качеств защиты от посягательств преступников и так далее, злобных людей.
3: Да.
2: А каков был бы Бог, если бы он все вот, ну, смотрел насквозь? Ну я же всех люблю, я же ну, одинаково всех. Ну, мучьте друг друга, там, пытайте там как-то. Убивайте друг друга. Но все равно я вас люблю. Это что-то было страшное в моем представлении. Я такого Бога не хочу.
1: То есть возмездие обязательно?
2: Возмездие за грех, да. Оно непременно. И говорится, что оно обязательно будет. Возмездие за грех – это всегда смерть. Возмездие за преступление тоже.
3: И вот Николай Генрихович сказал, что да, власти, вот к римлянам 13 глава, да, «всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч». Он – Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое.
2: Ну, это мы можем представить тоже, что мы как капризные дети ведем себя в глазах Божьих. Что не пожелаем, там, Бог, там, ну, ладно, на тебе, там, еще. Хочу вот этого, на тебе, хорошо, ладно. Я добрый, я люблю. А мы все больше, мы начинаем капризничать, истошно вопить, дай, дай, дай, например. Вот что он таких хочет детей иметь? Взбалмошных, там, строптивых, капризных? Нет, конечно же, нет. Любовь Божия, она не делает нас из нас избалованных детей Божьих. И нужна какая-то все равно острастка в наших же желаниях. Мало ли чего я пожелаю. Ну, к чему это может привести? Я же не знаю толком. А может, и знаю. Я все равно прошу, Господи, дай мне это. Дай мне под Новый год вот, там, вот эту машину, да, хорошо, еще что-то, квартиру. Да, ну да, это вот здорово, это прекрасно. Но когда я не получаю, то я начинаю Бога обвинять. Что ты мне не дал? Ты почему так себя ведешь? Там? А он меня воспитывает. Он хочет во мне воспитать все, чтобы я научился.
1: То есть он мне дает то, что мне ко благу.
2: Да, чтобы я научился и терпеть в трудных ситуациях. В этом мире очень много ситуаций, которые ну, тягостные, тяжелые. И я должен это учиться переносить. То есть хочу сказать, что Бог нас учит любви. Но как Он может учить любви? Он применяет и ревность. Ревность и по закону, по своему, и ревность потому, что ну, мы делаем нехорошего вообще.
3: Да, и вот я смотрю продолжение вот как раз 13 главы, вот то, о чем вы говорили. «Любовь не делает ближнему зла и так». Любовь есть исполнение закона.
1: Угу. Вот снова к этому возвращаемся.
3: Да, да. То есть любовь есть исполнение закона. То есть у Бога нет того, что Он готов нарушить закон ради любви. То есть именно любовь и проявляется в исполнении закона.
1: То есть все-таки любовь выше Даже если она наказывает за нарушение закона?
3: Да, да.
1: Это и есть любовь, когда она наказывает, потому, наказывает за нарушение закона, потому что нарушение закона, оно приносит только беду, да?
3: Оно приносит
1: оно
3: вред.
1: Оно приносит только горе, оно да. приносит только смерть. Поэтому Бог и наказывает за нарушение закона. Да. И это является проявлением любви.
2: Да, и проявлением тоже ревности. Вот, опять же, если мы вспомним Адама и Еву в Эдемском саду, за такое, казалось бы, незначительное преступление люди так поплатились жестоко.
3: Непослушание.
2: Ну да, но...
1: Ну, недоверие даже.
2: Непослушание, непослушание рознь.

0: кажется, что такая малость, всего-то кусочек яблока там, или там фрукта этого, и все. Другие вон делают, сейчас смотришь, какие вещи делаются в мире. Так ужас ведь, просто кошмар. А тут за какой-то...
1: Плод.
0: Плод, да. Mm-hmm. И все так плохо получилось. Ну, не знаю, как мы можем это все объяснять. Почему так жестоко? Ну вот, Господь видел, наверное, ситуацию от начала, к чему это приведет впоследствии. Вот если оставить вот так, как есть, что, ну, не наказывать. Ну, ладно, съели и съели. Ничего, плодов вон много. Подумаешь. Но заодно вот это небольшое непослушание, ну, теперь дает прецедент того, что теперь так могут делать все. Угу. И ангелы в том числе.
1: Ну, и ведь это не то, что вот жестокость Божья или там самодурство, ну, такой вот тиран. Вот я сказал, поэтому этого делать нельзя. Тут же ведь совершенно очевидно, что если это делать, то это принесет огромный вред. И то, что Бог сказал, не ешьте от дерева познания добра и зла, это же было не просто плод какой-то. Это было дерево познания добра и зла. Мы точно не знаем, что это такое. Но ведь это познание добра и зла. А зла-то ведь люди в то время не знали. И вот вдруг они, ну, им стало безразлично, ну, они сбросили со счетов то, что им Бог объяснял. Наверняка он им сказал, почему вам не нужно знать зло. И вот им змей говорит, вот вы вкусите, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И человеку вдруг захотелось знать зло. И вот это вот то, что мы продолжаем пожинать. То есть мы все потомки Адама и Евы. Это но какое-то это преобразование как, природы,
2: да,
1: может
2: это
1: быть?
2: Как раз нарушение закона. То есть Господь сказал одно, да, а ты поверил противнику Божьему. Ты поверил противнику, что ты, съев этот плод, будешь как Бог. То есть и сейчас у нас все боги. У каждого понимание, что есть добро и что есть зло. У каждого свое. Не обращаем внимания на закон. Закон не нужен, потому что я знаю, для меня это зло, ну, а это закон, добро.
0: Закон-то четко говорил, смертью умрешь.
2: Да?
0: Вот все, вот в этом сказано. Ну, почему ты не послушался? Он же ясно, наверняка там были еще беседы и с ангелами у Адама с Евой, и с другими существами. Закон говорит смерть. Угу. Все. Если только откусишь от этого дерева, смертью ты умрешь.
1: И вот, опять же, хотя и праздничное такое время, но все равно хочется вот про это поговорить. И ведь вот то зло, которое в мире, оно ведь приведет в конце концов к уничтожению этого мира. И про это сказано в Священном Писании, что ничем хорошим жизнь на этой планете не закончится. Вот. И это будет тоже проявление Божьей любви, когда он, этот мир, будет спасать от того, чтобы грех ее полностью не уничтожил, да? Чтобы праведники, чтобы те, кто выбрали следовать за Богом, те, кто любят его всей душой, те, которые впускают его в свою жизнь, которые наполняются Святым Духом Божьим, чтобы они были сохранены в конце концов.
0: Так это и показала история с потопом. Да. Господь позволил развиваться греху, давай вот этим как раз вот то, что ты говоришь, чтобы все поняли, к чему это приведет. Малейшее отступление от закона. Вот оно вырастает в такую страшную трагедию, как потоп. То есть зло повсеместно. Не потоп, да. А зло.
1: То есть нарушение Божьего закона, оно ведет только ко злу. Он не, это не его прихоть. Это закон существования вообще мира.
2: Человека, да.
1: Это закон существования человека. Что если мы нарушаем Божий закон, то это ведет к беде огромной, к беде, да. Ну, от которой невозможно защититься, и поэтому Бог вынужден, ну, делать то, что Он делает. Да?
0: А вот интересный есть текст в книге Исаии, 9 главе, про ревность тут написано. Младенец, вот это пророчество о Христе, младенец родился нам, Сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему, чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы утвердить его и укрепить его судом и правдою до века. И написано, ревность Господу Саваопу сделает это.
1: То есть это пророчество об Иисусе Христе. Это было за несколько столетий до того, как...

0: как Иисус Христос родился в этот мир. И было вот это вот сказано.
1: Сказано. Я читаю, любовь Господа Слава сделает. Тут написано, правда, ревность. Но они неотделимы.
0: Да. А почему все-таки слово «ревность» тут употреблено, интересно?
1: Да, вот потому что любовь невозможна без ревности. Их нельзя отделить друг от друга. Они должны быть вместе, как праведность и милосердие.
0: И справедливость.
1: Милость и истина. Милосердие и справедливость. Оно у Бога неотделимо. Угу. Точно так же и любовь с ревностью. Что это будет за любовь, если я не защищаю свою любовь? Я сейчас смотрю, как моей женой там измывается кто-то еще. Да как это вообще может? Вот мы же об этой ситуации говорили. Как это возможно видеть, что ее обижают там как-то? Мою любовь, ее попирают ногами, и я буду спокойно говорить, ну ладно, ну что ж, ну такова, значит, судьба, там еще что-то. Я люблю же, я же не могу там проявлять насилие по отношению к этому. Ну, я не знаю, насилие ли я буду принять или нет, но как, что-то я предприму, какие-то действия я все равно буду. Это просто ревность меня толкает, это любовь меня толкает на эти действия.
0: Правильно я понимаю, что вот у Исаии пророчество о том, что придет Иисус Христос, что это сделает ревность Божья, потому что человечество настолько погрязло в грехе, да, что ему... просто необходим Мессия, ему необходим Спаситель. Тот, кто спасет его, тоже вот в эти праздничные времена мы вспоминаем об этом многие люди. Да, ну, некоторые как-то в определенную дату, а некоторые о Рождестве Христа, ну, стараются помнить все время, не забывать о том, что он постоянно рождается, чтобы он постоянно рождался в нашем сердце. Не как младенец, а как Бог.
1: Как заступник. Он пришел как заступник. Он пришел нас защищать.
0: И ревность
1: это как раз вот, да, ревность – это функция защиты. Он пришел защищать нас от наших собственных же грехов. Он пришел защищать нас от дьявола, от его козней. Он пришел разрушить эти дела и вывести нас из этого рабства греховного. Как заступник, как защитник. И в этом Божья любовь проявляется. Вот в этой защите, в этой ревности. Я поэтому и считаю, что они неотделимы друг от друга.
2: Ну да. Ну вот я всегда как-то думала, вот ревность, я как-то сейчас по-другому на это взгляд, ну вот взгляд мой изменили, потому что я всегда почему-то думала ревность с отрицательным знаком.
1: Ну мы так всегда, да, воспитаны в этом. Конечно, да, это негатив.
2: Что
1: да.
2: Это, ну, больше люди проявляют ревность, именно, как бы сказать, подозревают. Mm-hmm. Подозревают человека в чем-то, там, в измене или, ну, в каких-то... то есть они ревнуют, потому что они подозревают. И чаще всего вот такие патологические ревнители, да, они подозревают без оснований. То есть mm-hmm. они, ну, как иногда говорят, да, к любому столбу ревнуют. Вот. Но это, оказывается, все-таки вот ревность Божия, это равная любви, да, это ревность... как бы сказать, желающие мне добра, угу. только добра, то есть спасающие меня от моих же грехов.
0: Ну, да.
2: И спасающие меня не во грехе, чтобы я жила, а спасающие меня от греха. И только без греха жизнь возможна.
0: А для меня вот это тоже по-новому сейчас открылось, что ревность Господа соделала это, то есть ревность Господа, ну, что ли, вот то, мы знаем, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть ревность Господа о нас, о нашей защите, о нашем спасении, о нашем вечном счастье, нашей вечной любви, она дала нам Мессию, она дала нам Иисуса Христа.
1: У нас есть защитник. У нас есть кому за нас постоять, за наши интересы. У каждого человека есть заступник такой. И вот Бог-ревнитель, вот в этом
2: да,
1: смысле.
2: Это великая милость Божия, да? И эта милость дана каждому человеку. Если мы готовы принять это, да, то Господь дает свою защиту. И все Его обетования, оставленные в Священном Писании, они доступны нам, они действуют в жизни каждого из нас. Пусть Господь благословит да. нас, конечно.
0: Какое будет счастье, если весь этот год новый, если он пройдет вот именно вот под таким знаком, под знаком благословения от да. Бога, да, под знаком понимания, что Господь ревнитель, что Он охраняет нас, что Он охраняет закон свой.
1: Еще вот такая иллюстрация у меня с кровью человеческой. Она состоит из форменных элементов, так называемых.
0: Формула крови, да?
1: Да, там вот есть тромбоциты, там
2: эритроциты, лейкоциты.
1: Вот красные кровяные тельца, белые кровяные тельца. Вот красные кровяные тельца, они переносят все, значит, полезные вещества, кислород там доставляют органам, еще какие-то другие вещества. И убирают там, выносят все, что является продуктами распада, разложения. А вот лейкоциты, они выполняют такую функцию защитников. Если там какое-то народное тело, какой-то вирус там, да, они стремятся его уничтожить, причем ценой собственной жизни, они жертвуют собой, эти лейкоциты, и умирают. Но в результате там исторгают из нашего тела народные вещества и болезни. То есть гибнут, по сути дела. Вот я считаю, что...
0: Гибнут вирусы, бактерии.
1: Да.
2: И лейкоциты тоже.
0: И лейкоциты
1: тоже. Лейкоциты гибнут сами, да. И вот в смысле Божьей любви и Божьей ревности я бы сравнил Божью ревность вот с этими лейкоцитами, которые идет на все, идет на жертву, но только чтобы защитить...
2: Ради спасения.
1: Ради спасения своей любви. Ради спасения тех, кого Бог так любит, что отдал своего Сына на смерть и ждет нас с распростертыми объятиями в Царстве Небесном. Он наш заступник, он идет на все, идет на свою собственную смерть и смерть вечную, ради нашего спасения только. И эту великую надежду вот мне дает, что Бог ревнитель есть, Бог, Он ревнует за меня, Он ревнует, то есть старается сделать все, чтобы каждый из нас получил наследие на небесах и имел жизнь уже здесь, полнокровную, на этой земле. Он же пришел нам дать ее с избытком.
0: Давайте мы какое-то пожелание дорогим зрителям оставим. Пусть это будет наш маленький вклад в эти праздники, в эти времена, когда так многим из нас нужна поддержка.
2: Можно я начну? Не оставайтесь должными никому и ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Так что будем любить друг друга, будем прощать друг друга, будем дарить радость, любовь, мир и прощение. Пусть Господь благословит на Новый год нашей жизни.
1: Мне хотелось пожелать нашим дорогим зрителям вот тоже из Библии текст, вот такой ободряющий, мне кажется. «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь доказывает нам, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Пусть Господь поможет нам принять эту любовь и растить ее, проявлять по отношению к каждому дорогому нашему человеку, близкому. И пусть наша ревность также послужит тому, чтобы мы защищали свою любовь от посягательств сатаны и всякого греха.
0: Ну что ж, я с большим удовольствием присоединяюсь к этим поздравлениям. И хочу сказать, пусть Новый год наступающий будет счастливым для нас всех. Пусть Господь Иисус Христос рождается в нашем сердце на протяжении всего этого года. Пусть Он приносит нам настоящую любовь, которая только от Бога. Пусть мы наслаждаемся Его милостью, Его справедливостью. И пусть любовь нас наполняет такая, чтобы от нее этот мир становился все лучше и лучше. Спасибо огромное, Елена Валентиновна, Николай Генрихович. И ждем новых встреч с вами, дорогие друзья. Самых больших вам благословений в новом году.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Земля обетованная. Ведущий Александр Болотников.
2: И сказал Бог Аврааму: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Сейчас, находясь на Елеонской горе, мы можем наблюдать свысока панораму этой горы Мориа. Здесь были построены оба израильских храма. Сейчас на этой горе находится известная всему миру мечеть, купол на скале. Но начиналось все это 3800 лет назад, когда Бог сказал Аврааму: принеси мне сына своего в жертву. Отдай мне то, что я тебе обещал. Авраам ожидал 25 лет исполнения этого обетования. 100 лет у него не было детей. И, наконец, в возрасте 100 лет Бог исполнил обетование. Но тут повеление от Бога. Через 14 или 15 лет повеление: отдай мне то, что я тебе дал. Авраам повинуется это сделать. Ему тяжело, но он уверен, что Бог не оставит его. Поэтому, когда они идут, поднимаясь из вот этого ущелья вверх по горе, Исаак спрашивает: отец мой, вот огонь, вот дрова, а где же агнец для всесожжения? Авраам говорит ему: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. Авраам уверен в Господе. Авраам уверен, что Бог его не оставит. И его уверенность оказалась не напрасной. Как только он занес нож свой, чтобы заколоть сына своего, ангел Господний с неба взывает к нему и говорит: не поднимай руки твоей на отрока, не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. Многие ученые, многие богословы задумываются над этой историей, задавая себе вопрос: а зачем нужно было это испытание? Некоторые скептики говорят, что оба, и Авраам, и Бог, в этой истории выглядят очень нехорошо. Однако я не верю этим словам. Я не верю этим словам, потому что история испытания Авраама на этих словах не заканчивается. Есть еще один текст, который очень является самым главным. Вот что написано: «И воззрел Авраам, и возвел очи свои, и увидел вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Бог усмотрел агнца. Бог дал того агнца, который умер вместо Исаака. Бог испытывал Авраама не зря. Да, у Авраама были проблемы. Авраам делал в своей жизни много ошибок. Однако Бог дал ему это испытание не для того, чтобы посмотреть, какой он хороший или плохой, но для того, чтобы научить ему его самому фундаментальному уроку, который преподносит нам вся Библия. Это урок о заместительной жертве. Что это такое? Здесь нам очень хорошо это видно. Исаак должен был умереть, но вместо него умер Агнец.

смертельной жертвы. Потому что есть прообраз, но есть его исполнение. Агнец был прообразом. Сегодня мы посмотрим не только на прообраз, но мы посмотрим и на его исполнение.

0: Прошло 900 лет, и на этом месте царь Соломон воздвиг величественный храм. Сюда приходили люди со всего Израиля и приносили жертвы. Для этого они проходили через ворота, которые вы сейчас видите, они назывались овечьи ворота. Жертвоприношения были самым главным ритуалом храма. Можно даже так сказать, храм существовал для того, чтобы в нем приносились жертвы. Всего книга Левит, это книга, которая устанавливает все законы жертвоприношений, описывает 6 случаев, по которым человек должен был приносить разных животных в жертву в храме. Но все эти 6 случаев, там разные отличия есть, немножко отличаются ритуалы, но у всех этих 6 случаев есть 2 общих элемента. Это начало. Всякий раз, когда человек, грешник, приводил к жертвеннику агнца, он должен был возложить на него руку. После чего он должен был взять нож и заколоть этого животного. Возложение руки и закалывание – это 2 момента, которые очень существенны. Возложение руки символизировало перенос греха. Когда грешник, понимая, что он сделал, символическим движением как бы говорил: «Вот, теперь грех, который я совершил, переходит на это животное». После чего животное должно умереть. Умереть вместо грешника. Стать заместительной жертвой. Животное умирало, а грешник оставался жив. Вы знаете, очень часто люди думают, читая Ветхий Завет, что там, особенно храмовые ритуалы, полны всевозможных формальностей, которые люди не понимали. Однако это не так. Всякий раз, когда грешник входил в эти ворота с жертвой и подходил к жертвеннику, священник читал ему историю об жертвоприношении Авраама. Всякий раз грешнику напоминалось о том, что животное умерло вместо него. Вот почему. Для многих слова Иоанна Крестителя 2000 лет спустя жертвоприношения Исаака были понятны. Се агнец Божий, который берет на себя грех мира. Для людей, понимающих Писание, это было понятно. Значит, пришел тот человек, тот Мессия, на которого грех будет возложен, который умрет вместо грешников, и смертью которого грешник будет жив.
1: Земля обетованная.
0: В нескольких сотнях метров от стены Иерусалима находится этот небольшой

Садик. 2000 лет назад здесь был пресс для выжимания оливкового масла. На иврите это называется гат шемен, или же более знакомый на интранскрипции Гефсимани. Именно сюда пришел Иисус в свой последний час. Именно здесь он был взят. И именно здесь произошла его предсмертная агония. Многие думают, что самые большие муки, которые пришлось перенести Иисусу, были там, на Голгофе, на кресте. Однако же, почему-то именно здесь, не знаем, у какого дерева, это не важно. Но именно здесь, когда Иисус молился, с него капал кровавый пот. Медики установили о том, что это явление настолько необычное для человеческого организма, что оно происходит только тогда, когда человек находится в самой страшной агонии. Почему? Почему так? Там, в Гефсимании, Иисус молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как хочу я, но как ты». Чего боялся Иисус? Боялся он смерти? Не знал, что воскреснет? Я сомневаюсь в этом. Чуть раньше, здесь же, в этой главе, евангелист Матфей пишет нам о том, что Иисус говорит: «По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Иисус знал о своей смерти. Иисус знал о своем воскресении. Что мучило его? Почему он истекал кровавым потом? Не на кресте, а именно здесь. Вернемся к нашей истории. Мы помним, мы уже говорили о том, что когда грешник приносил жертву, он должен был возложить руку на голову этого животного. Это символизировало возложение грехов. Тогда это животное несло на себе грех человека. То же самое произошло в Гефсимании. Вот почему Иисус истекал кровавым потом. Потому что именно здесь на него Господь возложил грех всего мира. Вот это слово «возложить» на еврейском языке «самах», этот глагол, он означает не просто так «положить». Он означает нечто подобное, когда я беру рукой, тяжело опираюсь на что-то. Грех всего мира лег всей тяжестью своей на плечи Иисуса именно в этот момент. Многие богословы, анализируя ситуацию со смертью Иисуса, замечают, что Христос на кресте умер раньше, намного раньше, чем любой распятый. Он умер от разрыва сердца. Он умер, потому что именно по причине того, что грех всего мира всею тяжестью своею навалился на него.
С чем это можно сравнить? Сколько весит грех всего мира? Наверное, вес измеряется не в килограммах. Как тяжело было нашему Господу перенести это. То, что перенес Он, не перенес в жизни никто из живущих на земле.

Точно так же, как и в символическом ритуале принесения жертвы, после возложения руки на голову жертвы следовала смерть животных, так и Иисусу, Агнцу Божьему, следовало пострадать. Написано так, Евангелие от Иоанна. Тогда, наконец, он, Пилат, предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других по ту и другую сторону, а посреди Иисуса. Вот место, которое больше всего по описанию подходит к Голгофе. Оно находится за стенами Иерусалима, недалеко от Дамасских ворот, к востоку. Здесь никогда не было города, и поэтому то, что пишет апостол Павел в послании к евреям, о том, что Иисус пострадал вне врат, это исполнилось. Он пострадал за станом, неся на себе грех всего народа. Он пострадал здесь или где-то в подобном месте, вот на этих голых скалах. К сожалению, сейчас здесь половина этой скалы немножечко срезана, и там внизу стоит автостанция. От нее раздается шум, нарушающий благоговейную тишину этого небольшого сада. Здесь пострадал наш Спаситель. Пострадал за меня и за вас. Пострадал смертью Агнца. И смертью его мы сегодня живы. Живы и имеем надежду иметь жизнь вечную.

Кто-то может задать вопрос. А для чего нужна заместительная жертва? Кому нужна эта смерть? Неужели Бог не может взять и просто так простить нам грех? Но давайте не спешить с выводами. Не все так просто. Апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Ибо возмездие за грех – смерть». Что такое грех? А другой апостол Иоанн дает определение этому. Грех есть беззаконие. То есть, грех есть нарушение закона Божьего. Что такое закон Божий? Иногда мы думаем, что это просто заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Однако за этими заповедями стоит нечто большее, нежели просто кодекс морали и чести. Закон связан с творением всей Вселенной. А мы не одни в этой Вселенной. Есть еще кто-то, кто живет в этой Вселенной, кого этот закон охраняет. Мне вспоминается пример из моей жизни, когда я впервые побывал на атомной электростанции. Нас привели на экскурсию на блочный щит управления. Глаза мои разбежались. Там было столько приборов, там было столько кнопок и рычажков. И я сказал сам себе: подумать только, достаточно сделать одно неловкое движение, и последствия его будут очень велики. Чернобыль этому пример. Представьте себе, какой-то безумец попытается влезть в пульт управления Вселенной и пустить движение планет, движение галактик, звезд под откос. Нарушить ритм, который Господь создал. Сколько творений Божьих погибнет от этого? Псалмопевец эту мысль очень хорошо подчеркивает. Посмотрите. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Суды Господни истины, все они праведны. И вот заключение: и раб твой охраняется ими. Вот для чего закон Божий. Эти законы гарантируют жизнь. Если законы гарантируют жизнь, то нарушающий эти законы приносит смерть тем, кто не нарушает эти законы, тем, кто хочет жить спокойно в мире, где нет преступлений, где нет убийств, где нет грабежа. Вот для чего Бог строжайшим образом охраняет свой закон. Вот почему он говорит: за нарушение закона смерть. В глазах Божьих всякий грех, независимо от того, это убийство или небольшой проступок, одинаково достоин смерти. Но есть выход из Божий. Вот почему Господь настойчиво предлагает нам выбрать жизнь через смерть Иисуса. Жизнь, которая не оборвется на возрасте 70, 80 или даже 100 лет, но жизнь, которая будет длиться вечно. Для всякого верующего в заместительную жертву
Иисуса Христа, нашего Господа.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова программа «Мужчина и женщина». И сегодня мы поговорим о женском климаксе. Это период времени в жизни женщины, когда ее организм начинает перестраиваться. Что происходит на самом деле и как это отражается на интимную жизнь супругов? По этим вопросам мы будем консультироваться со специалистом, психологом Людмилой Федоровной Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, женский климакс. Что это такое?
2: Ну, это точно так же, как мы говорили о мужском климаксе. Это перестройка организма. Можно сказать о том, что это более известное изменение в жизни женщины, потому что как-то о женском климаксе много людей знают, но, к большому сожалению, не настолько хорошо, чтобы не делать ошибки тоже. Женщины очень многие страдают, опять-таки, из-за незнания каких-то особенностей ощущения в своем организме.
1: Скажите, в каком возрасте он наступает и каковы его симптомы?
2: Ну, ранний климакс – это 40-45 лет, 45-50 – это уже такой там средний. И бывает запоздавший климакс уже после 50 лет, когда бывает так, что женщина где-то в 48-49 даже может родить ребенка. Это редкое исключение, но такое все-таки тоже бывает.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, как женщине обнаружить климакс? То есть как он начинается? Как распознать в себе какие-то изменения?
2: Ну, женщина, конечно, больше уже заслышана об этом, но, к большому сожалению, опять-таки, мало родителей говорят об этом. Единственное, то, что, может быть, женщина может наблюдать, или девочка может наблюдать какие-то изменения в жизни своей мамы. Хотя, к большому сожалению, родители очень мало этим занимаются. Мамы не так уж и часто просвещают своих дочерей вообще в том, что происходит в их организме. Достаточно еще много случаев, когда девочка путем проб и ошибок начинает понимать, что с ней происходит, что она становится маленькой женщиной. И много нежелательных беременностей происходит из-за того, что вроде как просвещенный сейчас народ, но до конца все равно девушка не знает особенностей своего организма. И точно так же и с женским климаксом много проблем возникает из-за того, что женщина не подготовлена к тому, что с ней происходит. Точно так же, как уменьшаются силы физические, женщина тоже начинает, к большому сожалению, стареть. Как бы не хотелось бы женщине это понимать, но, увы, начинается какое-то старение, где-то появляются морщинки, начинается где-то седина проявляться. И, кроме того, самое такое неприятное, что происходит в организме женщины, это приливы, это вдруг неожиданное мощное потоотделение, озноб может быть, может появиться тошнота, может даже появиться такой вот дисбаланс при ходьбе, может бросать из стороны в сторону может женщину. Уменьшается либидо тоже женское, то есть бывает так, что она говорит, отстань от меня вообще мужу, и видеть тебя не хочу, и так далее, и так далее. Кроме того, еще возникает сухость, стяжение во влагалище женском. Это, естественно, тоже не приносит удовлетворения, и если женщина об этом не знает, и мужчина об этом не знает, то, естественно, любое интимное сношение причиняет боль, очень такие неприятные ощущения. Женщина всеми правдами и неправдами отгоняет мужа от себя, не подпускает к себе. И, в общем-то, естественно, что все возникают трения. А женщина становится очень раздражительной, точно так же, как и в подросток девочка. Перепады настроения, перепады вообще изменения, даже не только перепады, может, кардинально меняется какое-то отношение, меняются даже какие-то, может быть, любимые блюда, привязанность, это может резко измениться. Женщина не понимает, что с ней происходит, окружающие тоже не могут понять, что происходит. Какие-то такие даже резкие изменения в поведении могут происходить. Может быть, рассеянность появится, забывчивость. Естественно, что это пугает женщину, пугает окружающих ее, в общем, в семье ее окружение тоже это пугает. Поэтому это нужно знать, что это проявление просто гормональной перестройки в организме, и Если это знать, то есть тот, кто знает, то он может предпринять какие-то шаги, и это не должно пугать, а нужно просто спокойненько преодолевать эти вещи.
1: У женского климакса есть свои стадии развития. Каковы эти стадии?
2: Ну, вначале это, как говорится, предклимактерический такой период, когда нарушается баланс гормональный. Это первая стадия. Когда, в общем, начинаются вот эти сбои в гормональном фоне. И, естественно, это очень резко влияет на эмоциональные женщины и на ее поведение, потому что женщины более эмоциональны, чем мужчины. И любой гормональный сбой тут же проявляется в ее настроении, в ее отношении к окружающим, в ее эмоциях. Это очень ярко выражено, даже более, намного более ярко, чем это у мужчин. Может быть, это тоже одна из причин, что о женском климаксе вроде бы все знают, а о мужском знают пока что еще только единицы. Это вот первая стадия. Вторая стадия – это сама менопауза, сам уже этот период, когда гормоны, они уменьшаются, и происходит вот много всяких нежелательных вещей, головокружение и так далее, и так далее. И потом уже постменопауза – это завершение перестройки организма, когда опять-таки все успокаивается, гормональный фон успокаивается, да, конечно, эстроген уменьшается, и в какой-то мере это, может быть, даже и способствует меньшему развитию всевозможных опухолей, кист и всего прочего, потому что избыток эстрогена в организме женщины, он, наоборот, провоцирует в это время, во время от перестройки, провоцирует возникновение всевозможных опухолей, кист и так далее, миом и всего прочего. Поэтому желательно в климактерический период исключить гормональные препараты вообще из употребления, потому что увеличение гормонов как раз вот является провокаторами нежелательных таких вот вещей в организме женщин.
1: Вот климакс по своей интенсивности у женщин проходит по-разному. У кого-то он проходит очень интенсивно, очень бурно, у кого-то не так ярко и явно. Скажите, от чего зависит интенсивность вот, проявления симптомов?
2: От физического состояния женщины в первую очередь. Если женщина следит за собой, если она придерживается здорового образа жизни, мы знаем 8 принципов здорового образа жизни. Это сон, это правильное питание, это водный режим, это солнце, это чистый воздух, это доверие Богу, это борьба со стрессами, это, в общем-то, отказ от вредных привычек. То есть если женщина, она в нормальной физической форме, она продолжает следить за собой, в каждом фазе женской жизни она может быть прекрасной. И в это время тоже она может быть прекрасной, и она может регулировать свой эмоциональный фон. Если она настроена на позитивное восприятие мира, и она знает, что с ней происходит, и что да, это нужно пережить как грипп. Многие так относятся к подростковому периоду, многие родители это понимают, что да, вот подросток сейчас такой, самое главное – это сохранить отношения. Если женщина понимает, в том числе, говорю, и мужчина тоже, что климакс – это естественное время в жизни человека, это точно так же, как смена времен года, это то же самое, это просто осень в жизни человека. Да, была весна, да, было лето, а теперь наступает осень. И осень не менее прекрасна, чем любое другое время года. Даже в дождливой осени можно найти что-то прекрасное, замечательное, когда вот тихо струятся струи дождя. Это тоже своя прелесть, своя романтика. И когда женщина начинает искать положительные моменты в этом своем состоянии, она следит за собой, она действительно там тоже вот делает контрастный душ, она старается много ходить для того, чтобы помочь организму справиться с этими гормональными сбоями, потому что вот как раз ходьба – это одно из самых лучших мер. Она успокаивает, она дает возможности прийти в себя, и организму, вот ходьба, она дает организму возможность регулировать гормональный фон в организме. И это касается мужского климакса тоже. Мужчинам, я упустила это сказать в передаче о мужском климаксе, что мужчинам тоже полезно ходить не менее 5-7 километров в день в это время. Именно ходить. Многие начинают бегать, это чревато, опять-таки, инфарктом.
1: Нагрузка.
2: Нагрузка очень большая. А вот именно такой хорошая ходьба такая достаточно так до пота, она, наоборот, помогает справиться со всеми этими гормональными перестройками. Это очень важно знать. И когда женщина, она это понимает, когда женщина не распускается, да, ей там хочется взорваться, но она понимает, что, в принципе, это ее проблема. И, знаете, есть очень такое, может быть, это, да, может быть, это притча о том, как пришла одна женщина к мудрецу и говорит, что я не знаю, что делать, я уже перессорилась со всеми своими близкими, и так бывает зачастую. В это время женщина умудряется перессориться со всеми, кем можно и с кем нельзя, потому что она взрывается на каждом шагу, ее все раздражает, ей очень тяжело. И мудрец ей дал кувшинчик с волшебной водой и говорит, что вот возьми, пожалуйста, вот воду в рот и подержи немножечко во рту, и у тебя все будет хорошо, у тебя будет все нормально. И она через неделю прибежала, говорит, спасибо большое, это такое замечательное средство, только очень жалко, быстро закончилось. Ты можешь налить мне еще этой волшебной воды? То есть волшебство заключалось не в воде, а в том, что она просто во время этих своих взрывов она держала во рту воду. И у нас с мамой так получилось, что у меня был подростковый период, а у мамы климактерический. То есть у меня был свой взрыв, а у мамы свой. И мама, как мудрая женщина, она предложила, что мы в это время мы брали ложку растительного масла и сосали. Это в общем-то, это есть один метод такой лечения. Да, вот 20 минут сосания ложки масла, оно очищает ртовую полость от микробов. И, в общем-то, мы оздоравливались с мамой, и за 20 минут мы успокаивались и, в общем-то, не говорили много чего, что испортило бы наши отношения. Так что это очень важно, чтобы женщина, она контролировала свое поведение. С одной стороны, помогала организму справиться со всем этим, а с другой стороны, не оправдывала себя тем, что она сейчас такая вот раздражительная. Да, вот ее выбивают, эти приливы, конечно, выбивают, тем более, что еще может быть еще и бессонница, и много чего всего-всего может быть. Кстати, вот от бессонницы очень хороший такой метод, может, не совсем такой приятный, но я это на себе испытала совершенно верно. Я не люблю холодную воду. И сначала тоже долго думала, стоит или не стоит применять его. Бессонница очень хорошо уходит, если буквально на одну минуту, даже, может быть, меньше, встать под холодный душ. Просто вот моментально облить себя холодной водой, это производит очень интересное воздействие в организме, не вытираясь, завернуться в полотенце и лечь сразу в постель. Человек засыпает в течение 5-10 минут. 5-10 минут, не более, достаточно, чтобы человек уснул. То есть это очень хорошее средство, и поэтому календулу нужно пить достаточно много. Календулу даже называют женской травой. Она помогает справиться с этими последствиями климакса. И здоровый образ жизни, и женщина через буквально тоже 2-3 года, а может быть даже и раньше, она опять войдет в норму и будет наслаждаться своей осенью.
1: А допустимо ли использование успокоительных средств в то время, когда женщина находится на таком эмоциональном пике?
2: Кроме пустырника валерианы, навряд ли стоит пить транквилизаторы. Потому что, опять-таки, эти искусственные успокоительные средства, они чреваты достаточно тоже большими неприятностями. Тем более, что, опять-таки, это же не сбой, это не патология. Это естественный факт, то есть это естественная реакция организма на старение человека. И нужно, наоборот, стараться поддерживать свой организм в форме, а не глушить его, не заставлять его привыкать. Тем более, что привыкание наступает очень быстро. И потом можно вообще не заснуть без снотворных. И, к большому сожалению, это достаточно частое явление.
1: Скажите, а как климакс влияет на интимную жизнь женщины?
2: Естественно, что если нет понимания со стороны, опять-таки, мужа, и женщина не понимает, что с ней происходит, просто гонит мужчину от себя, конечно, будет разлад. И тем более, как я уже говорила, зачастую это выражается тем, что совершенная сухость во влагалище, жжение неприятное, боль даже бывает, учащенное мочеиспускание, потому что матка тоже опускается. И женщина, естественно, не получает удовольствия от этого. Нужно это знать, и если рядом любящий мужчина, который тоже знает, и которому женщина говорит о своем состоянии, с которым она до климактерического периода были, знаете, такие вот очень доверительные отношения, и она ему говорит о своем состоянии, мужчина может это понять и, опять-таки, увлажнить влагалище, достаточно много всяких кремов и масел. Он может быть подчеркнуто ласков и нежен, может не реагировать на какие-то, может быть, даже уже такие вспышки. То есть это все регулируется. Это возможно? продолжать нормальные, хорошие, близкие отношения друг с другом.
1: То есть самое главное, чтобы пара понимала, да, что происходит вот такая перестройка в организме, и ну, все, что нужно сделать, это выждать этот период, этап.
2: Пережить.
1: Пережить, да. А сколько длится? Вот сколько надо времени вообще переждать?
2: Ну, точно так же, как и у мужчины, в зависимости от физического состояния женщины, от количества накопленных болячек к этому времени. Но, как правило, устанавливается, ну, это максимум 5 лет, это самое большое, это, ну, можно сказать, даже это исключение даже. Ну, где-то так вот, ну, год, ну, 2-3 года. И опять-таки, если женщина знает, что с ней происходит, и она старается помочь организму, опять-таки, исключая все вредные привычки и проводя нормальную заботу о своем физическом состоянии, то этот период сокращается, и налаживание происходит намного быстрее.
1: А есть такие случаи, когда однозначно стоит обратиться к специалисту, ну, когда климакс как-то нетипично проходит?
2: Да, конечно, к большому сожалению, такое бывает. Бывает и у мужчин тоже в это время, потому что резко прекращается возможность забеременеть, то есть функция яичников, она меняется, то есть они уже перестают вырабатывать яйцеклетки. Хотя вот у мужчины все равно сперматозоиды, они все равно вырабатываются, но только единственное, что нужно помнить, что постклимактерический период у мужчины могут появиться дети, но они могут, но есть риск того, что дети будут с какими-то проблемами. Самое главное, что нужно быть очень чуткими. Да, бывают какие-то резкие изменения, нужно обратиться к специалисту, но самые лучшие специалисты – это любящие супруги. Они лучше всего могут помочь друг другу, поддержать, подсказать. И хорошие врачи-специалисты – это здоровый образ жизни. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Доверие Богу, и все будет хорошо.
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна, за то, что вы вот как-то обнадеживаете и дарите людям надежду на то, что все будет хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, климакс – это не приговор. Это возможность перейти на какой-то новый этап отношений между мужем и женой. И если придерживаться простых, очень несложных советов, то этот процесс пройдет намного более спокойнее, чем если этого не делать. Мы желаем вам всего самого хорошего и будьте счастливы. До свидания.

0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Алитея».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей сегодняшней беседы – грех. У нас в гостях Вадим Гриц, редактор христианского радиотелецентра «Голос надежды». Вадим, что такое грех с точки зрения Бога, Библии, Церкви?
2: Ну, давайте, наверное, попробуем с точки зрения филологов сначала посмотреть, что такое грех. Если мы обратимся к терминам, которыми переводится русское слово «грех», библейским терминам, из древнееврейского языка и из древнегреческого, на которых, соответственно, был написан Ветхий и Новый Завет, то кажется, что одно из первейших значений слова «грех» можно было бы выразить следующим образом. Грех – это промах, это не попадание в цель. То есть, если человек согрешил, это значит, он не попал в цель, он промахнулся.
1: То есть, примерно так, хозяйка готовила обед, затратила время, продукты и так далее, и в результате ничего не получилось.
2: И согрешила, да? Нет, это, конечно, было бы слишком, потому что это не означает, что всякое непопадание в цель, например, в тире, да, или же всякий промах обязательно подразумевает грех. Это означает, что всякий грех есть непопадание в цель и промах. И прежде всего речь идет, конечно же, о том замысле, который Создатель предназначил для своего творения, для человека, сотворенного в свободе выбора, в самостоятельности определения курса своей жизни, своего будущего. И вот непопадание в цель этого замысла по инициативе человека есть грех человека. Любопытно, что некоторые филологи считают, что русское слово «грех» по своему происхождению связано со словом «греть». Это что-то такое, что не ласково согревает неким благодатным теплом, а греет, в смысле жжет, в смысле печет, в смысле доставляет человеку боль, дискомфорт, приносит с собой какую-то тяжесть и тревожит. И эти вот значения, которые мы с вами назвали, они очень любопытно, потому что, когда мы читаем Священное Писание, и в Священном Писании немного прямых таких вот определений, формулировок. Грех тире это вот тот. Тем не менее, Библия много говорит о грехе. И интересно, что всякий раз, когда мы соприкасаемся с очередной историей, где фигурирует грех человека перед Богом, обязательно сталкиваемся вот с этими смыслами, о которых сейчас только что говорили. Во-первых, человек не исполняет свою цель, свое предназначение. Он становится кем-то и чем-то другим, не тем, для чего он был создан изначально, во-первых. А во-вторых, человек страдает от греха. Грех приносит с собой боль в нашу жизнь. И это, пожалуй, то, что можно сказать со стороны самих слов. А если говорить о тех нескольких формулировках, которые существуют в самой Библии, то они вкратце подразумевают, что грех – это недоверие Богу, что всякое неверие Богу – это грех, что грех – это нарушение закона Божия. Это очень интересное определение греха, находящееся в Библии, в Новом Завете. Что грех – это, помимо всего прочего, еще и то, когда человек знает добро, знает, что нужно и как нужно вот здесь, в этой ситуации поступить, но не поступает совершенно сознательно, осознанно, игнорирует это свое знание, которое в нем есть, это свое ощущение, это понятие, представление. И апостол Иаков формулирует эту мысль таким образом: если человек разумеет делать добро и не делает его, он согрешает.
1: Итак, палитра греха очень широкая. Скажите, я прав, в Библии есть такой текст: нет ни одного праведного человека на земле.
2: Да, верно.
1: Кажется, конечно. Так звучит: все согрешили, конечно, и лишены славы Божьей.
2: Это знаменитые слова Священного Писания, которые позволяют сегодня даже на бытовом уровне, по типу некой поговорки, сложившейся уже в обществе.
1: А как же безгрешные святые?
2: Говорить о том, что кто из нас без греха? Вот мы, все,
1: ну,
2: мы,
1: да,
2: люди.
1: Все, ну, да, все мы люди. Ошибаемся. А как же святые, безгрешные люди?
2: Святость святых относительна. Когда мы говорим о святости Бога, это святость абсолютна. Это то, что Христос выразил такими словами, когда Он пришел на землю. Господь сказал, что ныне князь мира сего, то есть дьявол, сатана, который стоит за всяким злом, как некий теневой управленец всякого зла, творящегося на земле, вот он здесь правит, он здесь над каждым имеет некое влияние, воздействие.
3: Иисус даже говорил апостолу Петру, что я буду молиться о тебе, Петр, потому что дьявол и тебя будет попытаться просеивать, как пшеницу. То есть он будет пытаться и на тебя оказать давление, и мы знаем, что оказывал давление, и мы знаем, что оказал некое влияние даже на апостола Петра, которого мы все равно называем святым. Да, Христос при этом сказал, что дьявол во мне не имеет ничего. И в Евангелии от Луки, когда мы читаем, то, читая историю Рождества Христова, мы находим замечательные слова. Первая глава, 35 стих, где говорится, что рождаемое наречется святым. Что Иисус – единственный человек, который от самого своего рождения был в абсолютном смысле свят и праведен. Таковым он и остался до конца, и таковым мы его знаем поныне. А что касается человека, как вы совершенно верно отметили, Библия прямо говорит, что все согрешили, нет праведного, нет ни одного, и всякий, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Потому что мало того, что мы в прошлом согрешали, перед нами всегда еще и маячит перспектива согрешить в будущем. То есть, когда Писание говорит о Боге, что Он свят, это абсолют. Когда мы говорим о верующих людях, о хороших людях, соседка, вот добрый человек, душевный, людям помогает, птичек кормит зимой, мы говорим, ну, она прямо святая. Но это несоизмеримые понятия по отношению к моей соседке или Господу Богу. Угу.
1: Вадим, если у каждого человека есть грехи, как от них избавиться? Очень частая ситуация, когда я понимаю свою проблему, может быть, не одну, да, я сам от этого страдаю, вот от того, что внутри меня как бы живет, да. Это может быть моя вспыльчивость, это может быть какие-то бранные слова, обидчивость или что-то другое. Я сам от этого страдаю, но как избавиться-то от греха? Оно как бы неразделимо, как бы внутри меня живет.
3: Да, увы, я по себе это могу сказать, что это всегда ощущаешь. И никогда не бывает такого, чтобы ты вдруг подумал, ну вот, наконец, поставлена точка, все проблемы решены, наконец, теперь только положительно, все только позитивно. И какие-то даже неприятные, нехорошие вещи, они с течением времени иногда всплывают, хотя тебе кажется, что это давно прошло, ты уже давно справился с какой-то привычкой, уже давно справился с какими-то своими проблемами, проявлениями в отношениях.
1: Если бы справился, а то бывает, что исправиться человек не может и страдает,
3: да,
1: от этого.
3: Да, и даже так. И поэтому вопрос, как избавиться от греха. Я могу говорить об этом только на том уровне, на каком каждый больной в палате может говорить другому больному, как избавиться от болезни. Потому что врач у нас один на всю палату. Это Господь Бог. И только Он может вполне изъяснять, объяснять, с каждым отдельно работать, предлагать. А мы, находящиеся в этой палате, можем просто поделиться. И здесь я могу вот только лишь в таком смысле, в таком масштабе говорить. Ну, как избавиться от греха? Во-первых, надо знать, что такое грех в моей жизни. Нужно сначала понять. Например, если человек считает, что нет никакого греха в том, чтобы приходить на работу на свою, что-нибудь там приворовывать, уносить домой, потом продавать на рынке. И в этом нет никакого греха. Почему? Ну, потому что, говорит такой человек, государство у меня всю жизнь воровало, а теперь я у него. Или, если это частная фирма, он и так богатый, значит, а почему бы мне как-то вот не урвать кусок и...
1: Ну что ж, неси с завода каждый гость, ты здесь хозяин, а не гость, да?
3: Да, и в чем тут...
1: Вы считаете, что это грех?
3: Кается. То есть, если человек не видит греха, то и избавляться уже не от чего. Поэтому для того, чтобы решить вопрос, как избавиться от греха, нужно определиться, что такое, собственно говоря, грех теперь уже в практическом, не в смысле понятийном, да, как мы сами говорили, а в смысле сугубо практическом. Вот в моей повседневной жизни, у меня в семье, в моих
1: отношениях. Ну, знаете, здесь, наверное, сложно будет определиться, потому что в каждом обществе людей свои понятия о грехе и то, что принято в одном обществе, в одном коллективе людей, большая разница, в другом совершенно другие представления.
3: Верно, но грех – это понятие не культурологическое, и не национальное, и не историческое. Это понятие богословское или религиозное. И еще интересно отметить, что не всякой религии присуще понятие греха. Не во всякой религии есть понятие греха. Между тем, в христианской религии, в христианском исповедании веры понятие грех принципиально, потому что своего рода антиподом греха является благодать Божия. Если от греха мы умираем, то благодатью мы спасаемся. Что такое благодать? Благодать – это то, как Бог относится к нам. Мы не можем оценить доброе отношение к нам Бога, если мы не осознаем греховности греха.
1: Хорошо, Вадим, что такое грех с точки зрения Бога? Вот так конкретно по пунктам. Что
3: с точки
1: это
3: зрения
1: такое?
3: Бога очень просто. Иисус сформулировал сначала общо и принципиально. Есть два главных направления. Первое – это не любовь к Богу. Второе – не любовь к ближнему.
1: Понятие любви очень абстрактно.
3: Это
1: очень абстрактно.
3: Вещи.
1: От сексуальных извращений до любви к пирожку или к клубнике.
3: Разумеется. И поэтому понятие любви в христианском смысле нуждается, я бы так сказал, в очищении. В том смысле, что будучи покрыт очень большим слоем пыли истории, представлений и каких-то предрассудков, вот это все надо разметать, расчищать для того, чтобы люди увидели, за счет чего они, собственно, живут. Мы все живем за счет любви Божией, за счет того, что Бог благ, что Он добр, что у нас сейчас вот мы с вами сидим, а у нас тут сердце стучит. Что его заставляет двигать? Никто под этим солнцем объяснить не может, почему оно стучит. Потому что это энергия жизни, это Господь у нас поддерживает жизнь. И многие люди живут и действуют, потому что это Бог добр, Он дает нам дар жизни, Он дает нам эту возможность прожить жизнь. И нам вот нужно осознать, что Бог благ, что Он дарует нам свое благо, и что Он указывает на то, что есть грех. Понятие любви в христианском смысле мы можем постигать только на живом примере. Эти абстракции, которыми, знаете, можно описать, как надо быть хорошими, всем прощать, можно много говорить, но будет мало от этого толку. Живой пример в своем полном и исключительном смысле – это Господь Иисус Христос. Не читая Евангелие, не постигая Евангелие.
1: Это абстрактный пример, потому что события жизни Иисуса Христа, они, конечно, описаны, но это происходило очень давно.
3: Конечно же, очень давно, но принципы, они ведь не изменились. Ведь если Христос сказал о любви к Богу и ближнему, Он показал, что это означает. А если говорить о заповедях Божьих, о которых Господь сказал, не нарушить я пришел закон в этот мир, потому что многим людям казалось, что если Мессия придет в мир, то Он сейчас все так быстро и так лихо все изменит, что теперь вообще будет все не так, как было раньше, и Господь будет, как, знаете, вот ребята, которые сказали, мы старый мир разрушим весь до основания, когда все уничтожим, потом новый построим. Да, эксперимент, значит, и результаты известны. Так вот, для того, чтобы никто не воспринимал Иисуса Христа как некоего еще одного идеолога некой партии, да, очень большой и знаменитой, Господь сказал изначально, я не пришел разрушать, потому что людям всегда казалось, что когда придет новый лидер, он сначала начнет уничтожать все и всех, а потом из остатков что-то будет новое строить. Господь сказал, я не пришел нарушать закон, я не пришел разрушать его, я пришел его возвеличить, поднять на новую высоту, объяснить дух закона.
1: Закон, о котором вы говорите, это 10 заповедей. Я правильно понимаю?
3: Абсолютно верно. Это основа. 10 заповедей на скрижалях, которые были начертаны перстом Божиим. Это не были заповеди, написанные Моисеем. Это были 10 заповедей, начертанные, как сказано в Писании, на камне перстом Божиим. Затем эти заповеди были переданы Моисею, который принес их людям. И они стали достоянием на то время израильского народа, единственного народа на планете Земля, который в то время, благодаря этим заповедям, придерживался исповеданию единобожия. Верил не во многобожие, не в пантеоны богов и не атеизм исповедовал, а верил в одного единого.
1: Вадим, вы хотите сказать, что вот как раз эти 10 заповедей определяют грех?
3: Они определяют, конечно, направление, потому что ясно, что 10 заповедей не описывают всего, что только может случиться с нами в жизни. Но тем не менее, это принципиальные положения.
1: Так, ну хорошо, определили, да, вот это грех. Допустим, человек в своей жизни определил, что воровать – это грех. Но как избавиться-то от этого? Если он завязан отношениями с людьми, если это его жизнь, нужно кормить детей и так далее, и так далее.
3: Как говорил руководитель одной фирмы, он говорит, понимаете, я не могу бросить пить, потому что не бывает в бизнесе заключения сделки без того, чтобы контракт был обмыт, причем обильно обмыт. И поэтому невозможно от этого освободиться. Ну, что на это можно сказать? Мы подошли к очень интересному моменту, что закон как таковой, он описывает, он называет грех, но закон нам ничем не может помочь. Закон называет, что вот это плохо, это зло, это жжет, это промах, ты не попадаешь в цель своей жизни, ты будешь от этого страдать, тебе будет тяжело.
1: Вадим, а почему, собственно?
3: Почему, собственно, человек
1: не попадает в цель своей жизни? Ворует, живет, преуспевает и благоденствует. Почему? Может быть, промахивается тот, кто живет.
3: Мы сейчас говорим об абстрактном человеке. Живет, процветает и благоденствует. Вы знаете, сколько каждый месяц убивают криминальных авторитетов, каких-то там криминальных бизнесменов, воров в законе. Они просто между собой друг друга убивают. Что существует ведь поговорка в России, век бандита короток. Поэтому да, он ярко живет и хорошо, но сколько? Конечно, кому-то повезет, и кто-то доживет, скажем, до 60-70 лет, и может быть, там станет почтенным крестным отцом, не знаю. Но что это за везение? Что это за везение, которое на крови строится? Твоих там сокамерников, не знаю, или друзей и так далее. Это, конечно, опять крайний пример, да, потому что есть люди добропорядочные, которые понемножку где-то недоплачивают, где-то, значит, вынимают, где-то выносят. Но не может все это принести человеку ни счастья, ни удовлетворенности.

0: какая-то часть людей, статистика говорит, ведь все-таки, живя вот во грехе, она все-таки проживет свою жизнь, она все-таки доберется до некоего среднестатистического финиша продолжительности нашей жизни. Доберется. Но можно ли назвать это счастьем? Можно ли назвать это той жизнью, которая приносит радость обществу, семье? И может ли такой человек, оглядываясь в прошлое, сказать, как я красиво, благородно, честно вот прожил жизнь? Такое удовлетворение. Но не дает это человеку.
1: Хорошо. Освободиться как? Вы сказали, что закон показывает.
0: Освободиться,
1: но не помогает освободиться.
0: Знаете как, рецепт можно выписать любой, но не любой рецепт поможет. Освобождаемся мы от греха, только становясь на один единственный путь. Настолько Бог может освобождать от греха. Мы в молитве просим, чтобы Господь дал нам силы не грешить, чтобы Он дал голос совести, чтобы в нас звучал погромче, чтобы мы его слышали и не душили в себе, чтобы Бог нас сохранил от обстоятельств, каких-то случаев, ситуаций, которые нас будут подталкивать и вынуждать, чтобы Бог дал нам силы по нашей слабости, чтобы Он нас сохранил от этого. Это совершенно такие практические вещи, о которых мы просим, чтобы Бог нас от этого освобождал, потому что мы всегда легче обучаемся плохому, чем чему-то хорошему. Любой педагог, да, любой родитель скажет, ну почему так? Плохому не надо учить. Хорошему годами учишь, и как трудно плоды дождаться, когда ж плоды придут. А хорошее, 3 раза вышел на улицу, 2 раза не в той компании посидел, все, жизнь пошла наперекосяк. Вот почему-то это так происходит в нашей жизни. И средство избавления от греха может быть только одно. Федор Михайлович Достоевский очень четко обрисовал эту картину, что дьявол и Бог борются за человека, что человек может влиять на обстоятельства этой борьбы, но не может предрешить этой борьбы. Потому что освобождение человека – это то, чем Господь занят.
1: А как влиять можем?
0: А влиять можем своим согласием, своим стремлением.
1: Ну, на практике как? Как я согласие свое могу выразить?
0: На практике я могу сказать так, что я не хочу. Вот мне нравится так, мне нравится вот жить вот так, поступать вот эдак. Мне не нужен никакой Бог. И как когда-то Ульянов Ленин сказал знаменитую фразу, цитата, что «всякая вера в Боженьку есть нестерпимая мерзость». Вот это тоже позиция, да, жизни. Я не знаю, почему он закончил такой болезнью, что распадался мозг, то есть он еще живой был, а мозг распадался. Ну, вот такие вот факты. Вот так жизнь людей складывается. И, конечно, это тоже взгляд, это тоже подход. И заметьте, что Бог дает право и возможность человеку согрешать, жить во грехе, любить грех, культивировать его, развивать. Дает такую право и возможность. И почему это так происходит? Потому что, мне кажется, Бог, во-первых, свобода человека дорожит, но в большой надежде, что человек однажды все-таки устанет от греха, устанет от войны, обиды, устанет от этого.
1: Много уставших, наверное, но мало тех, кто понимает, что делать-то.
0: Что делать? Обращаться к Богу. Пришло время, как сказал Иисус, прийти домой, в свою комнату, закрыть за собой дверь, чтобы никто не видел, чтобы ни перед кем не было стыдно. Склонить колени у своей кровати, помолиться и сказать, Господь, так дальше жить невозможно. Помоги мне найти истину, помоги мне обрести жизнь, дай мне стать другим, я хочу быть другим,
1: расскажи
0: мне путь. А будет то, что происходит в таких случаях, что Господь поведет этого человека. Человек приобретет опыт общения с Богом. Если вы искренне, честно, с желанием совершаете эти действия, будучи внутренне открытыми Богу, поверьте, в вашу жизнь придут серьезные перемены. Просто, как говорили пророки Божии, вкусите, вы попробуйте, и тогда только узнаете, как благ Господь. А не наоборот. Сначала хотите что-то понять, а потом пробуйте. Так не бывает. Придите, попробуйте, начните. И вы увидите, что Бог дает освобождение, дает силу, дает и мудрость, и разумность, посылает возможности. Бог вытаскивает человека из этой ямы.
1: Спасибо.
0: Христос ради этого пришел. В этом один из величайших смыслов христианской веры.
1: Спасибо, Вадим. Всего доброго. До встречи.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: Приветствую всех мальчиков и девочек.
1: Я тоже приветствую.
2: Что-то ты не сильно торопишься, Надя. Нам нужно столько сегодня успеть. Историю интересную рассказать, в игру веселую поиграть, через веревочку попрыгать. Еще нам нужно...
1: Дядь Леш, сегодня не получится. У меня ноги еле-еле двигаются. Я только весело сидеть могу.
2: Ну вот, неужели на уроке физкультуры у вас была такая большая пробежка?
1: Да нет, просто много раз по лестнице домой поднималась. Сначала из школы с тяжеленным портфелем, потом гулять ходила, из библиотеки книжки принесла.
2: Да, не просто жить на 15-м этаже, когда лифт ломается.
1: Лифт у нас работает, просто у меня денег не было, чтобы на нем ездить.
2: Так у вас что, за него еще платить надо?
1: У нас теперь в лифте стоит большой мягкий стул. Его туда Катя Шишкина поставила и дает проехать на нем только за 3 рубля. Говорит, что теперь лифт со всеми удобствами стал. На нем теперь сидеть можно. А у кого денег нет, игрушки просит. Вон у меня куклу запросила. Что теперь делать, не знаю.
2: А ты пробовала с этой Катей подружиться?
1: С Катей? Кто же захочет с такой девочкой дружить, которая всех обижает, все отбирает, злится, дразнится, да еще дерется, а?
2: А я знаю, кто хочет. А вы, ребята, догадались? О нем написано в самой заправдошней книге.

0: давние времена в городе Иерихон жил человек по имени Закхей. Он был сборщиком денег в казну царя.
1: Когда он приходил за деньгами к людям, то требовал от них больше денег, чем было положено, а потом лишнее забирал себе. Так он хотел побыстрее разбогатеть.
0: Закхея никто не любил, потому что он был злым, жадным и всех обижал. У него, наверное, не было ни одного друга.
1: Скорее всего, так и было. И вот однажды Закхей узнал, что в город пришел Иисус, которого любили многие люди, потому что он всем помогал, лечил от болезней и сам хотел быть каждому другом.
0: Закхей очень хотелось посмотреть на такого великого человека.
1: Да, но из-за своего маленького роста он не мог увидеть его, потому что большая толпа народа окружала Иисуса.
0: Мне тоже не удается увидеть, что я хочу, если впереди меня стоят люди, которые намного выше меня ростом. Тогда я прошу папу, чтобы он поднял меня к себе на плечи, и мне сразу все становится видно.
1: Закхей тоже кое-что придумал. Он побежал вперед и забрался на высокое дерево, чтобы увидеть Иисуса, когда тот будет проходить мимо.
0: И вот, когда Иисус подошел к тому месту, то заглянул наверх. Увидев Закхея, он сказал: «Закхей, поскорее спускайся с дерева, потому что я хочу остановиться сегодня у тебя в доме».
1: Закхей быстро слез с дерева, чтобы проводить Иисуса к себе в гости.
0: Все люди вокруг были недовольны, что Иисус захотел дружить с Закхеем.
1: Но Иисус все равно не оставил Закхея, хотя всем остальным это не понравилось. Закхею было так приятно, что Иисус захотел с ним дружить и пришел к нему в гости. Он встал и сказал: «Господи, я обещаю, что половину своего имущества я отдам бедным людям, а с кого я взял лишние деньги, тем отдам в 4 раза больше».
0: Тогда Иисус произнес такие слова: «Я люблю всех людей и хочу, чтобы они могли жить со мной вечно, как Закхей, который решил теперь делать только добрые дела».

0: Наверное, надо дать Кате Шишкиной мою куклу просто так поиграть. Пусть она знает, что я хочу с ней дружить.
1: Это хорошая идея, Надя. А у меня тоже появилась мысль, как поиграть веревочкой, не вставая из-за стола.
0: Ой, а что это за игра?
1: Нужно отрезать веревочку, отметить фломастером на ней серединку. Поможешь мне сейчас ее расправить?
0: Давай.
1: Держи один кончик. Теперь бери палочку. Кто быстрее домотает до серединки, тот и выиграл. Готово? Раз, два, три. Можешь поздравить меня с победой.
0: Поздравляю.
1: Надя, а у меня появилась еще одна интересная идея. Пока твоей куклой будет играть Катя, ты будешь играть куклой из веревки и картона, которую мы сейчас смастерим вместе.
0: У меня никогда еще не было куклы из веревки.
1: Сейчас будет. Прежде всего, нужно нарисовать на картоне голову и туловище куклы. Потом нарисовать ладошки и сапожки.
2: О, какая куколка получится!
1: Теперь нужно вырезать это. Теперь нужно приложить голову и туловище еще раз и обвести и вырезать. Ты думаешь, у нас будет две куколки? Нет. Просто она будет состоять из двух половинок. Туловище и то же самое. Ладошки и сапожки.

0: А я могу разукрасить кукле одежду и нарисовать глазки, носик и ротик.
1: Держи заготовки. А пока ты разукрашиваешь, я займусь тем, что сделаю из веревочек ручки, ножки и волосы.

0: Это будут руки, это будут ноги, а это будут волосы. Кончики их нужно размотать.
1: Уже все готово.
0: Очень хорошо. Тогда будем соединять все части вместе. Сначала нанесем клей на ладошки и сапожки.

0: смажу сапожки.
1: Держи. И сюда мы вложим веревочки. В серединке. Посмотри, как это будет. Раз. И два. И прижать.

Теперь нужно намазать клей на заготовки туловища и приклеить ручки и ножки. А в последнюю очередь мы будем приклеивать волосы. А другую заготовку мы намажем полностью клеем. И склеим все вместе.

0: Как тебе нравится твоя новая кукла?
1: Классно! А ей еще можно резиночки одеть.
0: Давай.
1: Ну вот и все.
0: Теперь у тебя есть две такие разные куклы.
1: А люблю их одинаково.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицемерию точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы возвращаемся к нашим темам «Лицемерию точка нет». И сегодня мы поговорим о таком, казалось бы, обыденном явлении, как притча. Ну, обыденном, по крайней мере, в жизни Христа. Он притчами говорил, притчами учил. Вот хотелось бы понять, что это такое притча для начала, и зачем он использовал именно их.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
3: Иносказание, что ли, это какое-то получается, притча. То есть для того, чтобы донести до людей какой-то очень важный урок, он рассказывал им какую-то историю.
4: Алексей Львов – бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
1: Ну, а нельзя было как-то прямо?
3: Может быть, не хотелось ему кого-то обидеть. Прямо сказать, можно и обидеть кого-то.
5: Да. Притча – это короткий назидательный рассказ в иносказательной форме, заключающий в себе нравственное поучение, премудрость.
2: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
5: Целый жанр, да, появился на Востоке, в древности, где любили говорить загадками, иносказаниями, аллегориями.
3: Угу. Любили? Может быть, это особенность культуры тогда?
5: Да,
3: такая,
5: это особенность культуры,
1: особенность,
5: кстати,
1: культуры.
5: В том числе.
1: Ну, то есть, они как бы так разговаривали притчами, да, получается?
3: Ну, видимо, это считалось признаком высокой мудрости, может быть, или что, я не знаю. Но если это культура, и Христос, оказавшись в этой культуре, он вынужден был просто тогда, ну, прибегать.
1: Но там сказано, что притча – это цель имеет какую? То есть донести какой-то урок, так?
5: Нравственный урок, ну да.
1: Да, назидание какое-то нравственное, еще как что-то. То есть из этой сказки человек должен что-то понять. Да, вот сказки, кстати, очень-очень близко, потому что я с детства еще, я много в детстве сказок читал, вот, и русских народов, народных и народов мира, и частенько сказки заканчивались фразой, что сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. У меня как бы такая ассоциация остается и с притчами, что притча, в принципе, это сказка, придуманная история, но в ней есть какой-то урок.
6: Вот восточный мудрец Ходжа Насреддин, всем известно, слуху, да? Угу. Когда его спросили, с какого момента у человека появляется религиозное чувство, он ответил: когда его верблюду внутреннего долга наскучит пастись у водопада личных успехов и в роще обретенных добродетелей, тогда человек готов забраться, вернее, пересечь пустыню аскетизма, взобраться на хребет самоотречения, на белоснежных вершинах которого вьет гнездо орел богопознания.
2: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
3: Ну, давайте расшифровывать.
1: Ну, в принципе, он просто вставил по картинке между словами, которые для русского человека, допустим, убери все эти иллюстрации, будь понятно, собери оставшуюся фразу. Ну, для них, может быть, обязательно была иллюстрация.
3: Не, ну можно, конечно, сказать короче было бы, но ведь красиво, как звучит.
1: Вот.
3: И приятно на слух ложится.
1: Вот.
3: И люди до сих пор цитируют таких людей. Ну, почему бы и нет?
1: То есть красоты ради, чтобы приятно на слух ложилось и чтобы цитировали?
3: Ну, я не думаю, что Христос из-за этого говорил притчами. Ему не нужно было прибегать к какой-то красоте фраз, там, выражений. Он и так был величайшим проповедником, что бы ни сказал, его всегда с удовольствием слушали.
1: Знаете, что меня настораживает во всей этой истории? Может быть, это чисто мое такое, не знаю, мои такие неправильные ассоциации. Но когда у меня фраза возникает «сказка – ложь», да в ней намек, то тут же сразу и притча – ложь. Вот. И когда начинаешь читать эти притчи, ну, понимаешь, да, истории придуманные. Вот. И тут же сразу вспоминаешь, а зачем ложь-то использовать для того, чтобы учить народ истине?
6: Но не на пустом же месте рождается все это. И любая притча, она ведь не просто так родилась, она имеет платформу, базу, основание. Любой притчи Христа, если рассмотреть, мы в этом увидим эту платформу. Правда, некоторые буквально понимают притчу. Вот это проблема при толковании.
1: Угу.
6: А так-то ведь она не на пустом месте. Все равно там есть какая-то база, какое-то основание.
1: Ну, возьмем, например, одну из самых противоречивых притч. Притча про богача и Лазаря. Там, с какой стороны ни подойди, все плохо. Если подойти буквально, плохо. Подойти с толкованием, с аллегорией, с каким-то иносказанием, тоже иди попробуй разбери.
6: А что там плохого?
1: Я предлагаю прочесть. Да,
6: да.
1: Притча про богача и Лазаря. Просто получается, что если уж и доносить до людей какие-то истины, то почему бы не делать это более прямо? А то уж получается такими загадками, что ученики-то не совсем понимали. Ну, по порядку.
3: Давайте прочитаем.
1: Истории, в принципе, известные, много раз обсуждали.
6: С 19-го текста, да?
1: Да,
6: да. Некоторый человек был богат, одевался в парфир и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у него 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал им: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят».
1: Ну, начнем с того, что сказка-то интересная получилась. Умер богач, отправляется на какое-то лоно Авраамова, о котором ни до, ни после вообще никакой информации нет. То есть выдуманное место.
5: Нищий.
1: Да, нищий, да. Богач, соответственно, в ад. И вот они, один, значит, на лоне Авраама, непонятно, где это, что это, как.
6: Ну, рай,
1: это,
6: наверное.
1: Другой, наверное.
6: Ну, как иначе?
1: Ну, наверное. Хорошо, рай. Другой, значит, в аду. Начинает между собой общаться.
6: Да, как-то.
1: То есть, находящийся в аду общается с находящимся в раю.
3: Ну, вот.
5: И смысл,
1: ни одно,
5: если, это аллегория, притча.
3: Да, если буквально понимать, то, конечно, вопросов...
6: Масса.
3: Множество.
1: О.
3: Если понимать как притч, то все равно вопросы есть, конечно.
1: Все равно вопросы есть. А зачем? Зачем использовать ложь для того, чтобы показать какую-то, может быть, духовную истину? Ну, показал бы ее, сказав другой пример. А так начинает вводить в заблуждение людей, которые начинают понимать буквально. То есть создает, ну, вместо того, чтобы сказать прямо, он начинает говорить двояко. И, соответственно, часть людей понимает так, часть людей понимает эдак. И вводится в заблуждение.
6: Вот, допустим, не ложь, а иносказательно он говорил. Все же говорить, что Христос говорил ложь, будет неправдой. Христос никогда не говорил ложь. А вот что касается иносказания, да, конечно же. Тут факт налицо. Иносказание. Смысл иносказания зачем, да?
1: Ну, иносказание, пусть иносказание. Вводить в заблуждение зачем?
3: Просто можно понять, наверное, что он хотел этим сказать. И потом станет ясно и понятно, почему он прибегал к этому иносказанию, а не прямо выражал свои какие-то мысли.
1: Ну, а что же там надо было тогда скрывать, если пришлось ему вот так вот выкручиваться-то? Что он не мог сказать прямо? Что, ну, вообще?
3: Что утаил?
6: Ну, наверное, в ту пору, в те времена, концепция ада и рая, в общем-то, была ведь предельно ясна на основании Ветхого Завета. Если так уж говорить.
1: Ну, давайте с этого.
6: Она понятна. Все же таки на основании Священного Писания можно сделать заключение, что ад – это не что иное, как просто могила. Ветхого, по крайней мере, Завета. Угу. Преисподняя, могила. Еврейское слово «шоул», как мне память не изменяет, да? Вот. Ад – могила. А что говорится о Шеоле? Там есть жизнь какая-то вообще? Концепция Шеола?
3: Нет жизни вообще. Никакой.
6: Никакой. Там есть огонь? Какой там огонь? Там нет никакого огня. На Священном Писании предельно ясно об этом.
1: В прах и в прах возвратишься.
6: Все. Концепция понятна. Бог сказал Адаму с Евой в Едемском саду: в день, в который вкусите смертью, да умрешь,
1: вот,
6: Адам,
1: вот когда,
6: да?
1: Вся эта библейская концепция видна, что там ничего нет, Христос рассказывает притчу, как будто бы там что-то есть. Как будто бы там есть общение, как будто бы там есть какое-то продолжение жизни, угу. Как будто там есть мучение, хотя сказано, что и мысли их исчезли.
5: Том, что это как сегодня. Сегодня же тоже есть Ветхий и Новый Завет, в котором четко изложено библейское учение, да, и о Шеоле, да, и о том, что такое рай, мы все понимаем, что это тоже буквальное... Земля, восстановленная Богом после второго пришествия Христа. Но, тем не менее, параллельно с этим существует и верование в загробную жизнь бессмертной души, в ад, горящий огнем, вечно.
1: Которые, между прочим, очень часто отсылаются к этой притче и пытаются, да, основываться
5: Но
1: на этой
5: притче. Дело в том, что как сегодня в это верили, так и тогда... Да? Так и тогда фарисеи, люди, окружавшие Христа, большинство из них вот находились под влиянием именно вот...
6: языческой культуры. Вавилонского, да, в частности, эпоса о загробной жизни, да, египетской философии, поскольку израильский народ был и там, и тут.
5: Угу. И Христос просто берет как бы понятные им иллюстрации, которые четко в их сознании, и, да, вот представление о рае, и Аде. И на их языке пытается донести до них какую-то идею.
1: То есть вы хотите сказать, что у них было некое подобное понимание о рае и Аде и о загробной жизни?
5: Конечно.
1: Вот такое, какое он проиллюстрировал?
5: Да, примерно такое, какое он проиллюстрировал.
6: Ну вот с учетом вот этих веяний вавилонского, угу, повторюсь, эпоса, и египетской философии.
1: Но почему он тогда и не сказал, что вот вы верите вот так и так, а на самом деле не надо в это верить, потому что истина в другом. Надо вот верить вот так, вот так, вот так. Как он делал в Нагорной проповеди? Он же сказал, вот сказано древним, а я вот говорю вам вот так вот. То есть он разоблачал их неправильное понимание и давал им открыто понять. Но почему он сейчас этого не делает?
5: Ну, рассказывая эту притчу, Христос преследует совершенно другую задачу. Он не преследует задачу раскрыть концепцию рая и ада, и загробной жизни. Он хочет показать о том, что решение жить, о вечной жизни принимается сейчас, пока человек живой. Поэтому он совершенно не касается вопросов, не ставит задачу объяснить правильно, а берет знакомое людям понимание и на этой базе объясняет другую важную идею.
6: Да, и главная эта идея, что человек ничего уже не может изменить после смерти. Точка. Все. Оттуда к нам не переходят. И ходящие от нас перейти не смогут перейти. Граница, пропасть лежит. Изменить ничего нельзя. Поздно. Как в народе говорят, пить боржоми, когда печень разрушена.
1: Ну вот интересно. Мы сейчас начинаем уже толковать, знаете как? То есть мы взяли одну часть эту притчи, удобную, казалось бы, нам, вот оттуда не переходят, это истина. А вот то, что они там разговаривают, это не истина, это аллегория.
5: Да, потому что это выводы из притчи.
6: Да.
5: Это же выводы, конец к притче. Да, что есть Моисей, пророки, его нужно слушать, и если придет воскресший из мертвых, он не поверит. Это вывод из притчи.
1: А общение, то, что пропасть, то, что не переходит, это внутри притчи, это общение
5: с Лазарем. Это притча. Это содержание это, притчи.
1: Так, да? Почему часть притчи мы, значит, берем как истину, а часть притчи мы отвергаем как аллегорию?
7: Потому что есть Моисеи и пророки, которые четко все определили в Ветхом Завете. Концепция Шаола известна. Все, точка. О чем еще говорить? Это всем понятно. А что касается веяний, умонастроений различных, греческая философия тоже там имела место быть, да еще какая? Его концепция Платона, например, да? Она же закабалила весь мир вот этой настоящей ложью. То есть та же некромантия, она берет оттуда начало.
5: И еще, потому что поскольку это жанр притчи, у притчи есть определенный как бы закон о толковании притчи. Да? Притча, содержание притчи никогда не воспринимается буквально. Это закон толкования притчи. И никогда Христос не претендовал рассказывать другие притчи, что их нужно понимать буквально.
1: Ну, раз уж мы коснулись притчи, может быть, тогда разберемся, с какой целью, раз цель у нас здесь неявная, то с какой целью он тогда вообще эту притчу произносил?
3: Ну вот ее уже обозначили, чтобы показать, что решение человек принимает уже здесь, сейчас. Вот вы говорите, читали в детстве много сказок. Ну, там же понятно, что авторы, которые написали эти сказки, они прибегают к вымышленным персонажам и прочее, и прочее. Угу. Но цель одна — преподнести какой-то урок. Мораль всегда есть. И басни даже взять, вот известные басни Крылова, там тоже все вымышленное. Вот. Но всегда есть мораль. Всегда есть определенный какой-то урок. Здесь тоже урок преподал Иисус Христос. И кто захотел прислушаться, тот понял, услышал.
1: Вот это еще один нюанс, в котором я усматриваю как раз-таки лицемерие, не лицемерие, но, по крайней мере, некую непоследовательность. Потому что, казалось бы, он пришел и говорит, я пришел, чтобы исполнить закон, при этом начинает нарушать известные там принципы. Ну ладно, может быть, это люди нарушали закон, а он пришел для того, чтобы показать, как надо. Хорошо. Он пришел для того, чтобы объяснить людям, что есть Царствие Божие. Начинает это притчами объяснять, да как-то так, что только никто не понимает. Вот вы сказали, вот концепция Шиола, все вот оно в Писании есть, а однако ж не всем понятно. Мало того, что не всем понятно, ученики, ходящие рядом со Христом все эти 3 года с половиной, они не понимали, что он говорит в притчах. И они прямо к нему подходили и спрашивали, а разъясни нам вот эту притчу. Он потом другую рассказал, он говорит, а они опять к нему, а разъясни нам эту притчу. То есть он народу говорит в притчах, народ отпускает, ученики потом его мучают, потому что они тоже ничего не поняли. И он говорит им, вот в очередной раз. «Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, «А что бы значила притча сия?» А он сказал им, «Вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют». Угу. Вот евангелист Лука очень четко написал.
3: Ну а кто
1: написал.
3: Такие прочие? Прочие – это, может быть, те, которые и не хотят вникнуть, разобраться и принять эти слова к сердцу своему.
1: Ну, ничего себе. Я так понимаю, что там вообще никто ничего не понял. Потому что вот у нас стоят толпа людей, которые послушали и ушли. И Христос говорит, вот им в притчах, потому что они видя не видят и слыша не понимают. А вам разъясню. И ученикам даже приходится разъяснять, потому что ученики не понимают.
7: И вместе с тем, вот эта притча в 16 главе, последний текст, там, взять, если их рассмотреть в деталях. Если кто из мертвых придет, не поверят. Ведь Христос вскоре после этого, что делает? Воскрешает Лазаря. И что захотели люди с Лазарем сделать? Как с ним поступить? Вот он воскрес из мертвых реально. 4 дня прошло, все. Человек мертв на самом деле, потому что концепция уже у Евы тоже была. Смердит, уже тело разлагается, все. И вот он встает, Лазарь, живой. И что люди захотели с ним сделать, те же книжники фарисеи?
1: Убить Христа, Лазаря.
7: Почему? Вот смотрите. Воскрес Лазарь из мертвых.
1: Ничего не понимают.
7: Воскрес Лазарь из мертвых, они ищут его убить. Христос наперед сказал, что будет так. Не поверят. Люди запрограммированы на неверие кем-то. И сегодня концепция точно такая же, на неверие. Хотя вроде бы люди говорят, мы верующие. У массы свои посмотреть, да? Читают Священное Писание, а на самом-то деле веры-то там нет никакой. есть только формы, порой бессмысленные обряды, которые, не зная где и когда, у кого заимствованы. И люди слепо этим обрядам следуют. Ничего не изменилось с тех пор. Все один в один, так и сегодня.
1: Да. И приходят люди порой к учителям, или в церкви, или к священникам, или еще каким духовным преподавателям, которые как-то пытаются наставить человека в духовном плане, и ничего не понимают.
3: Нет, вот как раз те, которые приходят и спрашивают, я думаю, что они поймут.
1: Понимают.
3: Да. Те, которые изначально уже ну, как-то поставили барьеры у себя в сознании, что вот этого не может быть, этого я уже в принципе не буду принимать. Но кто бы ему не объяснял, вот, кто бы что ни говорил, там, наверное, уже никто не поможет.
7: И кто захотел понять, тот понял. Взять тот же пример Лазаря. Лазарь умирает. Христос приходит в Вифанию, дом Марфы и Марии. Мария говорит, или Марфа говорит, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Что Христос говорит ей? Воскреснет брат твой. Знаю, что воскреснет. Когда? При воскресении да. мертвых. Смотрите, концепция понятна и в Новом Завете. Четко определенно говорит, произносит слова, значит, сестра Лазаря, знаю, что воскреснет при воскресении. Всем понятно все было. Почему нет-то?
1: Потому что ученики приходят и спрашивают, разъясни.
5: Но это не к этой притче.
1: Нет, не к этой притче. Я просто взял эту притчу как одну из самых таких
5: спорных. Я так понимаю, что некоторые притчи действительно были непонятны. И они требовали разъяснения. А другие притчи были понятны. Да. И я думаю, что вот эта притча им была понятна больше, чем
1: нам. Больше, чем нам.
5: Больше, да? чем да. нам.
1: Вот интересно так.
7: На самом деле так.
1: Но тогда почему? Если остаются притчи, требующие разъяснения?
5: Они те, которые требуют разъяснения, я так понимаю, они разъяснены Христом.
1: Но только ученикам.
3: Вообще, мне кажется,
5: так что... Так это же записано на страницах Библии, мы читаем.
7: Читайте все.
1: А тем людям, которые услышали, что зря пришли?
5: А ученики дальше кому потом проповедовали?
3: Не зря, не зря. Его Конечно. Окружали действительно множество различных людей. Но правда не во всех вера. И сегодня не во всех вера.
7: Да.
3: Иисус... никогда ничего не запутывает специально. Но каким-то, я не знаю, образом его слова поляризуют, что ли, людей. Вот человек с верой, он это принимает. Это может быть самый простой, неграмотный человек, но он вникает, потому что хочет. Ему понятно. Ему понятно то, что хочет донести до него Бог. Другие, пусть даже семи пядей во лбу, образованные, грамотные люди, но они могут и не понять какой-то простой вещи. Слова Христа поляризуют сами по себе людей. Вот знаете, какая штука? Вера – это вообще основа всех отношений на земле, правда же? Если у человека нет веры, ну, кто ему поможет?
1: Вот, ну, или доверие.
3: Вот например, мальчик сидит там на скамеечке у подъезда, соседка подходит к нему, говорит, а знаешь, вот твои родители – это не твои родители, тебя взяли из детдома. Угу. Он подойдет к родителям и скажет, мама, папа, вот мне так сказали. Родители ему будут говорить, ерунда, это тебе просто так вот специально сказали. Он скажет, нет, не верю. Ну тогда давай мы тебе документы покажем. Документы показали, он скажет, нет, не верю, потому что документы подделали. Давай ДНК сделай. И ДНК сделают, он скажет, ерунда, подтасовка фактов, деньги заплатили. Если нет веры у человека... Вот ничто не поможет, ничто не убедит его, если нет веры.
7: Абсолютно верно. Как говорил Луи Пастер, французский биолог, естественный исследователь, я много исследовал, много изучил, и потому вера моя похожа на веру крестьянина. Но если бы я еще больше исследовал и еще больше изучил, моя вера была бы ничуть не больше веры простой женщины-крестьянки. Угу. Вот это вера простой женщины-крестьянки. Она вот не копается так. Как мы порой копаем в Священном Писании, доискивая чего-то. Она верит. Вот моя мама имела образование 3 месяца первого класса. Она нисколько ни в чем никогда не колебалась. Однажды я спросил ее о природе Духа Святого. Я говорю, мама, как ты понимаешь Духа Святого? Она говорит, чего? Духа Святого? И мне и понимать не надо. Я знаю, что Он есть. Что Он меня воспитывает, наставляет. Что Он меня ведет ко спасению. Что мне еще нужно? Вот вера простой женщины-крестьянки, она выше любой веры, любого профессора современного, богослова.
3: И вот мне кажется, Иисус, он всегда находил вот таких людей, простых, но имеющих веру.
5: Да, и дело в том, что еще притча, ее универсальность заключается в том, что и как простой человек, скажем, да, простой крестьянин, так как и богослов такой, как апостол Павел, да, для своего уровня образования и по отношению с Богом себя что-то извлечет. Именно на том уровне, на котором они находятся. Поэтому Христос и говорил притчами. Если люди приходили, да, если, во-первых, ученики не понимали, еще не значит, что люди не понимали, да, еще неизвестно, у кого еще было больше веры на тот момент, да. Но, во-вторых, даже если люди были менее верующими там и каким-то понятным, чем ученики, что-то каждый для себя черпал и брал на том уровне, на котором они находились. А когда ученики подходили ко Христу и спрашивали, разъясни, я так понимаю, что они просто хотели знать больше. Что-то они понимали, но они понимали, что они понимают не все, и хотели знать больше, поэтому они спрашивали. У них была такая возможность, и Христос им объяснял.
1: Единственное, что меня еще останавливает от того, чтобы сказать, что нет, вообще, ну, продолжить, как бы, отстаивать точку зрения непонятно, того, что это было непонятно никому, это то, что за Христом все-таки ходили толпы. Потому что если бы было действительно непонятно и неинтересно, и вообще ничего они не могли там найти, то никто давно бы не ходил бы. Конечно. За 3 года-то можно было бы уже точно определиться, надо мне это или нет. То есть, вот. Другое дело, вот это вот все богатство всего того, что он говорил, понять без разъяснения порой не представляется возможным.
7: Ну вот у Христа ведь кроме 12 было еще 70 учеников. 6 глава, по крайней мере, Евангелия от Иоанна об этом повествует четко и определенно. И когда Христос стал говорить о своем теле, да, что оно будет ломимо, и его нужно есть, и о той крови, которая будет пролита с Голгофского креста, ее надо пить, 70 человек оставили Христа, и больше с ним не ходили. Видя это, Христос говорит 12, он их не убеждает, ничего, никакую экзегезу им не проводит. Может, и вы хотите уйти? Что Петр ответил? Куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Куда идти? Вот и нам сегодня.
1: Получается, что нам остается? Мы уверовали и познали, что Он есть истина, что вот это Слово есть истина. И если мы что-то в этом Слове недопонимаем, это еще не значит, что оно перестало быть истиной. Это значит, что мы что-то недопонимаем. И вот здесь есть смысл продолжать исследовать, продолжать общаться и вникать с целью глубже понять и больше понять, и больше познать. Потому что те ученики, которые остались и начали спрашивать «разъясни», они получили больше знаний, чем те, которые ушли и не стали разъяснить. Да. Те 70, которые ушли, они просто засомневались и развернулись, и ушли. А ведь могли бы попросить разъяснений.
7: Угу. Ну вот.
1: Могли бы.
7: Большей частью люди на земле занимаются богоборчеством. Угу. В поисках богопознания занимаются богоборчеством. И это серьезная проблема. Вот к тому же Хаджи на середину подошли его ученики и спрашивают, скажи нам, с какого момента у человека появляется любовь к Богу? И он ответил, с момента, когда его богопознание перестанет быть богоборчеством. Вот кажется, богопознание, да? Люди исследуют, читают, перечитывают там целые тома, значит, литературы, комментарии всяких. А это всего лишь навсего богоборчество. А богопознание заключается только в одном. Верую, что Иисус Христос, Сын Божий. Кто так сказал?
1: Угу. Ну что ж, спасибо.
7: Этот, да. Эфиоплянин.
5: Да, и добавить, Господи, помоги моему неверию. Да? Да.
7: Все.
1: Ну, спасибо за такое обсуждение. Вот, наше время уже закончилось, поэтому будем ждать следующих встреч.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
2: Для вас поет Игорь Козлов.

и нравственных разрух, одетый ложью, как дорожной пылью, рожденный ползать наш убогий дух, посредством веры обретает крылья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Как нельзя приступить к лечению глаза, не думая о голове? Или лечить голову, не думая о всем организме? Так нельзя лечить тело, не леча душу. Приветствую вас на программе для тех, кто хочет сберечь здоровье себе и своим близким или вернуть утраченное здоровье. В этом нам помогут специалисты одного из находящихся на Украине санаториев здорового образа жизни. За время своего существования они смогли помочь тысячам пациентов обрести здоровье и душевное равновесие.

Дорогие друзья, мы являемся представителями медицины, но несмотря на то, что существует искушение набить себе цену, тем не менее, мы вынуждены признать, что наше влияние на ваше здоровье максимум будет составлять 10%. Статистика, против которой мы не можем сказать что-то противоположное. По статистике, медицина влияет на здоровье человека всего лишь на 10%. Для нашего менталитета это непонятно. Обычно мы привыкли, что когда я переступаю порог моего терапевта,

0: отдаю свое тело в его распоряжение, он как специалист ответственен за мое лечение, ответственен за мое выздоровление. И как механик в мастерской, в автомастерской может отремонтировать автомобиль и возвратить его владельцу даже в лучшем состоянии, подобным образом мы переносим эту схему на наш организм. На самом деле, наш организм, хотя и может быть уподоблен механизму, машине, но ему не сделаешь вот так просто замены деталей и просто так масло не поменяешь. Доступность лекарств, доступность качественного медицинского обслуживания играют роль. Но заметьте, 10% максимум. Дальше. Очень часто мы киваем на экологию, мол, воздух загрязнен, вода загрязнена, пища полна пестицидов. Это играет роль, это оказывает влияние на наше здоровье, но заметьте, это не всеобъемлющий процент, 20% имеет место, но свое место. Еще 20% влияние на наше здоровье и определение того, буду ли я здоровым или больным человеком, оказывает наша наследственность. От наших родителей мы уже унаследуем определенную слабость в той или иной системе нашего организма. Да, поэтому первая половина этого круга, от чего зависит наше здоровье, к сожалению, лежит в основном вне сферы нашего влияния. Но обратите внимание, что остальная часть круга, 50%, это образ жизни человека, который полностью, почти на 100%, зависит от личного выбора человека. Это мой и ваш повседневный выбор. Наши повседневные привычки, оказывается, определяют качество моего здоровья на 50%. Скажите, много это или мало? Единичный фактор, так сильно влияющий на нашу судьбу. Много это или мало? Стоит ли нам воспользоваться преимуществами этой половины круга? Конечно, стоит. Мы можем многое изменить. Давайте рассмотрим историю здоровья на нашей планете. Краткий обзор. Например, интересно, что историки сообщают нам, в Древнем Риме половина населения доживала до 22 лет. В 1800 году средняя продолжительность жизни в Европе составляла 30 лет. В 1900 году – 45 лет. На сегодняшний день около 70 лет средняя продолжительность жизни в экономически развитых странах. Чем объясняется такое увеличение продолжительности жизни? В основном за счет прогресса в области санитарии, гигиены и возможности бороться с эпидемиями. Заметьте, одним из основных факторов, способствовавших продлению жизни, увеличению количества долгожителей, были простые меры. Не изобретение какого-то суперсложного лекарства или секрета долголетия. Простые меры профилактики привели к увеличению продолжительности жизни. Поэтому наша программа содержит очень много информации о том, как предотвратить болезни. Заметьте, какая сегодня удручающая статистика по так называемым болезням цивилизации. Львиную долю заболеваний, 62%, составляют сердечно-сосудистые заболевания. За ними следуют онкологические заболевания, то, что мы называем раком, еще 12%. И другие причины. Заметьте, основная масса населения умирает преждевременно от болезней, которые можно было бы предотвратить при помощи простых принципов профилактики и успешно лечить, если вовремя начать лечение. Поэтому наша программа будет включать изучение именно этих принципов, предотвращающих заболевания в начале его развития и излечение от этого заболевания, если оно уже развилось, с помощью корректировки образа жизни человека. Каковы же эти болезни цивилизации, преждевременно уносящие миллионы жизней сегодня? Это, в первую очередь, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, то есть повышенное давление, ожирение, рак и сахарный диабет. Это неполный список распространенных сегодня заболеваний, которые достигли размаха эпидемии. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 1999 год общая заболеваемость этими болезнями цивилизации составляла 43%. Прогноз на 2020 год – 60% общей заболеваемости будет приходиться именно на эти заболевания, если ничего не изменится. Если ничего не изменится.
1: Человек удивительно устроен. Взять, к примеру, механизм защиты кожи от ультрафиолета. Он состоит из нескольких процессов, самый известный из которых – загар. Загораем мы благодаря меланину, процесс образования которого еще не до конца понятен ученым. Его состав таков, что он может эффективно поглощать солнечную радиацию. Во время пребывания на солнце крошечные темные зернышки впрыскиваются в клетки верхних слоев кожи, и кожа темнеет. Этот естественный фильтр задерживает более 90% ультрафиолетового излучения. Кроме того, глубокие слои кожи защищает роговой слой, состоящий из мертвых клеток. Чем чаще нам приходится быть на солнце, тем толще становится этот защитный барьер. Наш организм устроен очень сложно и устойчиво, поэтому он способен адаптироваться к самым разным условиям. От тропиков до крайнего севера. Но в условиях жизни горожанина 21 века ему приходится нелегко.

0: Всегда ли при покупке продуктов вы смотрите на состав, написанный на этикетке? Чаще всего перед покупкой человек ориентируется на внешний вид и запах товара. Но это обманчивые показатели. Вкус, свежесть, аппетитный запах, привлекательный вид – все может быть вызвано хитроумной комбинацией. Это работа усилителей вкуса, ароматизаторов, консервантов и красителей. К сожалению, современное производство продуктов питания слабо представляется без использования этих компонентов. Но нужны ли они нам с вами? И безопасно ли изо дня в день употреблять в пищу разного рода искусственные добавки? Ученые связывают повышение заболеваемости и смертности со снижением потребления нашими соотечественниками натуральных продуктов, снабжающих организм необходимыми для его жизнедеятельности веществами, и замена этих продуктов на рафинированную, недоброкачественную пищу, искусственно обогащенную витаминами и микроэлементами. Согласно российскому законодательству, продавец обязан предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре. Внимательнее относясь к информации на этикетке, мы можем уберечь от многих опасностей наше здоровье и здоровье близких. На упаковках в составе продукта часто встречаются некие пищевые добавки с кодом «Е». Что это означает? «Е» от английского и немецкого слов «edible» и «esba», что в переводе означает «съедобный». Далее следует несколько цифр. Они означают вид пищевой добавки. Некоторые из добавок считаются безвредными. Некоторые стоят на подозрении. Есть и запрещенные в ряде стран. Процесс оценки опасности и запрета на те или иные добавки идет постоянно. Исследование каждой добавки, конечно, проводится перед тем, как запустить ее в производство. Но такие исследования имеют ограничения, так как не учитывают влияние при продолжительном использовании, при нарушениях режима хранения, при совмещении с другими добавками в одном продукте или в продукте, который человек ест вместе с этим продуктом. Не учитывается влияние на разные организмы, использование совместно с медицинскими препаратами и так далее. Важно также помнить, что процесс запрещения тех или иных добавок идет постоянно, по мере накопления о них негативной информации. Сейчас в России запрещены некоторые пищевые добавки, которые раньше активно использовались. Это Е121, Е123, Е173 и Е240. Некоторые добавки, прошедшие процедуру запрета в одних странах, могут быть, тем не менее, разрешены к применению в других странах. И таким образом все же попасть к нам на стол. Производители обязаны указывать на упаковке все, что входит в состав их продукта. Иногда не печатают эту информацию мелким шрифтом, на каком-нибудь неброском месте этикетки, порой одной строчкой внизу, иногда на фоне рисунка. Но все-таки печатают. Задача покупателя – не полениться найти и расшифровать эти надписи. Справедливости ради, можно сказать, есть и безвредные, и даже полезные «Е», например, краситель Е163, всего лишь вытяжка из виноградной кожуры. Но всего же чаще пищевые добавки, даже разрешенные к употреблению, наносят огромный вред нашему здоровью. Приведем несколько примеров. Бензоат натрия, Е211, обладает свойствами антибиотика и усилителя цвета. Встречается в соусах для барбекю, пресервах, соевых соусах, фруктовых дрожжей, леденцах и прочих продуктах. Вызывает аллергические реакции. Вредные свойства усиливаются в сочетании с Е102, тартразином, запрещен для применения в некоторых странах, но разрешен в странах СНГ и Европы. Длительное употребление Е211 в пищу может привести к нарушениям в обмене веществ, циррозу печени и вызвать рак. В контакте с витамином С он образует канцерогенное вещество бензол. Бензоат натрия может повреждать важную область ДНК в митохондриях и вызвать серьезные повреждения ДНК в целом. Аспартам Е951. Этот подсластитель и усилитель вкуса заменяет сахар в продуктах для диабетиков. Аспартам добавляется в жвачки, напитки, консервы, приправы и так далее. Но уже несколько лет в Америке, где он применяется очень широко, идет кампания по запрещению Е951. Продукты с добавлением аспартама могут вызвать мигрень, сыпь на коже и ухудшение мозговой деятельности. Глютамат натрия Е621. Это вещество придает вкус и запах мяса, рыбы или грибов блюдам, где сами эти продукты фактически отсутствуют. Если превысить норму, высыпать в чашку с лапшой несколько пакетиков, можно отравиться. Глютамат натрия наносит непоправимые повреждения растущему мозгу ребенка. Воздействие глютамата натрия на ребенка начинается еще в утробе матери. Именно в это время вред от него максимален. Тем не менее, производители могут подмешивать глютамат в детское питание и в разнообразные продукты для детей. Конечно, добавок, используемых в пищевой промышленности, много. Их запомнить очень сложно. Тем более, что они могут скрываться под разными именами. Но в следующих программах мы постараемся усвоить основные принципы того, как выжить в эру супермаркетов. Будьте внимательны и здоровы!
1: Новая суперакция! Соберите 500 оберток от бульонных кубиков и выиграйте бесплатное лечение язвы. К сожалению, чаще всего продукты, которые нам рекламируют, содержат множество добавок и вредны для здоровья. Научиться ценить не ультрамодные товары, а естественные природные продукты поможет рубрика «Новости в тарелке».

0: Существует легенда о том, как один турецкий султан впервые попробовал блюдо из фиолетовых плодов. Еда показалась ему настолько вкусной, что от избытка чувств гурман лишился сознания. Современники султана объявили опасный овощ яблоком безумия. Сегодня с него сняты все обвинения, и под именем баклажан он продолжает вызывать восхищение своими качествами. Хотя, может быть, и не в такой бурной форме. Баклажан непривычен для огородов средней полосы России. Зато он хорошо растет на юге, поэтому его нетрудно найти в магазине. В состав баклажана входит едва ли не вся таблица Менделеева – от кальция до цинка. Этим, а также обилием клетчатки, объясняется польза, которую может принести этот южанин нашему здоровью. Врачи особенно ценят баклажаны за их способность снижать уровень холестерина. Причем эффект, достигаемый при этом, может быть выше, чем при приеме некоторых лекарств. Готовьте и ешьте блюда из баклажанов. И это простое средство поможет вам держать уровень плохого холестерина в пределах нормы. Баклажан способствует улучшению кровообращения. Марганец участвует в образовании красных клеток крови, эритроцитов. Этот эффект повышается из-за присутствия в баклажанах меди, кобальта и цинка. А достаточное количество эритроцитов – это хорошее питание тканей организма, в том числе сердца и мозга. Калий расслабляет сердечную мышцу. Кроме того, он помогает организму освободиться от избытка воды и соли. Мочегонные действия баклажанов эффективные, но щадящие. Поэтому он вам поможет, если у вас, например, к вечеру отекают от усталости ноги. Он также помогает организму бороться с подагрой. Балластные вещества баклажанов способны выводить из организма соли мочевой кислоты. Таким образом, можно предотвратить появление камней в почках. Растительным волокнам этого овоща подвластно даже выведение из организма радионуклеидов и отравляющих соединений свинца. Поэтому баклажаны можно назвать незаменимым продуктом при проживании в неидеальной экологии городов. Баклажаны активизируют обмен жиров. Диетологи подтверждают, что с его помощью можно расстаться с лишними килограммами. Но нужно помнить, что при готовке баклажаны впитывают масло, и их калорийность повышается. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь небольшой хитростью. Перед тушением слегка отварите нарезанные овощи. Лучшими для приготовления считаются молодые плоды. У них кожура тонкая, семян почти нет, а горькие вещества отсутствуют. В перезревших баклажанах много солонина. Именно из-за этого они горчат. Чтобы горечь ушла, порезанный баклажан надо посолить и через 20-30 минут смыть выступивший сок. Уже с XIX века баклажаны стали лакомством для богатых европейцев. Правда, это кушанье было в те времена редким и весьма дорогим. Баклажанные икры не чуждались на самых высоких приемах, ведь стоила она дороже осетровой. Пусть и на вашем столе присутствует икра заморская баклажанная, как и множество других блюд, которые можно приготовить из этого полезнейшего плода. И пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: Калории – это такие мелкие пакостники, которые приходят ночью и ушивают твою одежду.
0: В нашей программе мы, конечно, не обойдем и такую извечную проблему женщин, как лишний вес. Законы здоровья, о которых будут из программы в программу рассказывать врачи, являются также и законами красоты. Кроме теории, у нас будет и практика. Мы с вами познакомимся с принципами фитотерапии и гидротерапии, или, как в следующей рубрике, узнаем рецепты приготовления диетических, но очень вкусных блюд.
1: Добрый день! Сегодня я хочу рассказать вам блюдо, называется, которое кораблики. И это блюдо очень интересно тем, что когда к вам придут гости, вы можете сделать его порционно. Как они делаются? Берутся длинные баклажаны, режутся по 0,5 сантиметров толщиной. После этого они маринуются. Берется приправа для супов, столовая ложечка, берется масло, ложки 2 столовых, и берется сок лимона. Перемешиваете все это и обмакиваете ваши баклажаны. Оставляете их на 20 минут для того, чтобы они у вас просолили. Раскладываете их на противень и ставите в духовочку на небольшую температуру, не больше 150 градусов. Еще вы должны заметить, что баклажаны вот в данный момент они блестят, на них есть масло. Поэтому, когда вы ложите их на противень, вы противень маслом не смазываете, потому что масло у вас есть в самом соусе, маринаде. Вы же можете использовать любую начинку. Самое главное, чтобы ваша начинка была вязкой, чтобы она не была рассыпчатой. Пропорция такова. Стакан сырого лука, стакан грибов измельченных, и это все вместе тушится. Рис отдельно варится и дополняется до тушеного лука с грибами пол стакана риса. Для того, чтобы масса выглядела вот таким вот образом, вам нужно будет добавить рис именно в саму зажарочку и протушить вместе еще все. После этого она охлаждается. Мы берем баклажан в духовочке, когда он еще, и начинаем прокалывать. Если мы видим, что мы прокалываем его, и он мягенький, у вас шпажка проходит насквозь, значит, ваш баклажан готов, и больше его не надо испекать. У вас готовы баклажаны, у вас готова начинка. Вы берете баклажанчики и выкладываете начинку не в большом количестве на край баклажана. Не там, где закруглен баклажан, а там, где обрезан. У начинки получается приблизительно где-то 2-1,5 чайной ложечки. После этого вы аккуратно заворачиваете баклажанчик. Вот вы завернули баклажанчик. Вы можете оставить так, если вы, допустим, не любите сметану, вы не любите майонеза, никакие соусы. Я же здесь вот предлагаю сверху нанести соус, томатный соус. Небольшое количество, просто для красоты. И использовать также порезанную зелень, петрушки. После этого вы берете шпажку и берете помидорчик. Помидорчики вы режете 0,5 сантиметров. Выбираете такой сорт помидоров, который при нарезке не теряет свою серединку, чтобы он оставался плотненьким. После этого вы вставляете эту шпажечку в сам кораблик. И ваше готовое блюдо переносится на красивую посуду. Вот наш кораблик. Желаю вам удачи и не бойтесь экспериментировать с начинкой. Начинка может быть каждый раз разная.

Все мы хорошо знаем высказывание «все болезни от нервов». Но как можно сохранить хорошее настроение, когда постоянно сталкиваешься со стрессом или проблемами? Для позитивного мышления должно быть какое-то основание. И это основание действительно есть. В этой программе мы уже немного познакомились с тем, как сложно и находчиво устроен человеческий организм. Уже одно это говорит о том, что тот, кто его придумал, делал это с любовью к нам. А раз так, то мы можем быть уверены, что ему важно и то, как мы живем. Хотелось бы закончить передачу высказыванием из Священного Писания. «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены».

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня, ну, можно даже немножко сказать, как обычно, но очень необычно. Мы снова будем знакомиться с интересными судьбами, интересными опытами того, что делает Господь в нашей жизни, как Он ведет нас в этой, ну, обычной нашей земной жизни. Потому что это всего лишь начало, это старт той жизни, которая скоро будет на небе. Поэтому мы сегодня в очень гостеприимном доме. Хочу вам показать здесь некоторые красоты. Ну, запахи, конечно, я не смогу передать. Есть тут хозяюшка, которая все это сделала. Давайте познакомимся поближе. Мы сегодня в гостях у нашего брата, друга, человека, которого многие, наверное, знают, а кто-то сейчас смотрит и узнает, брат Яков Бондаренко. Вот представьте нам всех остальных здесь присутствующих. Это все здесь не чужие люди.
3: Да.
2: Не вы как хозяин, а ну, пожалуйста.
3: Ну, что представляете? Вот сидит Андрей.
2: Этого знаю.
3: Наш большой друг.
2: Да, это не главное.
3: Здесь самый лучший большой друг — это Василий Лукьянович Мишуков. Его знает, наверное, полмира, я не говорю про страну. Это зять Саша наш.
2: Александр, да?
3: Да. Маринин муж. Жена моя, Ольга Ивановна.
2: Ольга Ивановна, да. Вам спасибо отдельно за вкусные вещи, которые вы сегодня приготовили.
3: Да, а это вот Ангелина, еще... это жена Антона.
2: Ага, это ваш
3: это
2: сын
3: наша
2: Антон.
3: Наша сноха, да.
4: Наша дочечка.
2: Дочечка ваша, это да, понял. А это вот, вот эти...
3: А это Саша люди. Дочечка, ага. Это Сашина вот жена, это наш внучок Тима. А
2: как тебя зовут? Тима, как тебя зовут?
3: Он только проснулся, он здесь не стоит.
2: Все ясно, да, лучше сейчас пока это...
3: А это Антон, старший сын. У нас там еще один младшенький есть, но он...
2: Стесняется.
3: Стесняется, пошел в комнату стесняться.
2: Интересно, вы, я знаю, что много лет прожили в Азии, да? В Средней Азии. Не скучаете?
3: Первое время, да.
4: Очень.
2: Очень или первое время?
3: Сейчас как-то не
4: нет,
3: так.
4: Все равно скучаем. Если показывают что-то, Душанбе, молитвенный дом, мы скучаем. Я сейчас строил этот молитвенный дом, так что...
2: То есть это ваша память такая живая, да?
3: Конечно, да. С нуля. Угу. Я там был самый первый, кто ночевал на этом участке, как раз в пятницу.
2: Когда надо было переночевать, да?
3: Ну да, там уже.
2: Интересно. Ну, я бы хотел вас спросить, вот как вы сегодня уже живете здесь? У вас взрослые дети, есть внуки. Как Бог в вашей жизни себя проявляет вот сегодня, когда вроде спокойно, да, вот тут, где вы живете? Есть ли у вас какие-то интересные опыты вот с Богом в вашей жизни или в вашей жизни? Или в вашей жизни тут, ну, разницы нет. Кто из вас смелый будет рассказывать?
3: Ну, наверное, все-таки я начну по старшинству. Вообще, дед Вася должен начать. Ну, он за мной, потому что я все-таки, как говорится, старый член семьи. Ну, у нас такой член, как сказать, опыт был, что во время инфаркта, у меня был инфаркт.
2: Это давно было или нет?
3: Два года назад.
2: Два года назад. Два года назад. Вы хорошо выглядите для...
3: А я и тогда хорошо выглядел. Просто там такой момент был, я знал, что молилась вся церковь. Был абсолютно спокойно. У меня не было никаких абсолютно переживаний. И как-то это самое. Но дело в том, что получилось так, что в 4 часа утра у меня этот был приступ. И там, ну, говорят медики, что первый золотой час, все такое, это самое. Но приехали, в больницу меня привезли, сказали, что да, у тебя тут защемление нерва межпозвонковое, поэтому у тебя такие боли и так далее. В общем, там я 3 часа кувыркался, потом пришел врач из терапии. В общем, определили в конце концов, что у меня инфаркт. А, в общем, в Краснодаре я попал в 4 часа вечера. Меня туда привезли в реанимацию. И доктор-хирург, который делал коронографию, спросил, когда у тебя случился приступ. Я сказал, 4 часа утра.
4: Нет.
3: Это говорит, знаешь, сколько ангелов над тобой летает?
2: Это врач говорит, да?
3: Да. Это самое, чтобы, говорит, тебя вот живым привезли сюда. Такого, говорит, вообще быть не может.
2: А у вас был инфаркт, а не защемление?
3: Нет, ну, да, это самое. Ну, как коронографию, знаешь, да, вводят в это самое, в сердце сюда, и там проверяют все вот эти вот все эти самые. Mm-hmm. Ну, я, говорит, просто это самое тебе скажу, что ты родился не в одной рубашке, а в десяти. Таких, что это сам бронированных, короче.
2: Интересно. И обычно я... врачи, они, кстати, достаточно, ну, такие нечувствительные, да, вот, да. Не сентиментальные. А здесь такое,
3: ну,
2: сказали,
3: он довольно
2: это интересно.
3: Это самое, вообще был очень сильно удивлен, что, говорит, такой случай, что ты не должен был сюда приехать. По дороге, в любом случае, ты должен был умереть. А я довольно так спокойно себя чувствовал, никаких не это самое.
2: Ну, не было. Вы переживали?
4: Очень. Ой. Там не спали. Мы двое суток не спали.
2: А чё ты?
3: Ну так переживали. А чё, не чужой?
2: Не чужой. Мне нравится, как взрослые люди о себе судят и шутят, да, иногда.
3: Я лежу в этой реанимации, это самое, ну, тут этот ИВЛ, да. Это самое. Чувствую, на меня кто-то смотрит. Ну, жена стоит в дверях, стоит, плачет. И говорит, ты чё? Ну, это самое. Ну, в общем, так...
4: Ему просто легко говорить, а когда он в коридоре...
2: Да, и информации мало, да?
4: Это очень тяжело, да. А особенно, когда ничего не знаешь, и врачей этих ловишь по коридору, ну, хоть что-то скажите, что там, что он с ним, там вообще дышит, не дышит. Это было сложно.
2: Но это то самое время, когда мы доверяем Богу. Да? Вот да. Только на руках молитвы можем принести нашего близкого, чужого, родного, дорогого. Только на руках молитвы. Правильно? Больше у нас инструментов-то и нету фактически. Да? Потому что Бог может отвечать любыми способами, как Ему угодно. Как вот Христос исцелял. И на расстоянии, словом. И прикосновением, и какими-то манипуляциями, там, брение делал. А сегодня у нас, иногда люди, кстати, спрашивают, неужели нет опытов исцеления? Но есть опыты исцеления. Просто все хотят, чтобы это было вот так, знаете, сверху, брат Яков, ты здоров, и все, он вышел. Но Бог использует руки врачей. Кстати, им отдельно надо сказать спасибо за то, что они много делают, спасая людей, даже это их... Они привыкают, это их работа, да, фактически. А ведь за каждой спасенной жизнью вовремя поставленным уколом это большое благословение. Ну а вы что расскажете интересное про не только про эту ситуацию, может быть?
4: Ну я могла бы рассказать, когда мы переехали только сюда.
2: Вот это очень интересно.
4: Очень интересно было и очень переживательно. И только благодаря, наверное, конечно, Богу, что мы приехали сюда, как говорится... Никуда.
3: С чемоданом.
2: На пустое место,
4: на пустое место.
3: Не, ну теща-то здесь.
4: Война началась, мы привезли с Верой сюда детей. Моих двое, Вериных трое и племянницы.
2: Это война в Таджикистане,
4: Таджикистане была. Мы сгрузили маме с папой 6 детей сразу, вот таких, вот таких.
2: Окей. Вот такие. Это очень хорошие дети.
4: И за ними надо было накормить их. А мы уехали опять в Душанбе. Продавать и вещи собирать. Когда мы приехали, Яша остался еще в Душанбе жить, и нам было так тяжело, что денег катастрофически не хватало. Иногда даже на хлеб не было денег, мы собирали и бутылки старались сдать, и в очередь надо было поехать за хлебом пойти с детьми, чтобы 3-4 булки взять на 2-3 дня. В руки давали булки, булку одну. И вот я с малышами вот с такими шла.
2: Это какие годы? 90-е, да?
3: 91-й год.
4: И мы чудом, я же говорю, как вот Бог нас сохранял во всем. Всегда была пища. Мы думали, ну все, сегодня вот хлеб съедим, а завтра не знаю, что будем кушать. Все было.
2: Вообще про вашу семью я знаю, что вы очень гостеприимные.
4: Поэтому у нас всегда было и гостей накормить, чем мы всегда старались. На субботу вся молодежь у нас была, потом сын младший стал подрастать, его молодежь, все субботы. Еще мне говорят, ты что так много варишь? Я говорю, у меня все съедается, у меня на субботу не остается лишнего. Поэтому мы пережили очень много, но благодаря Богу мы благодарны, что Бог всегда был с нами. Он давал нам все необходимое, и за здоровье мы... Особо благодарны Богу, что Он нас еще сохраняет.
2: Сохраняет, дает силы и здоровье, да? Ну, Антон, я знаю, вот, что ты любишь следопытов, да? Ты занимаешься следопытами, у тебя красивая борода такая. Вот. Скажи, а тебе чем нравится следопытское вообще движение? Подростки, молодежь? вы молодая пара, семья. Я знаю, что ты занимаешься счетчики, да, проверяешь?
4: Да, тепловые сети.
2: О, видите, важный человек. Так что можете это в описании под видео, там будет телефон, если какие вопросы порешать, пожалуйста. Вот. Что ты как вот себя чувствуешь в служении? Какие
5: мне нравится, я этим люблю заниматься, с детьми. Ну, как-то вот так. О, моей жене это, правда, не очень нравится.
6: Тебе нравится вот это все мелкое, все, что они там делают.
2: Тебе нравится, да?
5: Рукоделие всякие.
2: Тебе нравится?
5: Мне нравится.
2: Тебе нравится что-то глобальное, да, такое, мощное?
6: Я не могу это сидеть, там что-то вылепливать.
2: Да, это интересно, да. Я тоже, кстати, скажу, что, видите, сатана, он хочет, чтобы наши дети, они были, ну, немножко под другим направлением воспитаны. А Бог делает так, чтобы все-таки всегда на пути ребенка любого был такой человек, который мог бы на него позитивно повлиять. Это может быть дедушка, там, бабушка, какие-то люди позитивно настроенные. Это всегда было благословением. Так что, друзья, если у вас есть такой дедушка или бабушка, дорожите ими. Это всегда будет хорошо. Ну, а вот я хотел, брат Яков, еще вас спросить. Вы когда вот инфаркт пережили, было страшно вот так вот, если, ну, может, как говорят, не для камеры, вот, мы никому не покажем, только в YouTube выставим и все, вот. Или все-таки как-то осознание потом приходит, когда вот уже врачи говорят, или так и не пришло осознание, что что-то серьезное было?
3: Ничего не пришло.
4: У него не пришло. У него и не придет, он не осознает, что он болен.
2: А, он здоровый, как, да.
4: Он и сейчас себя не тормозит. Сейчас он себя не считает.
2: Интересно,
4: хотя ему,
2: да?
4: Нельзя, он...
2: Угу. Ну, вредные привычки, я знаю, у него нету, да, чтобы сказать, там, нельзя пить, мы не пьющие, курить не курящие, то есть, казалось бы, там, на врачам, то есть, врачам с нами и так непросто, да, приходится. Вот, но все равно, или было какое-то вот такое, что чуть-чуть чувствуешь, что...
3: Ну, было больно, но чтоб страшно не было.
2: Страшно нет, да?
3: Это и говорю, как-то абсолютно это самое. Я сказал, Господи, это все тебе.
2: Если... Будет, будет, да? Да,
3: ну, так. Никаких вообще эмоций нет, это самое. Будет так, значит, будет так. Нет, значит, вот другого.
2: Он всегда такой несентиментальный.
6: Нет, он наоборот сентиментальный.
2: Он сентиментальный?
5: Его из больницы, когда вывозили, мы вот в коридоре стоим, его вывозили, он улыбается, радостный.
2: Ходит
6: мы тут все в слезах, а у него все.
2: На
6: хорошо.
2: Рынок ходит с ведром за юмором, да? Или
6: да.
5: Побольше всего для того, чтобы, может быть, подбодрить, чтобы не так переживать.
2: Не так плакать.
3: Да нет, все было хорошо. Я как-то не это самое.
2: Не зацикливайтесь, да?
3: Мне потом, после этого было уже сколько моментов, что я видел, что Господь меня хранит. Просто буквально вот в этом, уже в прошлом году, вот летом в аварии, когда случилось с машиной, ну, там в лоб мне чеченец летел, джигит. Ну, мы с ним, короче, в лоб столкнулись. И я как-то это самое тоже, мне знакомый звонит, православный. Ну, как же тебя Господь не сохранил? А там чуть-чуть, буквально метров 30, там такая емища, что можно было туда улететь и там это самое.
2: И разбиться.
3: Я буквально, не, может разбиться нет, но где-то метром, как это такой рыб, да, через дорогу вымоена такая была. И можно было туда улететь, что и не машина, не меня там смяло и все. Я говорю, наоборот, он меня хранит. Ты бы видел, куда бы я летел, и ты бы увидел, что действительно Господь меня хранит. И причем я абсолютно ничего, единственное, что шею, если там повернуть не могу, ну, уже нормально, все замечательно все. Получилось так, что страховки нет у этого товарища. Машина в хлам. Что делать, кто я знаю? Ну, вот все с нуля. Ну, молились, домашняя церковь у нас молилась, и молитвенный кружок. И потом в результате так получилось, что нашлась, оказывается, страховка этого товарища, все там просто недоразумение. Господь так разрулил, что теперь мне машина лучше была.
2: Лучше, чем была?
6: Чем была.
2: Друзья, это не руководство к действию, чтобы мы встречались на встрече. Это Божье провидение, даже несмотря на сложности,
3: которые имеют место. Я просто говорю, что Господь хранит это вообще, вот, как говорится,
2: под его рукой, да?
3: Под его рукой, это 100%.
4: Его особенно хранит. Я не знаю почему, но его особенно хранит. У нас еще Таврия была лет 20 назад. И гололед был вот на Хлыстовой. Его занесло и в кювет. Ну, и там то все вылез, там побился немножко все.
3: Поцарапался.
4: Поцарапался, да. Когда вытащили машину этим...
7: Эвакуатором.
4: Да, ну вот это, тросом. Ага, ага. И на той ветке, на которой его машина держалась, она тут же упала.
3: А там метров 50-100, наверное, лететь надо было.
4: Это откуда? Вот это, там бы летел бы, машина бы не знаю что.
5: И он бы.
4: Нас... И вот эта ветка, машину только вытянули, и вот это дерево или корень улетел вниз.
3: Ну там дерево было примерно такой толщины.
4: И держала вот эту махину, вот эту машину держала.
7: Ну, Таврия махина не назвать.
4: Нет, ну дерево.
7: Но для дерева это много, да, интересно. Да, видите, друзья, вот мы так собираемся, бывает по-домашнему, по-спокойному. И вот начинаешь вспоминать, у каждого есть какой-то свой личный опыт, да, когда Господь вот что-то сделал уникальное такое. И мы иногда забываем, может быть, вот я смотрю на вас, да, так как мужской такой взгляд. Да нормально, прорвемся, да ничего там, да пойдет. Но на самом деле это в каждом эпизоде Господь какое-то чудо совершил вот по-своему. Вот сделал так, что дьявол бы хотел, чтобы все было по-другому. А он защищает нас от его воздействия, потому что он ходит, как рыкающий лев. Мы, конечно, видите, тоже продолжаем молиться и за все то, что происходит сейчас в мире. И по соседству у нас, тут в Украине, у нас тоже много родственников, друзей. Хотя мы вот выросли в таком кавказском, вы там в Азии, да, Средняя Азия. Многонациональный край. Интернациональный край, да. И мы вот привыкли уважать все религии, все, скажем, национальности. Поэтому пусть Господь вмешается и благословит каждого, особенно у кого сейчас нечего кушать, чтобы вот милость Божия проявилась в этом. Потому что мы иногда, имея, не ценим. Да, вот я как-то так себя иногда ловишь на мысли, что все так должно быть. А вот представляешь, когда людей, у которых нету, да, то ты понимаешь, что нам есть за что благодарить Бога. И молимся за тех, у кого нету, чтобы и у них было. Потому что, как Христос говорил, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Да, и вот иногда с плачущими легче поплакать, чем с радующимися порадоваться. Вот такая у нас вот жизнь бывает. Ну хорошо, семья Бондаренко большая. У вас 6 детей, да? 7 детей. Слушайте,
3: нет, вы так подождите, то скажете.
4: У нас.
3: Не, она про Бондаренко говорит.
4: А, про Бондаренко?
3: Скажешь, откуда у вас столько детей?
6: У нас трое пока. Что?
7: Так, так.
4: Не трое, а 5. Ну да.
3: Сейчас за 5.
7: Уже 5, да.
6: Вообще трое было изначально.
7: Изначально трое.
3: А это у нас старшенький.
7: Ну хорошо, а какие у вас пожелания есть? Вот сейчас нас кто-то смотрит и думает, ну да, у меня нету такой большой семьи, нету столько детей, нету такого Тимоши, хорошего внука. Да.
8: Потому что жене ставили бесплодие, все врачи говорили, она вообще никогда не родить, не сможет родить. И вот когда она пришла вставать на учет, врач, которая вела, она говорит, да ладно, этого не может быть, как это так, и вот она забеременела.
7: И вот этот мальчик, это
3: чудо у нас есть.
8: Это Божье благословение.
6: Мне ставили 12 лет бесплодия.
7: 12
4: лет. Ты чудо, Тима.
6: И мне вообще врач сказала изначально, мне было 22 года, она сказала, у тебя никогда не будет детей. Никогда сюда такое даже не приходи.
7: Смелое заявление.
6: Да. И вот чудо такое вот произошло. А перед этим мы с Сашей ходили, хотели взять ребенка, на реку ходили.
3: Буквально 2 месяца.
6: И буквально 2 месяца проходит, нам сказали, курсы нужно пройти. Сейчас какая-то у них такая штука, что нужно курсы пройти. И получается, когда мы в августе, да, приходили, и в декабре она мне звонит, говорит, ну что, ну курсы собрали, приходите. Я говорю, а нам уже не надо, она. В смысле? Я говорю, ну у нас в июне уже
7: будет. Мы ждем своего.
6: Да, Лялечка родится. И она, вам надо было сразу к нам прийти. Ну вот такой вот у нас, вот чудо наше.
7: Да, он очень быстро, я вам хочу сказать, я видел его в деле. Это серьезный парень, у него... Очень серьезная заявочка вообще на будущее. Mm-hmm. Да, Тима?
4: Да.
7: Давай 5.
4: 5, давай.
7: Ва, вот только посмотрите на эту энергию вообще молодого человека. Вот ну, вот слава Богу, видите, в вашей жизни. А вы чего бы пожелали? Как вот тем, кто нас смотрит.
3: Здоровья и благополучия.
4: Чтобы были всегда с Богом, конечно. На Бога надеялись во всех ситуациях, и в плохих, и в хороших. Что без Бога мы... Ничего не можем сделать. Только на Бога надеяться надо.
7: А вы здоровы, да? пережив инфаркт. Что вы ждете от меня?
3: У кого что болит, то потом и говорите.
7: Да, ну болит или сейчас более-менее? Побаливает, да? Понятно, побаливает. Но это ценно, пожелание. А брат Василий что скажет?
9: Ой, тут такие уже опыты, я не знаю. Я все ниже.
7: Ну мы про вас тоже слышали много интересного. Так что хоть чуть-чуть пожелание.
9: Про меня много слышали и такого, и всякого разного.
7: Хорошего?
9: Ну да, куда же деваться. Ну если говорят о болезни, то, наверное, тоже надо сказать о здоровье, болезнях. Потому что ну, на это очень много обращается и в церкви внимание, что, особенно с этой пандемией. Там заболел. Близкий, родственник. Да. Так усердно молились.
7: Пожалуйста.
9: А вдруг ничего не получилось. Так вот как понять? У нас же возникают вопросы. Ну где же Бог? Почему? Мы же так молились. Причем это был близкий человек. Отец вот у этой. Кристину молились.
4: Молодой.
9: Он здесь только был, отсюда поехал.
4: Через месяц умер.
9: И все, его не стало. Молились.
7: Здоровый.
9: Или не так молились, либо веры не хватало. Ну, то есть тут целый ряд
4: Богу
9: вопросов.
7: Нужно научиться всегда доверять Богу, когда мы не знаем ответ, потому что, знаете, может быть, именно вот эти случаи, они по-настоящему сподвигают молодых по-другому ценить и саму жизнь, и молитвы. Потому что когда все хорошо, все хорошо. Когда все плохо, тогда все плохо. Тогда только люди начинают хвататься за то, что было хорошо и что теперь хочется, чтобы так было. Но с Божьей помощью мы переживем и эти беды, и эти переживания, катаклизмы всевозможные. Все получится. Антон,
5: да.
7: Пожелай чего-нибудь доброго для следопыта.
5: Побольше духовного роста, потому что мы вроде поем вот в церкви, выступаем, какие-то у нас есть, ну вот сценку недавно делали, тоже с детьми позанимались, но духовного возрастания нету. Мы вроде ходим.
7: Я думаю, ну как, может быть, знаете, нам иногда хочется чего-то больше, оно есть. Бог ведет по-своему каждого человека. Поэтому хорошее пожелание, чтобы всегда было лучше, да, как у олимпийцев есть девиз «выше, быстрее, сильнее», да, по-моему, как-то так. И потом добавили еще один слоган «вместе». Так что у нас тоже есть такое, стремление, чтобы тоже было больше. Ангелина, а от тебя какое пожелание, как у инспектора водоканала или чего там?
10: Берегите воду.
7: Не тратьте воду. Потому что это дорого или что?
10: 2% на всей земле питьевой воды. Всего лишь.
7: Все остальное грязное, да?
10: Остальное соленая вода. Пресной воды.
7: Вот, видите, оказывается, надо беречь. Надо ценить то, что у нас есть. Поэтому спасибо вам, друзья, что вы есть, что вы такие добрые, хорошие люди. И нам всегда приятно вот бывать в доме и вашим, и ваших родственников. Это всегда хлебосольно, поэтому это добрый пример. Пусть каждый, кто смотрит, тоже в своей жизни попрактикует. Пригласить кого-то в гости, накормить. Не зря на Востоке говорят, что если Бог послал гостя, обязательно пошлет, чем его прокормить. Поэтому сегодня послал вам, чем покормить. А я молился, чтобы Бог умножил, чтобы всегда так было. И чтобы Бог вас благословил. Я бы хотел, чтобы мы сейчас помолились и попросил бы вас, как отца, семейства, как старейшину, совершить молитву. Помолитесь?
3: Ну, хотелось бы, так сказать, по скрипту.
7: Пожалуйста.
3: Спасибо, во-первых, что вы приехали.
7: С удовольствием.
3: Нам для больших гостей ничего не жалко.
4: Мы рады вас еще видеть.
3: Для маленьких мы молчим.
7: Для маленьких.
3: Поэтому спасибо вам огромное, что вы ездите, что посещаете церковь. Это я вам скажу, что это ваша редкость. Это не то, что там комплимент какой-то или еще что-то такое, а это просто факт. Спасибо.
7: Богу слава.
9: Ну, немного можно сказать, что это все-таки... Не нужно бояться трудностей, когда они приходят. Потому что благословение не только в материальном плане, когда все есть, все хорошо, устройство, никто не болеет. Но трудности, они как раз таки вот дают возможность приближаться к Богу.
7: Делают нас сильнее.
9: И это можно определить не сразу. Пройдет время, когда смотришь назад, слушай, а вот и здесь Бог вел. и здесь он меня вытащил, а вот здесь вообще бы меня не было, и так далее.
7: Спас, да.
9: Надо не бояться. Может быть, непонятно, не входит в наш разум, почему сегодня основное так случилось, почему война, почему вот то-то, почему авария, почему я потерял. Немного потерпите,
7: четко
9: говорится. Потом увидишь, и ты потом 10 раз скажешь, как хорошо, что вот так нехорошо случилось.
7: А я бы еще... Бывает же по скрипту, после по скрипту. Про больших и маленьких гостей. Я вам скажу, что в Библии написано, что тот, кто маленькому гостю сделал что-то хорошее, ему это засчитывается, как будто он сделал Иисуса. Вот так что, видите, как бывает. Бог щедрый. Помолимся, друзья. Брат Яков, пожалуйста, ваша молитва.
11: Господь, насущий на небесах, мы обращаемся к Тебе. Спасибо, Яков.

0: Тима молится.
1: А, Тима молится, Тима, давай. Все, тогда, Тимочка, твоя молитва с дедушкой. Давай, молись. Давай, молись.
0: Ты громко говори, все все слышат.
2: Боже, спасибо.
3: Говори.
4: За вас. Чтобы все были счастливы. Здоровы и счастливые, чтобы были.
3: Здоровы и веселы.
4: Аминь. Аминь.
0: Как ты помог?
1: Ну вот видите, такие бывают у нас стремления молитвенные. Пусть Бог благословит тебя. Давай еще раз пять. Вот, видите, друзья, мы с вами ненадолго прощаемся. До скорых встреч. Берегите себя, берегите эти моменты общения друг с другом, чтобы когда у вас будет возможность кого-то пригласить в гости, приглашайте. Бог вас обязательно благословит. Успеха вам, до скорых встреч.
5: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
6: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
7: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Духовное наследие.
1: Фёдор Достоевский. Согласитесь, его творчество имеет огромное значение для нас с вами. Почему? Да потому что это один из тех писателей, который, как никто, знал душу русского человека, ее терзания и страхи. Человек есть тайна, писал он брату. И разгадке этой тайны Достоевский посвятил многие страницы своих романов. В романе «Братья Карамазовы», который в школе, к сожалению, обходит стороной, Достоевский говорит о поиске человеком веры. Веры, без которой просто невозможна жизнь. И центром этого романа, его главной философской идеей является легенда о Великом Инквизиторе. Эта глава по достоинству может называться жемчужиной всего произведения. Легенда о Великом Инквизиторе, разговор двух братьев, это попытка Ивана Карамазова раскрыть Алёше свою душу. Атеистические взгляды, метание между верой и неверием, борьбу между добром и злом. Знаешь, Алёша, я когда-то сочинил поэму с год назад. Поэма моя называется «Великий инквизитор». У меня на сцене является Христос. Правда, он ничего не говорит в поэме, а только появляется и проходит. Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры, на которых сжигали еретиков. Иван рассказывает Алёше о том, как Христос приходит на эту землю. Правда, это не было то сошествие его, когда во всей славе своей со святыми ангелами он явится в последний день, чтобы избавить человечество от вечной муки. Нет, Христос приходит, чтобы хотя бы на одно мгновение побывать среди людей и взглянуть, а как же живут его несчастные дети. И вот он появляется, и, как ни странно, все узнают его. Христос снова исцеляет, и вновь отовсюду слышится осанна. В это самое мгновение проходит мимо собора великий инквизитор. Он тоже узнает Христа. Он повелевает стражам схватить его. Толпа в тишине расходится, и те среди гробового молчания налагают на него руки и уводят его. Тюрьма. Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь, и сам старик-великий инквизитор со светильником в руке медленно входит. Он один. Дверь за ним тотчас же затворяется. «Молчи», — говорит он Иисусу. «Ты не имеешь права ничего больше добавить к тому, что уже сказано тобой прежде». Христос молчит, а старик вспоминает ему один день из жизни Иисуса.
0: Духовное наследие.
1: Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царство мира и славу его, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Дьявол предлагает Иисусу земное царство, но чтобы принять это царство, Христос должен отвергнуть все небесное. Царство Бога Отца, законы и принципы этого царства. Для великого инквизитора это кажется правильным, потому что он считает, что если бы Христос стал земным царем, то он смог бы объединить весь народ. Он смог бы создать единое могущественное царство на земле и по земным принципам. Действительно, эти слова инквизитора очень убедительны, но для Христа они кажутся мелкими. Такими же они являются и для Алёши Карамазова. «Но это нелепость!» — кричит он Ивану. «Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула, как ты хотел того. И кто тебе поверит о свободе? Так ли надо ее понимать?» А как же сам Алёша понимает свободу? Что она для Достоевского и как смотрит на нее Христос? В Евангелии от Иоанна он говорит: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». «Тогда что есть истина?» – спрашивает Пилат. И как часто мы с вами, особенно в самые тяжелые минуты жизни, задаем себе этот вопрос. А что же есть истина? А куда же нам идти дальше? И где же находится правильный путь? Священное Писание дает недвусмысленный ответ. Апостол Павел говорит, что истина в Иисусе. А сам Христос говорит о себе: «Я есть путь, истина и жизнь». Так вот о какой истине хотел сказать Достоевский. Главное для нас с вами не земной хлеб и не благополучие в обществе, а что-то другое. Что же? И Бог отвечает: «Следуй за мною. Просто доверься, просто послушай, и будешь свободен, и будешь счастлив». Бог призывает просто довериться Ему. Бог отвергает все земные законы, отвергает земное царство ради небесного и дает человеку свободу выбора. Свободу выбора, потому что он действительно уважает человека, уважает его таким, какой он есть, и уважает его выбор. И на все слова инквизитора Христос отвечает поцелуем. Ему больше нечего добавить, потому что все уже сказано на Голгофе. Христос целует инквизитора и уходит, чтобы вернуться вновь.

0: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Итак, мы говорили с вами о трагическом разрыве и разделении царства Иудина и между царством Иудиным и царством Израилевым. И мы говорили, до каких пор вот это означает «до сего дня». И ответ, конечно же, находится сразу же в Священном Писании, в 4 книге Царств. Нам описано конец Северного Царства. Вот перед вами повествование. «И пошел царь Ассирийский на всю землю и приступил к Самарии», это была столица Северного Царства, «и держал ее в осаде 3 года. В 9-й год Озии, это иудейского царя, ассирийский царь взял Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Калахе, в Хаворе, в реке Газан и в городах мидийских». То есть, где переселен был Израиль? Эти колена были переселены на север Ирана. Так вопрос возникает. Может, там их сейчас можно найти и взять всех, переселить? Ну, попытки кое-какие делались даже. Интересная была история, до сих пор весьма таинственная история, но я подозреваю, здесь никакой тайны нет. В Индии была группа местных индусов, которых называли себя сыновьями Манасии. Вот. Приехали раввины, позанимались с ними, обратили их в иудаизм по всем правилам Галахи и репатриировали в Израиль. Такие случаи бывают. Но в большинстве своем, если посмотреть на этих сынов Манасии, но они никакой связи с израилитами не имеют. Это нормальные себе индусы, которые просто увлеклись иудаизмом через Библию. И вот решили сделать такое, как говорится, обращение. Таких людей есть в мире. Есть, например, эфиопские евреи. Они абсолютно никакого отношения ни к какому израильскому колену не имеют. Это обычные африканцы, чернокожие, которые приняли иудаизм, и их даже перевезли в Израиль. Они живут, они вполне нормальные граждане Израиля, потому что закон о возвращении в Израиль говорит о том, что гражданином Израиля может стать еврей по рождению или еврей по вере. Но евреем по вере становятся, как я уже вам рассказывал, потому что там Давид Бен-Гурион это дело все отдал ортодоксам. То есть нужно обратиться в иудаизм согласно канонам именно ортодоксальным. То есть далеко не все обращения в иудаизм в Израиле признаются. Я, например, знаю одну женщину в штате Джорджия. Она афроамериканка, и она является раввиншей. Раввин, как это? Ну, в общем, рабанит. Вот так. она является раввином одной из синагог в штате Джорджии. Я знаю эту женщину очень хорошо. Я учился в Иудейском религиозном институте. Это учебное заведение, которое готовит раввинов для прогрессивного иудаизма. И там проводятся курсы по гиюру, ну, подобно библейским курсам. То есть там все прогрессивно, все довольно просто. И я смотрю, я сижу в библиотеке на, как говорится, на выдаче книг, вечером мало народу, ну, я как бы дежурю, ну, я тогда на первом курсе учился, смотрю, приходят две афроамериканские женщины, ну, в принципе-то чего, в городе Синсинати много афроамериканцев, вот, спрашиваю, где курсы по гиюру, ну, я им показал. Они поднялись, потом спускаются, поздоровались, спасибо, что показал. Я говорю, а вы ходите на курсы? Да, мы хотим обратиться в иудаизм. Я говорю, а что вас привлекает в иудаизме? А вот, говорит, мы вообще-то рождены были в католической вере, а вот нас шаббат привлекает. И вот одна из них, она таки обратилась, две обратились, но одна из них пошла учиться, выучилась на раввина, получила смиху, раввинское рукоположение, диплом и пошла работать в синагогу. Вот. То есть понятно, что такие люди есть, потому что иудаизм – это религия, то есть обращаться – пожалуйста, то есть это никаких вопросов здесь нет, но это же не 12 колен Израиля. То есть происхождение этническое и эфиопских евреев, и есть община иудейская, ее признали иудейской, где бы вы думали, в Замбии, понимаете, все там, как полагается, приехали раввины, проинспектировали все, сказали, вы подходите под иудаизм, вы все выполняете по правилам, вот мы вас обращаем в иудаизм, все. Вы понимаете, никто не пытается говорить, что вот это 12 колен Израиля. То есть это люди разных народов, национальностей, их привлекает религия иудаизм, они обращаются. Проблем здесь как бы в современном мире нет. Даже более древняя история. Понимаете, хазары, слышали? Это же на Волге было, хазарское царство. Там целая история, как хазарский царь принял решение обратиться в иудаизм. Правда, как пишет Александр Сергеевич Пушкин, Вещий Олег подверг их мечам и пожарам. Вот. Ну, другая ситуация. А тут совершенно другая ситуация. Тут мы видим четко эти 12 колен, то есть потомки Рувима, потомки Нефалиима, потомки Гада, потомки Асира, конкретно отправляются туда, на юг Средней Азии. Стоит ли их искать? Прежде чем ответить на этот вопрос, нам нужно сначала выяснить, а почему они туда попали? Понимаете, когда мы говорим о том, что вот, нам надо найти эти 12 колен Израилевых. Понимаете, эта вся мистерия, она создается по причине того, что кажется, что они как будто какие-то вдруг чуть ли не пропавшая Атлантида, понимаете, безвинно исчезнувшая. Ну, давайте почитаем, что говорит Библия. А Библия очень четко говорит. Посмотрите, когда стали грешить сына Израилева перед Господом Богом своим, который вывел их из руки египетской, с под руки фараона, царя египетского. Стали чтить иных богов, стали поступать по обычаям народов, которые прогнал Господь от лица сынов Израиля. Стали делать сына Израилевы неугодное Богу. Построили себе высоты в городах своих, да? Поставили статуи, изображения Астарт на всяком высоком холме. Вы видите, что происходит? Сначала все началось с того, что Яровам просто хотел сделать новую государственную религию. То есть он его беспокоило, что вот у нас новое государство здесь, понимаете, образовалось. Я тут царь, а они продолжают по заповедям Торы ходить 3 раза в год в Иерусалим. Так это же опять примкнут к Иудее. Не-не-не, я должен свою религию сделать. Вот вам Бог, который вас вывел из Египта. Все началось с политики, все началось с нарушения, мы уже говорили, 2-й заповеди, а здесь уже нарушение про статуи Астарт. Это какая заповедь? 1-я, потому что это уже не Бог, Творец, это уже Астарта. И служили идолам, которые Господь говорит, не делайте сего. И презирали уставы его, и завет его, который он заключил с отцами. И оставили все заповеди Господа, Бога своего. Сделали себе лицы изображения 2 тельцов. Проводили сынов через своих и дочерей через огонь. Что это такое? Да Молоху приносили их в жертву. То есть жертвоприношение детей, как хананеи. И гадали, и волшебствовали. Вы понимаете? Это говорится о народе Божьем? Или этот народ Божий просто в течение 300 лет, которые он существовал отдельно от царства Давидова, самостоятельно, он деградировал, постепенно он выродился, там ничего святого не осталось. Они, может быть, что-то знали про Бога Яхве, но, извините, там уже ничего от веры, которую они приняли, от завета, который с Богом они, их отцы, заключали на горе Синай. Там ничего не осталось. Понимаете? То есть не без причины эти народы, эти колена пропали. Не исчезли они по каким-то в силу каких-то таинственных обстоятельств. А произошло это потому, что за эти деяния прогневался Господь сильно на израильтян и отверг их от лица своего, и не осталось никого, кроме колена Иудина. Поэтому сегодня в Израиль приезжаете и слышите на иврите: «Они егуди, я иудей». Колено Иудина. То есть разговоры отцов церкви о колене Дановом – это полнейший абсурд, не соответствующий ни Библии, ни историческим реальностям. Ну, конечно, конечно, я должен здесь сказать. На момент 1 века были некоторые представители других колен. Например, говорится об Анне, пророчице, которая Иисуса в храме встретила. И она была из колена Асирового. Как это объяснить? Очень просто. Когда ассирийский царь завоевал Северное царство, были беженцы У нас есть в археологическом музее Израиля есть этому очень хорошее свидетельство, что беженцы из северных колен некоторые были. Некоторые из них были идолопоклонниками, некоторые были истинными нормальными верующими. Потому что в Израиле все равно были верующие люди. Например, вы помните, как Илия возмущался и говорил после того, как Иезавель, ну, накормили, такое чудо было, понимаете. Все, весь народ сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог. А тут, понимаете, приходит, он бежит впереди колесницы царя, а ему Иезавель говорит: я тебя убью. И он прибегает на гору Синай и говорит: никого там нет, зря я пророчествовал, души мои ищут. А ему Бог что говорит? 6000. Немного, но 6000. И вот эти люди верующие, и ученики и Ильи, и Елисея, и другие пророки, они, в конце концов, убежали в Иудею, когда уже было понятно, что дни Израиля сочтены, и поэтому очень малое количество жило в Иудее в первом веке. Но постепенно, в связи особенно с развитием диаспоры, различия между вот эти вот мелкие колена и колено Симеонова, и колено Вениаминова, они постепенно абсорбировались в большее колено Иудина, которое было намного больше. Почему? Потому что колено может существовать, пока земля ему есть. А как только весь Израиль, мы говорим, первый век, 70% евреев живут вокруг Средиземного моря и в Персии. Какие колена? Уже никто ничего не помнит. И поэтому уже сейчас, даже если мы говорим, то евреи не разделяются на колена. Есть, например, евреи разделяются по совершенно другому принципу. Например, евреи Восточной Европы и Западной Европы – это ашкеназские евреи. Они говорят на языке идыш. Евреи, которые жили в Испании, в Турции, в Йемене, в Северной Африке, Египте, Марокко, Алжире – это сефардские евреи. Они говорят на иудейско-арабском диалекте, на диалекте испанского языка ладино. Отдельной группой стоят кавказские евреи, бухарские, персидские евреи. У них и свои языки тоже, основанные на фарси. То есть сейчас все совершенно по-другому. Есть, конечно, фамилии. Например, если вы встречаете фамилию Коган, Кохан, что-то в этом роде. Это Коэн, священник. То есть это священническая фамилия. Есть фамилии Левин, Левицкий, Левитин и так далее. Это тоже имеет отношение к колену Левиному. Но, опять же, это все очень относительно, потому что браки уже нет границы, понимаете, если раньше стоял вопрос, да, из колена Ефремова были дочери Салпада, у них не было ни братьев, никого, отец их умер, они пришли к Моисею и говорят: о, так а как же мы без земли? А Моисей говорит: нет проблем, вам дадут землю. Тут же приходят старейшины из колена Ефремова и говорят: а что же это будет, если они повыходят замуж из-за других, из-за кого-то из других колен, то от нашего племени землю отберут. Моисей тогда делает поправку: все хорошо, земля вам будет, дорогие мои дочери Салпада, но только вы, пожалуйста, находите себе мужей только в своем колене, а то потом мы не разберемся, чья земля. То есть пока земля есть, это имеет смысл. А как земли нет, о чем разговор? Понимаете? Поэтому левитские фамилии остались, потому что у левитов и так колена не было, земли не было. А остальные все в колено Иудина интегрировались. Поэтому вот она историческая реальность. Не осталось, отверг Господь 10 колен от с лица своего. Заслуженно отверг, потому что они отказались от него и совершенно ушли в язычество. И естественно, конечно, посмотрите, все слова проклятий завета, которые написаны в книге Второзакония, 28 глава, исполняется. Вот, посмотрите, что, например, стоит вот это. Если вы пойдете вслед иных богов, небеса твои, которые над головой твоей, сделаются медью. Вместо дождя Господь даст земле пыль. Это было в Израиле? При Илье-то, пророке, 3 года дождя не было. Дальше. Предаст тебя Господь врагам твоим. Будут трупы твои всем пищей зверям и птицам небесным. Будешь рассеян по всем царствам земли. Вы понимаете? Вот это с 10 коленами случается. Сыновья и дочери твои будут отданы другому народу. Это случилось. Это именно и сделал ассирийский царь. Почему сыновья и дочери будут отданы другому народу? Что под этим стоит? Ассимиляция. Понимаете? Причем это не то, что их там забрали, отдали. Вы понимаете, если он язычник, его переселили туда, в Среднюю Азию, где-то он там себе поселился, живет со своей семьей, не чтит Бога, видит соседа, такой же язычник. Сосед приходит, сватов засылает, отдай дочку за моего сына. А что он не отдаст? Он уже смотрит исключительно по экономическим соображениям. Он отдаст, чтобы наоборот интегрироваться в тот народ. Понимаете, он еще с охотой отдаст, потому что ему нет резона как-то держаться обособленно. Понимаете? Вот что произошло с 10 коленами Израилем. С иудеями этого не произошло. Даже когда иудеи оказались в рассеянии, тут работало с 2 сторон. Во-первых, иудеи четко держались своей веры и ни за кого не выходили замуж и не женились за неиудеев. Во-вторых, как я уже говорил вам, князь Владимир категорически запрещал подобные браки. Это даже при царе, когда уже в Российской империи, если христианин возьмет в жены еврейку или наоборот, то там серьезное уголовное наказание. Это, может быть, там смертной казни не будет. Ну, это имею в виду при Александре III, при Николае II. Но там серьезно этот брак не зарегистрируют, пока еврейская сторона не обратится в православие. Говорят за Ленина. У Ленина история такая. Один из дедушек его матери Марии Александровны был евреем, в тюрьме его обратили в православие, и потом он уже вышел из тюрьмы с новым именем, крещенный в православную веру, ну и, как говорится, женился тоже уже на православной, и вот таким образом. эта история с еврейством Ленина. То есть у него прадедушка еврей. То есть мы видим однозначно, смотрите, что 10 колен Израилевых однозначно вот эти проклятия завета над ними исполнились. «Рассеет тебя Господь по всем народам от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых ты не знал, ни ты, ни отцы твои, дереву и камням». Смотрите, часто эти слова применяют к еврейскому народу сегодня и диаспорам, но, смотрите, евреи никогда не служили иным богам, а вот 10 колен, пожалуйста. Понимаете, какое разделение? То есть вот эти моменты нужно учитывать. То есть проклятия завета полностью исполнились в 10 коленах. Но справедливо ли Бог поступил с 10 коленами Израилевыми? Потому что пророки об иудеях говорили постоянно: второй шанс, вы вернетесь, вы будете жить, у вас будет царем Давид. Мы говорили об этом. А имел ли Израиль 10 колен второй шанс? Давайте посмотрим. Вот что написано в 4 Царств, 17 глава. «Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиль и Иуду, говоря: возвратитесь со злых путей ваших, соблюдайте заповеди и уставы мои по всему учению, которое я заповедовал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих пророков». О каких пророках говорит нам здесь автор книги «Четвертое царство»? А посмотрите, например, Еремия. Еремия совершал свое служение 100 лет после того, как Израиль, 10 колен, 9 колен, мы говорили, были уведены в плен. И ему Бог говорит: иди провозгласи к северу и скажи: возвратись, отступница, дочь Израилева, не изолью на вас гнева, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. Вы понимаете? Бог звал 9 колен. Посмотрите, что говорит нам Иеремия дальше. «Признай только вину свою». Вот она проблема-то. «Признай вину, ибо ты отступила от Господа Бога, распутствовала с чужими». Мы уже говорили неоднократно, что идолопоклонство, оно уподоблено распутству. «Под всяким ветвистым деревом гласа моего не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, я сочетался с вами и возьму вас по одному из городу, по два из племени, приведу вас на Сион». Вы видите, Бог взывал на протяжении как минимум 100 лет к этим коленам. Кто-нибудь вернулся? Ну, может быть, единицы. Вы понимаете, в этом отличается ситуация с коленом Иудиным от ситуации с 10 коленами Израиля. Иуда вернулся. Худо, бедно, но вернулся. Иуда перестал, прекратил идолопоклонство. 9 колен не отреагировали ни на какой призыв пророка. Бог делал все возможное, но они не отреагировали. Посмотрите, как здесь Бог работает. Понимаете, Иуда не был идеалом, но Бог сохранил их, потому что была попытка, а те не сделали никакой попытки. И поэтому у Бога ничего не осталось, кроме как признать тот факт, что эти колена потеряны. Потеряны? Давайте посмотрим. Если это потерянные колена, то почему вдруг 600 лет спустя, сколько это поколений? Как минимум 30 поколений, наверное. В каждом веке по 5 поколений где-то, да? 30 поколений проходит. Кто-нибудь из вас помнит, что было 10 поколений, ваших предков 10 поколений назад? А тут 30 поколений. И вдруг Иаков пишет 12 коленам, находящимся в рассеянии. О, как интересно! Чего это такое интересное обращение? Кому это он пишет? А вот кому пишет Иаков. Тем же, кому пишет, о ком пишет Павел в Галатам, послании Галатам, где говорится: так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Признайте же, что верующие суть сыны кого? Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. Если же все Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, дабы искупить подзаконных, дабы нам получить что? Усыновление. Вы видите, что делает Господь? Вы видите, какой Господь? Знаете, для Бога нелегко терять своих детей. Я был свидетелем в своем детстве, как мой одноклассник утонул в речке. И вот звали Саша. И я видел, как его родители не могли утешиться до тех пор, пока у них нашли силы, и у них родился еще сын. И этого мальчика они тоже назвали Сашей. И это не полностью, конечно же, утешило горе родителей, но это что-то изменило в их жизни. Вы понимаете, что Бог делает? Бог потерял огромное количество своих детей. Он не будет сидеть на месте. Он пошел по городам и весям и усыновил себе на место потомков Рувима, потомков Симеона, потомков Нефалиима, потомков Асира. Он усыновил себе всех, кто верует в Него. Вы понимаете, почему я постоянно говорю вам, что Бог не спасает язычников? Знаете почему? Подумайте внимательно. Представьте себе, семья Ивановых нашла в детском доме беднягу, сироту, там родители алкоголики, поумирали, он бедный, больной там, неприсмотренный, вшивый, никому не нужный мальчик. Фамилия у него Петров. Взяли они его себе, он обрадовался, он называет мамочка, папочка, у него тех родителей сколько лет не было, вот эта травма, да, и вот он живет в этой семье. Как вы думаете, он станет Ивановым, если они его усыновят? Или, может быть, родители из каких-то соображений решат поменять фамилию? И успешные бизнесмены Ивановы решат ради усыновленного сына поменять фамилию и превратиться в алкоголиков Петровых. Кто кем становится, когда происходит усыновление, друзья мои? Петров становится Ивановым или Ивановы становятся Петровым? Если вы во Христе, то вы дети чьи? Авраама? Или вы, дети, остаетесь детьми этого Гомера, Мешеха, которые безбожниками были с времен Вавилонской башни? Понимаете? Господь призывает сегодня всех под одну семью. У Бога только одна семья есть. Его народ, потомки Авраама. А в семье одинаково хорошие, правда? Если семья берет ребенка в усыновление, дает ему свою фамилию, они же не будут различать между своими родными детьми и усыновленными. И говорит, на тебе родной то, а ты усыновленный, ты ниже по положению. Это нормально? Так Бог действует? Нет. У Бога все дети одинаковы. Есть дети Иуды, есть усыновленные дети Рувима, Симеона, Асира. Выбирайте, выбирайте. Возможностей много. В доме отца моего, Иисус говорит, обителей много. Всем места хватит. Приходите и селитесь, и будете народом Божьим, народом Библии, потомками Авраама.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Программа «Независимость». Полина.
1: Пьяных я боялась с детства очень сильно. И потом уже в более взрослом возрасте я считала, что у меня такой сильный иммунитет с детства от алкоголизма, потому что я, в общем-то, наблюдала сцены такие в детстве неприятные. Вот, но, как оказывается, это не помогло. Вот, поступила в университет, и первый курс я училась очень хорошо, опять же, только на пятерке. Меня так студенческая жизнь очень захлестнула. Ну, в любом случае, первый курс я отучилась нормально, и никаких там пьянок, гулянок у меня не было. Я была очень, опять же, примерной студенткой. Жила с мамой, ездила каждый день из пригорода в Санкт-Петербург. Потом, уже начиная со второго курса, потихонечку меня стала затягивать студенческая тусовка, походы по кафе, пьянство в общежитии, там, в общем, шатание по городу. Начала курить, скрываясь, естественно, от мамы. Вот. Но по-прежнему, как бы, пьянство, знаете, носило такой характер, ну, как мне казалось, нормальный по-студенчески. Там немножко выпить, я все равно возвращалась домой, я все равно продолжала учиться. По окончании второго курса мне предложили хорошую работу, такую достаточно престижную по тем временам в валютном магазине. И я пошла работать летом. А когда начался учебный год, я учебу забросила. Я переехала жить самостоятельно в общежитие. И на самом деле тогда моя жизнь представляла такой, шла по следующему графику. 2 дня я работала, 2 дня я веселилась. Опять же, я не думала, что у меня есть какие-то серьезные проблемы с алкоголем, потому что мне казалось нормально для девушки там 18-19 лет ходить по клубам, вот, выпивать в компании друзей и так далее. Вот, я работала, когда наступила сессия, я поняла, что я не сдам ничего, поскольку я в университете практически не появлялась. И я бросила университет, и вот, знаете, у нас часто говорят, что алкоголизм – это болезнь нечестности. Вот на самом деле эта нечестность, она меня всю жизнь сопровождала. Ну и я решила, что университет мне не нужен, философия мне не нужна, у меня есть работа, у меня есть деньги, и мне достаточно, в общем-то, вот этого. Цель как бы в жизни достигнута, что называется. Очень скоро работу я потеряла, там отчасти по своей рассеянности, отчасти, в общем-то, вине там работодателей. И я стала, что называется, у разбитого корыта, я сильно продолжала пьянствовать, причем тогда уже я начала пить днями, то есть я проспалась утром, похмелялась и продолжала целый день пить. В 19 лет я познакомилась с мужчиной. Он был на несколько лет меня старше, умный, талантливый, красивый, учился на том же

0: факультете, что и я, но уже в аспирантуре. Вот, и я влюбилась, но единственное, что этот мужчина очень много пил. То есть он тоже пил каждый день. И, собственно, познакомились мы с ним в пьяном угаре, что называется. И потом, ну, как ни странно, мне казалось, что это тоже такие, знаете, временные отношения. Но потом мы встретились, и мы поняли, что между нами есть какие-то чувства, и мы потихоньку стали встречаться, и потом мы стали жить вместе. Мы стали жить вместе, и, соответственно, мы стали пить вместе. Причем, если мой друг, он мог пить и продолжать заниматься делами, то я, например, если выпивала, уже все, естественно, ничем не занималась. В общем, я решила расстаться, но расставание наше длилось еще где-то год. То есть мы то опять соединялись вместе, то расставались. Но главное, что с этого момента я начала понимать, что мои проблемы – это только мои проблемы, а не проблемы жизни с этим человеком. Более того, если раньше я сваливала на то, что у меня такая неинтересная работа, и я вся такая талантливая, гениальная, а никак не могу найти свое место в жизни, то случилось так, что мне подвернулась очень хорошая работа. То есть я как-то, несмотря на запой, умудрилась даже делать небольшую карьеру в одном издательстве. Вот. И то есть на момент где-то 25, минимум, или сколько, да, сейчас точно не помню лет, я поняла, что несмотря на то, что я уже не живу с этим человеком, несмотря на то, что уже рядом нет как бы источника постоянного беспокойства, несмотря на то, что у меня хорошая работа с перспективой роста, неплохая зарплата, я продолжаю все равно пить. И я продолжаю пить, и я продолжала, знаете, испытывать вот эту какую-то тоску, отчаяние, полную безысходность. И я понимала, что ничто же на самом деле меня спасти не может. Я не верила ни в счастливую личную жизнь, ни в карьеру, ни во что. А первым человеком, который в лицо мне со стороны назвал меня алкоголиком, был один из директоров на моей работе. Он, видимо, понял, какие проблемы у меня, и он мне говорил тогда: «Надя, ты алкоголик?» Я всячески отнекивалась, я говорила: «Нет, нет, что ты, все, этого больше не будет», ну и продолжала, естественно, употреблять. Тогда среди моих друзей я узнала, мне кто-то рассказал, что есть такой бесплатный центр для лечения от алкоголизма. Я стала через всех знакомых узнавать, где находится этот центр, вот, и в итоге записалась туда. И мне пришлось в своих проблемах признаться маме, потому что маме я ничего не говорила. Естественно, для мамы всегда держала как бы картинку, что все хорошо, все замечательно. Это было облегчение. Это был вообще первый шаг, когда я призналась кому-то, что у меня проблемы с алкоголем. Но это принесло облегчение мне и маме, потому что она прекрасно знала, что что-то не то. Через вот определенный срок я поехала в этот центр. Первое, что я испытала, это стыд и невероятное унижение. Потому что я молодая девушка, еще весьма сохранившаяся, скажем так, без следов алкоголизма на лице. И я оказываюсь в окружении людей, явно, как мне казалось, спившихся, и, в общем-то, уже все. И когда мне попросили вот представиться и сказать: «Я алкоголик», для меня это было... Я залилась краской стыда просто. И, ну, конечно, мне хотелось сбежать из этого центра, но на тот момент я понимала, что бежать некуда, и я думаю, надо мне потерпеть вот эти 28 дней, я как-нибудь потерплю, а потом все будет хорошо. Я думала, что потом, когда я выйду, я смогу нормально пить, и как-то мне немножко там вправят мозги, и все будет хорошо. Потихонечку за эти вот 28 дней пребывания там, беседы с консультантом, и главное, что, знаете, когда я слушала истории других людей, я понимала, что проблемы примерно одинаковые. Не проблемы с работой, там, и с семьей, и с чем-то еще. Понятно, что у всех это были разные. Но вот эти проблемы, это состояние вот полной безысходности, ощущение, что жизнь на самом деле не представляет никакого смысла, вот это состояние, оно было у всех. И вот истории, наверное, больше всего истории вот людей мне помогли понять, что да, я такой же алкоголик, как и все остальные, что мои проблемы, они на самом деле заключаются в алкоголе. Ближе уже к году трезвости я познакомилась со своим нынешним мужем, с которым мы живем вместе. Вот. И сказать, что... Ну, не могу сказать, что личная жизнь как-то мешала моим занятиям по программе. Но, в общем, был какой-то момент, когда я тоже пыталась уйти в личную жизнь. Но мне очень повезло, потому что мой муж тоже человек анонимный, он меня постоянно вытаскивал на группы, заставлял ездить. Вот. И, ну, сказать, что какие-то потом у меня были такие серьезные кризисы, вот именно такие, когда я перестала верить в то, что анонимные алкоголики помогают, уже нет. Потому что после того, как я начала работать по шагам, да, я уже поняла, что это программа, которая реально работает. Моя семейная жизнь складывается, я считаю, что достаточно удачно. Конечно, у меня есть проблемы, конечно, есть трудности. Я посещаю не только сообщество анонимных алкоголиков, но и параллельные сообщества для того, чтобы работать по другим своим проблемам, поскольку явно, что алкогольные проблемы – это, ну, как, это то, что лежит на поверхности. А то, что привело вот к такому, да, к алкоголизму, да, с этим приходится работать и в разных других программах. Я посещаю даже терапевтические сообщества, не 12-шаговые. Вот, то есть по мере сил и возможностей я стараюсь работать над собой, работать над своими страхами, над своей личностью, для того, чтобы жизнь моя складывалась удачно.
1: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

пользуйся моментом, не спеши, грехи такие очень хороши.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Сегодня мы продолжаем разговор о Библии и археологии. Одним из важных археологических открытий, которое позволило по-новому взглянуть на библейские данные, была бехистунская надпись, найденная близ города Хамадан в Иране, высеченная по приказу медоперсидского царя Дария I. Ее обнаружил и прочел английский ученый Генри Роулинсон с 1830 по 1840 годы. Это положило начало дешифровке клинописного письма многих народов Древнего Востока. Древнеперсидский, эламский и вавилонский язык теперь так же, как ранее египетский, стал открыт для исследования. Когда позже, в 1902 году, в развалинах города Сузы, французской экспедиции под руководством Моргана была обнаружена стела с кодексом Хаммурапи, древнего вавилонского царя, тогда ее можно было уже прочесть в результате открытий Роулинсона. И оказалось, что она была написана в 2000 году до нашей эры, то есть на 5 веков раньше, чем предполагаемое время написания Пятикнижья Моисея. С тех пор уже никто не мог сомневаться в том, что письменность существовала задолго до времени жизни Моисея. Доктор Албрайт, в свое время ведущий, крупнейший специалист в области археологии, в бюллетене номер 60 Американской школы восточных исследований в декабре 1935 года написал следующее: «Только несведущие люди могут теперь говорить, что грамотность во многих формах не была известна в Палестине и в ближайших районах все время второго тысячелетия». Итак, первый вопрос, который мы поставили во время нашей прошлой встречи, существовала ли письменность во времена Моисея, был археологами разрешен в пользу Библии. Далее мы переходим ко второму вопросу, то есть наличие данных, которые есть только в Библии, но не существуют или не существовали до определенного времени в других данных по истории. Содом и Гоморра. Содом и Гоморра. Два города, которые долго почитались частью библейской мифологии. Они, согласно библейским данным, были расположены у устья реки Иордан, на западном побережье Мертвого моря, жители которых отличались развращенностью, за что Бог уничтожил эти города, превратив страну в мертвую бесплодную пустыню. Оказалось, что эти города на самом деле существовали. Об этом писала даже газета «Правда» в 1961 году, сообщая о том, что обнаружены остатки городов на побережье и дне Мертвого моря, причем это обожженные остатки. Какого-то рода страшная катастрофа постигла эти два города. По географическому описанию, место, где они находились, точно совпадает с библейскими данными. В долине Сидим, где ныне море соленое, пишет книга Бытие, 14 глава, 3 стих. Далее, в 1929 году во время французской экспедиции Шефера было обнаружено новое государство, о котором до сих пор или до того времени не было известно. Это город-государство Угарит. Была обнаружена храмовая библиотека, школа для писцов, огромное количество глиняных табличек, словари на 8 языках и переписка переписка правителей Египта с Вавилоном, с другими правителями той географической местности. В результате из этой переписки были обнаружены многие имена, которые встречаются в Библии. Например, хетты. Этот народ упоминается в Библии более 20 раз, но не упоминался более ни у одного из историков. Хетты исчезли из человеческого знания на многие-многие столетия. Государство хеттов, как пишет журнал «Наука и жизнь», народа, когда-то пришедшего в Малую Азию, возникло в 13-14 веках до нашей эры. Оно очень быстро набирало силу. Пришельцы победили Вавилон, разгромили государство Митани, они заставили побаиваться себя даже Египет, эту первейшую державу древнего мира. Хетты упомянуты в Библии, но странным образом потом исчезают из летописи древнего мира. Уже греческие античные историки ни словом не обмолвились об этом народе. Только в начале 20 века нашей эры, 38 веков спустя, археологи нашли в Турции материальные следы этой державы. Хетты построили на Анатолийском плоскогорье, как говорят клинописные записи, 1600 городов. Это была цитата из статьи Александровского в журнале «Наука и жизнь». Сегодня найдена масса материальных свидетельств действительного существования этой крупной цивилизации. Найдены храмы, статуэтки, найдена столица Древней империи хеттов и так далее. Еще один из интересных вопросов – это данные, которые при сравнении с упомянутым в Библии противоречат тому, что говорили историки до определенного времени. Одним из таких примеров является вопрос о том, кто же построил Вавилон. Советская история утверждала, что Вавилон был построен царицей Семирамиды. Это утверждение делалось на основании данных, дошедших до нас благодаря греческим и римским историкам. Однако в 4 главе книги Даниила, в 7 стихе, сказано о том, что Навуходоносор построил Вавилон. В 1922 году археолог Уильям Колдуэй начал раскопки древних руин Вавилона. Он обнаружил письмо царя Навуходоносора и десятки тысяч обожженных кирпичей, на каждом из которых стояло клеймо, печать Навуходоносора, и описываются строительные проекты этого царя. Вновь оказалось, что Библия выдерживает проверку археологии. Очень интересно отметить, что в книге Даниила, в 12 главе, в 4 стихе предсказано, что после определенных событий, после примерно 19 столетия или вокруг этого времени, начнется умножение познаний в мире. Это умножение познаний касалось также и наших знаний об истории Древнего Востока. В начале, как говорится в книге «Боги, гробницы и ученые» автора Керама, изданной в 1960 году на странице 203, в начале в распоряжении ученых не было ничего, кроме нескольких фраз из Библии, если не считать разбросанных кое-где холмов. Затем ученые, такие как Шампольон, Смит, Лейярд и многие-многие другие, используя библейские данные, используя библейскую топографию, стали искать, копать, исследовать места, указанные в Библии, в библейских картах, и нашли массу свидетельств, говорящих об удивительной точности и аккуратности исторических данных, которые содержатся в Ветхом Завете в первой части Библии. Сегодня, чем больше работают археологи, тем больше свидетельств подобного рода появляется. Мы успели обозреть только некоторые из них. Библия достоверна в археологическом отношении. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Стоит человеку сделать что-то плохое, и он обязательно понесет наказание. Так же и с хорошим. Миллионы людей верят в существование так называемой кармы. Но действительно ли карма существует? Карма – это одно из центральных понятий в индийской религии и философии. Она как бы сопровождает человека на протяжении всей его жизни, как нынешней, так и предыдущей и последующей. Каждое его действие влияет на карму. Плохие поступки вернутся в виде несчастий, а хорошие – в виде всевозможных удовольствий. В принципе, логично, но все же. Наука не смогла доказать существование кармы. И что самое главное, Библия не только не упоминает о карме, но и отрицает ее существование. В послании к Евреям, 9 главе, 27 стихе говорится: «Как человеку суждено только однажды умереть, а затем суд». В этом библейском стихе очевидны два важных для христиан момента, которые отрицают возможность реинкарнации и кармы. Тут утверждается, что мы однажды умрем, а это означает, что люди рождаются один раз и лишь однажды умирают. Отсюда возникает вопрос, почему после того, как человек сделает что-то плохое, ему возвращается тем же? Ответ гораздо проще, чем кажется. Человек всегда должен понимать, что после всех его действий будут последствия. Если он украл что-то из магазина и затем загремел в полицию, в этом нет никакой магии, это ожидаемо. Или если вы помогли перейти бабушке через дорогу, вполне естественно, что после она угостит вас конфетой. В Библии написано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Так и выходит, порой проще поверить в существование кармы, чем признать, что все неудачи – это лишь последствия. Но бывает, что последствия поступков мы пожинаем не сразу, а порой они сказываются не только на нас, но и на наших близких. К примеру, если родители вели не самый здоровый образ жизни, то вполне естественно, что их дети вряд ли родятся без болезней. Случается и так, что человека преследуют сплошные неудачи, и он начинает верить, что он виноват во всем. Обстоятельства также случаются. Смерть близких, несправедливость. К сожалению, наша земля греховна. Но Господь дает нам надежду, что однажды Он придет, чтобы забрать нас к себе. И тогда уже не будет греха и никаких его последствий. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Андрей Юнак.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы «Небо на земле». У нас в гостях Эдуард Михайлович, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Также у нас в гостях Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы вместе с ними продолжим общаться на тему о святилище. Сегодня хотелось бы осветить такой нюанс, как жизнь отдельно взятого человека, который живет в обществе, имеющем это святилище. Как это святилище влияло на его жизнь?
3: Поскольку духовная жизнь человека – это достаточно сложный процесс, достаточно сложные аспекты его жизни. Следовательно, и во святилище предлагался целый комплекс решений человеческой греховности, целый комплекс восстановления или мероприятий, связанных с восстановлением утраченных с Богом взаимоотношений, или различные меры, связанные с тем, какого рода преступления совершил человек. Поэтому вот в этой связи предлагались совершенно различные жертвы, которые мог приносить человек, которые были направлены на решение совершенно разных проблем, которые возникали в его взаимоотношениях с Богом и с обществом.
2: То есть, в принципе, суть сводится к тому, человек согрешил, он должен идти в святилище.
3: Да, потому что во святилище нам продемонстрирована модель искупления человека и то, каким образом решалась проблема греховности человека в целом, и не только его греховной природы, но и отдельно взятых каких-то преступлений, потому что мы не должны забывать, что израильское общество это не просто, так скажем, это не просто религия, это общество, которое решало проблемы, связанные с какими-то юридическими проблемами. Это общество и святилище решало вопросы, связанные с юридическими и с правовыми какими-то преступлениями, с какими-то вопросами духовного характера и так далее. Поэтому все вот эти вот аспекты, они разрешались во святилище.
2: Но не делает ли это человека заложником в том плане, что вот неполадки, допустим, у него в духовном плане, он не угодил Богу в чем-то или совершил какой-то грех, личный грех, тайный грех, да, как иногда говорят, и он теперь из-за этого должен взять жертву и через весь стан с этой жертвой идти к святилищу, и все смотрят, так, грешник пошел. Вот. А потом, если кто-то пропустил, назад он уже идет. Уже видно на его одежде там следы крови, он только что принес жертву, грешник идет. И вот из-за какого-то, может быть, в мыслях соделанного греха или где-то какого-то тайного там какого-то прегрешения перед Богом, он вынужден делать этот свой грех фактически публичным, потому что все теперь знают, что он грешник.
4: Я бы обратил внимание на то, что были не только жертвы за грех, а были еще, например, и мирные жертвы. И если так, ну, абстрактно вот эту нарисованную вами картинку рассмотреть, то когда человек идет в жертву, еще непонятно, почему он идет. То ли раскаиваться в своих грехах, то ли благодарить Бога за те благословения, которыми он его одарил в его жизни. Такое тоже возможно с точки зрения, ну, стороннего
2: наблюдения. Если взглянуть наблюдения на лицо человека, я думаю, все сразу будет понятно.
4: Возможно, возможно. Но, с другой стороны, когда мы знаем о том, что принесение жертвы гарантировало прощение, то человек мог идти и за прощением с радостным лицом. Mm-hmm. Потому что он ведь шел с уверенностью, он шел не с таким, знаете, сомнением, будет, не будет, получится, не получится, как там Бог решит.
3: Он знал, что проблема будет решена.
2: Это, да, это то, о чем мы говорили, о том, что, да, Бог предсказуем.
4: Бог предсказуем.
2: Вот жертва указана, жертву принес, прощение получил, а не то, как в других
4: Совершенно
2: религиях.
4: Совершенно верно.
2: Не знаешь, сколько принести, чтобы угодить.
4: В язычестве представление о Боге отличалось не только в том, что они считали его непредсказуемым, но они еще представляли Бога мстительным, например. Угу. Это тоже очень важная черта языческого мировоззрения.
2: Еще.
4: Обидчивым, мстительным, капризным. Что значит капризный? То есть он сказал сейчас так, а завтра он может сказать по-другому. Сегодня он требует этого, а завтра он может потребовать чего-то другого.
3: Так, тебе не угодишь.
4: Да, поэтому даже вот этот путь с жертвой за грех у израильтян отличался от пути язычника, который тоже, может быть, хотел решить проблему собственного греха. Потому что здесь присутствовала уверенность. И об этой уверенности многократно потом говорит Новый Завет, когда говорит о том, что, имея в качестве жертвы Иисуса Христа, мы можем приходить в святилище, опять-таки, с уверенностью. Но наряду с этим есть еще и такой момент, как, скажем, нравственная сторона всего служения святилища. То есть есть юридические аспекты, так их называют богословы. Угу. Они сводятся к чему? Что когда прощение греха достигается через смерть жертвы. Либо, конечно, если умирает сам грешник, тоже, естественно, его смерть уже является концом всяких, ну, что называется, проблем, потому что человек умер, нет человека, нет проблемы, даже такое выражение сложилось. Так вот, смерть жертвы решает проблему греха. Это юридическая сторона вопроса. Но Господу важно не просто юридически решить проблему, дав человеку знак, что он прощен, а важно, чтобы этот человек еще пережил то, что в Библии называется обновлением или новым рождением, чтобы он стал новым человеком. Богу нужен не тот человек, каким он есть сейчас, а человек в том его состоянии, каким он может быть. Может быть, через как раз влияние Духа Святого на его сознание, через участие в различного рода вещах, которые предусмотрены Священным Писанием, для того, чтобы характер этого человека менялся.
1: Далее в программе.
2: Изо дня в день, из года в год ходят, весь народ ходит. И что, они стали лучше? Да хуже они стали.
3: Поэтому за убийство невозможно было принести жертву. Фактически грех – это выбор человека.
4: Иезекииль и другие пророки показывают, что во многом причиной страданий израильского народа были руководители.
2: Осознавал ли израильтянин, что вот эта жертва на самом деле ничего не меняет?
1: Небо на земле.
4: Вот этот вот путь, когда за ним могли наблюдать, обладал вот такой, ну, скажем, назовем это педагогической целью, педагогической задачей. То есть
2: не хочешь
4: сегодня
2: в следующий раз через весь стан с позором идти, да? Не делай. Да?
4: В каком-то смысле так, но с другой стороны, педагогическая задача еще в чем заключалась? Что сегодня я прошел, а завтра идет мой сосед, а послезавтра идет сосед моего соседа. И в итоге получается, что в течение какого-то определенного периода времени все мы ходим в это святилище, все мы там признаемся в своих грехах, а значит, все мы грешны. Причем здесь трудно выделить, кто больше грешен, кто меньше грешен, потому что все ходим, и тут подсчитать, подсчетом никто не занимался, это бессмысленно. И вот этот вот момент осознания, что все мы грешны, показывал человеку, что, в общем-то, надо воспринимать грех как такую тотальную реальность нашей жизни, которая охватывает все. Из этого невозможно выбраться. А раз невозможно выбраться, значит, не то, что я делаю, важно, а то, что совершил Бог. То, что Бог делает, важно, потому что мои усилия бесполезны в конечном счете. Я не могу, скажем, заполнить противоположную чашу весов. На одной лежит грех, а вот там я что-то другое положу, и вот оно перевесит и прочее. Вот, вот эта педагогика тоже очень важна на самом деле, потому что когда мы...
2: Это и святилище бесполезным. Когда люди изо дня в день, из года в год ходят, весь народ ходит, и что, они стали лучше? Да хуже они стали, когда потом Иезекиилю приходится констатировать факт, что они на территории святилища уже устроили там безобразие.
4: Нет, видите, в чем дело, что когда говорит Иезекииль о безобразии на территории святилища, то он говорит об этом в контексте осуждения старейшин народа и священников народа. Иезекииль и другие пророки показывают, что во многом причиной страданий израильского народа, того же Вавилонского плена, были руководители, были народные лидеры. И он с этой точки зрения, он как бы показывает, смотрите, даже лидеры, вот они занимаются. Чем занимался народ, он даже не описывает. Возможно, народ занимался еще более худшими вещами, потому что они жили где-то далеко от святилища и прочее. А вот. Но суть здесь вот в чем, что святилище на самом деле меняло. И объяснение или доказательство, подтверждение этому мы находим, например, в истории пророка Илии, когда Илья, оказавшись в одиночестве, решает для себя, что он один единственный, кто остался, и к Богу обращается вот с таким как бы криком души, что, дескать, и меня скоро не будет, я один, и моей души ищут. И Господь ему говорит: есть. На самом деле есть, просто мы, люди, не способны проникнуть в сердце и адекватную оценку дать человеку, и не должны это делать. Адекватную оценку человеку может дать только Бог. Поэтому о чем говорит этот факт? 7 тысяч, которые не преклонили колени свои перед Ваалом, так говорит библейский стих. Это значит, что эти люди искренне верили, воспринимали Божий путь к спасению так, как его нужно воспринимать, и хранили эту истину. Хранили эту истину. Поэтому в лице вот этих людей святилище достигает своей цели.
3: Ну, здесь, наверное, можно еще вот что добавить. Неоднократно и пророки, и псалмопевцы, и многие говорят о том, что основание престола Божьего – это его закон. Правосудие божественное – это принцип, на котором зиждется его правление. И мы знаем с вами о том, что вот как раз ковчег Завета во святилище – это олицетворение его божественного престола. Вместе с тем мы понимаем, что земное святилище, оно не может разрешить, например, всех проблем. Мы уже говорили с вами в начале вот этой программы о том, что фактически святилище – это и суд в израильском народе, это и определенное место, где выносятся наказания и так далее. Поэтому, вот, например, решение проблемы убийства. Святилище не имело такого решения. Допустим, если человек согрешал, предположим, воровством, воровал у кого-то что-то, он мог возместить убыток, он мог принести жертву и таким образом решить проблему. Но вот если он убивал кого-то, допустим, даже по ошибке, он не мог принести жертву. Почему и Давид вот в процитированном псалме, он говорит о том, что я не могу принести жертву, ты ее не желаешь. Почему? Да просто потому, что ни одна жертва, ни одно животное, оно не может компенсировать жизни человека. Поэтому за убийство невозможно было принести жертву. Поэтому Господь в этом случае, когда мы говорим о правовом аспекте святилища, Господь замыслил, чтобы у израильского народа существовали так называемые города-убежища. И поэтому, если человек убивал случайно, это происходило как-то по какой-то нелепой совершенно ошибке, по какой-то нелепой случайности, он мог по решению суда убежать в этот город-убежище и находиться там до тех пор, пока не умирал первосвященник. А смерть первосвященника в этом случае, вот здесь мы сталкиваемся как раз с символичностью как раз земного святилища. Смерть первосвященника в Израиле, она указывала на смерть более великого первосвященника, которым является Христос. Таким образом, мы видим, что те проблемы, которые не могло решить земное святилище, решало святилище небесное. Те проблемы, которые невозможно было решить принесением жертвы в жертву животного, эту проблему может решить принесение в жертву со стороны Господа Его единородного Сына Иисуса Христа и жертва Христа. А поэтому она могла решать проблему и убийства. Поэтому сегодня человек, который мучается от того, что он совершил этот тягчайший грех, он может прийти ко Христу, он может просить прощения. И Христос, как великий первосвященник и как величайшая жертва Сына Божьего, он может прощать этот грех. Поэтому то, в чем земное святилище в Израиле было ограничено, здесь небесное святилище и небесный первосвященник, и небесная вот эта жертва в лице Христа, она может решить эти проблемы.
2: Но тогда получается для человека, убившего не случайно, а специально, вообще тогда прощения не было?
3: Прощение было, но это прощение подразумевало глубочайшее раскаяние, как вот, например, в случае Давида, который преднамеренно убил Урию Хитиянина, причем рукой других людей. Mm. Он сделал это преднамеренно, это был четкий, ясный расчет, с которым мы сталкиваемся. В том-то и была проблема этого греха.
2: Такому же, да, по

0: избежать этого наказания. А как быть с рядовым человеком, у которого нет этого времени, который вот убил, и это случилось, и это очевидно, и его схватили, все, когда ему каяться, когда ему...
1: Но в любом случае именно суд во святилище выносил этот приговор, и поэтому даже если суд выносил решение в отношении казни человека, и были люди, которых вот по-еврейски называют гоэль, то есть это мститель, mm-hmm. который имеет право на основании законодательства еврейского, он имеет право отомстить за смерть там, своего родного или близкого. Суд выносил это решение, но у человека все-таки было время для того, чтобы покаяться, для того, чтобы как-то принести вот это покаяние Господу. И, возможно, может быть, не на основании вот этого земного законодательства, но на основании божественного решения этот человек спасается для вечности.
2: Здесь важно еще учитывать, что суд не совершался автоматически, а суд над убийцей совершался по требованию так называемых мстителей. Но мстители могли и не потребовать этого суда. Поэтому на самом деле в города убежища убегали, все хотели получить спасение, убегали и те, кто неумышленно совершил это убийство, и умышленно. И дальше все зависело от мстителей, то есть от кровных родственников и других. Вот. И здесь вот этот вот аспект нужно учитывать, он является частью как раз вот той вот культуры древней. В полной мере все это не перенесешь на современную культуру.
0: Получается, человек должен был становиться лучше. Ну вот он изо дня в день становится лучше, а почему-то не становится лучше. Может ли это святилище, было ли оно способно действительно поменять человека? Или оно заставляло его просто делать ритуалы, со временем забывая их смысл?
1: Вот в послании к евреям речь идет о том, что все эти многочисленные жертвы, они не могли сделать совершенными этих людей.
0: Об этом-то как раз и...
1: Совершенными делает нас Христос и его жертва. Но вместе с тем... Господь демонстрировал на любом примере, который бы не возникал вот в этом обществе, Господь показывал, что Он хочет решить проблему греха. Это происходило даже тогда, когда человек чем-то болел, и его вынуждены были удалять из общества, когда у него были какие-то там раны на теле и так далее. То есть Господь пытался продемонстрировать, что когда-то Он решит проблему, связанную с грехом, связанную с греховной природой. И вот этим самым Он пытался привлечь сознание людей к тому, что происходит на жертвеннике. Он пытался привлечь сознание людей к тому, что происходит во время этого ритуала. Каким образом Господь решит эту проблему? Для того, чтобы все-таки человек понял, что фактически грех – это выбор человека. Его никто не заставляет грешить. Да, действительно, есть человеческая природа, она грешная. Она его провоцирует ко греху. Но вместе с тем грех – это выбор человека. И поэтому Господь пытался продемонстрировать, что Он пытается решить проблему грехопадения посредством всего того, что происходит во святилище, посредством всего того служения, которое совершает первосвященник, посредством того, что происходит с жертвой после того, как человек принес эту жертву. Не просто так подавалось вот это вот прощение. Человек наблюдал за тем, что происходит дальше с этой жертвой, с этой кровью. Она вносится дальше во святилище, во святое. Что-то там с ней происходит. И человек понимал, что решение проблемы греха – это целый комплекс мероприятий, целый комплекс проблем, которые Господь решает.
2: Я бы здесь добавил еще такую важную вещь. Не нужно думать, что жертвоприношение носило такой

0: механистический характер. То есть согрешил, пришел, возложил руки, священник там принес жертву, ушел домой, все замечательно. Вот в книге Исаии, книга Исаии вообще начинается с очень важного такого обвинения в адрес народа израильского. В первой главе, 12 стих, или даже 11 стих. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» И дальше еще...
1: Но он и требует.
0: И дальше так... Нет, в том-то и суть, что это неверное представление о святилище, когда мы думаем, что Бог просто требует жертвы за грех. Бог дает жертву как инструмент, но не как нечто самодостаточное, способное решить проблему. Жертва – это как бы некий посредник, скажем так, в виде развернутой процедуры, которая помогает решить проблему в человеческом сердце. В человеческом сердце. Дальше звучит вот в этой же книге Исаии, чуть ниже: «Омойтесь, очиститесь». Удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за Давуд, тогда придите и рассудим». То есть Господь явно показывает, что жертва – это не нечто, что можно совершать без всякого внутреннего переживания. Жертва – это лишь то, что является внешней демонстрацией происходящего внутри. И молитва Давида в Псалме 50-м как раз ярко подтверждает вот этот момент. Поэтому очень важно понимать, что в Божьем замысле было то, чтобы всякий, кто приходит в святилище, не просто совершал обряд, а переживал опыт. Опыт встречи с тем, кто там обитает. Опыт обновления мышления. Не случайно апостол Павел в Новом Завете говорит, обновиться, вам нужно обновиться духом ума вашего, или вам нужно иметь ум Христов. То есть вот этот опыт целиком сам по себе имел задачу преобразовать человека. Другое дело, получалось это или нет. Мы должны эти вещи разделять. Получалось это или нет? Насколько это получалось? Конечно, в полной мере все общество израильское не изменилось. Но от этого ведь не означает, что то, что Бог учредил, оказалось бесполезным, ведь в конечном счете оно достигло свою цель в том смысле, что сейчас, даже сейчас, когда уже земного святилища нет, есть Божьи дети.
1: Осознавал ли израильтянин, что вот эта жертва на самом деле ничего не меняет, что должна быть другая жертва?
2: Вот смотрите, что происходит. Мне кажется, здесь очень важно вспомнить текст из книги «Бытие». Мы до этого говорили о том, что все, что происходит в израильском святилище, это прогрессирующее откровение, это развитие тех идей, которые еще были гораздо раньше переданы Аврааму, Исааку и Иакову. И вот в 22 главе книги «Бытие», когда описана нам вот эта ситуация, когда Господь призывает Авраама и говорит о том, чтобы он принес в жертву своего сына Исаака, мы читаем в 15 стихе: «И возвел Авраам очи свои, и увидел, и вот позади овен, запутавшиеся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Вот это очень важный момент, который показывает, что на самом деле каждый израильтянин должен был себя поставить на место Исаака, потому что каждый израильтянин на самом деле был потомком Исаака. Он был потомком Исаака. И если бы здесь совершилось бы вот это жертвоприношение, и фактически не стало бы Исаака, не было бы ни одного из израильтян. Поэтому каждый человек понимал, что то, что он заколает жертву, он заколает ее вместо себя. То есть эта жертва, она погибает вместо него, потому что на месте этой жертвы должен был быть он из-за своего греха, из-за своего преступления.
1: Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам, дорогие друзья. Вы видите, тема неисчерпаема. Оставайтесь с нами, мы будем продолжать ее исследовать.

0: небо на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам две истории. Истории об избавлении от болезней. Они доказывают, что время чудесных исцелений еще не прошло. И точно так же, как это было тысячи лет назад, Господь Иисус в ответ на молитву, наполненную верой, освобождает некоторых людей от их недугов. Первая история называется «Прикоснуться к одежде Иисуса». Она произошла с Надеждой Дмитриевной Иноземцевой. А написал или записал эту историю и прислал в письме в редакцию газеты «Сокрытое сокровище» Юрасов Валерий. Открыв это письмо, я начну, прочитав первые строчки того, что написал нам Юрасов Валерий. Иноземцева Надежда Дмитриевна. Член церкви христиан-адвентистов седьмого дня с 1999 года. Часто она выходит во двор, беседует с жителями дома, сидящими на скамеечке. Ее не признавались, смеялись, отвергали за вероубеждение. Но вот однажды к ней обратилась женщина из соседнего дома и сказала: «Надя, мне надо с тобой поговорить, ведь я умираю. У меня идет кровотечение уже третий месяц и не останавливается, хотя я обращалась и к врачам, и в церковь, и даже к знахарям ходила, но гемоглобин упал, в глазах темнеет». У Нади забилось сердце так, что готово было, казалось, вырваться. Про себя она подумала, что церковь христиан-адвентистов – это последняя инстанция для несчастной женщины, и поэтому она сказала ей: «Нина, а ведь твоя болезнь лечится. Надо только прикоснуться к краю одежды Иисуса Христа, потому что так написано в Евангелии. А где же я найду его одежду? Как же я к ней смогу прикоснуться?» – в недоумении спросила соседка. «Он рядом», – ответила Надежда. «На скамеечке нас сейчас двое. Но это мы так с тобой видим. А Христос сказал: я с вами во все дни. А прикоснуться к Нему надо верой. Мы будем за тебя молиться». И Надежда молилась, молилась сама. Просила и сестер в церкви. Просьба о молитве была передана также в особый молитвенный кружок. На следующий день Надежда позвонила соседке. Та плакала. «Все в порядке, это чудо», — говорила соседка. Заканчивается это короткое письмо такими словами: «Так прославился Господь». Юрасов Валерий, Орловская область, город Ливны.
1: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Вторая наша история пришла к нам из города Йошкар-Олы, и называется она «Дитя исцелилось». Пишет нам Кошкина Альфия. «Полтора года назад, — пишет Альфия, — Бог подарил нам крохотную девочку весом 2600 грамм. Когда впервые, — пишет Альфия, — я взяла этого ребенка на руки, то на память пришли слова одного мыслителя: когда вы берете на руки это дитя, то понимаете, что этот миг искупает все муки до последней минуты». Альфия была поражена Божьим творением и так благодарна, что он доверил ей и ее мужу это дитя на воспитание. Подарил жизнь и вручил как бы им. Но при выписке из роддома врач сообщил, что у их девочки сильный вывих тазобедренного сустава. Одна ножка была короче другой аж на 6 сантиметров. И если ничего не предпринять, девочка будет хромать. Альфия пишет: «Нас хотели сразу направить в больницу, в хирургическое отделение, чтобы начать оперативное срочное лечение. Врач объяснила, что необходимо поставить гипс, чтобы закрепить кость в чашечке и держать так месяц или два. Но при этом гарантий на полное излечение все равно нет. Возможно, при этом гипс придется накладывать несколько раз. «Можете себе представить, — восклицает Альфия в своем письме, — как мне хотелось избавить свою крошку от подобных мучений. И действительно, можно себе это представить. Всю ночь, — Альфия пишет, — я не могла уснуть и просила Бога, чтобы Он дал мудрости принять правильное решение, как поступить, как лечить дитя». На следующий день врач разрешила забрать малышку домой, чтобы помыться, успокоиться и потом уже самим пойти к хирургу. Альфия пишет, что они с мужем рассказали о проблеме родителям и все вместе стали молиться Богу об исцелении. «Чем больше мы молились, — пишет Альфия, — тем больше становилась наша уверенность, что Господь поможет вылечить девочку без мучительного гипса». Действительно, очень скоро нашлась женщина, которая согласилась сделать дочке массаж прямо дома, в бане. Состояние стало быстро улучшаться. И когда 6 месяцев спустя мы показали ребенка хирургу, он был удивлен тому, что ножка на месте, и кость больше не выпадает из чашечки. Это в первую очередь, пишет Альфия, был результат наших ежедневных молитв. В 11 месяцев, пишет Альфия, наша Лиля побежала и бегает до сих пор, улыбается, складывает ручки для молитвы, а в конце молитвы громко кричит «Аминь». Мы очень благодарны, пишет Альфия, Господу за это чудесное исцеление. Бог в Библии посылает нам обетование или обещание. Я прочитаю 2 обетования, 2 библейских текста, которые приводит Альфия в своем письме. Одно из них записано во Второзаконии 31 главе 8 стихе. «Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя, не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». А второе обетование, на которое полагалась Альфия со своей семьей, когда молилась за дочь, записано в книге пророка Иеремии в 33 главе. «Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины. Кошкина Альфия, город Йошкар-Ола». Бог, дорогие друзья, создал людей абсолютно здоровыми. Есть разные причины, почему мы болеем, но одно точно – в этом нет Божьей воли. И мы можем обращаться к Нему с просьбой об исцелении, когда нам плохо. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, но главное – Божьих благословений.
3: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Суббота – это день, данный Богом для того, чтобы люди помнили о Боге. Как бы вы ответили на вопрос, для чего нужно жить? Мы как-то с моим другом разговорились на эту тему и пришли к такому выводу. Готовы? Так вот, жить нужно для того, чтобы просто жить. Конечно, не просто жить, а жить под флагом Божьим. В книге пророка Исаии в 45 главе есть такой текст. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он, Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». По-моему, очень лаконично, емко. А самое главное, как-то даже вот как-то хорошо для жизни. Эта фраза, как никакая другая, учит любить, во-первых, себя, потом других. Ну, то есть ценить жизнь свою и всех, кто живет рядом с тобой. Ведь Бог так и сказал: «Возлюби Бога всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя». В Евангелии есть рассказ о том, как Иисус исцелил 10 человек, которые были больны проказой. Им осталось бы жить немного дней, если бы не Иисус. Он исцелил их, и перед ними снова появилась возможность радоваться жизни. И все бы хорошо, но они, исцелившись, разошлись, и поблагодарить Христа пришел только один. «А где же остальные?» – спросил Иисус. «Не 10 ли вас было?» На радостях они совсем не подумали о том, что было бы, если бы не Иисус Христос, а ведь Он подарил им жизнь. Ну, оценили ли они Его подарок? Ну, что можно сказать о нас с вами? Радуемся ли мы жизни так, как нужно радоваться? Как оцениваем мы божественный подарок? Да, мы чем-то постоянно заняты. В общем-то, это неплохо. Но просто есть нечто, о чем тоже нужно помнить, что нужно учитывать. Ведь это Бог создал и землю, и нас. Помним ли мы об этом? А ведь важно помнить. Истины ради сказать, ленивые в рай не попадут. Да, в царстве у Бога все работают – все что-то делают и чем-то занимаются. Даже сам Создатель этого мира не сидит на месте. Он постоянно пребывает в заботе и труде. Вот что написано в книге пророка Исаии. «Поднимите глаза ваши на высоту небес. Посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе. У него ничто не выбывает». Библия начинается с описания божественной работы по сотворению мира. Так и написано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». И далее подробно обо всем великом творении Творца. Когда же человек может оценить все то, что для него сделал Бог? А самое главное, когда мы можем оценить Бога, создавшего все? Сегодня мы поговорим об одной святыне Бога, сотворившего наш мир для жительства. Суббота – это день, данный Богом для того, чтобы помнить о Боге. Прежде всего, немного о том, что такое святыня как таковая. Слово «святой» означает буквально «отделенный для какой-то цели». Ну, возьмем, к примеру, овна, ягненка. Ну, обычное животное. Его в свое время можно было, да и сейчас, можно купить на рынке за определенную цену и сделать с ним все, что угодно. С сварить студень, пожарить, суп сварить, из шкуры сделать бурдюк для хранения вина или воды. Но если человек отделял его для жертвоприношения, как это было принято в древности, то кроме этого ничего другого нельзя было сделать. Только совершив над ним определенный обряд, он становился святыней, тем, что отделено для определенной цели. Так есть одна интересная святыня, отделенная самим Богом для людей. Вот послушайте, как о ней сказано. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые творил и созидал». Книга Бытие, 2 глава, 2 и 3 текст. Святыня во времени. Да, Бог освятил день. Ну, то есть, как мы уже выяснили, отделил его для определенной цели, сделал его святым. То есть, один из семи дней недели, и этот день – суббота. Да, еврейское слово «шаббат» именно это и означает. Оно и переводится как «покой». И среди десяти заповедей неизменного святого закона Божьего есть четвертое, которое так и звучит. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. И посему благословил Господь день субботний и освятил его». Я часто слышал такое, что, мол, ну как это, выделять какой-то особый день? Я Бога вижу в каждом дне. Кто дал право отделять один день от всех других? Я человек простой и немного не мудрствуя, ну просто читаю, что создал Господь Бог небо, землю, море и все, что в них. А вот в день седьмой Он почил. И вот по этой причине Он благословил день субботний и освятил его. А освятил – это значит отделил для особой цели. Для чего? Написано: не делай в этот день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. И еще помни. Но я не могу сказать Богу, для чего ты так поступил. Ну, потому что сам Бог, сотворивший человека, как никто другой, лучше всех знает, что Он установил и зачем. Да, к слову, зачем? Мы ведь уже прочитали о том, что шесть дней Бог занимался творением мира и нас в нем. А вот в день седьмой Он отдыхал. Это Его день. И Он желает провести его вместе с нами. В послании к евреям именно так и написано, что Бог желает ввести Его людей в Его покой. Его людей в его покой хочет ввести. Ясно, точно, что суббота – это не догма, делающая нашу жизнь тяжкой. И Иисус сказал: суббота для человека, а не человек для субботы. Заповедь о субботе имеет свои причины, о которых в разное время сам Бог говорил по-разному. Одну из причин мы уже увидели – в том, как выражена Богом четвертая заповедь. Здесь сказано, что Бог создал наш мир за шесть дней. Ну а вот в книге Второзакония эта заповедь звучит несколько иначе. Там написано так: «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой, и помни, что ты был рабом в земле египетской. Но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкой, мышцей высокой, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Вывел из Египта. Но сегодня мы можем возразить: ну а я-то при чем здесь? У меня в Египте даже родственников нет. Это верно написано, но это относится не к нам, а к евреям, которые в самом деле были в рабстве. Над ними был бич приставника. Ну как вы думаете, могли ли они соблюдать хоть что-нибудь? Ведь вряд ли можно было бы понять Бога, если бы он пришел к ним в Египет и сказал бы, мол, ну, вы соблюдите-ка мои заповеди, и вот тогда я посмотрю, достойны ли вы того, чтобы я спас вас. По-моему, такое невозможно. Нет, Бог сперва выводит народ из обстоятельств и только потом призывает соблюдать заповеди. Господь сперва делает для людей то, что им не под силу, и только потом предлагает сделать выбор в пользу субботы. Как же эта мысль о Египте может быть актуальна для нас с вами? Ну а что, если суббота – это рабочий день? Или, например, можно оказаться в ситуации, когда вы не свободны сделать выбор, ну, в связи с обстоятельствами от вас независящими. Нет, Бог сначала дает свободу. Он помогает там, где мы бессильны, чтобы мы могли сделать свой выбор, будучи свободными. Кто-то говорил в советское время, что Бог христиан – это Бог рабов. Какая удивительная бессмыслица. Все с точностью да наоборот. Бог христиан – это Бог свободных. Есть еще третья причина, о которой говорит Священное Писание. И это важно. Написано так: «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, чтобы вы знали, что я есть Господь, освящающий вас». Но прежде чем поговорить об освящении, я бы хотел затронуть вопрос веры. Вера – что это? В Священном Писании есть четкое определение того, что это такое. В послании к евреям в 11 главе написано: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Ну, то есть нечто такое, о чем я не, что незримо оком, о чем я могу знать из каких-то источников, верить в это и ожидать в будущем чего-то, что с этим связано. Я помню одну детскую историю про то, как однажды дети, собравшись вместе, стали хвалиться о том, у кого какое животное живет дома. Один хвастался кавказской овчаркой. У другого жили два ежика, а у девочки Маши был настоящий кролик по кличке Грызя. А вот у Миши не было никого. Ему в самом деле, ну, нечем было похвастаться. И вот как-то этот мальчик Миша пришел домой и стал плакаться маме о том, что вот, ну, у всех кто-то есть. У Вовы кавказская овчарка, у Жени аж два ежика, у Маши кролик Грызи. И вообще у всех кто-то есть, или хомяк, или попугай, а вот у Миши никого нет. На что однажды мама подошла и сказала: «Миша, вот увидишь, когда папа приедет, то привезет настоящую обезьянку. И такого нет ни у кого». Миша обрадовался и скорее побежал к ребятам похвалиться о том, что вот скоро приедет папа и привезет, как вы думаете, что? Стоите, настоящую обезьянку. Ха-ха-ха, смеялись дети. Да где вообще твой папа? Что-то мы давно его не видим. А есть ли он у тебя вообще? Ну, вот как-то так прошло несколько месяцев. Но ни папы, ни обезьянки не было. Дети уже устали смеяться и дали Мише смешное прозвище «Мартын». Но Миша нисколько не колебался. Он твердо заявил: «А я знаю, мой папа приедет, и он привезет мне обезьянку». И что вы думаете? Однажды к дому, где жил Миша, подкатила большая машина, из которой вышел человек, одетый в мундир офицера морского флота. В руке у него был поводок, другой конец которого оканчивался ошейничком, одетый на шейку маленькой макаки, которая смирно сидела у него на плече. Миша многозначительно посмотрел на детей и заявил с гордостью в глазах: «А, что я говорил? Я знал! Вот мой папа! Он капитан дальнего плавания, и он объездил весь мир и привез мне обезьянку». Можно встретить странных людей, которые молятся, соблюдают что-то, какие-то правила, и живут не так, как все. Их поведение непонятно, потому что не знаешь, что ими движет. Их еще называют верующие. Это люди, которые видят и ожидают того, чего не видят другие. Ну, у кого нет веры. Ведь вы же понимаете, что вера-то есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Да, верить в невидимое странно и как-то непросто. Можно, например, попасть в ситуацию, когда придется отстаивать то, чего никто не видит. Кто-то может, глядя на верующего человека, покрутить у виска или наградить какими-нибудь смешными прозвищами. Тем не менее, в Библии есть такое слово, что вот Богу угодить без веры, ну, никак нельзя. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. В книге Исход 31:13 написано: «Скажи сынам Израилевым, субботы мои соблюдайте. Это знамение между мной и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Что это значит? А то, что Он освящает своих людей. То есть происходит некий процесс. Бог готовит своих людей к царству. Он делает их святыми. Он участвует в их жизни. Не задаете ли вопрос, типа, почему со мной произошло то и то, ну, нечто хорошее или не совсем? Да, порой Бог допускает что-то, от чего мы страдаем. И такое бывает. Позже апостол Павел скажет о том, что уверовавшим Бога все содействует ко благу. Надо только поверить. И еще, кого Бог любит, то тех Он наказывает. Да, Он наказывает, если надо. Он и благословляет. Но не просто так, а в назидание, чтобы мы стали лучше. Господь говорит: «Я Бог, освящающий вас». То есть я участвую в вашей жизни, чтобы сделать вас лучше. Ни много, ни мало святыми. Я освящаю вас. Он все для этого сделал. Сына своего отдал на крестную смерть за нас. Верите ли вы в это? Если верите, соблюдите мои субботы. Те самые, которые утверждены в Его царстве. Потому что Он это царство готовит для вас. Вы как бы уже там. Вы, конечно же, можете сказать: «Да ты издеваешься над нами. Да какое царство? Мы все тут грешные люди». Ну, а зачем же Иисус умирал за наши грехи? Но неужели просто так? Но не для того ли, чтобы мы в Него поверили и спаслись? Вот именно по этой причине в послании к евреям, где Бог приглашает войти в его покой, и написано там, чтобы мы разумели Христа как нашего священника на небесах, того, кто ходатайствует перед Отцом за наши грехи. Для чего? Чтобы мы избавились от них раз и навсегда. Ведь в его царство грешные-то люди не войдут. Ну, представьте себе, что к вам пришли из иностранного посольства и сказали, что вы, оказывается, потомок какого-то там графа, эмигрировавшего в 1917 году. Ну, из царской России. Ну, и вот перед смертью он якобы оставил вам наследство. А вы и знать не знали. И вот приходит к вам мысль, поверить или нет. Но вы можете сказать, что это очередной развод, или, как сегодня говорят, лохотрон. Или можете сказать себе, а что вдруг правда? Мама чего-то в свое время явно не договаривала. А с другой стороны, ну, почему бы не сходить в центральный архив и не проверить? Во всяком случае, не так уж это и дорого. И вот, увидев свое генеалогическое древо, вы смотрите, и правда. О, выясняется, что у вас действительно есть наследство. Ну, предположим, где-нибудь в Англии. И вы оформляете загранпаспорт, и я могу себе представить. Ну, можно же помечтать. Ну, к примеру. И вот вы уже прямо с самолета приезжаете в трехэтажный особняк. Вам управляющий показывает комнаты, парковую зону вокруг дома, гараж на 15 автомобилей, бассейн. И вот вы, все посмотрев, приходите к выводу, что розовые занавески в гостиной, пожалуй, не совсем в тему. Надо бы их заменить на белые. А ореховые шкафы и стулья в приемной слишком затемняют. Пожалуй, лучше будет смотреться мебель из карельской березы. И вот в тот момент, когда вы уже подумали, что лимузин «Стретч-лимо», что стоит у входа в особняк, вам чересчур как-то непривычен. Ну, как-то громоздок, непрактичен. Вам что-нибудь нужно попривычнее, попрактичнее. Ну, там, джип или седан какой-нибудь. И вот когда вы уже решили, что придется изучать манеры и этикет, вам говорят, что, собственно, ваш пресловутый родственник, оказывается, еще жив. И он вовсе еще не умер. И вполне может и не подписать вам наследство. И сейчас, пока он еще жив, у вас есть только ваша двухкомнатная хрущевка и седьмая модель «Жигулей», которую вы купили за 30 тысяч рублей, разумеется. Ну а вдруг этот родственник возьмет и не оставит вам наследство? Вы уже у зеркала примеряли цилиндр. Вы изучали этикет. А ваше наследство – это пока еще по воде вилами написано. И вот вы думаете, вот ведь напасть. Вот совсем недавно вы думали, что вас обманывают. А теперь прям, ну, не знаете, что делать. Конечно, это моя шутка такая, и я придумал ее в качестве иллюстрации. Давайте теперь шутки в сторону. Теперь серьезно, Бог не тот родственник, что, пообещав, может изменить своему слову. Иисус сказал, в царстве Отца обителей много. Но если бы не так, то я сказал бы, что иду приготовить вам обители. Итак, если вы верите в Бога, то Он называет вас сыновьями и дочерями, а это значит, что Он приготовил вам свое царство и приглашает в него войти сегодня. Смотрите, как об этом написано в послании к евреям. «А входим в покой мы, уверовавшие, ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный». То есть не просто устроить себе в субботу выходной день, а понять, что я как бы вхожу в Царство Божие, где Бог царит, где нет греха. Войти, как говорится, не просто, а верой, как написано, входим в покой мы, уверовавшие, а о вере мы уже поговорили. И войти не когда-нибудь, а вот сейчас, в это время, как еще написано, если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих в святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными делами твоими, угождать твоей прихоти пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить наследие Иакова». Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их Он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Дорогие друзья, сегодня мы начинаем семинар на тему «Секреты семейного счастья». Все сегодня думают, когда создают семью, что они будут обязательно счастливы, потому что никогда молодая пара не видит свой будущий семейный путь в каком-то темном свете. Но между тем статистика говорит о том, что семья находится в катастрофическом положении. Недавно было сделано небольшое исследование в городе, составляющем 30 тысяч жителей. В течение года в этом городке небольшом было заключено 246 семейных союзов, браков. Все эти люди, все эти пары думали и мечтали о том, что их семьи будут счастливы. Что же случилось к концу года? По статистике, в конце года оказалось, что 242 семьи разрушены. И осталось из тех семей, которые в начале года были, как в прошлом году, заключившие брачный союз, осталось этих

этом нужно просто рассуждать. И первое рассуждение на уровне муж и жена. Что там происходит? Какие процессы происходят, когда двое хотят создать этот прекрасный союз, который сегодня сияет как солнышко? Муж и жена, семья. И давайте мы сегодня поднимем первую тему. Что такое семья? Ведь нам нужно ответить, понимаем ли мы вот это короткое слово из семи букв «семья». А что это? Я хотела бы, чтобы мы ответили на этот вопрос вместе. Люди понимают сегодня с разных точек зрения, что такое семья. И они понимают, что семья – это ячейка общества, которая создалась в результате развития общества. То есть общество развивалось, особи были, возможно, отдельно друг от друга, потом они объединились вместе и начали создавать семьи. Общество доразвивалось до того, что одна особь мужского пола стала объединять вокруг себя несколько особей женского пола. И это тоже считалось семьей. Но общество развивается дальше. А какие процессы происходят дальше? Как развивается дальше общество? И люди фантазируют по этому поводу. Я помню, когда-то, где-то когда мне было лет 15-16, тогда было такое рекламное известие большое. Мы движемся вперед к коммунизму. И бабушки наши были в ужасе от следующей фразы. И семей там и не будет. А будут жить все, кто с кем хочет. Почему бабушки были в ужасе? Потому что они знали, что общество состоит из семей. А как это может общество доразвиваться до такого состояния, когда семей не будет? Для них это было новостью. И они были и возмущены, и встревожены. Но общество развивается дальше. И вы знаете, недавно в газете я прочитала интересную заметочку. Одна девушка симпатичная вышла замуж, заключила свое семейное соглашение, юридически подтвердила за свой ноутбук. Это тоже считается семья, юридически подтвержденная. Женщина в Германии вышла замуж за Берлинскую стену. И тоже этот союз был утвержден юридически. Является ли это семьей? Или, например, один мужчина женился на кошке. И тоже юридически это было утверждено союз как семья. Возможно ли это? И вот результат развития общества как раз и допускает такие браки. А это невероятно. Для нормальных людей, которые создают семьи, это невозможные варианты. Но оказалось, человечество сейчас в таком состоянии и такое отношение имеет к семье, что это возможно, и это ужасно, что это возможно. Вторая ошибка общества – по отношению к семье. Люди сегодня считают, что семья – это временное явление. То есть если я женюсь, я еще посмотрю, сколько я там буду в браке. Если у меня какие-то будут неудачи, ничего страшного, разведусь. Ничего страшного и не будет. И это становится нормой общества. Даже государство защищает эту норму и вводит ее как норму. Люди могут заключить брачный союз, и даже юристы им сразу предлагают: пожалуйста, заключите брачный контракт. Если спросить, зачем заключается брачный контракт, на случай чего заключается такой документ? Все ответят дружно: на случай развода. Итак, человек только начинает свой семейный путь, а у него уже в голове есть такая информация – в случае чего я имею право развестись, да еще и при этом что-то я выиграю по этому брачному контракту. Или что-то проиграю, поэтому я не очень стремлюсь к разводу. То есть вот такой взгляд на семью, он унижает семью сегодня и готовит общество к очень ненормальным решениям разрушить семью в любой момент. И даже люди, которые любят друг друга и заключают брачные союзы, семьи создают, у них обязательно возникает через некоторое время мысль: если что-то мне не понравится, я разведусь, потому что государство утверждает такой акт. И есть специальные акты разводов, поэтому я ничего страшного там в этом не вижу. И это самое страшное, что общество в этом ничего не видит. В этом, в разрушении семьи. Еще есть одна ошибка, очень серьезная ошибка, это в семье не имеет значения пол партнера. Семья может быть в любом варианте. И вот сегодня мы встречаем семьи. Мужчина может жениться на мужчине.

Женщина может жениться на женщине. И это заключается как юридический акт и акт настоящей семьи. И это ужасно. Потому что в такие семьи потом даже вводят детей. Они имеют право воспитывать детей. Что это за дети? Как они будут расти? Какие у них будут отклонения? Никто об этом не думает. Но это считается юридически защищенная семья. Вот эти три ошибки основные, они унижают семью, они уничтожают семью. Но общество сегодня воспринимает вот это ошибочное мнение как норму. И это является самым большим ужасом, к которому катится такой союз, как семья. Оказывается, есть и другие точки зрения. И эта точка зрения автора семьи, он говорит, что такое семья. Это еще три точки зрения, которые имеет Библия и Бог. Кто же является автором семьи? И мы все знаем, что автором семьи является Творец, Бог, Вселенной, нашей Земли, и в том числе и семьи. И вот Библия говорит, как это происходило. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, и по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог». Вот таким образом происходила первая свадьба. Первая свадьба на новенькой, красивой, сотворенной Богом земле. Это было первое бракосочетание, и Бог сказал, «Я являюсь автором этого прекрасного союза». Все другие небожители, смотря на этот акт, радовались, восклицали от радости, пели, потому что это было очень красиво, соединение этих двух красивых молодых людей. Итак, автором брака является Бог. И если нас интересуют какие-то вопросы в отношении этого союза, мы должны обращаться к автору брака и спросить у него, а что вот здесь нужно делать? А как надо бы вот здесь? Лучше не знает никто, как сам конструктор, инструктор или творец этого союза. Вторая точка зрения Библии – брак вечен. Люди думают, что брак – это временное явление. А Бог говорит, что брак – это вечное установление Божие. Когда я об этом говорю с парой, которая поссорилась между собой, и они приходят на консультацию, и я им говорю, вы знаете, что брак – это вечное установление, когда у людей, которые поссорились, у них мысль одна – как бы расстаться быстрее. И я им говорю, а брак – вечное установление Божие. Они мне говорят, неужели? Какой ужас! Это мы будем вечно вот так вот мучиться друг с другом, не имея права развестись? Но Бог имел в виду другое. Это вечное имеет в виду в себе счастье, радость, удовольствие, которые никогда не оканчиваются. Сегодня люди сумели сделать брак несчастным местом на земле. Но Бог имел в виду, что это будет место счастья, и причем никогда не кончающегося. Поэтому Бог правильно подумал, если это счастье, то желательно, чтобы оно никогда не оканчивалось. И когда люди думают, когда заключают союз, что они всегда будут вместе, о чем они всегда говорят, это план Божий, и это правильно. Самое главное – понять, как же этот брак сделать вечным, но счастливым. А третья точка зрения, что его составляют брак только две личности – мужчина и женщина. И мы об этом читали в Библии. «Сотворил мужчину и женщину, и соединил, и благословил их». Итак, в брак входит только две личности – мужчина и женщина. Это считается семьей с точки зрения Библии. Итак, мы видим, что Бог имеет совершенно другие точки зрения на брак. Но кроме этого, даже люди сегодня, наблюдая за семьей, за нормальной, функционирующей семьей, они делают свои выводы. Психологи говорят, что общество состоит из семей и является таким, каким главы семей его делают. Итак, есть ответственные за семьи, за их влияние семьи. И это очень должно быть сильное, хорошее, благотворное влияние. Семья должна влиять на общество. И если это происходит, это нормально. Общество будет функционировать нормально.
хочу привести такие очень интересные слова. Сердцем общества и нации является семья. Сердцем общества и нации. Сердце – это тот орган, без которого тело не может существовать. Если сердце больное, человек очень плохо себя чувствует. Это и скорая помощь, и таблетки, это операции, это много чего. Вот семья является сердцем общества. Общество – самым чувствительной его клеточкой, самой чувствительной точкой. И поэтому за ним нужен уход. Мы бережем свое сердце, и мы должны беречь свои семьи. И еще одно очень интересное выражение. Мы хотим, чтобы наше общество было благополучным, чтобы нация расцветала, чтобы государство было сильным. И это правильно. Люди верующие и неверующие, но когда они живут в обществе, они хотят, чтобы общество было сильным. И вот интересное наблюдение. Благополучие общества, успех церкви и процветание нации зависит от влияния семьи. Вот короткий вывод. Какая семья – такое общество. Какая семья – такое государство. Какая семья – такая нация. И вот мы теперь давайте заглянем в свои семьи и посмотрим, что мы делаем для того, чтобы наша нация, наше общество, наша церковь были сильными, были красивыми, хорошо влияющими на все человечество. Для этого нужно кое-что нам знать. И мы должны ответить на несколько вопросов вместе с вами. Когда я буду задавать вопрос, вы можете сами себе отвечать на него. А вопрос будет один и тот же. Что такое семья? И давайте попытаемся ответить. Первый ответ. Что такое семья? Это школа. Семья – это школа, оказывается. Почему? А потому что в семье, как в школе, родители обучаются взаимоотношениям между собою. И семья способствует этому, потому что две личности, муж и жена, находятся в очень близком соприкосновении сутками. 24 часа они помнят друг о друге, иногда находятся вместе. Но у них также есть и дети. Семья – это не только муж и жена. Это еще одна система – родители и дети. И в этой системе тоже идет обучение взаимоотношениям, принципам взаимоотношений. И вот как функционирует школа, какую выполняет программу, этому обучаем детей своих. Этому обучаемся между собой. Взаимоотношения – это может быть и какая-то теплота, сострадание. Это может быть принцип, как простить, как понять. И вот эти взаимоотношения функционируют хорошо тогда, когда семья здорова. Итак, семья – это школа. Она обучает принципам взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, между детьми и родителями. Очень интересное наблюдение такое психологов. Когда ребенок растет в семье, он до 7 лет впитывает в себя все основы своего основного базового характера до 7 лет. Интеллект имеет такие же тенденции. То есть ребенок открывает себе, или родители помогают ему открыть себе интеллект настолько высокий, насколько это возможно в этой семье. А что же происходит дальше? Мы же обычно отдаем в школу, потом они поступают в вузы, дети, и думаем, там они интеллектуально развиваются, увеличивают, расширяют свой интеллект. Это не так. Потому что в семье открывается основная база интеллектуальная. И на этой основе развивает ребенка и школа, и дальше, и ребенок сам развивается, а база остается одной и той же. То же самое, что мы строим дом и делаем размер фундамента. И потом, как бы на этом фундаменте мы строили, мы не можем его расширить, мы не можем его что-то сделать. На этом фундаменте растет здание. Оно может быть выше, ниже, но не шире, потому что фундамент ограждает эти размеры. То же самое получается с интеллектом. В семье развивается интеллект, и этот интеллект развивается только до 7 лет. И все с этим согласны, что действительно, какой интеллект будет развит родителями у этого ребенка, это будет зависеть от качества семьи самой. Итак, еще одно очень большое качество семьи как школы. Потому что в школе обучают предметам. Мы знаем, вот математика там, или арифметика начинается, там, родная речь, они учатся читать, считать. Это начало все, это предметы. Сначала маленькие предметы по объему, потом побольше. Уже в 10 классе там и по 8 предметов в один день получают дети.
Какими же предметами обладает эта школа и что она излагает для детей? Какие предметы обучаются? Вот список предметов, таких как прощение, дружба, сострадание, понимание, нежность. Это те предметы, которые изучаются в семье. И дети особенно интересно изучают эти предметы. Это не та парта, где дети сидят, послушно сложив ручки. Дети могут играть, дети могут где-то под столом сидеть и в то же самое время обучаться. И от кого они обучают? Кто их воспитывает? Родители, муж и жена или папа и мама. Они очень хорошо издают эти предметы. Они их показывают прямо на практическом занятии. То есть, когда родители прощают друг друга, когда они обнимают друг друга, когда они сочувствуют друг другу, эти предметы обучают детей, каким образом они дальше должны жить в этом мире. Но, к сожалению большому, кроме этих перечисленных прекрасных предметов, в наших семьях дети обучаются раздражению, гневу, ярости, каким-то словам некрасивым. И где они этому обучаются? В семьях. То есть школа все равно функционирует. Мы делаем вывод, как бы вы ни хотели, но ваша семья является школой. И мы не говорим, она может быть школой, она всегда школа. Что такое семья? Это школа. Хотите вы или не хотите, но вы будете обучать. Нужно нашим отцам и мамам, как педагогам, просто подумать, какие предметы мы излагаем для наших детей. Что мы там делаем в этих семьях? И этим мы настраиваем наших детей на будущее употребление этих предметов. Так как мы в жизни постоянно считаем и читаем, так и эти дети, которые выросли в семьях, где их научили раздражаться, ругаться, ссориться, драться, убивать друг друга, этому научили, эти дети в семье своей потом будут проявлять эти предметы. Еще один вопрос. Что такое семья? Семья – это больница, которая может лечить. Какие же болезни может лечить больница? Я здесь выделила несколько направлений. Это может быть лечение или исцеление, помощь в духовном смысле, духовное исцеление. Это может быть физическое исцеление и нравственное исцеление. И вы знаете, что семья действительно может стать больницей, где может человек получить помощь. Семья создается для того, чтобы друг другу помогали люди. И если получится так, что один заболел, может быть, это ошибка, может быть, это что-то специально сделано, может, человек имеет какой-то недостаток, нравственный недостаток. Так вот, семья создается для того, чтобы если один упал, другой мог поднять его. Это исцеление может проявить любой член семьи друг другу, потому что в семье должно присутствовать, по крайней мере, лекарство, которая очень хорошо исцеляет нравственные и духовные болезни. Это любовь. Только в семье она функционирует так сильно, что может спасти человека даже при физическом страшном состоянии. В настоящей семье только могут твориться такие прекрасные действия. Потому что семья – это лечебница, это больница. Интересные наблюдения проводили наши помощники, психологи. Они пришли в дом малютки. И там несколько было групп детей маленьких, отказничков. Они были маленькие еще. Некоторые были до полугода, некоторые уже годик им был. И дети не получали ласки, внимания столько, сколько надо. Потому что не было времени этим нянечкам за всеми этими детьми усмотреть одновременно. И получалась такая картина, что ребенок имеет уже 7-8 возрастом месяцев, а он еще головку не держит. Потому что с ребенком нужно как-то по-другому относиться, чем там эта возможность имеется у этих людей. Поэтому наши помощники решили помочь этим детям. И они попросили выделить им группу детей, чтобы они могли каждый день приходить к ним. И руководство пошло навстречу и выделили 10 детей. Еще было там несколько детей в другой группе. Но они сказали, мы за этими уже как-то усмотрим. Ну и хорошо. И наши люди начали посещать этих детей в течение 6 месяцев. Каждый день кто-то, двое или трое, приходили к этим детям. Они их обнимали, целовали, говорили с ними, пели для них, брали их на ручки, носили их. И что самое интересное, что дети через полгода догнали своих сверстников, которые были в нормальных семьях.
Это о чем говорит? Что физическое исцеление может быть в семье при наличии лекарства, любви, прикосновения, сострадания, помощи. Это как раз делает семью настоящей больницей. И муж, и жена могут помочь друг другу. И тогда семья действительно может существовать всегда. Но она должна быть больницей. Еще одно определение семьи, которое дали супруги, это «семья может быть раем». Есть такая поговорка: «С милым в шалаше рай». И действительно, рай. Люди считают семью раем. Должен не помешать ни дождик, ни град, ни ветер. Когда семья может быть раем? Когда она составляет самое прекрасное место на земле. Когда там атмосфера такая, что туда хочется идти. После работы никуда больше, только в семью. Вот это семья рай. Но люди, к сожалению, делают противоположное из своей семьи. Если они преподают предметы такие, как ругань, убийство, слезы, драки, это место никак раем не назовешь, и туда не хочется идти. И мы говорим: это семья, это ад, я туда не хочу. Такие семьи разводятся, потому что там предметы изучаются, нестерпимые для личности. Это унижение, это слезы, это неприятное, это страшное место. И, конечно, такое вечное существование в таком состоянии быть не должно. Люди такие расстаются. Наша задача – все-таки привести семью в состояние рая. Возможно ли это? Возможно. И я хочу утешить вас. Если бы даже у вас казалось вам, что у вас совершенно невозможные отношения, их можно исправить. Мы только посмотрим, как это сделать, куда надо смотреть и что увидеть. Еще один вопрос. Что такое семья? И ответ будет новый. Семья – это мастерская. Что мастерят? Кого готовят? Я помню, когда-то и в наших старых книгах рассказывали, что существовали мастера, которые имели учеников, которые назывались подмастерья. То есть эти мастера обучали молодых, даже мальчиков. И мы знаем много случаев такой из русской литературы, когда подмастерьями были очень знаменитые сегодня люди. Они учились тот сапоги делать, тот еще что-нибудь. И Библия даже рассказывает, что многие апостолы знали вот такие разные способы трудов, как заработать деньги. Они учились этому, в семье учились этому. И семья является такой вот мастерской. Кого же она имеет как подмастерье, кого готовит? И какие навыки дает в мастерской папа, мама своим детям? Первые навыки – это навыки ведения хозяйства. Сколько есть детей – это все подмастерья, которые помогают, которые готовы взять на себя какую-то часть ответственности. И вот самое интересное, если родители не делают свою семью мастерской, если их дети растут бездельниками, если они не являются вот этими помощниками, причем помощниками не из-под палки, а помощниками для души, с радостью выполняя какую-то работу. Если этой атмосферы в доме нет, кто же вырастет с этой семьи? Какие девочки вырастут, когда они никогда не мыли посуду, когда они никогда не убирали постель за собой? Все за них делала мама или бабушка. Девочки только знали одно – сидеть у зеркала, отращивать ногти, ухаживать за своим лицом, одеваться, и причем деньги за это все брать с родителей. И если такая мастерская, кого она воспитает? Какое будет новое поколение? Итак, навыки ведения хозяйства должны быть одним из предметов, которым обучает такое учебное заведение, как семья. Можно назвать даже это вуз. Потому что высшего учебного заведения воспитания навыков ведения хозяйства с самого детства нет. Если ребенку 3 года, он уже должен знать, что у него есть в семье какая-то обязанность. Пусть это будут маленькие обязанности, но дети должны с 3 лет иметь свои обязанности. И они должны усовершенствовать свою работу. А родители должны им помогать в этом. Навыки ведения хозяйства должны иметь не только девочки, но и мальчики. Сегодня беда буквально общества. Мальчики имеют желание создать семью, они хотят жениться, они встречаются с девушками и заявляют родителям, что они хотят жениться, уже создавая семью. В самом деле этот мальчик, он никогда не держал никакого инструмента в руках, он не умеет гвоздь забить.
Он не умеет ничего делать по хозяйству. Долго ли будет существовать такая семья? Вот это и есть ответом то, что мы наблюдаем. Не будет существовать такая семья. Если у них финансовое обеспечение, они могут пригласить кого-нибудь из мастеров, кто это умеет делать. А если у них денег нет, а если кризис, а если зарплата небольшая, и мы не можем пригласить, так вот, я приглашаю всех родителей, пап и мам, чтобы они обучали своих детей всем навыкам хозяйственным. Девочки должны уметь и шить, и вязать, и варить, знать принципы здорового образа жизни. Мальчики должны работать и с деревом, и с гвоздями, и с топором, и с молотком, и с отвертками. Они должны знать это все. Это делает семья. Если уже женился парень и хочет это все обучиться этому, это получается очень трудно. Да и лень. Уже у него нет навыков этих. Оно ему это совершенно не нужно. Еще один предмет, который изучается в этом учебном заведении. Умение вести семейный бюджет. Оказывается, этому надо учить в семье. Семейный бюджет – это умение жить теми средствами, которые получаем. И каждая семья сегодня, каждый месяц задумывается над своим состоянием финансов. Не хватило на 2 недели, не хватило до зарплаты 10 дней, не хватило 7 дней. Почему так получается? Люди не умеют жить по бюджету. Как же составляется семейный бюджет? И главное, что семья может научить своих детей жить по бюджету. Как это делается? Опять же, этот возраст, 3 года. После 3 лет каждая семья должна обучать детей своих жить по бюджету. Как это можно сделать? Когда папа получает зарплату, или мама, и вместе получают они, в какой-то день они садятся всей семьей вокруг стола, выкладываются на стол деньги, которые имеются в наличии. И вот сейчас проходит деление наших средств. Ребенок тоже сидит, ему 3 года, 5 или 8 или 10 лет, но уже с 3 лет он за этим столом бюджетным сидит. И он видит, как мама и папа считают все денежки. Потом они отделяют часть по назначению. Какие-то они отделяют на храм, какие-то на одежду, на питание, на коммунальные расходы. Если есть машина, на машину. И ребенок все это слушает. Но у ребенка в руках конверты, на которых написано или нарисованы рисуночки, что это за деньги. Если там нарисована одежда, он туда ложит отделенные деньги на одежду. Ребенок это сам туда своими ручками засовывает эти деньги. Второе – на питание. Он другой конвертик, что мама с папой отделили. На еще какие-то расходы. Все это сам ребенок делает своими руками. Такие дети, зная, куда эти денежки идут, никогда в магазине или в игрушечном магазине не будут орать вам на весь вестибюль «хочу игрушку», «купи мне игрушку», потому что он очень хорошо понимает, где деньги, по каким конвертам разложены. Если ребенок хочет игрушку, можно в семейный бюджет написать статью «игрушка», какую он хочет, «медвежонок», и мы пишем «медвежонок», берем конверт и пишем «медвежонок», и с каждой зарплаты мы откладываем денежки на медвежонка. И ребенок знает, вот накопится сумма, и мы пойдем покупать медвежонка. Это будет первый медвежонок из семейного бюджета, но урок для этого ребенка будет на всю жизнь. Он будет знать, как не брать кредитов, как не одалживать так, что потом отдать невозможно? Он никогда этого делать не будет. Он будет жить в той рамке бюджетном, который в данный момент у него есть. А ведь эти кредиты и эти долги – это та петля, которую сатана сегодня предлагает людям. Пожалуйста, возьмите. Как рассчитываться будете – это уже не важный вопрос. А это как раз важный вопрос. Как отдать? Будет ли возможность отдать? И в больших случаях это получаемый отрицательный ответ. Отдать невозможно. И почему такая беда пришла в наши семьи? Потому что никогда не обучают наших детей жить по бюджету. И мамы должны жить по бюджету, и папы должны жить по бюджету, вкладываясь в те рамки, какие есть. Если нам нужно больше денег, что делаем? Зарабатываем. Мы ищем дополнительный доход, чтобы плюс был в семье, чтобы не было большого дефицита. Итак, обучение в этом вузе аккуратности и чистоплотности происходит именно в семье. Это еще одна мастерская, которая готовит специалистов по чистоплотности и аккуратности. Очень интересное наблюдение, психологические. Оказывается, в жизни человека есть период,
которая составляет только один год, когда можно ребенка научить быть аккуратным, чистоплотным, иметь чувство долга на всю жизнь. И это один год. Если вы думаете, что это с 18 лет, глубоко ошибаетесь. Это расстояние возраста от 2,5 лет до 3,5 лет. Вот это мамам и папам Бог дал период обучать детей чисто плотности и аккуратности. Как вы помните, я говорила, что ребенка нужно обучать разным трудам, начиная с 3 лет. Как раз потому, что у ребенка есть этот период от 2,5 лет, когда у него есть психологическая потребность нравиться маме. Если мама скажет: «Это мне очень нравится, ты молодец», ребенок будет из всех сил это делать. И если в это время мама ему показывает, как складывать одежду, как складывать игрушки, и маме это нравится, вот в течение года ребенок учится этому, и он будет на всю жизнь аккуратист высшей марки. Это ребенок никогда не оставит игрушку где-то в углу. Потому что у него уже за год такая привычка выработалась, что он уже не может выдержать, если что-то лежит не на месте. Но это время от 2,5 лет. Сколько родителей об этом знают? Почему родители плачут, приходят на консультации к психологам, консультируются по поводу, что делать с моим детем? Посуду не моет, ложки на место не ложит, не кладет ничего на свое место, ни с одежды, ни с книг, ничего. Дома такой рейвах, что невозможно, бабушка не успевает, и я не успеваю, как мать, это все убрать. Почему родители должны убирать за взрослыми детьми? Потому что они их не обучили принципу аккуратности, чувству высокому долга, чтобы все лежало на своих местах. Если мы не успели сделать это вовремя, мы имеем большую проблему. Потому что чувство, что я хочу нравиться маме, и это для меня очень дорого, бывает только в этот период. Выше уже мы смотрим, наблюдаем другую картину. Приходит ребенок со школы, бросает рюкзак в одну сторону, рукавицы в другую, швыряет ботинки по всей комнате, и мама ему говорит из кухни: «Убери, что это валяется у тебя? Убери рюкзак, положи на место, мне это очень не нравится». И вот 8-летний ребенок может сказать маме из своей комнаты: «Если тебе не нравится, убери сама». Потому что для него этот принцип «не нравится маме» потерял свой глубокий психологический смысл. Мы потеряли время, а ребенок потерял возможность научиться такому хорошему предмету, как аккуратность и чистоплотность. Итак, что такое семья? Еще один вопрос. И отвечаем: семья – это союз двух любящих сердец. Это соединение двух навсегда. Но в основе этого брака должна быть любовь. Если нет любви, а есть какие-то другие основы для брака, то ли просто понравилась девушка или парень, то ли это выгодно, то ли я должен уже на ней жениться, то ли там мама и папа богатые, то ли эта девушка образована хорошо или парень, это не основание для семьи. Для семьи, которая будет существовать и функционировать, и отвечать на все эти вопросы правильно, нужна любовь. Нужно очень крепкое основание. И поэтому, если мы знаем и хотим, чтобы наши семьи были крепкими, чтобы наши семьи были школами, хорошими школами, выпускающие отличников, чтобы наши семьи были вузами, которые дают хороший уровень разных специальностей для наших детей. Если мы хотим, чтобы наша семья была больницей, которая лечит души человеческие и сердца, мы должны посмотреть на семью другими глазами. Теми глазами, которыми на нее смотрит Творец, Господь. Он говорит, что это союз двух любящих сердец, который никогда не должен разрушаться, который никогда не должен уничтожаться. И если мы так понимаем о семье, наши семьи будут раем. Чего я вам от всего сердца желаю. Спасибо вам за внимание.

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Мы продолжаем изучать книгу Откровения, и на наши вопросы отвечает священнослужитель, магистр богословия Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, рада вас приветствовать. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, мы продолжаем изучать Апокалипсис, книгу Откровения. И в этой книге, как, собственно, и во всем Священном Писании, часто встречается образ книги. Вот, например, в Священном Писании часто речь идет о книге жизни. В том же Откровении речь идет о книге, которую никто не мог распечатать, кроме закланного Агнца. И в одной из глав также книги Откровения тоже речь идет о том, что пророку Иоанну, апостолу Иоанну, было повеление от Бога взять книгу и съесть ее. Что это за загадочные слова? Что это за символ?
3: Да, безусловно. Мы с вами находим в книге Откровения уже в 10 главе описание некой интересной встречи, которую имеет Иоанн с Божьим представителем. Итак, мы с вами читаем, что говорит в руке, 10 глава, 2 стих, в руке у него была книжка раскрытая. И вот что же это за раскрытая книга? Нужно сказать, что в принципе в Священном Писании мы находим с вами несколько текстов, где речь идет о книгах, которые имеют присутствие, данные Богом для человека. Ну, вот в частности, например, хочу вас пригласить посмотреть на книгу пророка Даниила. И Даниил, когда получил от Господа свое видение и откровение, то, что интересно, 12 глава книги пророка Даниила, 4 стих, Бог говорит Даниилу: «Сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножится ведение». Итак, мы видим с вами, есть книга, которая была написана Даниилом, и Богом дается повеление Даниилу: «Запечатай эту книгу». То есть эта книга должна быть закрыта, запечатана, но не навеки навсегда. Написано до последнего времени.
2: В каком смысле запечатано? В том, что у людей не будет к ней доступа? Или имеется в виду то, что она будет непонятна?
3: Исходя из того, как в истории понимали книгу пророка Даниила, нужно сказать, что как книга она всегда была. Она присутствовала, и даже когда когда нашли на кумранских раскопках рукописи, древние рукописи в пещерах возле Мертвого моря, то книга пророка Даниила там была. И когда археологи датировали, в каком году эти книги были, рукописи написаны, то было найдено, что это где-то второй век до нашей эры. И книга пророка Даниила была. Значит, если она была, была написана, ее читали. Но что самое интересное, Даниилу сказано: ты запечатай ее. В каком смысле? В каком смысле она была закрыта? Мы видим с вами, 4 стих заканчивается словами: последнее время многие прочитают ее и умножится ведение. Какое время Библия называет последним? Если мы с вами будем читать пророков, если мы будем читать апостолов, то мы найдем, что последним временем в Священном Писании всегда называется время перед пришествием Иисуса Христа, перед вторым пришествием.
2: Но, по-моему, еще апостол Иоанн, если я не ошибаюсь, писал «Дети, последнее время». А это он писал, извините, 2000 лет тому назад.
3: Безусловно. Он писал тогда, потому что ожидания пришествия Иисуса Христа, они были всегда. И эти ожидания, они были подкреплены действительно на основании того, что написано в Священном Писании. Но мы можем сказать одну очень важную истину о том, что все то, что написано было в Священном Писании как пророчество или предсказание признаков последнего времени, в то время еще не все исполнилось. Когда были апостолы, когда они проповедовали, да, они проповедовали по всему тогдашнему цивилизованному миру. И для них казалось, что проповедь Евангелия завершается. Ведь мы можем найти с вами в Евангелии от Матфея, в 24 главе, очень интересное определение, которое дает Господь Иисус для апостолов, а через апостолов и для нас, о времени, что будет означать последнее время, пришествие Иисуса Христа. 14 стих 24 главы Евангелия от Матфея говорит: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, по всему миру, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Апостолы, когда смотрели, что они проповедовали Евангелие, они проповедовали все Средиземноморье, весь цивилизованный тогдашний мир, который для них был известен, они охватили проповедью Евангелия. Но они не охватили еще весь земной шар. Ведь еще существовали континенты Америки, Австралии, весь континент Африки, еще Азия существовала, куда они не дошли, на территорию Азии, то, что мы сегодня с вами знаем, как территория Китая, Монголии, оттуда не была распространена проповедь Евангелия. И поэтому они говорили об этом, исходя из того, что они знали. Мы с вами сегодня знаем, что действительно то, что сказал Христос, проповедано будет Евангелие всем народам, это уже реально исполнилось. Потому что сегодня уж благодаря спутникам, благодаря самолетам, благодаря современным технологиям на земном шаре практически не осталось того места, которое не было бы исследовано человеком. Не осталось уже ни одной народности, которую бы человек не нашел и не вступил в контакт. Да, конечно, есть народности, которые живут более примитивной жизнью, есть более цивилизованные сообщества, но при этом нужно признать тот факт, что человек везде проник. Но что интересно, нужно сказать, что Бог сегодня благословение дает всем, кто, идя и открывая новые земли, открывают их с миссией благодати и добра. Ведь посмотрите, кто были первооткрывателями? Зачастую это были христиане. Это были христиане, которые несли Евангелие. И сегодня христианская церковь различных вероисповеданий своей миссией и задачей ставит одно – распространение Евангелия, Слова Божьего, вести об Иисусе Христе, вести надежды. Поэтому мы говорим, что это было последнее время. И пророку Даниилу было сказано: «Ты свою книгу запечатай, и она будет запечатана до последнего времени». То есть до времени, которое будет перед пришествием Иисуса Христа. И когда мы читаем с вами признаки, которые оставляет Иисус Христос в Священном Писании, которые будут показывать, что время последнее, мы видим, что сегодня все эти признаки сбываются. Мы упомянули с вами только один из признаков, что Евангелие будет проповедано всем народам. И Господь говорит также о том, что на земле будут определенные происходить события, бедствия, катаклизмы, землетрясения, болезни, которыми человек не будет знать, как бороться. На земле будут происходить войны постоянно, и будут кровопролитные войны, которые будут уносить множество жизней людей. Мы видим с вами это. Это происходит сегодня все более масштабно.
2: Ну, кажется, что это происходило всегда.
3: Но масштабы...
2: И войны, и болезни, и чума, холера.
3: Но вы обратите внимание на масштабы. Каковы масштабы тех бедствий, которые сегодня происходят? Какова периодичность, если, скажем, даже сегодня исследователи, которые исследуют периодичность землетрясений, которые происходили на Земле. Раньше землетрясения, если были там одно, два в год, три, сегодня нашу Землю трясет каждую неделю, а то и по нескольку раз в неделю. И землетрясения, они очень являются катастрофичными для человеческого общества. Они уносят множество жизней. Если мы говорим о войнах, простите, войны средних веков и войны сегодня – это разные вещи. Если в средние века человек в войне мог уничтожить один, там, небольшое количество людей, сегодня человек даже лично может и не присутствовать, ему достаточно отправить
2: оружие массового поражения,
3: и гибнут люди тысячами. Мы видим с вами совершенно другое. Происходят другие условия сегодня, другой масштаб тех катаклизмов, катастроф, которые происходят. И Господь это видел. И поэтому Он говорил, что в последнее время откроется то, что сокрыто. И, конечно, нужно сказать, что сегодня книгу пророка Даниила мы можем увидеть и понять гораздо лучше, чем это было раньше.
1: Открытая книга.
3: Я сегодня с полной уверенностью могу сказать, что исследуемая нами сегодня книга Откровения, она является продолжением книги пророка Даниила. Она является продолжением, потому что мы можем читать книгу Откровения вместе, параллельно с книгой пророка Даниила, и увидеть, насколько они взаимосвязаны друг с другом. С одной стороны, в символах, с другой стороны, в цифрах, в числовых некоторых пророчествах, которые встречаются как у Даниила, что пророк Даниил писал свою книгу еще в 6-7 веке до нашей эры. А Иоанн Богослов пишет книгу Откровения в 1 веке нашей эры, спустя 600-700 лет после Даниила, но при этом прослеживается прямая взаимосвязь. И мы сегодня, когда смотрим на то, как накладывались исторические события, на то, что было описано Даниилом и как это открыто Иоанном, мы видим, как это открывается для нас сегодня. И поэтому мы можем сказать, что то, что сказано было здесь в 10 главе книги Откровения, что стоял ангел и в руках была книга, раскрытая, мы можем сказать, что речь идет теперь о тех всех пророчествах, которые на протяжении длительного времени были непонятны для людей, сегодня они становятся более открытыми. Благодаря тому, что мы, читая пророчество сегодня, пророческую книгу Даниила, пророческую книгу Откровения, пытаемся увидеть как кальку те события, которые были в истории, как они нашли свое отражение в тех предсказаниях, которые были. Мы видим, что когда Иоанн писал, он многое писал, как бы глядя вперед. Он до конца даже многое не мог объяснить, что это будет и как. Он просто записывал. То для нас сегодня немножко легче, потому что мы теперь берем то, что Иоанн говорил, и смотрим, а как это все было, насколько оно все совпадает с тем, что Иоанном было предсказано наперед, а мы смотрим уже назад, и мы видим, исполнилось одно, исполнилось второе, исполнилось третье, и остались некие небольшие детали последних пророчеств, которые дал Иоанн, чему надлежит еще исполниться. И, конечно, у Иоанна мы с вами находим все его пророчества, они заканчиваются такой торжественной вестью. Вестью о пришествии Иисуса Христа. И, конечно, пришествие Иисуса Христа является для всех нас, людей, неким радостным событием. Почему? Потому что мы с вами находим, что пришествие Иисуса Христа, оно положит конец смерти, страданию, слезам, болезни. И это радость. Это радость, которую мы с вами находим, когда открываем эту раскрытую книгу Слова Божьего.
2: Но некоторых людей пугает, я думаю, второе пришествие не меньше просто вселенской катастрофы. Потому что это означает конец нашего мира, так или иначе. А что значит конец нашего мира? Это значит конец моей привычной жизни, конец моему земному счастью, конец моему земному существованию.
3: Да, конечно, я понимаю те чувства, которые могут вызывать сегодня у человека осознание того, что пришествие Иисуса Христа многому положит конец. Но если мы понимаем, что конец-то будет положен только лишь негативному, а все прекрасное получит свое продолжение, то это вселяет в нас радость, потому что нам уже не придется плакать от того, что кто-то кого-то обижает, унижает. Нам не придется скорбеть от того, что мы теряем родных и близких, когда мы их провожаем в последний путь, что они умирают. У нас не будет скорби от того, что кто-то кого-то обидел, ударил, оскорбил. У нас не будет болезни. Это-то дает нам надежду. Самое главное, что мы считаем ценным в нашей жизни на фоне того, что мы ожидаем в будущем.
2: А почему ангел повелел Иоанну съесть книгу?
3: Вот этот образ поедания, он связан с тем, что обычно, что человек вкушает, это становится частью его естества. Все, что мы с вами едим, в нашем организме, оно расходится по микроэлементам, и наш организм получает, естественно, жизнь и силу для существования. Когда речь идет о том, чтобы что-то съесть, речь идет о том, чтобы это стало частью твоего естества, чтобы ты в это поверил, чтобы ты этим жил. То есть, когда Иоанну говорит ангел «возьми, съешь», Он говорит, возьми и пусть вот это, что написано в этой книге, наполнит твое духовное естество, чтобы ты веровал в это, жил этим, чтобы ты ожидал того, что написано в этой книге.
2: А также здесь еще одни странные слова. Она, то есть эта книга, будет горька в чреве твоем, а в устах твоих будет сладка, как мед. Это как
3: вот,
2: понимать?
3: Вот здесь как раз мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что раскрытая книга, как книга пророка Даниила, так книга Откровения, заканчивается радостной вестью о пришествии Иисуса Христа. И о том, что пришествие Иисуса Христа, оно положит конец горю, смерти и страданиям. И Бог воссоздаст первозданный прекрасный мир, в котором все любящие Бога смогут жить так, как Бог хотел, чтобы жили Адам и Ева. И это радостное событие, это сладкое событие. Но здесь есть одно небольшое такое «но». Бог сказал, что ожидание продлится до того времени, когда вот эта весть надежды и радости будет проповедана всем народам. И как вы уже сегодня заметили, что апостолы тоже говорили в свое время, что это время последнее. Но от времен апостолов до наших дней прошло уже почти 2000 лет. И это время, получается, откладывается. Вот здесь я хотел бы прочитать два библейских текста, которые являются очень значимыми, на мой взгляд. Прежде всего, книга пророка Аввакума, 2 глава, мы с вами можем прочитать 3 стих. Это слова Господа Бога, как ответ на тоже вопрос пророка, когда пророк спрашивает, сколько же, Господи, ты не исполняешь то, что ты сказал? И Господь говорит, видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. Обратите внимание, не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется и не отменится. Нам, людям, очень часто хочется, чтобы действительно наступило результат, решение сейчас, вот когда я хочу. Это часто в наших обстоятельствах жизненных бывает, когда мы о чем-то молимся Богу, просим о какой-то своей жизненной ситуации, мы говорим, Господи, вот этого, этого, дай мне, я хочу вот это, разреши вот эту проблему и вот эту ситуацию в жизни. И не всегда все получается. Для нас обетования Бога являются сладкими, приятными. Бог говорит, что все, что попросите, я дам вам. И для нас это так сладко, так приятно. Но потом, когда мы молимся, и не все получается, как бы мы хотели, для нас горько. Разочарование становится. Мы унываем. Почему Бог не отвечает нам? И вот здесь то, что мы читаем с вами в 10 главе, когда Иоанну сказано, говорит, съешь эту книгу. Пусть она наполнит твое естество ожиданием пришествия. Тебе будет сладко, что пришествие будет, и конец греху и злу наступит. Но Бог предупреждает, но во чреве тебе будет горько. Горько от того, что не все исполнится сразу, и ожидание оно продлится. Но Бог говорит, еще через пророка Аввакума, говорит, хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется и не отменится.
1: Открытая книга.
3: Здесь же хотел бы также прочитать слова апостола Петра, которые он говорит во втором послании своем, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Бог долготерпит. Бог все-таки продляет время для того, чтобы все живущие на земле, чтобы любое самое

0: очень важный с точки зрения того результата, который будет от этой информации. Потому что, узнав эту информацию, теперь человек делает сам выбор.
1: Что ему с этой информацией
0: делать? Что делать? Вот сегодня мы с вами живем в нашем обществе, 21 век на дворе. Сегодня мы живем в кругу людей, и каждый человек лично сам определяется в своих отношениях по отношению к Богу. Является ли Бог для этого человека авторитетом? Является ли Бог для этого человека спасителем? Все это человек сам лично в своей жизни определяет в своих отношениях с Богом. И поэтому, конечно, когда человек получает эту информацию, он сам определяет, что с ней делать. Поверить этому или нет. И мы видим с вами, что когда Иоанну было сказано об этой книге, мы читаем в 10 главе, что «съешь ее, в устах она будет сладко, во чреве будет горькой». И объясняет в 11 стихе, почему время вот этой вот горечи, оно наступит. Но какова миссия будет дальше тех людей, которые узнают о пришествии Иисуса Христа, и, может быть, время ожидания продлится. Мы читаем с вами 11 стих. «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах, племенах, языках и царях многих». Господь говорит, когда ты узнаешь это, ты все-таки должен продолжить со своей стороны проповедовать Евангелие. Сегодня Господь каждому из нас, людей, христиан, живущих на земле, дает надежду в том, что мы в пришествии Иисуса Христа имеем шанс, возможность обрести жизнь вечную. Это наша надежда. Но с другой стороны, Господь говорит о том, что мы являемся теми, кто должны быть для окружающего нас мира вестниками или свидетелями Царствия Божьего. Мы являемся теми, кто должны окружающему нас миру рассказать о Спасителе Иисусе Христе. Вот почему сегодня, когда я говорю о христианах, я имею глубокую печаль, когда вижу, что христианство сегодня является просто формальным христианством. Когда люди ограничиваются в своей жизни определенным выполнением каких-то треб, каких-то обрядов, каких-то внешних форм и ритуалов и думают, что это и есть христианство. Но ведь не в этом суть христианства. Суть христианства заключается в том, что, уверовав в Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, человек идет и другому человеку рассказывает о той надежде, которую человек обретает. Это и есть истинное христианство. Сегодня, к сожалению, в христианском мире люди больше замкнуты на своей личной жизни, ищут, чтобы Бог удовлетворял личные потребности только самого человека, но при этом не задумываются о том, что Бог каждого из нас направляет быть для другого помощью, поддержкой. И Бог говорит, служите друг другу, заботьтесь друг о друге. И только тогда вы приблизите время Царства Божьего. Царство, которое принесет для вас радость. Ту сладость, которую все ожидают, которую ожидали еще Авраам, ожидали пророки, ожидали апостолы, о чем они говорили, что скоро придет Господь. Они этого все ожидали. Но теперь эта радость является для нас уделом, который вскоре для каждого человека наступит.
1: Василий Иванович, вы говорите, мы можем приблизить это царство. Это значит, что мы каким-то образом можем повлиять на решение Бога, в конце концов, вот прийти во второй раз. Или у Бога этот час и день уже определен. Ну, понятно, нам об этом неизвестно. Библия говорит, что о дне сём и часе никто не знает. Но все равно у Бога есть какой-то план. Он планирует когда-то прийти. Мы что, каким-то образом можем это ускорить, изменить эту дату?
0: Вы знаете, Бог и независим от нас, и зависим. Бог зависим от нас, от людей, только в том, чтобы мы были теми, кто другим людям принесет весть надежды. И Бог это поручение дает людям. Бог мог бы послать ангелов, чтобы они пришли, выполнили эту миссию, том, чтобы рассказать другим людям об Иисусе Христе как

0: Спасителе. Бог может это сделать. Но для Бога важно, чтобы каждый человек лично был тем, кто, обретший спасение в Иисусе Христе, этим спасением мог поделиться и с другими. Потому что только таким образом человек, обретая этот опыт, того, что он служит другому, начинает понимать правильно миссию своего бытия на земле. Ведь, в принципе, наше существование на земле, оно не должно быть эгоистичным, когда мы думаем только об удовлетворении своих личных желаний. Оно не должно быть эгоистичным с тем, чтобы получать от Бога только удовлетворение своих желаний. Бог сегодня ожидает от каждого из нас, чтобы мы служили друг другу, чтобы мы рассказывали, чтобы мы помогали, чтобы мы своим примером показывали, как должно быть честным, справедливым, что означает для меня Христос, кто такой Христос. Об этом должен рассказывать не священник в церкви, об этом должны рассказывать родители своим детям, друзья своим друзьям, чтобы действительно как можно быстрее в этом мире все люди смогли определиться в своем отношении к Богу. И когда мы, как люди, определимся в своем отношении к Богу, каждый, тогда Господь придет на нашу землю.
1: То есть мы все-таки действительно можем повлиять на какие-то события?
0: Безусловно. Безусловно. Вот по этой причине Господь, когда дал Иоанну эту открытую книгу, Он сказал: «Съешь, ты будешь испытывать радость от того, что ты, когда узнаешь о скорости пришествия Иисуса Христа, о близости этого, ты будешь испытывать, может, некоторую горечь, что время отодвигается». И мы сегодня с вами смотрим, на дворе уже 21 век, ожидания продолжаются. Но Он говорит: иди и расскажи другим людям о надежде, которую ты имеешь. И подари мир и радость и счастье ближним. И этим ты будешь содействовать тому радостному событию, когда печаль, смерть, скорбь, горе на земле прекратятся.
1: Благодарю вас, Василий Иванович, за эту беседу. Спасибо. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки, ноги онемели, без движения третий час.
4: Поднимайся, выпрямляйся, сделай шаг.

0: Итак, предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие. Каждый день мы будем делать с вами определенный комплекс упражнений. Чтобы гимнастика была действительно зарядкой для организма, ее нужно делать в хорошо проветренном помещении. Дышите глубоко и ритмично, вдыхая через нос и выдыхая через рот. Это очень важно. Ну что же, если вы готовы, то мы можем начать. Ну а вы, друзья, как настроение, как готовы? Тогда встаем. Итак, ребята, первое упражнение. Представьте, что вы находитесь в лесу, и вам хочется вдохнуть воздух полной грудью. Ноги на ширине плеч, руки вдоль тела, на вдохе руки вверх и выдыхая опускаем вниз. Пожалуйста, вдох, вдох, выдох. Молодцы! Следующее упражнение. Будем делать упражнение для шеи. Стоим, ноги на ширине плеч, руки на пояс. Птичка чистит перышки на грудке. Наклоняем голову вперед. И выпрямляемся. Выдох. Пожалуйста, вдох.
1: Выдох.
0: Вдох.
1: Выдох.
0: Хорошо наклоняем голову. Касаемся подбородком груди. Вот так. Вот хорошо, молодцы. Растягиваем заднюю поверхность шеи. Молодцы. Хорошо, еще разочек. Еще. Здорово. Следующее упражнение. Упражнение называется маятник. Все станет так же. Наклоняем голову к правому и к левому плечу, касаясь ухом плеча. Пожалуйста. Вправо, выпрямились, влево. Выпрямились. Вправо и влево. Вдох, выдох. Хорошенько растягиваем боковую поверхность шеи. Не заваливаем голову, а касаемся вот так. Вот так. Касаемся ухом плеча. Хорошенько стоим. Не забываем о том, чтобы у нас была хорошая осанка. Так, можем наклонять ниже. Молодцы. Итак, следующее упражнение. Теперь мы будем с вами делать упражнение для рук. Но прежде всего мы разомнем с вами кисти. Ульяна, тебе много приходится в школе писать, скажи мне?
2: Да.
0: Руки устают? Кисти. Поэтому мы должны их размять. Сейчас будем делать упражнение для кистей. Так, представьте, что мы с вами куклы. И у нас руки на шарнирчиках. Эти шарнирчики надо размять. Стоим, ноги на ширине плеч. Руки вытянули, сжали в кулаки. И поворачиваем в одну сторону кисти рук. Поворачиваем энергично, хорошо. Вот так, вот молодцы. И в другую сторону. Хорошо. И еще раз в одну сторону. Молодцы. И в другую. Так, стряхнули руки, расслабились. Кукла продолжает наше упражнение. Теперь будем разминать локтевые суставы. Вытянули руки. Угу. Хорошо. И вот представьте, что они висят у вас. И делаем вращательное движение внутрь. Так, плечи. Плечи у нас не поднимаются. Хорошо, Марина. А голову мы держим прямо. Правильно? Так, и в обратную сторону. Пожалуйста, энергично. Не забываем о дыхании. Дышим через нос, выдыхаем через рот. Хорошо. Умницы. Встряхнули руки. Следующее упражнение. Кукла продолжает делать разминку. И мы разминаем наши плечи. Вращательные движения плечами. Назад. Забываем про дыхание и хорошую осанку. Энергичнее можно делать, Марина, это упражнение. Вот так, хорошо. Все получается, если захотим. Хорошо. И теперь вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Хорошо. Сейчас мы будем делать упражнение для ног. Стоим, ноги вместе, руки на поясе. Сгибаем и разгибаем пальцы ног. И раз, два, три, четыре. Раз, два. Наступаем. Раз, два, три, четыре. Весело, энергично. Раз, два, три, четыре. Энергичнее, Олег. Вот так. Вот молодцы. Хорошо. Остановились. Мне кажется, мы с вами застоялись. Давайте с вами немного походим. упражнение «Цапля». Мы будем поднимать руки на поясе. Поднимаем поочередно правую и левую ногу. Подняли вверх правую. Раз. Опустили. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Не сгибаемся. Спина прямая. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И теперь цапля пошла у нас. Пошла по болоту. Так. И пошли по кругу. Раз. Два. Энергично. Выше колена. Хорошо. Выше колен. Тянем носок вниз. Ульяна, вот так, молодцы. Вот она, цапля, побежала. Хорошо. Еще, еще, еще, еще идем. Энергично. И становимся на места. Хорошо, цапля пришла. Следующее упражнение. Выпады в сторону. Стоим. Ноги на ширине плеч. Руки на поясе. Выпад в сторону правой ногой и руки в сторону. Выпад влево и тоже руки в сторону. Итак, начинаем в правую сторону. И выпад, встали, выпад, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. От ровно в сторону. И раз, два, раз в сторону, раз, два. Хорошо, молодцы. И еще разочек делаем. Раз, два. Ульяна, Марина. Хорошо. И еще раз. И еще раз. И еще раз. Закончили. Следующее упражнение. Теперь упражнение «Большие деревья качаются». Стоим. Ноги на ширине плеч. Руки вверх. И наклоны в сторону вправо. Влево. Представьте, что дует ветер. Сначала слегка, не так сильно. Легкие покачивания. Покачивания в сторону в сторону. И вот ветер дует сильнее, сильнее. И мы сильнее наклоняемся. Хорошо. Деревья сильно наклоняются. Молодцы. Не так сильно. Это у тебя уже ураган, Марина. Буря.
2: Вьюга.
0: Хорошо. Отдохнули, расслабились. Ну что же, ребята, продолжаем наш комплекс и переходим к упражнениям на полу. Садимся на пол, ноги вытягиваем перед собой и опираемся сзади на руки. Упражнение для ступней. Мы будем с вами вытягивать сейчас наши носки и тянуть их на себя. И, пожалуйста, раз, два, три, вытягиваем больше, больше носочки и на себя. Раз, два. Вытягиваем. Вот так. И на себя потянули. Хорошо. Хорошо. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Теперь немного раздвинем ноги. И будем продолжать упражнение для ступней. Поворачиваем ноги носками внутрь. И в обратную сторону. Пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8. Закончили. Следующее упражнение называется «Короткие и длинные ноги». Сидим так же. Мы будем сгибать и разгибать ноги. Пожалуйста. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох. Раз, два, три, четыре. И закончим. Следующее упражнение. Садимся на колени. Стоим на коленях. Упражнение называется «Пружинка». Ноги чуть-чуть можно расставить. Руки на поясе. Стоим на коленях, Марина. Отклоняемся назад и сохраняем прямую линию. И как бы пружиним это упражнение на внешнюю поверхность бедер, да? Пожалуйста. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Отклоняемся насколько можем, сохраняем прямую линию. Выдох. Вдох. Хорошо, умницы, молодцы. Вдох, выдох. И еще вдох, выдох. Вдох, наклонились. выдох. И еще вдох, выдох. Закончили. Теперь будем делать упражнения для брюшного пресса. Ложимся на пол. Стараемся прижать поясницу к полу. Руки вдоль тела. Будем поднимать плечи и тянуться, стараться тянуться руками к носкам. Пожалуйста. Вдохнули. Выдохнули. Вдох. Выдох. Тянемся лучше. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще, еще, еще. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Марина, у тебя очень хорошо получается. Еще раз выдох. Еще вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Лежим. Сгибаем в колени правую ногу и вытягиваем ее вверх. Согнули, вытянули. Согнули, вытянули, положили. Теперь левая нога. Согнули, вытянули. Согнули, вытянули. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох. Молодцы. Энергично делаем. Вдох. Выдох еще. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох еще раз. Вдох. Выдох. Молодцы. И последнее упражнение. Оно называется качели. Сели, обхватили себя руками колени. И раскачиваемся, как на качели. Поехали. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре. И сели. Сидим. Ну что ж, дорогие ребята, наш комплекс завершен. Я надеюсь, вы взбодрились. Мы завершили с вами зарядку на сегодня. Мы сделали хорошую разминку и тем самым помогли нашему сердцу лучше работать. Делайте зарядку каждый день. Вы будете себя чувствовать бодрыми и здоровыми и уверенными людьми. Спасибо. Оставайтесь с нами. Вместе веселей. Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телерадиокомпания «Три ангела».
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
4: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем разговор о Божестве, о Сыне Божьем Иисусе Христе, как второй личности Божества. В книге Откровения в первой главе в стихах с 12 по 18 описывается Иисус Христос уже в своем постсуществовании. И этот термин «постсуществование» понимается как существование после его миссии на земле, смерти и воскресения. Перед нами картина Иисуса Христа уже в небесном измерении, где у нас есть возможность посмотреть, является ли эта личность Иисуса Христа отдельной от Бога Отца и природа этой личности. Книга Откровений, первая глава, стихи с 12 по 18. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, и когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Итак, перед нами описание Сына Человеческого в небесном измерении, в небесном храме, во святилище. Он представлен здесь как первосвященник. Подир – это длинная одежда первосвященников. Что этот образ и эта картина говорит нам о природе Иисуса Христа, его вознесения на небо по окончанию служения, искупления на земле? Во-первых, очень важно отметить, что в контексте первой главы книги Откровения Сын Человеческий и Бог Отец – это разные фигуры. Например, стихи 1, 2, 5, 6 и 9 говорят так. Откровение, первая глава, стихи 1, 2. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оно через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Итак, говорится о том, что книга Откровения – это откровение, нисходящее от Бога через Иисуса Христа, через ангела Иоанну, который свидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа, и то, что он видел. Перед нами картина нисхождения информации и откровения о будущем земли, где Бог Отец и Иисус Христос представлены как разные личности. Далее, 5 и 6 стих говорят: «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Этот стих снова показывает, что Иисус Христос и Бог Отец – это разные личности, разные сущности. И затем 9 стих: «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа описывают два источника информации, за которые Иоанн был в заключении. Итак, Сын Человеческий и Бог Отец – это разные фигуры по первой главе книги Откровений. Но когда мы смотрим на описание Сына Человеческого, он описывается языком и образами, которые показывают, что он также божественная личность, как и Бог Отец. Иоанн Богослов, описывая Сына Человеческого, пользуется языком и атрибутами которые использовал для описания Бога Отца в Ветхом Завете пророк Даниил. Даниила 7 глава, стихи 9 и 10. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его – пылающий огонь». Позже, в стихах 13 и 14, подходит Сын Человеческий. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему». Итак, Ветхий днями и Сын Человеческий – это две разные фигуры, разные личности. Но самое удивительное – это то, что для описания Сына Человеческого в книге Откровения в первой главе Иоанн Богослов атрибуты и язык, который описывал Бога Ветхого днями в Ветхом Завете. То есть сказано, что глава его и волосы белы, как белая волна, как снег. Это в отношении книги Откровения первой главы. То же самое для описания Ветхого днями говорил Даниил. «Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна». Далее, сравнивая 14 стих первой главы книги Откровения, мы видим, что очи его, как пламень огненный. И здесь перед нами та же самая картина в 9 стихе 7 главы книги Даниила. То есть, проводя анализ, мы видим, что Иоанн имеет очень ясную идею. Сын человеческий таков же по природе, как и ветхий днями, явленный в книге Даниила. Но в книге Даниила ветхий днями и сын человеческий – это разные личности, разные фигуры. Итак, он – это личность, Сын Человеческий, описан божественными картинами, божественными красками, но вместе с тем он Сын Человеческий. Перед нами, таким образом, представлена картина человеческой природы Иисуса Христа. И Он говорит о Себе в первой главе книги Откровения, что Он есть первый и последний, говорит 17 стих. Этот же самый язык используется в книге пророка Исаии в 41 главе, в 4 стихе, Исаия 41:4. «Делал и совершил это тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тот же». Первый и последний – это слова, которые использует для описания себя Бог в Ветхом Завете. И эти же самые слова используются для описания Сына Человеческого, явленного в Своей Божественной природе в книге Откровения. Вот в этом отрывке, в книге Откровения в первой главе, описывается Сын Человеческий, и Он описывается так, как Бог Отец в Ветхом Завете. В книге Откровений в 5 главе перед нами еще одна картина, которая показывает постсуществование Сына Божия, показывающими тождественность Сына и Отца. 5 глава вся посвящена этому, и мы обратим внимание на несколько моментов. Во-первых, описывается сидящий на престоле и Агнец, и это разные фигуры. Например, 7 стих говорит: «И он пришел и взял книгу». Он – это Агнец. Агнец подошел к сидящему на престоле и взял книгу. 10 стих говорит: «И соделал нас царями и священниками Богу нашему». Опять описывается действие Агнца. Он соделал нечто для Бога. Далее, стих 13 говорит: «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу, держава во веки веков». То есть перед нами, во-первых, вновь, как и в первой главе книги Откровения, Бог Отец и Агнец, Иисус Христос – это разные фигуры. Однако Агнец описывается с божественными атрибутами. 8 стих сообщает следующее: «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиам молитвы святых». Мы видим, что Агнец принимает поклонение, что перед этим принимал сидящий на престоле в 4 главе 8 стих. И 10 стих: «Тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков». Та же самая картина в 5 главе 13 стихе показывает, что и сидящий на престоле, и Агнец – поклонение, потому что всякое создание говорило сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков. Итак, Библия в Новом Завете, говоря о постсуществовании Иисуса Христа, описывает его как отдельную личность от Отца, но обладающую тем же статусом, той же природой, теми же божественными. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
0: Живой источник.
3: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
4: Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить с вами о сытости. В самом начале позвольте упомянуть гормон лептин. Мы упоминали его в третьем занятии, когда мы говорили о факторе сна, способствующем выработке этого гормона. Этот гормон влияет на рецепторы нервной системы, приостанавливая потребление продуктов и стимулирует расходование энергии. Для этого предлагаю вам обратить внимание на эксперимент с мышами. У мышей количество лептина, гормона, секретирующегося адипоцитами, то есть жировыми клетками организма, выделяется столько, сколько составляет сама жировая масса организма. Кажется, согласно свойствам лептина, человек, подобно мышам, должен быстро насыщаться пищей благодаря высокому уровню лептина. Но, к сожалению, сигнал, посылаемый при наличии большого количества этого гормона, не приводит к ожидаемому эффекту. То есть количество потребляемых продуктов питания не снижается и не происходит увеличение расходования энергии. Этот факт доказывает, что люди, страдающие ожирением, устойчивы к эндокринным эффектам лептина. Когда был получен искусственным путем этот гормон, то у ученого мира появилась надежда, что найден гормон, который поможет решить проблему человечества – избыточный вес. Однако устойчивость организма и слабое проявление эффекта лептина, предназначенным врачом тучным людям, развеяло всякую надежду. Таким образом, можно утверждать, что лептин не предотвращает появление ожирения при потреблении лишних продуктов питания. Напротив, система сигналов лептина включается для сохранения ресурсов энергии, необходимой организму для выживания в периоды голода.
3: Другими исследованиями было подтверждено, что люди, страдающие ожирением, очень слабо реагируют на сигналы сытости, подаваемые организмом, в то время как люди с нормальным весом достаточно чувствительны к эндогенному управлению.
4: Для нас эти исследования говорят о многом. Неестественное состояние, не острого, но все-таки голода, при котором мы желаем есть, вызвано тем, что у нас избыточный вес. Нам нужно знать пути, как выработать достаточное количество лептина, который бы работал на нас. Мы уже упоминали, что лептин в достатке мы можем получить благодаря полноценному сну ночью в течение 7-8 часов. Теперь важно увидеть, как то, что мы кушаем, больше или меньше, и как это влияет на эффект сытости в течение дня. Первая информация относится к жирам. Так, в одном исследовании было доказано, что при выборе продуктов питания необходимо учитывать, что жирами насытиться намного тяжелее, чем белками и углеводами. И общее количество жиров не должно превышать 10-15% от общего количества поступающей энергии. Этому есть подтверждение в исследованиях Дэвида Вейгла и его сотрудников из Университета Вашингтона, Соединенные Штаты Америки. Они доказывают, что пониженное количество в процентном соотношении жиров в питании приводит к снижению веса без увеличения аппетита.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
4: Мы обращали внимание на грелин, который увеличивает чувство голода и стимулирует потребление дополнительных продуктов. Этот гормон секретируется нейроэндокринными клетками слизистой оболочки нижней части желудка. Вышеупомянутые авторы пришли к выводу, что режим с низким количеством калорий усиливает активность этого гормона. А ведь именно этот режим мы избрали для себя. Мы потребляем сейчас меньше калорий. В другом эксперименте пища была насыщена сложными углеводами, то есть растительное питание, не включающее жиры, и не несла с собой высокого количества жиров. И вот таким режимом как раз-таки было показано, что увеличение гормона грелина в крови не происходит. И поэтому человек при низком количестве калорий, с низким количеством жиров, не испытывает подобное чувство голода, как было у первой группы экспериментаторов. Авторы утверждают, что в отличие от людей, придерживающихся низкокалорийного режима питания, соблюдающие режим питания с низким содержанием жиров, не снижающих при этом общее количество потребляемой пищи, могут похудеть без острого чувства голода. Сниженное употребление жиров приводит к потере веса еще и потому, что увеличивается уровень лептина в крови. И центральная нервная система получает достаточно сильный сигнал о сытости и сигналы для снижения потребления энергии. Что, конечно, позволяет человеку длительное время легче снижать вес. Вот почему нам важно просмотреть, в каких продуктах содержится достаточно большое количество жиров.
3: Представляем вашему вниманию данные, исходя из 100 граммов продукта. Говядина – калорийный продукт, 202 калории, 35% жирности. Куриное крыло – 290 калорий, 60% жирности. Мясо индейки – 163 калории, равняется 38% жирности. Молоко цельное – 61 калория, 50% жирности. Кефир – 64 калории, 50% жирности. Молоко обезжиренное – 34 калории, 1% жирности. Сметана – 200 калорий, 75% жирности. Сыр – 376 калорий, 60% жирности. Рыба, например, такая как семга, содержит 139 калорий, 38% жирности.
4: Прошу вас понять меня правильно. Моя задача не сделать из вас вегетарианцев. Вот мы с вами решили и правильно действуем на период программы. Просто на основании предыдущего материала нам нужно придерживаться нового правила – употреблять продукты с низким содержанием жира. Фактор высокого количества жира в продуктах питания животного происхождения был также замечен в исследовании доктора Гарри Фрейзера из США. Его исследование показало увеличение риска получить ожирение у женщин-невегетарианок в 2 раза, а у мужчин этот риск увеличивается в 2,5 раза, выше в сравнении с вегетарианцами. Еще одно – вы также можете злоупотребить жирами растительного происхождения. Например, обильно поливая свой салат, когда вы больше употребляете жиров на растительном масле, а также из различных полуфабрикатов с высоким количеством жиров или взять, например, десерты. Если мы смотрим на жиры с точки зрения здоровья, то их высокое количество в пище способствует болезням сердца, различным раковым заболеваниям, болезням желудочно-кишечного тракта. И мы видим, что наш вклад в снижение жиров в нашей программе улучшит здоровье. Двойная польза. А теперь посмотрим вместе с вами растительную пищу, в которой практически, как нам представлено, низкое количество жиров. Представляю вам кукурузу 0,06%, рис 0,01%, овсянка 0,14%, картофель 0,008%. Фасоль зеленая – 0,04. Фрукты – то же самое. Яблоко, например, 0,05. Вывод один – употреблять как можно меньше мясных продуктов или исключить их на период программы. И делать упор в первую очередь на растительную пищу. Но не только желудок, но и кишечник связан с чувством сытости. Поступление продуктов питания в кишечник способствует высвобождению некоторых внутрикишечных гормонов сытости, из которых наиболее изученным является холецистокинин, а также глюконоподобный пептид 1 и амилен. Особенно после употребления жиров и белков двенадцатиперстная кишка выбрасывает в кровяной ток холецистокинин, который, взаимодействуя с желчным пузырем, также дает чувство сытости. Мы уже упоминали, каким образом получить полноценное количество белка для организма. Обратите внимание также на то, что наша программа лишь снижает количество жиров в пище, но не исключает их совсем. До свидания, до следующей встречи.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл «Пророки в Коране». Приветствуем нашего гостя. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: Позвольте такой вопрос вам задать в начале сегодняшней программы. На что существуют мечети? За счет чего живут священнослужители? Потому что они же ничего не работают, не производят, не зарабатывают где-то на производстве деньги, да? Откуда у них берутся эти деньги? Есть какое-то обязательное участие всех верующих вот, в поддержке их? Как в исламе это построено?
3: Да. Это, опять же, один из столпов ислама, один из столпов их пять. Один из столпов ислама – это закят, то есть приношение даров. Как и, я думаю, как и церкви, и синагоги, и исламская религия, мечети исламские, они существуют за счет приношения прихожан. Вот. И у них есть два вида приношения. Есть обязательные приношения и добровольные приношения. Вот. Обязательные приношения, они, там есть небольшая градация такая, знаете, если это какие-то драгметаллы или деньги, которые можно посчитать, то от них идет 2,5% годового дохода, 2,5%. А если это мерные какие-то, там, рис, пшеница, или то, что выращивается с земли, там немножечко тоже по-другому. Там 1/20 и 1/10 приносятся.
2: Ну, это похоже на десятину, которая есть в Библии, да? То есть в ветхозаветние времена существовал принцип десятины, приносили левитам, потому что был как бы вот это вот потомки Леви, да. Они были служители при храме, священники, и у них не было своего удела, где они могли бы, да, земли, где выращивать могли бы они себе для пропитания урожай. Они занимались полностью тем, что служили в храме и осуществляли вот эти вот все культы необходимые. И все остальные приносили десятую часть своего дохода, чтобы в доме была пища. Да.
3: Ну, я думаю, эта практика тоже как бы перешла, может быть, в ислам, но просто здесь, видите, все, что земное, оно, да, оно десятая часть. А вот, скажем, драгоценные металлы, деньги – это 2,5%, но это обязательный доход. И как вот там как происходит? Если, например, ваши родители, вы, там, деды, давно уже ходите в мечеть, тогда да, это 2,5%. Но если вы пришли вот как бы вновь, если вы новый прихожанин, то тогда, как бы с вашего разрешения, если вы хотите полностью вот участвовать в деле Божьем, в деле Аллаха, то с вашего участия приходит кто-то из мечети и оценивает ваш дом, оценивает ваше состояние и называет вам сумму, и вы из этой суммы должны 2,5% пожертвовать вот на дело Аллаха.
2: О, дом могут застаться там от, в наследство от предков, да, допустим, там несколько поколений жили в этом доме же, а сейчас нет такой возможности заплатить 2,5% от стоимости дома. Это ж может исчисляться, я не знаю, там, миллионами.
3: Ну да, конечно. Но видите, опять же, это с вашего согласия, с вашего разрешения.
2: То есть это не обязательно?
3: Это, ну,

0: Почему? Потому что эти деньги идут на поддержку бедных.
1: А, то есть в исламе так, это не на зарплату священникам идет?
0: Часть, небольшая часть на какие-то проекты, небольшие проекты для работы в мечети и для бедных. А для священнослужителей им дается возможность, вот, например, я знаю, вот у нас в Азии дается небольшая возможность держать там каких-то, может быть, скотину какую-то, может, животных каких-то, чтобы, может быть, вот так. Но полностью...
1: Кому это дается?
0: Это священнослужителям. Священнослужителям. Не, ну, небольшая,
1: везде это
0: небольшая подработка такая. Ну, не так, чтобы он там 8 часов работал, а потом приходил в свободное время и был в мечети. Нет, конечно. Но основная часть, вот мы можем даже прочитать в Коране. В Коране это сура «Ат-Тауба». 9 сура, 60 аят. Пожертвования предназначены для неимущих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят завоевать для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха, воистину Аллах знающий и мудрый. Вот, что мы прочитали. И если быть здесь внимательным, здесь приводится несколько категорий людей, на кого эти как бы средства тратятся. И здесь самое одно из интересное – это выкуп рабов. Mm. Вот выкуп рабов, если мы обращаемся к Священному Писанию, то мы понимаем, что выкуп рабов был еще как бы удостоен в иудаистское время, в иудаизме. Они выкупали своих родственников, своих земляков, которые попадали в рабство.
1: На десятину?
0: Ну, вот факт, что там выкупались рабы. Угу. Я вот не могу сейчас сказать, на что. Но сам факт, чтобы рабов не оставлять. И здесь также путники, бедняки, неимущие и рабы.
2: Пророки в Коране.
0: Вот теперь сейчас получается. Вот посмотрите, если внимательно сегодня мы посмотрим, кто такие путники?
1: Ну, какие-нибудь паломники, которые перемещаются там по святым местам или просто путешествуют.
0: Мусафир. Сафар – это путь, мусафир – тот, кто совершает этот путь. И сегодня считается, все, кто находится за пределами своей родины, они мусафиры, то есть они путники. И сегодня, если вы внимательно посмотрите, мусафиров очень много. Просто по той причине, что люди сюда приехали в качестве вот, ну,
1: гастарбайтеров, работников.
0: Поисков, да, поиска пропитания, проживания. И они приезжают сюда сегодня заработать. Алексей, вы знаете, вот в чем трудности молодых ребят, которые сюда приезжают? Вот смотрите, с чем они сталкиваются. Приезжая сюда, они живут в съемном жилье. Они должны оплатить патент. И они должны заработать себе на пропитание.
1: Еще, может быть, своим родственникам отправить.
0: Вот эти три вещи, без родственника, вот эти три вещи, они необходимы, чтобы ему здесь прожить. Потому что если он живет у себя на родине, он за жилье не платит, потому что живет в доме у родителей. За питание он не платит, потому что там тоже...
1: Родители кормят.
0: Родители кормят.
1: Так это ты у нас так-то, пока от родителей не уехал.
0: Все правильно. Да. И теперь посмотрите. И третье. Ему не нужно выплачивать налог. Ну, вот это патент оплачивать. Да, в разных местах по-разному. Я знаю, в Москве он 4200 стоит.
1: Разрешение на работу, да?
0: Разрешение. Патент на работу. Вот получается, что ему, если койко-место, это минимум 6000 в месяц, койко-место, а в комнате могут быть 10 человек, то есть он в одной комнате живет там, ну, минимум 6-7 человек, и получается, что вот ему нужно заработать 1006, чтобы он поспал, спал нормально, 4000 ему нужно, чтобы заплатить за право на работу, да, и, ну, минимум,
1: надо,
0: и минимум 4000, чтобы он поел что-то. Вот теперь представьте, это все слагается в 14 тысяч рублей. А если он живет у себя на родине, ему не нужны эти деньги. Поэтому он, приезжая сюда, за черту своей родины, приезжая за рубеж, он сталкивается со многими трудностями.
1: И значит ли это, что если он придет в любую мечеть, ему там помогут, и вот из этого закята, который они собирают, ему как...
0: По Корану, так как он путник, так как он находится на чужбине, так как он уехал из своих родных, скажем,

0: краев, из дома, ему должны помочь по Корану.
1: В том случае, если все платят этот закят.
0: Все возвращают. Все возвращают, если закят. Но сегодня, я думаю, работников больше, чем те, кто приходят, или те, кто возвращает, или те, кто являются...
1: постоянными членами.
0: Искренними, этой... да, возвращающие вот то, что они заработали, понимаете. Поэтому сегодня, конечно, большие трудности. Но, я думаю, сегодня это может быть какой-то вызов для жителей страны. Да? Всегда можно как-то, я не знаю, поддержать, помочь там, куском хлеба, я не знаю, там, старой рубашкой или старыми какими-то брюками.
1: То есть на личностном уровне уже жертвы.
0: На личностном, конечно. И мы сегодня видим, да, я... сам уроженец азиатских стран, я сам уроженец Узбекистана. И я знаю, каков наш народ.
1: Гостеприимный.
0: Гостеприимный, открытый, всегда готов помочь, не боится труда. Конечно, сегодня есть случаи, когда ребята, которые долгое время здесь проводят, они начинают уже где-то цены завышать, где-то показывать себя, может быть, ну, со стороны, скажем, негативной. Негативной стороны ребят есть, которым, но в основной массе я знаю, что все приезжие из Узбекистана, это из Таджикистана, из Киргизии, это люди доброго нрава, хорошего воспитания, потому что они все воспитываются в больших семьях. Это очень много что говорит, потому что в семье, когда мало детей, она происходит немножко неправильное воспитание. А где в семье много детей, они все друг друга поддерживают, родители не могут там, я не знаю, в богатстве воспитывать детей, в роскоши, и поэтому они выросшие в таких каких-то принуждениях, да, там, может быть, где-то меньше на них обращали внимание в плане денег, в плане, там, я не знаю, чего-то. А когда они теперь приезжают сюда, в Россию, что происходит? Они приезжают сюда, чтобы заработать деньги, для того, чтобы поддержать своих родных. Но видите, они сталкиваются с какими трудностями. Конечно, я был бы очень рад, я был бы просто несказанно рад, если бы услышал, что да, может быть, в мечетях и делаются какие-то, может, благотворительные обеды, может быть, какие-то благотворительные там... праздники, встречи, где поддерживают сегодняшних ребят, потому что вот я приехал к вам в город, видел тоже много, бывал в Оренбурге, бывал в Уфе, бывал во многих городах и видел, везде есть эти ребята с Азии. И, как правило, они от 20 до 40 лет. Это, знаете, такой, знаете, во время, в древние времена это были воины. Воинский возраст от 20 до 40, именно воинский возраст. Ни моложе, ни старее, хотя старые тоже есть, пожилые тоже есть. И понимаю, что сегодня как никогда, не только мечеть, Алексей, не только мечеть. Можно сегодня и синагоги, и церкви, они тоже могут все включиться вот, ну, в какую-то поддержку помощи сегодня вот этих всех приезжих, всех иммигрантов. Трудности, смотрите, какие. Барьер языковой, барьер традиционный, потому что у нас совсем другие традиции, в России другие традиции. Пища, барьер, потому что там другая пища, здесь другая пища. Вот. Ну и, конечно, там дом, там, как говорится, мама, там тепло. Здесь холодно, родителей нет, и нужно трудиться, чтобы свой прожиточный минимум провести.
1: Не, ну так они добровольно сюда приехали?
0: Добровольно приехали для того, чтобы поддержать своих родных и близких, которые находятся там сейчас. Угу. Конечно, приезжают не от того, что там плохо, здесь хорошо. Нет, просто мало работы, угу. Тяжелые времена. Но сегодня и в России тоже нелегко.
1: Так вот именно, что сегодня, когда мы говорим о помощи бедным и нищим, и в России хватает, и своих очень много нищих, поэтому и в синагогах, как вы сказали, и в церквах действительно приветствуются приношения, и есть обязательные, да, какие-то приношения, есть десятина, она и во многих христианских церквах сегодня присутствует, в Русской Православной Церкви до 1917 года, когда еще и церковное членство существовало, mm-hmm. когда каждый человек был закреплен за определенным приходом, где записи там, актов гражданского состояния велись, да, приходами, кто когда умер, кто когда родился, кто когда женился,
0: до
1: и так далее.
0: Да,
1: да, до советской власти, конечно,
0: царские времена.
1: Вот, и десятина существовала, то есть каждый обязан был возвращать десятину, в церковь. И сегодня этот библейский принцип во многих церквах он используется. И Бог желает просто учить жертвенности через это нас, чтобы не только для себя человек жил, а заботился и об окружающих также. Ну, да? Да. Видите, вот в исламе тоже существует этот принцип, что нужно с определенной обязательной, да, для каждого мусульманина вот это финансовое участие, да, в жизни общины. Можно поддерживать бедных, можно поддерживать странников, нищих, выкупать рабов и прочее.
0: Ну, я бы, ну, я не знаю, может быть, это моя неосведомленность, или это, может быть, мой такой личный невызванный интерес к тому, что я, например, не знаю, что вот было бы, может быть, это моей большой ошибкой. Может быть, есть тут в каких-то церквях какие-то, знаете, есть, бывают благотворительные столовые. Я просто в других странах это видел. Я в других странах не то, что видел, я сам участвовал даже в них в раздаче. Один раз мне так же повезло. Представляете, она 7 дней в неделю в обед кормит бесплатно всех, кто желает.
1: В Библии приходит. Есть такой призыв: отпускай хлеб свой по водам для того, чтобы возвратился он к тебе.
0: Ну вот там я видел это. То есть церкви участвуют вот в таких вот благотворительных обедах. Я думаю, ну, здесь я не сталкивался с таким, не видел, не знаю.
1: Хотелось это бы... было бы хорошо, я думаю, Богу, да, было бы это угодно, чтобы церковные средства тратились не только на то, чтобы поддерживать служителей церкви, хотя это тоже очень важно, да? Да, не только на то, чтобы там храм ремонтировать, а еще живым людям.
0: Проект такие, да, просто кормить их иногда, потому что бывает так, что вот я знаю, некоторые люди вот в тех странах, где я был, они знали, где кормят сегодня. Угу. И эти бездомные, они за несколько километров пешком ездили туда для того, чтобы просто покушать там.
1: Угу. И сегодня, я думаю, ну да, конечно, интересный вопрос вы подняли, и очень он острый, потому что многие лишатся спасения. Люди за то, что не участвовали вот в этих делах благотворительности. В Инджиле, в Евангелии, да, сказано, что когда будет судить, да, Бог, он скажет: отойдите от меня, да, я не знал вас. Почему? Потому что вы меня не накормили, когда я был голоден, вы меня не напоили, когда я жаждал, не посетили меня в больнице, когда я... Они спросят, а эти люди служили ему всю жизнь. Да. Они, возможно, были там священнослужителями, там, они знали закон, они знали Библию.
0: И, Алексей, я думаю, просто сегодня мы живем в мире, где... Это среди нас все это крутится, и мы сегодня в этом можем реально поучаствовать.
1: Ну да. И Бог скажет: вы не сделали это мне, когда не сделали это ближнему. Да,
0: а этим, сегодня этих ближних, сегодня они сегодня живут среди нас.
1: Да, поэтому я знаю, что там, где вы совершаете свое служение, там вы устраиваете время от времени вот такой плов, приглашаете на плов.
0: Да, благотворительные обеды мы стараемся в месяц раз или в 2 месяца раз, усилиями вот прихожан мы собираем до 30 человек, приглашаем вот...
1: Вот из людей из этой, да, Средней Азии,
0: ребят,
1: там, да.
0: Работников, всех, кто... Мы в месяц раз или в 2 месяца раз в воскресенье приглашаем их для того, чтобы просто их покормить.
1: Я думаю, что это очень богоугодное дело.
0: Слава Богу, что Бог дает нам возможность это вот помогать так людям, хотя бы их накормить.
1: А, спасибо. Господь учит жертвенности нас, учит делиться тем немногим, может быть, что у нас есть, с людьми, у которых нет и этого. Пусть Господь благословит нас в этом, чтобы мы были жертвенны, чтобы у нас всегда была возможность, пусть небольшую, пусть это будет 2 лепты, но помочь тем, кто нуждается.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Для вас поет Белла

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Герой сегодняшней истории – это один из учеников Христа, самый старший из учеников, лидер, признанный всеми учениками, и не только ими – Петр. Речь, конечно же, пойдет о нем. История, которую мы сегодня будем читать, записана в Евангелии от Луки в 5 главе. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Надо сказать, что они уже ловили рыбу и вымывали сейчас и расправляли сети свои после того, как пришли с ловли. И Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». В этих словах существует ирония, поскольку Петр обращается ко Христу, называя его наставником. Это то самое слово, которым они называли старшего, если хотите, бригадира среди них, тот, кто старший в их работе. Они ловили рыбу. Итак, Петр фактически называет его старшим рыболовом среди них. «Мы трудились всю ночь», — говорит Петр. Что значит ловить рыбу ночью? Они раскидывают сети, они ловят рыбу, они вытаскивают сети, и там ничего. Они закидывают опять, и всю ночь они ловили рыбу. И Петр говорит: «Мы не поймали ничего. Ну, не повезло нам в эту ночь, но мы пойдем в следующую ночь. А ты хочешь, чтобы мы закинули сеть днем?» Ловить рыбу сетями в прозрачном Генесарецком озере днем? Петр рыболов от юности своей. Он знает толк в этом деле. Но он говорит: «Ну, чтобы ты понял, что ты, может быть, хороший проповедник, может быть, хороший учитель, может быть, хороший в своем деле, которым ты занимаешься, ты ничего не смыслишь в рыбной ловле. Вот для этого, по слову твоему, мы закинем сети, пойдем, сплаваем, ничего страшного с нами не будет». Но, сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Закидывать сеть с одной лодки на самом деле очень тяжело, а тем более вытаскивать с одной лодки. Но они пошли, потому что они понимали, что они не поймают ничего. Но когда сеть у них начала прорываться, когда они начали доставать огромнейший улов, которого никогда прежде не видели, то дали знак товарищам своим, потому что им понадобилась и вторая лодка. Им понадобилось все люди, которые у них были, все умение их, чтобы вытащить эту рыбу. И наполнили рыбой обе лодки, так что уже лодки начали тонуть от того веса рыбы. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Теперь он называет его Господом, поскольку понимает, что Иисус точно знает, что он делает и что он говорит. Но также, как ужас объял его и всех бывших с ним, он говорит: «Выйди от меня, Господи!» Он падает на колени, припал к ногам его, написано, хватает его за ноги и говорит: «Выйди от меня! Куда? Мы в лодке! Петр, о чем ты говоришь? Что с тобой? Очнись!» Петр даже прийти в себя не может от того, что происходит. То, что он говорит, он себе отчета не отдает. Но в то же самое время он понимает. И самое главное, что он произносит здесь: «Я человек грешный! Я ошибался, Господи! Я не думал, что ты можешь лучше меня все, в том числе и рыбу ловить. Но теперь я признаю, что ты воистину Господин, что ты воистину Господь. И в этом я каюсь, в этом я признаю свою греховность». «И сказал Симону Иисус: «Не бойся, «Отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Казалось бы, разве до этого ученики не следовали за Иисусом? Да, до этого Иаков, Иоанн оставили Иоанна Крестителя и последовали за Иисусом, и были его учениками, и позвали еще Петра, и Андрей был с ними, и многие другие ученики. Они шли за Иисусом, но сейчас Иисус призывает их вторично. Сейчас Иисус призывает их, еще раз показывая им, что они должны следовать за Ним постоянно. Они не должны ходить за Ним только тогда, когда им удобно, а потом возвращаться к своей работе. Но постоянно и непрестанно они должны следовать за Иисусом. Если они выбрали Его как своего наставника, как своего учителя, как своего Господа, то они должны следовать за Ним, куда бы Он ни пошел. Что значит следование за Христом постоянно? Иисус Христос, обращаясь к Симону, к Петру, сказал: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков. Ты будешь человеколовцем, не рыболовом, а человеколовом. Ты будешь тем, который будет уметь рассказывать людям обо мне. Ты будешь тем, который будет проповедовать Слово Божие. Ты будешь тем, который будет свидетельствовать об Иисусе Христе». Иисус Христос ищет себе таких ловцов человеков, таких людей, которые не просто называются христианами, но которые следуют за Ним, которые истинно являются Его учениками, которые пленяют людей своим характером, потому как их характер – это Христов характер. Те люди, которые отражают характер Иисуса Христа в своей собственной жизни, чей характер невозможно сокрыть, потому что они добры, они человеколюбивы, они милостивы, они кротки, как сам Господь, они являются истинными ловцами человеков, они являются истинными учениками Христа, и они являются истинными христианами. И сегодня Иисус Христос ищет себе таких последователей и апостолов, которые, встав на путь христианства, уже не будут возвращаться назад, уже не будут озираться по сторонам и возвращаться к той прежней жизни, которой они жили раньше. Но, оставив все, последуют за Господом и будут жить жизнью новой, жизнью кротости, смирения и полного подчинения Иисусу Христу. Если вы хотите быть со Христом не только в этой жизни, но и в вечности, посвятите всю свою жизнь служению Ему, и Он прославится в жизни вашей. Да будет благословен Господь и Его обетование, которое исполняется. Аминь.

0: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: просто, о сложном. Ведущий – лайф-коуч Александр Кузнецов.
1: В книге «Екклесиаста» сказано: «Суета-сует, все суета». И с этим сложно поспорить. Существует статистика – 25 лет своей жизни человек спит. 10,3 года мы проводим на работе. 2,5 года занимаемся приготовлением еды. Чуть больше года уходит на уборку. 3 месяца мы стоим в пробках. Из этого состоит наша жизнь. Но, к сожалению, в наших жизнях есть вещи, которые совсем не являются естественными. Современный человек тратит на просмотр телевизора, общение по телефону, работу за компьютером почти половину всего времени, что находится в состоянии бодрствования. Средний взрослый не спит 16,5 часов в день, а на общение с техникой у него уходит до 45% этого времени. То есть при продолжительности жизни в 60 лет, за исключением детства, мы тратим около 20 лет на общение с гаджетами. Похитители человеческой жизни – настоящие враги, а врага нужно знать в лицо. Как выглядят эти похитители жизни? Главный чемпион среди похитителей времени – интернет с социальными сетями, чатами, форумами, играми и тому подобным. Каждый знает, что в интернете время меняет свое течение. Только сел за компьютер, а уже прошел час или два. Электронная почта сама постучит, закачивая горы писем, среди которых множество нежелательных посланий, банального спама. Однако и его нужно удалить, предварительно пробежав глазами. Это время. Время жизни. Что же делать? На рабочем месте интернет целесообразен лишь тогда, когда сам процесс работы связан с поиском нужной информации, с внешней коммуникацией. Во всех остальных случаях вреден и даже опасен. Электронную почту необходимо просматривать 2-3 раза в день, в строго определенное время. Если ответ на свое послание адресат получает мгновенно, у него может сложиться впечатление, что работой сотрудник не загружен, только и ждет новых писем. На втором месте среди ловцов времени стоит телевизор. Его роль в современном мире медленно заменяется на все тот же интернет. Однако мыльные оперы, сериалы и ток-шоу до сих пор отнимают у людей часть их драгоценного времени, расшатывают нервную систему и порой лишают сна. Лучший способ бережного отношения к своему здоровью и сохранению времени – отказ от просмотра пустых передач, не несущих созидательного начала. Долгие разговоры по телефону занимают 3-е место по количеству украденного у самого себя времени. Каждый разговор должен быть информативен, конструктивен и краток. Лучше детали разговора отложить до личной встречи с коллегой, клиентом или родственником. Многочасовые разговоры по телефону о жизни откачивают энергию с собеседника. Как показывает практика, тот, кому нужно внимание, заполняет свою жизнь пустыми разговорами, при этом вовлекает в это неблагодарное дело своего собеседника, нисколько не заботясь о его времени. Лучший выход – прекратить подобный ритуал похищения времени. Корректно сообщить собеседнику, что вы заняты и будете готовы его выслушать в другое время. Транспортные пробки и длительные переезды до работы и обратно отнимают не только время, но и нервы, силы. Чтобы это время поставить на службу саморазвитию, лучше всего запастись развивающими аудиокнигами, курсами умной литературы. Так долгий путь пройдет незаметно. Есть те, кто подходит к этому вопросу радикально и ищут работу ближе к дому. Они считают, что время, потраченное на дорогу, лучше подарить любимым людям, своим детям и важным делам, способным приблизить главной жизненной миссии. Пусть у вас не будет сожалений, что жизнь проносится мимо, и все самое лучшее остается незамеченным, потому что на это просто не хватило времени.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Сын преподавателя одного из петербургских вузов, подающий надежды студент факультета иностранных языков, Андрей с легкостью совершал восхождение на вершину своей карьеры. Но пристрастившись к наркотикам, он так и не смог ее достичь.
3: Одновременно с этим я очень страстно увлекался музыкой. Очень сильно. Сначала это была просто меломания, которая была с детства. А впоследствии с годами я сам стал играть в разных группах. И всегда уже давно-давно бредил этой мечтой. Наверное, хотелось какого-то самоудовлетворения, самоутверждения. И музыка был легкий, как мне тогда казалось, и очень доступный такой способ получить все это. В самом деле, уже позже, с годами, я понял, что причина она совсем не в этом. А причина была в той пустоте, которую я испытывал для себя. Я все время чего-то искал, но не понимал, где это найти. И рано или поздно мое пристрастие к анаше, мне нравилось это делать, я отдавался полностью этому целому обряду, покупке, курению, кальяны, всякие штучки. Мне нравилось, нравились движения вокруг всего этого. И самое главное, я считал лохами всех тех, кто не пробовал всего этого. Я считал, что употребляя все это, я что-то приобретаю, какой-то очень ценный опыт. А потом в город ворвалась волна рейв-культуры. Тогда она не была еще массовой. В Питере открылся «Тоннель». Это первый техноклуб, куда в то время еще приезжали только бандиты и тогда еще дорогие наркоманы. Потому что наркомания в то время очень четко делилась на тех, кто употребляет опиум, на чернушников, с которыми в наших кругах с пренебрежением все относились. И тех, кто употребляет экстази, питерскую кислоту, которая предшествовала всем этим западным наркотикам и просто заполонила Питер. И всякие вот другие вот бодрящие штуки. И галлюциногены. И я просто с упоением погрузился во все это. Ну, там вот я вот наобщался со всякого рода духами. Это было время такого, вообще бесшабашного такого вот времяпрепровождения. Вечеринки. Где-то, если негде было чего достать, я мог уколоться опиумом. Но при этом считал, что это какая-то бычья тяга, это просто какой-то пьяный наркотик, который очень похож, там, как мне тогда казалось, на водку, на какое-то такое опьянение очень физическое. И мне это не нравилось. Мне нравились изменения обстановки, реальности, всякие такие вот сильные штуки, которые врываются, и, как мы говорили тогда, взрывают сознание. Мало-помалу начались проблемы с группой, состав разваливался, потому что во Францию уехал наш гитарист, и адекватной замены мы не могли найти ему. Постепенно друзья, с которыми мы начинали играть, они начинали чего-то добиваться, а мы буксовали. И на фоне этого был какой-то вот внутренний излом, и я пристрастился к героину. Сначала это было, может быть, там раз в две недели, раз в неделю. И так это все перешло в своеобразную систему, когда я колол себе героин там раз в три дня, умудряясь поддерживать более или менее приличное состояние и материальное, и физическое, и думая о том, что я в маленькой проблеме. Я еще не познал тогда всех прелестей и думал о том, что в принципе смогу выбраться сам. Хотя самое большее, что за это время я провел без наркотика, наверное, может быть, там неделю максимум. Когда я, держась вот так, скрипя зубами, под аплодисменты тусовки, говорил, я не колюсь уже который день. Более того, ситуацию усугубляло то, что в то время прийти на свой концерт или куда-нибудь в клуб в героиновой эйфории было нормально и даже модно. Тогда еще люди не узнали, насколько страшно это зло и насколько это сильно меняет людей.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: Это продолжалось какое-то время. из-за наркотиков я потерял работу, но, будучи очень изворотливым человеком, я умудрился все это списать на какие-то другие причины. Непонимание, то, все, но только не наркотики. Одновременно с этим стал приходить успех к группе. Это был третий состав, в котором я играл. Это питерская группа «Сканк», она существует до сих пор. Мы выпустили альбом, сначала первый, который стал расходиться еще по старинке магнитоальбомом. И потом мы выпустили компакт-диск, и это уже стало очень активно продаваться. И мы стали востребуемы в Москве, ездили туда раза 2-3 в месяц. И на волне вот этих вот экстремальных передач «Учитесь плавать», вот всей этой волны, потому что играли довольно-таки жесткую музыку, стали набирать популярность в клубах. Мне приходилось скрывать ото всех, что я наркоман. Тогда, когда пришла популярность, и когда, казалось бы, должно было прийти удовлетворение от жизни, произошел настоящий перелом, потому что в тот момент я понял, что меня больше не интересует ни группа, ни деньги, ни жена. Я к тому времени успел жениться. Я не могу сказать, что это была какая-то любовь. Так было удобно. Я понял, что меня больше ничего не интересует. Я осознал, что я в чудовищной проблеме. До этого все мои попытки как-то переломаться, конечно, они были, но они сводились к тому, что день-два я лежал, и на третий день на кумаре я вставал. Я даже умудрился какое-то время побороть этот кумар. Я настолько к нему привык, что он стал ослабевать потихоньку. Но тяга, чудовищная тяга и ощущение пустоты и бессмысленности всего происходящего, оно только возрастало. Только возрастало. Я успел полежать в больнице за деньги. Это вообще не помогло, не сработало в моей жизни. И вот так вот просто играя со всеми в какой-то вот кошки-мышки, потому что особенно в последнее время все уже видели о том, что у меня есть какая-то проблема. Зная о том, что я когда-то употреблял, но твердо веря в то, что я не употребляю теперь и уже много лет, ни родители, ни друзья не могли понять, откуда во мне берется. То, что я беру в долг и не отдаю, а мне легко давали в долг. В конце концов, стали просто давать, даже не спрашивая, отдам ли я когда-нибудь. Потому что мне удавалось вот на том грузе каких-то прошлых заслуг, то, что я перспективный рок-музыкант, и то, и пятое, десятое, мне удавалось как-то вот разводить людей. И в конечном итоге и это просто все рухнуло. Потому что никто уже не мог понять. Когда ворует наркоман, всем понятно, он наркоман, поэтому он крадет. Но когда ворует совершенно нормальный человек, это непонятно и необъяснимо. И от этого еще тяжелее. Я помню отчаяние родителей, когда произошли какие-то первые пропажи у них дома. Я был вхож, мне оставляли ключи, они были у меня. Хоба-хоба, и вдруг исчезла библиотека, исчезло золото. В конце концов, подвал просто пришел в мою жизнь. Мы с женой продали совершенно все. Была пустая квартира. И вот такими вот волнами, в основном спад, спад, спад. Потом вот какой-то всплеск, там где-то я что-то заработаю, где-то чего-то украду. И вот то ощущение пропасти, оно усиливалось с каждым днем. Я зашел в тупик, и в тот момент Бог буквально пронес меня на руках. Он привел людей, к которым я смог обратиться и попросить о помощи, потому что выхода для себя я не видел никакого. Я попал в центр, но долгое время не мог принять, наверное, месяца полтора-два я просто тусовался в центре, был ошарашен, я никак не мог отойти от той прошлой жизни. Я не был в каких-то позициях такого отрицалого, но и принимать боялся и не хотел, был слишком сильно прилеплен. Но потом внутри появилась такая теснота, и я с такой завистью смотрел на ребят, которые смеются, которые радуются непонятно чему, потому что время было тяжелое, время авральное, много трудимся, мало спим. Я не понимал и говорил своему старшему. В центре есть такая система, старший, младший, очень полезная и нужная. Я просто не мог поверить, ну почему они вот так вот радуются жизни, когда, казалось бы, ну нечему радоваться. Когда холодно, когда мы под дождем, когда мы копаем какую-нибудь там картошку или носим какие-то там контейнеры, делаем, как мне тогда казалось, очень тяжелую работу. Но в этих обстоятельствах я все-таки услышал Божье Слово и воззвал к Нему. И Бог чудесным образом, просто чудесным образом коснулся. наполнил и просто изменил все. Я не представлял, как это можно жить, если мне хотелось бросить наркотики. В принципе, я понимал, что это проблема. Но я не понимал, что проблема курить. Я не понимал, что проблема пить. Я не понимал, что в моей жизни существует масса проблем, о которых я даже не догадываюсь. И Бог чудесным образом стал менять все вокруг. Стал менять само отношение к вещам. И просто покрыл своей рукой и дал вот тот стержень, который делает мою жизнь очень светлой и радостной. Даже в самые тяжелые моменты, когда вокруг все рушится, когда внутри может быть какой-то душевный облом. Но я чувствую все время любящую руку своего Отца, Господа, который дал мне жизнь. И это наполняет меня просто радостью. Не такой проходящий, когда радуешься какой-то, я не знаю, мелочи, но настоящей радостью.
2: Андрей, некогда перспективный рок-музыкант, погруженный в музыку, теперь работает в реабилитационном центре, выполняет простую работу и помогает проходить реабилитацию таким же, как он, ребятам. И в этом он видит подлинный смысл своей жизни. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Рягузов.
1: О бездна богатства и премудрости, и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Сегодня я хотел бы поделиться с вами радостью духовных открытий и посмотреть сквозь достижения науки особенным взглядом на Бога, создавшего этот мир, и на нас с вами, на Его творение. Я уверен, что мы придем к не менее удивительным вещам, вдохновляющим вещам для нашей с вами веры. Однажды на просторах интернета я нашел интересную статью со списком вопросов верующих людей к ученым или верующих людей к пасторам и богословам. И в этом списке вопросов есть особенное любопытство, которое присуще, наверное, только детям. Взрослые, может быть, уже не так любознательны. Но я процитирую эти вопросы, и они позволяют нам увидеть определенные масштабы, кругозор того, что сегодня интересует современного человека. Попытку совместить религиозное мировоззрение и современное рациональное мышление в век науки и техники. Почему Вселенная такая огромная? Разве звезды – это такие же солнца? Почему взрываются звезды? Разве на небесах не должно быть божественного порядка? Что такое черные дыры, темная материя? Как удивительно, но на нашей планете действуют точно такие же законы физики и химии, как и на соседних планетах. Представляете, мы живем в такое время, что сегодня мы можем фотографировать планету Марс, видеть ее геологию, видеть ее развитие. Что будет с тысячами межпланетных станций и роботов, которые летают сейчас по космосу? Ведь в Библии сказано, что Земля и все дела на ней сгорят. Тогда что делать с теми космическими кораблями, которые давно улетели за пределы нашей Солнечной системы? Все это задает нам глубокие вопросы, которые тоже должны решать и богословы, и пасторы. Наука предъявляет нам мир таким, какой он есть, а не такой, какой мы хотели бы видеть и как, может быть, мы его себе представляем. Люди мечтают о полной определенности, они стремятся к тому, чтобы истина им была открыта. Порой в этом и суть религии – открывать истину. Однако вся история науки показывает на то, что мы можем только лишь надеяться на постепенное приобретение знаний. В общем-то, и богословие тоже об этом нам говорит. Почему мир именно такой, какой он есть? Почему Бог создал комаров, тараканов и морских чудовищ? Наверное, не зря Бог создал человека на пятый день, чтобы тот не задавал ему кучу таких сложных вопросов. Бог сделал этот мир, потом поселил человека, чтобы человек уже решал эти загадки. Итак, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Так написано в Священном Писании. Бог создал нам один аппарат между нашими ушами, это наш мозг, который и озвучивает все эти различные сложные проблемы и философские вопросы. Каждому из нас Бог дал свободу мыслить, и это замысел Бога во Вселенной, чтобы человек познавал этот мир, чтобы он задавал множество вопросов. Иногда мне кажется, что замысел Бога в том, чтобы человек никогда не переставал задавать вопросы, чтобы он всегда интересовался, потому что и жить так интереснее. Будем ли мы также в вечности сомневаться, задавать эти вопросы? Будет ли когда-нибудь предел человеческой любознательности? К чему мы придем? Каким технологиям в вечности? Об этом стоит тоже задуматься. Если уж сейчас в греховном мире ученые живут по 70 лет и способны манипулировать атомами и заглядывать в прошлое Вселенной, то вечность откроет нам гораздо большие перспективы. Но мне кажется, все равно для нас Бог

человеческий, что посещаешь его». Этот текст намекает нам на то, что Бог подарил нам целую Вселенную, огромное мироздание, чтобы мы задавали вопросы и находили на них ответы. Один из ученых, которого звали Иоганн Кеплер, говорил такие слова: «Разнообразие явлений природы столь велико, а сокровища, сокрытые в ней, столь богаты, что люди никогда не будут испытывать недостатка в свежей пище для ума». И действительно, если задуматься, то ведь для того, чтобы создать Вселенную, создать человека, создать любую жизнь на этой планете, требуется огромное образование, большое количество знаний в информатике, в биологии, в физике, в химии. И все это должно работать, соответствовать друг другу, быть в определенной связи, в гармонии, в симбиозе. Все это словно намекает на то, что мы тоже когда-то в будущем не только это поймем, но вполне возможно и будем принимать участие в создании того или иного. Не знаю, как другие, но мне хотелось бы тоже воплощать задуманное, как и у Бога, в жизнь, понимать, как устроенная жизнь, и в то же время попробовать воспроизвести нечто подобное. Итак, сегодня попробуем с вами раскрыть эти тайны Божии. Но особенно я хотел бы сосредоточиться на особенном, так сказать, даре от Бога, на сознании, на разуме, который Он нам дал, когда сотворил человека. Мы с вами поговорим о замысле Бога относительно нашего сознания, относительно свободы мысли и мышления, которые есть внутри нас. Тема свободы воли, она есть с первых страниц Библии. И мы видим, как на небесах разгорается драма среди цивилизаций бестелесных существ, я бы так назвал, среди ангелов. Люцифер поднимал извечный вопрос: есть ли вообще пределы знаний? Может ли он управлять этой вселенной? Интересно, насколько он много знал и насколько он долго жил, что такое осознание породило к нему толчок, к тому, чтобы он сам стал Богом бы. В книге Откровений мы видим, что на небе происходит не сабельное сражение и не при помощи световых мечей, как пишут нам об этом писатели фантастики или снимают фильмы, похожие на «Звездные войны». В небе происходит спор, сражение за мысли, за сознание. Это целая интеллектуальная битва. И даже в Библии, в книге Откровения, под словом «война» там стоит в оригинале слово «полемикос». И произошла на небе полемика. И действительно, наш с вами разум – это целое поле битвы между разными мыслями, разными мировоззрениями, теориями, которые мы слышим и пытаемся определить, что для нас приемлемо, что нет, что правда, а что неправда. Не менее интересно рассмотреть на физиологическом уровне, как формируются наши с вами мысли, наше сознание, какие вообще процессы происходят в мозге, когда мы воспринимаем себя как личность. А есть ли место особенное в мозге, где там мы молимся? А интересно, а как мы в мозге разговариваем с Богом? Интересные вопросы, но они не духовные, они больше физиологические. Это попытка понять, как все это работает. Но это не менее интересно. Вообще люди тысячелетиями борются за мысли или за правильное понимание, что же такое все-таки мозг. Раньше думали, что это агрегат по охлаждению человеческого тела. Так думали древние греки. Были времена, когда люди воспринимали, что там хранилище души человеческой, не только в крови и не только в сердце, но и там. Но по мере изучения науки, рассматривания физиологических особенностей строения человеческого организма, люди стали приходить к тому, что этот орган рождает сознание. Кстати, у меня есть интересная фотография о мозге человека не только в виде этого макета, но, к своему удивлению, однажды обнаружил, что есть мозг покрупнее. С правой стороны – это мозг человека, с левой стороны – это мозг дельфина. Наверное, он умнее человека. Можно было бы подумать об этом. Итак, наш мозг весит примерно 1,5 килограмма. Он находится в полной темноте.
внутри нашей черепной коробки. Несмотря на то, что он находится в полной тьме,

на те мы воспринимаем окружающий мир. Сначала свет попадает в глаз, в радужную оболочку, потом отражается на стенках, и там разные маленькие колбочки преобразуют фотоны света в электрохимический сигнал. Он идет в затылочную часть нашей головы, и там уже мозг начинает расшифровывать картинку. Зачем все так сложно? Но таким образом все это физиологично устроено, и, в общем-то, человек не особо отличается от всего остального животного мира. Практически у всех существ, живущих на Земле, точно такая же система преобразования этих фотонов света в электрохимические сигналы. Более того, мы способны видеть, даже закрыв глаза. Подумайте о сне, ведь мы с вами видим картинки во сне, когда мы закрываем с вами глаза. И действительно, когда мы говорим о мозге, мы можем говорить о самой сложно организованной системе, которая есть у нас. И это действительно тайна, загадка, как вообще эти клетки в мозге, эти отделы различные, рождают сознание человека. И если углубиться еще и в физический состав клеток мозга, ведь мы можем прийти еще и к молекулам, и к атомам, которые содержатся внутри этого мозга. Ведь этот состав атомов мы отчасти можем даже увидеть и в обычной стенке кирпичной. То есть, как говорится в Библии, из праха человек возник, и в прах он возвратится. В общем-то, получается, что и невеликая разница. Та же таблица Менделеева, вещества, что в мозге, что в кирпичной стенке. И это удивительно, но, несмотря на все это, эти атомы соединены в молекулы, и эти молекулы соединены в связи, и все это каким-то образом производит в нас осознание реальности. И вот это действительно загадка. Почему Бог сделал это именно так? Как рождается у нас с вами сознание? Я никогда не забуду один момент, который произошел в моей жизни. В нашей семье появилась маленькая девочка. Когда она у нас появилась, ей от роду где-то месяц-полтора, и когда ты берешь на руки этого младенца, вглядываешься в его глаза, ты видишь, что эти черные смородинки, они, в общем-то, еще не различают, не отличают тебя от мебели или игрушки от мамы. Мозгу, который спрятан за этими черными глазками, еще не научился различать реальность, которая вокруг него. Но проходит время, и он слышит, он видит, он чувствует, и просыпается определенное сознание. В какой-то момент я увидел во взгляде своей дочки проблеск в глазах. И для меня тогда это стало понятным, что у нее зародилось осознание себя. Появилось понимание, отличие, что перед ней отец, что перед ней игрушка или предмет мебели, или какой-то другой человек. Личность появилась. Я вспомнил этот случай в моей жизни, потому что до этого мне довелось посмотреть фильм известного режиссера Стивена Спилберга «Искусственный интеллект». И я попытался сравнить, ведь там есть похожий сюжет, говорящий о проблеске сознания. В этом фильме рассказывается об обществе, в котором роботы стали привычным делом, и они практически неотличимы от людей. Единственный недостаток – они неэмоциональны. Они не умеют отображать интеллектуальные чувства и привязанность. И вот одна из корпораций создала робота-ребенка. И этого ребенка приобрела одна семья, потому что у них не было возможности, так скажем, уже другой, чтобы у них был свой сын. Вернее, в подробностях этого фильма там немножко другая ситуация описывается, но не в этом главное. Во всяком случае, ее предупредили как будущую мать. Как только она включит этот особенный режим в этом роботе, режим сознания, эмоциональной привязанности и любви, уже нельзя будет отказаться от этого устройства. Он действительно станет эмоционально привязанным существом. Иногда задумываешься над тем, что я видел в своем ребенке. Иногда задумываешься над этой интересной фантастической мыслью.
Думаешь о современном мире, ведь мы идем по пути того, чтобы попробовать создать самостоятельный, сложный или, как говорят его, сильный искусственный интеллект. Мы для кого-то станем творцами? Интересно, стоит ли посмотреть на нас, на людей, как тоже на создание, на творение, как на искусственный интеллект, изначально созданный Богом, но только в виде плоти, костей, кишков и всякой нейрохимии. Мы смотрим на искусственный интеллект с точки зрения электроники, а Бог изначально создает этот мир, но искусственный интеллект помещается в виде физиологии. Все это заставляет нас поразмышлять над Богом, над нашим мирозданием, кто мы есть и почему Бог создал мир именно таким. И Бог-то уже выглядит немножечко по-другому, если смотреть на все с научной точки зрения, с точки зрения современного человека. Довольно-таки крамольная мысль, чтобы попытаться осознать себя именно с такой стороны и увидеть мир именно таким. Но он не менее богат и не менее глубок для того, чтобы прийти к интересному осознанию. Загадки мироздания познаваемы, и мне кажется, в этом тоже есть намерение Божие, чтобы мы познавали и самих себя, чтобы мы познавали Бога не просто как некоего абстрактного владетеля Вселенной, который ожидает от нас ритуального богослужения, но чтобы мы увидели в нем еще и инженера, создателя, инженера жизни, потому что он создает жизнь, и это восхищает. Восхищает все остальные миры. В книге Иова написано: «Где был ты, когда я творил землю? Когда при общем ликовании звезд все сыны Божии восклицали от радости». Действительно, это достойно восхищения – создать с нуля обитаемую планету. Создать с нуля жизнь – это достойно восторга и всяких хвалебных песен. К чему я все это рассказываю? Мне просто хотелось бы поделиться с вами этим особенным и необычным взглядом современности, которым, потому что с этим мы неизбежно, люди, верующие, сталкиваемся, с современной наукой, с рациональным мышлением. Но этот взгляд также обогащает нас, он способен восхитить нас и привести к поклонению Богу, потому что через восхищение мы приходим к Богопоклонению. Итак, человек – венец творения. Человек – образ и подобие Божие. И мы значимы для Вселенной. Но не все так просто, как нам кажется. Видимо, нам стоит посмотреть и на общую картину. Кстати, в книге «Экклесиасту» Соломона есть интересное сравнение. И, наверное, не зря. Он говорит, что участь животных и участь сынов человеческих практически одна и та же. Как те умирают, так и эти умирают. У всех одно и то же дыхание. И нет у человека преимущества перед скотом. Так написано у книги Экклесиаста. Все суета. Все идет в одно место, произошло из праха, и все возвратится в прах. Буквально звучит это следующим образом. Мы, как и весь остальной животный мир, состоим из органики, из этой системы. Что самое интересное, органика, находящаяся у нас между ушами, создает интересный, сознательный опыт. И только лишь человек приобретает религиозное мировоззрение. Может, не зря Бог после творения провел перед человеком всех живых существ, чтобы он мог их назвать. Наверное, это заставило его и задуматься над тем, что он, может быть, и не особо отличается от остальных. Там шерсть, здесь ноги, там ноги. Вроде бы как бы эти мысли каким-то образом делают примитивным или принижают человеческое достоинство, которое мы привыкли черпать в книге Библии. Но, мне кажется, это просто снимает с нас некоторое покрывало наших иллюзий о нашем привилегированном статусе. Мы как бы можем немножечко посмотреть на себя и с другой стороны. Вы не переживайте о своем чувстве значимости. Сейчас при всем при этом вы должны осознавать, что Бог все равно любит вас. Он любит нас и в нашей плоти, и в нашей крови, в нашей органике, в которой мы с вами есть. И не только Он любит наш, так скажем,
бестелесный интеллект. Ведь когда он создавал человека, он сказал «весьма хорошо». Более того, он умер за человека, приняв на себя наши с вами грехи. Он стал человеком, приняв нашу органику на себя. И он навсегда нам подарен в таком облике, и это очень серьезное заверение. Послушайте, что об этом написано у одного христианского писателя. Есть такая книга, она называется «Желание веков». Спаситель сочетался с человечеством вечными и неразрывными узами. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он отдал Его падшему человечеству навсегда, чтобы уверить нас в Своем непреложном завете мира. Он послал Сына Своего Единородного стать одним из членов человеческой семьи, навсегда сохранить свое человеческое естество, именно эту органику. Во Христе земная и небесная природа породнились. Прославленный Богом, Христос является нашим братом. Небо сокрыто в человечестве, а человечество, в свою очередь, заключено в недрах бесконечной любви. Наше будущее тело, как написано в Библии, это такая же плоть, а не какая-то газообразная структура. Тело первого человека, Адама и Евы, было без болезней, без пороков, но замысел Бога все равно остается относительно нашего мира, как о мире органики. И мы часть этой экосистемы. И наш мозг – это не эфемерное, абстрактное какой-то интеллект. Наш мозг обязан нашей с вами физиологии, как у дельфинов, как у других животных. Наш мозг содержит в себе сознательный опыт. Итак, сознание, которое дано нам Богом, этот интеллект, который есть у нас, он дает нам возможность общаться с Ним. И взгляд на Бога, на это творение, на нас самих, открывает перед нами как множество перспектив, так и множество философских и богословских проблем. И некоторые из них я хотел бы озвучить. Некоторые люди задумываются, как же так, что мы настолько можем углубиться в понимание этого вопроса, что мы можем сами повторить искусственный интеллект. Более того, мы можем настолько изучить мозг, чтобы понимать его стереотипное мышление, его алгоритмы абстрактных мыслей. Современные приборы, кстати, позволяют даже считывать и записывать ваши сны, а потом воспроизводить вам. В будущем мы с вами можем, проснувшись, нажать кнопку, сказать «воспроизвести», чтобы посмотреть то, что вы посмотрели ночью. Ученые идут к этому. И это очень интересные мысли. Современные ученые настолько разобрали понимание нашего человеческого сознания, что могут объяснить нам, почему те или иные замыкания цепей в головном мозге вызывают галлюцинацию, эпилепсию, шизофрению, когда вам кажется, что вас двое. Или, например, они могут объяснить то, что раньше в Библии называлось бесноватостью. Могут объяснить это на уровне физиологии, на уровне повреждения органики. Есть примеры различных наблюдений с феноменами памяти. Есть люди с необычным восприятием действительности. Сегодня мы можем мыслью нашей, так примитивно можно было бы сказать об этом, управлять движением руки. Есть инвазивные специальные протезы. Когда человек мыслит, он может таким образом двигать рукой, пальцем. Есть приборы, которые позволяют по мысли или, так скажем, электрохимическим сигналам мозга управлять и даже печатать текст на компьютере. Современные технологии, они настолько глубоки и интересны, что заставляют нас пересмотреть наше понимание, что же такое душа и где находится наш с вами интеллект. Может быть, все говорит о том, что наше сознание только физиологично и никак не фантом, живущий в мешке с мясом, если таким образом можно сказать. Мы с вами живем в очень интересном мире,
очень интересной культуре, знаний, технологий, которые заставляют нас подумать о самих себе как уникальном строении. И если смотреть на это с точки зрения Библии, как уникальном создании в этом мире. И многие открытия, которые у нас здесь есть в этом мире, они говорят о величии мироздания. И еще больше заставляет склониться перед Богом и воспеть Ему хвалу и благодарность за то, что Он такой огромный, такой умный, такой непознаваемый. И это заставляет нас с еще большим любопытством стремиться познавать этот мир. И я хочу поблагодарить Бога за то, что я вижу такой мир, что Он такой необъятный, что Он такой неисследимый, что Он приглашает нас, зовет к этим знаниям, чтобы мы ими интересовались и познавали истину, как сокрытое сокровище. Он дал нам разум для того, чтобы мы разбирали эти вопросы и приходили к правильным и хорошим, верным выводам. Я благодарю Бога за честность, за неподдельную чистоту и свободу мысли для каждого из нас. Я благодарю Бога, что Он воспринимает меня на равных и подчеркивает мою индивидуальность. Он дает мне возможность задавать вопросы и познавать огромную вселенную, которая есть вокруг меня. И я хотел бы и вас пригласить в этот огромный мир тайн и загадок, потому что это Божье приглашение, дающее нам возможность прекрасных открытий и познания Божьей сущности. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе.
1: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря», и сегодня тема нашей программы – «Бодипозитив». Сегодня существует очень много самых разных течений, движений в эту сторону. Люди думают о своем теле достаточно хорошо, в позитиве, и это очень часто появляется только из-за того, что есть определенные стандарты, к которым пытаются всех приравнять. И я хотел спросить, знакомы ли вы с таким явлением, как бодипозитив сегодня? Пожалуйста.
3: Да, конечно, сейчас очень многие люди об этом говорят.
2: Но что в основном говорят по этому поводу?
4: Я думаю, что бодипозитив — это принятие себя и любовь к себе именно.
3: Так. Ну да, они говорят о том, что вот я такой, какой я есть. Любите меня и жалейте.
4: Так. Любовь к себе именно не... Забыла слово.
5: Ну, излишнее самолюбие, в общем.
2: Так.
4: Любовь к себе, в общем, тебе без разницы на то, что говорят другие. Ты знаешь, какой ты. Неважно, там у тебя шрам в пол лица, ноги нет. Ты все равно себя любишь.
2: Я вот хотел вначале рассмотреть положительные аспекты этого... вот этого явления. Что вы видите хорошего в том, что люди вот проявляют такое отношение к самому себе?
3: Ну, в том, что у человека самооценка, она как бы... Она не низкая, она то есть средняя. Он себя принял, он подумал, ну вот нету руки, ну ничего, зато у меня есть другая рука, то есть все хорошо.
6: Но это движение, как и многие другие, оно изначально создавалось для того, чтобы
5: было
6: воспитать уважение.
2: Можем. Так, так.
6: К людям, например, ну, у которых по каким-то причинам не все так хорошо в жизни. Угу. Ну, или просто к людям, с которыми несправедливо обходятся.
2: Хорошо, вот. Хорошо. Что еще? Что еще позитивного вы хотели бы подчеркнуть? Пожалуйста.
5: Ну, в Европе, например, существуют инвалиды. Ну, они вообще везде как бы существуют. Но в Европе обычно... ну, относятся к ним как к людям. Если у нас в России даже каких-то там нету удобств для них, нету, ну, маленькие пособия и прочее, то в Европе они смотрят на них как, ну, ну, короче, в позитивном смысле. Угу. Ну, вот и, соответственно, они прививают к ним такую идеологию бодипозитива. Вот. Чтобы они чувствовали себя не изгоями из общества, а ну, полноценными членами, полноправными.
2: Понятно. А есть какие-то крайности в этом направлении? То есть, и в чем вы видите крайности этого движения или вот этих идей, пожалуйста?
4: Когда, например, девушка, почему-то часто девушки это делают, начинает разъедаться до центнера, не знаю, гордиться своими складками и так далее, и говорить, прикрывать свою лень и чревоугодие бодипозитивом. Это, как я уже сказала, бодипозитив — это любовь к себе. А то, что ты с собой делаешь и, по сути, объедаешься, это не любовь к себе.
2: А можно сказать, что если свое тело человек ставит на пьедестал, как образец для подражания, да?
7: Но есть еще такой момент, допустим, есть люди, которые принимают антидепрессанты, допустим. И они едят много, потому что это побочный эффект антидепрессантов. Но другие люди начинают их за это стыдить. Ну, как бы, что они поправились. Но это, наоборот, его здоровью. Ну, на самом деле. Просто вот именно то, что Вика говорит. Если по показаниям здоровья, ну, ты сейчас поправился потому, что... ну, врач тебе сказал, почему. Нарушение гормональное или еще что-то. Да, это принятие себя. Ты просто сидишь и говоришь, это такой период в жизни. Я это переживу, дальше все будет хорошо, как бы я вернусь обратно. А если ты разжирнел, такой, да, и так все хорошо. У меня там третья группа ожирения или какая они там, в общем, там...
6: Но все. Эти вопросы, они всегда начинаются именно, ну, во-первых, с тебя, а потом уже подключаются социум. Во-первых, как ты к этому относишься? На это повлияет то, как... ты воспринимаешь критику со стороны, ну, взгляды кого-то. Если тебе все равно на то, что о тебе думают, то у тебя и проблемы нету. Ты принимаешь антидепрессанты, кушаешь по пачке пельменей за присест, и тебе
2: подожди,
6: хорошо.
2: А антидепрессанты, может, потому и кушаешь, что тебе не все равно, что о тебе думают?
7: Да, возможно, человек загнался как раз из-за этого.
6: Ну, это образная ситуация. Я имею в виду, что, несмотря на конкретику, тебе все равно ты не хочешь как-то менять своего положения дел. Тебе и так стабильно. И обратная сторона медали, когда, наоборот, человек начинает из-за этого переживать и пытается подогнать себя под мнение других, чтобы в их глазах казаться, может быть, лучше, чем он есть или хочет быть.
2: А вы знаете, чем бодипозитив отличается сегодня, вот, самодвижение от западных направлений? Ну, поскольку у нас страна более патриархальная, те отклонения, которые есть в большей степени, когда люди порог свой возводят в ранг достоинств, к счастью, у нас в нашей стране эти вещи как бы не так ярко выражены. К примеру, у нас то, что там всякие меньшинства пытаются бороться за свои права и доказывают свое, в нашей стране это как-то чуть более спокойно. И пока такой большой угрозы от самого такого движения у нас и не видно. Но в других странах это очень серьезная проблема, когда отклонения, конкретные нарушения Божьих заповедей, они возводятся в ранг идеала. Помните, даже в Древней Греции до сих пор сохранились статуи, до сих пор сохранились всякие документы, когда порок возводился в ранг чего-то возвышенного. Помните, в Древнем Израиле был такой наследник царского престола, Авессалом. Уже при жизни он себе поставил памятник. И на самом деле это был достаточно такой достойный и красивый молодой человек, но из-за своих амбиций, из-за своего неправильного отношения к себе, вот в нем этот бодипозитив присутствовал конкретно. Помните, чем история закончилась? У него волосы длинные были.
7: Ну, это же не бодипозитив.
2: А что такое?
4: Это нарциссизм.
7: Да, он просто нарцисс. Я крутой. Он же не страдал сначала от чего-то, вот у меня длинные волосы, все на них наступают. Такого не было. Просто вот такой, смотрите, какая шевелюра. Какой я красивый. Какой.
4: Да, это немножко другая сторона.
2: Нарциссизм.
7: Да.
2: А бодипозитива можете найти пример? Что-нибудь такое? Когда человек хорошо относился, или же когда он приукрашивал тот порог, который в нем.
7: Ну вот даже, если говорить про девушек, которые объедаются,
2: так.
7: Сейчас в Инстаграме куча
4: блогеров, прям очень.
7: Да. И они это выставляют на показ, они выставляют фотки в белье, там, в купальниках. Смотрите, какая я у себя клевая. Ну как бы просто хочется ей сказать, а ты сходи анализы сдай, дорогая. Ну потому что мне кажется, у тебя не все в порядке.
3: И многие сейчас на них смотрят и берут с них пример. Ну, то есть, вот она такая полненькая, ее все любят. А почему я не могу быть полненькой, любить покушать, и меня не будут любить? Mm-hmm. Ну, то есть...
2: Хорошо, еще вопросы какие могут быть по бодипозитиву, пожалуйста.
6: Ну, а допустим, а как человеку об этом сказать? Человек истинно верит в то, что... Ну, в идею бодипозитива, того, что каким бы ты ни был, что бы ты ни делал... Любой твой порог, любая твоя лень, слабость, слабохарактерность.
2: Все нормально, да?
6: Да, все это можно спокойно принять, как-то вывернуть, сказать, что я такой, принимай меня таким, какой я вижу. Человек опаздывает на работу каждый день.
2: А часто вам приходится слышать такие слова, что я вот такой, вы что, принимайте меня таким, какой я есть.
6: Моя
3: да, есть
6: вообще,
3: такие люди.
6: Как-то меня от этого оградило. Я рад тому, что могу на это наблюдать лишь со стороны и не быть прямым участником.
2: Но как вот ты видишь человека в обществе такого, да, и как его воспринимают?
3: Ну вот даже в отношениях. Ну я просто знаю одну девочку, которая, она когда встречалась, у нее были плохие качества, привычки, и она говорила своему парню, я такая есть, люби меня. А ему это не нравилось. Он хотел, можешь, я ради тебя меняюсь, но и ты тоже постарайся, потому что вот мне вот это вот неприятно. А для нее это было как, ей прям это как нож в спину, как она говорила, то, что как он может меня вот так не любить.
4: Но это не бодипозитив, это называется просто, она не хочет меняться, и все.
7: Да, ей просто надо найти человека, который ее примет. Видимо, они просто не пара. Все просто.
6: Ну, это опять же...
2: Это решение вопроса или нет?
6: Нет, это не решение вопроса. Это скорее одна из причин, почему хорошее движение стало плохим. Человек нашел новый способ оправдывать свою лень. Или какие-то негативные черты характера.
7: Да. Знаете, самое плохое...
2: есть небольшая группа, она называется «Все будет завтра». Ну, коллектив такой, они собираются все вместе и говорят, зачем это делать сегодня? Давай завтра. Давай завтра. И у аргентинцев есть такое любимое слово «маньяна». «Маньяна» — это завтра, все завтра. Это значит «никогда».
6: Ну, собственно, вот почему сейчас очень много хороших движений, ну, или вторично как-то создавшихся, образовавшихся, начинают продвигать идеи, ну, может быть, не на высоком уровне, но так получается то, что вместо того, чтобы пропагандировать уважение ко всем, они просто дают повод другим лениться.
2: Так, так.
7: Или другая наоборот, коррекция. Даже только просто проблема вообще бодипозитива в том, что люди стали, с одной стороны, они открыто говорят сейчас о анорексии, булимии, нервных расстройствах, еще что-то. Это большой плюс, потому что люди узнают об этом. Раньше это все было скрыто, даже в начале там 2000-х, грубо говоря. Все было скрыто, никто не знал, и все ходили, внутри это переживали. Я один такой. Сейчас это говорит открыто, и другие люди присоединились, но это все переросло в крайности, и... конец.
2: Так.
7: Нужен человек, который это будет контролировать, который будет говорить, нет, ты не прав, а вот это нормально.
2: Могли бы мы разграничить в этом направлении, что нужно принимать, а что нельзя принимать в этом движении конкретно?
6: Ну, здесь, как и везде, всегда нужна одна, ну, нужен один простой инструмент – логика.
2: Так.
6: Если ты понимаешь, что какое-то решение, какой-то поступок, он отражает основные идеи этого движения, благородные идеи. Например,
2: принять человека, у которого нет руки.
6: Да, уважение к нему, как к обычному человеку. Возможно, какая-то помощь к нему. Ну, например, нельзя же на заводе, на... токарный станок, например, на работу с какими-то сложными изделиями, ну, поставить человеку, у которого нет одной руки, он не сможет выполнять эту работу, а потом его еще отчитывать за это.
2: Так.
6: Следовательно, нужно найти для него...
2: подходящую работу, да?
6: Да, помочь ему в какой-то степени. У него некоторого рода горе. И ладно, даже если не помочь, хотя бы относиться к нему как к нормальному человеку. Со всеми может случиться.
2: У вас была возможность когда-нибудь вот вести серьезные беседы с людьми, у которых вот такие, ну, потери, и они всем недовольны, как вот конкретно этому человеку привить чувство, ну, нормального отношения, ну, к тому, что случилось?
3: Ну, во всем можно же найти плюсы. Например,
2: да.
3: Того, что ты хотя бы живой. Ты
2: так,
3: еще можешь
2: первый,
3: что-то
2: спасибо,
3: делать.
2: Спасибо, это первый плюс. Еще, кто бы еще мог... Ну, человек лежит парализованный. Ну, то, что он жив, один плюс есть, да? Минусов он говорит больше. Что еще можно для этого человека, что ему предложить, чтобы облегчить его страдания? Ну, реально облегчить. Я почему вас спрашиваю? Потому что я буквально недавно вел такие очень серьезные беседы. Это женщина после 60 оказалась, ну, вот лежачей. Она там перелом шейки бедра, как часто бывает в этом возрасте, и старше. И я ей говорил о том, что посмотрите, рядом с вами так много хороших людей. Вместо того, чтобы жаловаться на свое состояние, поблагодарите этих людей, что они вам помогают. Знаете, интересно, проходит время, и те, кто были рядом с этой женщиной, им стало гораздо приятнее ухаживать за ней, чем это было до сих пор. Более того, они просили, чтобы снова и снова, когда я прихожу, чтобы мы находили еще какую-нибудь причину, вескую причину для того, чтобы быть таким, ну, хорошо настроенным, то есть воспринять эту ситуацию. Но и вместе с тем мы придумали целый комплекс упражнений, который поможет. И вот недавно этот человек встал на ноги. Понимаете, когда вы заряжаете человека таким хорошими, позитивными идеями, мыслями, на самом деле это спасает ситуацию. Но если человек, воспринимая это, говорит, о, как мне хорошо, я, значит, буду лежать. Это уже другая крайность. или оправдывать какие-то свои личные пороки. Ну, любой грех человек может оправдать и сказать, ну я такой, да, у меня вредные привычки, там, алкоголь, сигареты, я такой, примите меня такого.
6: Ну вот скажите, когда вы разговаривали с этим человеком, ну, то есть у нее была проблема, она не находила ничего хорошего?
2: Да, она
6: наворчала, говорила,
2: жизнь ужасна, жизнь ужасна.
6: А как вы ее переубедили? Вот как заставить человека, уверенного в чем-то негативном, ну, в каких-то таких вот последствиях, можно даже еще и к бодипозитиву это приписать, заставить человека взглянуть на ситуацию критически. Например, выйти из своего заблуждения. Это достаточно большой труд, но хотя бы хоть какие-то пару лайфхаков.
2: На самом деле, ребят, это фактически невозможно без согласия человека. Вы где-то под таким напором и таким своим авторитетом, вы можете добиться каких-то успехов, но если человек не начнет искать сам вот это доброе, хорошее, он реально меняться не будет. И смотрите, есть ведь разница между ожирением и, к примеру, пятнами на теле или определенными изменениями, к примеру, руки, ноги нету. Есть вещи, которые ты не изменишь, но ты можешь пользоваться протезами, ты можешь пользоваться еще чем-то. То есть бодипозитив, это, ну, если он на самом деле, если его развивать в нужном направлении, то это как раз навык человека отличать пороки от недостатков, которые, ну, фактически от тебя не зависят. Ну, понимаете, да, сейчас, как отделить, каких...
6: Да, само собой.
2: Теперь еще у меня такой вопрос. А как сегодняшнюю молодежь вот, мотивировать и научить их, чтобы они все-таки оградили себя, избавили себя? Потому что, вы знаете, крайние формы, там, феминизм, там, еще какие-то вещи, они ведь на самом деле очень серьезно разрушают сегодня общество. Когда пропагандируются идеи, ну, свободы, там, без детей, там, или еще чего-то намеренно, люди не хотят, будучи уже в семье, заводить детей. Да, пожалуйста, что бы вы им...
4: Я думаю, мне кажется, нужно фильтровать информацию, потому что вот этих движений, их очень многочисленное количество, и человек может принять какое-то движение, но не впадать в крайность одновременно. То есть во всем должна быть какая-то граница, человек должен соблюдать ее в какой-то мере.
6: Я согласен с тем, что это касается каждого лично, то, что каждый должен, ну, все-таки думать своей головой и понимать это. Но насчет того, что это как-то фильтровать массово, это не получится. Есть люди, которые просто хотят раскрутиться. Все эти движения сейчас, спикеры, деятели, это люди, которые за недели, месяцы набирают огромное количество подписчиков, фолловеров, за ними следят, их жизнью интересуются. Они хотели популярности, они ее обрели. Не самым хорошим образом, но обрели.
7: Просто проблема в том, что все равно есть количество людей, которым это подходит. Есть люди, которым, ну, не надо иметь детей, если уж об этом пошла речь. Но вот они придерживаются этого. Но если она правда не видит себя матерью, ну, не хочет она этого.
2: Так.
7: Есть часть людей, которым, ну, правда, просто не дано. Такое случается, пожалуйста. Пусть это будет главное, чтобы... Ну, этот человек... Это как вот когда появилось вегетарианство. Вот такая же ерунда была. Они пошли и давай, вы фу-фу-фу, вы все едите мясо. Это не должно быть так.
2: Таким
7: просто
2: образом оттолкнули остальных.
7: Что-то подходит, что-то нет. Феминизм, он появился из-за того, что женщины отстаивали свои права. Это неплохо. Женщинам платили меньше, чем мужчинам. Это хорошо. Просто проблема всегда в том, куда это выливается. Выливается это просто в критические во всякие стороны.
2: Крайности, да? Ну, смотрите, на самом деле, когда мы говорим об этом явлении, и мы понимаем, что есть положительное, есть отрицательное, наверное, самое лучшее, что мы можем со своей стороны делать, это включать логику, это обращать внимание на то, если эти идеи идут вразрез с Священным Писанием, с теми принципами библейскими, которые мы знаем, то тогда с полной уверенностью можно просто эти движения от себя отметать, потому что здравость, рассудительность и вот эта жизнь, такая яркая жизнь, она у нас всегда будет, когда мы это выберем. Если же мы захотим оправдать свой порог, пожалуйста, поле деятельности огромнейшее. Да, пожалуйста.
7: В Библии написано, что женщина должна стоять за мужем. Вы знаете сейчас, сколько женщин, бизнес-вумен, на нас ополчатся? Вы предлагаете, по Библии женщина стоит за мужем.
2: Так, так.
7: Что делать бизнес-вумен? Не открывать бизнес? Не работать?
2: Нет, почему? А ты знаешь, на самом деле, что именно бизнес-вумен описано в 31 главе книги Притчи. Она доставляет издалека шерсть свою. Все своими руками делает, она дает указания служанкам своим. То вот она, бизнес-леди, вот она и развивает. И она своего мужа вставляет у ворот, и он там известен. Да? Она заботится о том, чтобы он был где-то в хороших кругах в обществе, среди судей, среди, там, не знаю, депутатов, среди влиятельных людей. И вот она, настоящая жена, образ. Не женщины, которые постоянно тюкают, и ей нечего делать. На самом деле, Священное Писание открывает такие перспективы.
7: Хорошо, у нее дети. В Библии есть...
2: Просыпаются и... дети, обнимают мамочку и говорят, как хорошо, что...
7: Там есть женщины, у которых не было детей также.
2: Конечно.
7: Мы не можем осуждать тогда женщин, которые не
2: хотят
7: детей.
2: Нет. Вот смотрите, вот она и крайность. Бодипозитив борется с осуждением, и в ту же самую сторону уходят и начинают прославлять пороки. Нам нужно помнить одну грань. Мы, если у человека нет детей, мы его не осуждаем, да? Но если есть возможность, человек здоровый, и все для этого, все условия, а человек просто не хочет усилий прикладывать, не хочет трудиться для кого-то, он будет одиноким. Это будет ужасным. Если у человека нет детей, я знаю, в некоторых семьях просто нету, но вы бы видели, как они помогают своим соседям, своим родственникам. Где-то, если они в таких выгодных условиях находятся, они принимают там племянников, дают им образование. Ну, к примеру, если это в другом городе, а у них учебное заведение. И вы знаете, как приятно? Это те люди, которые не боятся ответственности за, ну, даже за чужих детей.
3: Да и чаще всего детей нет у тех, кто не может этого, ну, не может себе такое позволить. А те, кто сейчас отрекается, ну, говорит, ой, дети, я не могу, это ни за что. Чаще всего, есть, конечно, исключения, но чаще всего у них потом меняются взгляды кардинально. Да. Потому что, когда они вырастают, они понимают, что нет, я все же хочу этого.
2: Спасибо. Надеемся на измененные взгляды, да? Хорошо. Итак, несколько выводов, которые хотелось бы сделать сегодня из этой темы бодипозитив. На самом деле прекраснейшие, хорошие идеи есть в этом движении. Когда собираются люди, определенные общества, и говорят, нужно принимать себя таким, какой ты есть. И вот когда человек себя принял, ну, с определенными недостатками, теперь следующий шаг. А что можно изменить и что необходимо? И вот если были определенные нарушения, то это все нужно менять. Если человек, там, я не знаю, если он был связан с развратом, если он был связан с какими-то вредными привычками, если он просто по своей невоздержанности, да, стал полным, то все это нужно менять, и возможно.
7: Вот. Тут еще мы не подняли одну тему. Если, допустим, девушку что-то не устраивает в ее внешности,
2: так,
7: и она хочет прибегнуть к пластической хирургии, чтобы принимать себя, со стороны Библии, мы что делаем? Осуждаем, отговариваем. Да, можно, нельзя. Как бы, если это ей поможет принять себя, ну, не нравится ей нос, и она делает ринопластику.
2: Так.
7: Там одно дело, когда это мешает дышать, да, другое, ей просто не нравится форма носа.
6: Вопрос и правда хороший. Если Бог создал по образу и подобию, и ты, по идее, ну, как опять же говорит тот же бодипозитив, отродясь идеален, так это легально или нет?
7: Просто иногда же человек не может принять себя. Ну, бывает такое. Ну, вот не нравится, она стоит в зеркало, смотрит на себя. Может она это сделать, если да, это иногда, душевный
2: иногда,
7: покой?
2: Да, иногда ужасные вещи. Иногда человек ненавидит себя. Это очень глубокие раны оставляет вот это отношение к самому себе. Так вот здесь я, конечно, рецепта конкретного не дам, но могу точно сказать, что любые решения, принятые человеком там, по пластической операции, еще по каким-то вопросам, да, между прочим, в Южной Корее это, ну, представляете, родители на день рождения девочки там 18-17 лет могут подарить не билет, а определенную сумму для пластической операции. То есть они уже закупают определенные там в медицинских учреждениях время и конкретную операцию проплачивают. И это, ну, трудно объяснить. До нас эти проблемы еще не дошли. Но одно могу сказать точно. Люди, которые меняют свою внешность, ну, очень часто, когда все это проходит, на самом деле они обнаруживают, что их принимали, их любили такими, какие они были. Для них это бывает откровением.
7: Ну, так сейчас... в этом прикол бодипозитива. В том, что человек принимает себя. Ему все равно, как окружающие его принимают или нет. Он для себя это делает.
2: Понятно. Ты еще хотела что-то сказать? Нет? Хорошо. Ну, я вас понимаю, ребят. Когда мы рассматриваем вот вопросы, связанные с внешностью, очень важно, чтобы здесь человек разобрался в первую очередь в своем внутреннем состоянии. Потому что иногда, вы даже не представляете, красивая, хорошая, добрая девушка, она может обнаружиться, что ей не нравится то, как она выглядит. Парень хороший, толковый, надежный, где-то во многих вопросах справляющийся там своими обязанностями. Но что-то ему может не нравиться. Вот такому человеку иногда нужно какие-то идеи из бодипозитива и подкинуть, да, и объяснить ему, что на самом деле то, какой ты, это своя красота, своя особенность. Но вместе с тем, когда мы видим, что, ну, человек увлекся этими идеями, да, и уже переросло все в крайности, мы можем и предупредить, что это уже какая-то форма там нарциссизма, какая-то, ну, конкретный порог, который на самом деле мешает реально жить человеку на этой земле. Хорошо, спасибо большое вам за ваши размышления. Дорогие друзья, есть еще много вопросов по этой теме, но я думаю, что жизнь все расставит на свои места. До новых встреч!
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
8: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
10: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Перед тем, как мы приступим непосредственно к исследованию оккультных причин проклятий, давайте подытожим то, что нам уже удалось выяснить сегодня. Во-первых, дьявол и бесы маскируются под Бога и добрых ангелов. Они могут пользоваться именем Бога и Иисуса Христа в своих целях. Необходима большая осторожность в принятии духовной помощи и духовных даров. Необходимо удостовериться в чистоте источника, из которого нам предлагают эту духовную помощь. И вот теперь мы готовы рассмотреть те отрывочки Священного Писания, которые с ясностью раскрывают перед нами оккультные причины проклятий. Первая причина – это прямой контакт с бесами. В книге Откровений в 9 главе стихи 20 и 21 повествуют о людях, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, чтобы не поклоняться бесам, и не раскаялись они в чародействах своих. Итак, есть кто? Кто напрямую и осознанно поклоняется бесам. Это прямой контакт с сатаной, прямой контакт с бесами. Есть люди, которые молятся дьяволу, есть те, которые просят у него помощи, есть те, которые напрямую обращаются к нечистой силе, осознанно. И в результате прямого контакта, как мы знаем, приходит проклятие, и у дьявола появляется право проявлять себя в жизни такого человека. Во второй главе послания апостола Павла в Колоссы, в 18 стихе написано: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов». Служением ангелов. Вот эта фраза нуждается в уточнении. Дело в том, что в подлиннике, как отражено и в современных переводах, сказано «почитанием ангелов», не «служением их». Ангелов, а служением им, ангелам, почитанием ангелов или поклоняются ангелам, говорит еще один перевод. То есть предостерегаются здесь верующие против того, чтобы поклоняться ангелам. И почему здесь нужно предостеречь народ Божий? Ответ Священное Писание предлагает следующий. Дело в том, что Божьи ангелы не принимают поклонение себе. В книге Откровения, в 19 главе, 22 главе, ангел говорит: «Смотри, не делай сего», то есть «не поклоняйся мне, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись». Ангелы Божьи не принимают поклонение себе, они не принимают молитвы себе, они не принимают прямое обращение к себе. Ангелы, они действуют только лишь по велению Всевышнего, и поклоняться ангелам нельзя, это библейский запрет, это нарушение первой заповеди. А вот ангелы зла, сам сатана в первую очередь, как раз-таки и занимается стяжанием поклонения себе. К сожалению, и в иудаизме, и в христианстве, и в исламе, и так далее распространены всевозможные молитвы ангелам. Когда человек просит ангела, когда человек обращается к ангелам, разным, есть имена их, этих ангелов в ходу и так далее. Это запрещено, потому что если ангел принимает себе поклонение,

0: Если кто-то поклоняется ангелам, молится и так далее, значит, явно он делает это не Божьим ангелом, а ангелом сатаны. Ангелы Божьи не принимают себе поклонения. Потому первая причина проклятия – это непосредственное обращение, непосредственный контакт с дьяволом и бесами. Знает ли человек что-то так или не знает, молится ангелу, он молится не Богу, он молится бесу. Вторая причина проклятий, открытая в Священном Писании, это контакт с дьяволом через посредников, через всевозможных человеческих посредников, так называемых оккультных специалистов. Книга Второзаконий, 18 глава, стихи с 9 по 13. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии, не должен находиться у тебя». Проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии там мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим». Перед нами целый список специалистов, и некоторые слова нуждаются в прояснении. Слово «прорицатель» – это перевод древнееврейского «кесем», означает «предсказатель», тот, кто говорит о том, что случится в будущем. «Гадатель» в оригинале «анан» – дословно «наблюдатель облаков». Гадание осуществляется в особое время по форме облаков. Далее «ворожей» – это «нахаш», слово нам уже знакомое, означает «змей» и «шептун». «Чародей» по-древнееврейски «кишев» – это колдовство, волшебство, магия, заклинания и ритуалы. То есть производятся специальные действия, определенная последовательность действий, которая открывает дверь дьяволу. Дальше идет «обаятель». По-древнееврейски в подлиннике это «хабар», дословно «вязатель узлов». Это не что иное, как человек, который изготавливает амулеты. Эти узлы завязываются и размещаются в разных местах в качестве оберега, в качестве попытки защитить человека. Далее, вызывающий духов – это спиритизм. Волшебник происходит от глагола «знать». По-русски это «ведун» – знающий, ведущий, ясновидящий. Он по фотографии может рассказать, где человек в это время находится и так далее. И, наконец, вопрошающий мертвых. Это все названо мерзостью, и через это дьявол входит в опыты жизни человека. Вопрошающий мертвых, об этом стоит отдельно упомянуть, потому что это явление широко распространено. В книге «Екклесиаст» в 9 главе, в 5 стихе написано: «Мертвые ничего не знают». Мертвые ничего не знают. Книга пророка Исаии, 8 глава, стихи 19 и 20 предостерегают. «И когда скажут вам, обратитесь к шептунам, чревовещателям, к тем, кто мертвых вызывает и так далее, тогда отвечайте им, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Это риторический вопрос. В Божьей системе не спрашивают, а вот в дьявольской системе спрашивают. Все дело в том, что, коль скоро мертвые на самом деле ничего не знают, что... Коль скоро в Священном Писании Бог и вызывающие мертвых противопоставляются, то вот все эти колдуны, шептуны, чревовещатели, обаятели и так далее, и вызывающие мертвых – это слуги дьявола. То есть, когда является человеку некто в образе умершего родного, близкого, дорогого человека, это вовсе не дух того человека является. Это дьявол является, бес является. Мы уже знаем, что бесы, будучи духами, могут материализовываться и принимать любую форму, любое обличье. Они говорят тем же голосом, той же интонацией, тем же тембром, произнося те же самые слова, рассказывая о том, что только им двоим было известно. То есть оставшемуся в живых и тому, кто пришел вроде бы с потустороннего мира. Все для того, чтобы обмануть человека. Это есть контакт с дьяволом. Библия говорит, не спрашивают мертвых о живых. И тем не менее, во многих христианских церквах распространены всевозможные свидетельства – которые записаны и на аудио, и на видео, о том, как человек побывал в раю, в аду, и видел там и этого усопшего, и того усопшего, и он с ними разговаривал, и он им задавал вопросы, и они ему отвечали. То есть как раз вот это и осуществляется, спрашивают мертвых о живых. Речь не идет только лишь о дьявольщине в открытом виде, когда точно сидит человек явно дьявольского вида и говорит, ну хорошо, давай я тебе сейчас вызову духа. Нет, это часто происходит даже без того, что кто-то инициирует. Этот дух сам приходит в виде умершего близкого. И Господь предостерегает, этот дьявол приходит. Он принимает вида. Это обман, берегитесь этого. Если был такой контакт, если человек верою принял это существо, значит, он находится в категории риска.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Деяния апостолов, 16 глава, стихи 16 по 18. Еще один пример контакта с дьяволом через посредников. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». То есть она, говоря условно, работала кем? Рекламным агентом у апостолов Христовых. И это она делала много дней, говорит 18 стих. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее». И дух вышел в тот же час». Посмотрим на этот эпизод сквозь призму терминологии, которая используется здесь в Священном Писании. Во-первых, слово «прорицание» в оригинале, в подлиннике, это греческий глагол «мантеоомай». «Мантеоомай» – это термин известен и в русском языке. Есть слово «мантика». «Мантика» – это искусство прорицания. Например, хиромантия – искусство чтения по руке, говорит философский словарь. То есть мантеомай – это прорицать, а слово хейрос означает рука. Отсюда хиромантия – прорицание по руке. Это есть дьявольское действие. Духа, который это делал, апостол Павел из этой служанки изгнал. Скажите, правду ли говорила служанка? Правду говорила. Вот в этом и заключается замысел дьявола. То есть они, встретив человека, говорят, ну, давайте я на ручки вам погадаю. Ага, значит, у вас вот папа уже умер, у вас три сестры. И человек говорит, правда, на самом деле так. Откуда это ей может быть известно? Значит, она на самом деле знает. И происходит тогда мостик. Вот отсюда, из прошлого, человек, видя правду, видя действительность, слыша реальность, склонен теперь что? Доверять в отношении будущего. И дальше этот служитель дьявола прорекает свое пророчество, он изрекает волю дьявола в жизни этого человека, и человек теперь ждет только этого момента, и он видит, как в его жизни все это в действительности исполняется, ибо сказано в Писании, «По вере вашей будет вам». А он не может не верить, если Бога не знает, потому что он услышал правду, и он и вторую часть информации воспринимает как правду. Итак, мы видим здесь, в этом эпизоде, все необходимые признаки современной хиромантии. Тут и материальная заинтересованность, помните, она доставляла большой доход своим господам, а природа всего этого явления, 16 стих, она была одержима духом, и Павел повелел бесу. Итак, еще один способ – это хиромантия. Если вам гадали на руке, значит, вы воспользовались дьявольской услугой. Посмотрим, что на эту тему очень красочно и глубоко говорит Елена Уайт в книге «Пророки и цари» в главе 16. К примеру, мать провела не одну бессонную ночь у постели своего больного ребенка. и, доведенная до отчаяния, начинает расспрашивать знакомых, не знают ли они целителя, который вылечил бы ее ребенка. Знакомые, в свою очередь, советуют обратиться к замечательному целителю, который чудесным образом избавляет от многих болезней. И она, мать, спешит доверить свое дитя этому человеку, фактически сатане. Во многих случаях вся последующая жизнь такого ребенка проходит под влиянием сатанинской силы, от которой освободиться ему почти невозможно. Если кто-то из вас лечился сам у специальных представителей так называемой белой магии, если кто-то выкачивал страх или лечился от энуреза, или по какому-то любому другому поводу себя или своих детей отдавал в руки представителей силы, которая действует не медикаментозно, не физическим образом, а именно как-то непонятно, как-то тайно, как-то на духовном уровне, значит, вы воспользовались услугами сатаны. Книга Второзаконий, 7 глава, стихи 25-26, открывает нам еще один путь, которым входят проклятия дьявола в жизнь человека. «Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью. Ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятые». Итак, Господь говорит, когда вы войдете на территорию Ханаана, и там вы найдете много произведений искусства, и статуи, и всевозможные амулеты, и весьма красивые вещи, и так далее, и так далее. Сказано, все это, все, что было форматом служения в язычестве, нужно что? Уничтожить. Но это ведь такая культурная, историческая, эстетическая ценность. Ведь это изображение, может быть, уже много сотен лет украшало главную площадь этого языческого города. Ну, неужели Бог против искусства? Но ведь как не оставить на память себе о завоеванном городе вот, ну, малюсенькую статуэточку? Господь говорит, сожгите, уничтожьте, истребите. Почему? Потому что это мерзость. Но проблема заключается в том, что если ты внесешь мерзость в свой дом, то подпадешь заклятию. Если человек вносит в дом какой-то объект, который представляет собой способ служения дьяволу и способ проявления дьявола. Вы помните, язычники, поклоняясь статуям, на самом деле поклоняются бесам, входят в общение с бесами. То есть бесы имеют право проявлять себя через какой-то материальный объект. То тогда у человека в доме появляется канал воздействия злых сил. А он часто и ума не может приложить, откуда же и почему вдруг Бог ко мне так немилостив, и молюсь, и защиты прошу, а ничего не происходит в ответ. Бог говорит, не вноси в дом, не потому что я бессилен, не потому что я не могу тебя защитить или не в состоянии защитить, а потому что этот предмет не даст мне права тебя защитить, потому что этот предмет дает право дьяволу действовать. Материальные объекты являются способом получения дьяволом право действовать в этом доме. Книга Иисуса Навина, 6 глава, 18 стих. «Но вы берегитесь заклятого, чтобы самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды». Как вы знаете, этот запрет был нарушен. Ахан взял из заклятого. И вот результат. 7 глава Иисуса Навина, 5 стих. «Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске горы, отчего сердце народа растаяло, как вода». Если заклятое внесено в стан, значит, стан весь подвергается заклятию. Книга пророка Исаии, 33 глава, стих 22. «Тогда вы будете считать скверною оклад идолов из серебра твоего и оклад из туканов из золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту, ты скажешь им прочь отсюда». Обратите внимание, не сам истукан, а лишь только обрамление, оклад, который имел контакт с оккультным предметом. И это даже нельзя иметь в доме. И от этого нужно избавиться, потому что физический контакт дает право бесу проявлять себя. Сегодня, когда россияне в большом количестве теперь при открытых границах после исчезновения железного занавеса посещают разные страны, экзотические места, они часто в большом количестве привозят сувениры этих разных стран. На языках, на местных наречиях, местные изображения. И часто и понятия не имеют, что они везут. Часто везут тех самых идолов, часто везут заклинания, вот те самые обереги, те самые амулеты, которые представляют собой каналы действия злой силы. Священное Писание предостерегает нас. Просто знайте, что дом подвергнется заклятию. Выбор, конечно же, за человеком, но духовные реалии, духовные законы вам не удастся отменить.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Материальные объекты, о которых рассказывает Священное Писание, имеют разные виды, разную форму. Давайте посмотрим на книгу пророка Иезекииля, 13 главу, стихи 18, 20 и 21. «И скажи, так говорит Господь Бог, горе сшивающим чародейные мешочки, подмышки, и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? Посему так говорит Господь Бог, вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам, и раздеру покрывало ваше, и избавлю народ мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках они добычею, и узнаете, что я Господь». Вот это слово «мышки», для которых сшивают специальные мешочки, чтобы уловлять души. Слово «мышки» в оригинале «ацил» означает «суставы». То есть это как раз места, где носятся амулеты. Это локтевой сустав, плечевой, кисть и так далее. Господь здесь говорит об оккультной природе амулетов. Это дьявольская западня. Это еще одна ловушечка, которую оставил дьявол. Мы читаем в книге пророка Иезекииля в 21 главе 21 стих. «Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. Не знаю, куда идти, – говорит языческий царь, – мне нужно определиться, мне нужно обратиться к гаданию». И вот несколько способов. Трясет стрелы, он трясет их и бросает. То есть, куда они укажут, что выпадет, куда пойти. Дальше сказано, вопрошает терафимов. Терафим – это маленькая статуэтка богов. И, наконец, сказано, рассматривает печень. Естественный вопрос какой появляется? Чью? И ответ – жертвенного животного. Из жертвенного животного извлекается внутренний орган, печень или в иных религиях по-другому, и по внешней форме этого органа происходит гадание. Это сродни гаданию на воске, когда капают воск, и потом получается форма, или кофейная гуща – это все одного поля ягода. Это гадание по форме предмета. Это есть именно волшебство, это есть способ контакта с дьяволом. Читаем в книге «Деяния апостолов» в 19 главе стихи 18-19. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм». Вот здесь у нас пример того, что приносили книги. Когда мы с вами слышим слово «книга», у нас рисуется, как правило, предмет прямоугольной формы со страничками. Но скажите, были ли тогда такие книги, когда писалась книга «Деяния апостолов»? Нет, таких книг не было, это были свитки. То есть раньше были свитки, теперь книги, теперь что? Электронные устройства. Речь идет не о форме и способе хранения информации, а о любой форме хранения информации. Речь идет о самой информации, о том, какова природа этой информации. То есть что там заложено, что там постулируется, что там проповедуется, что там упоминается. То есть это может быть книга, аудио-видеокассета, фильм, компакт-диск, DVD, компьютерная игра, загруженная с интернета книга и так далее. Не имеет значения. Если содержание этой книги связано с дьяволом, если там описываются бесы, лешие, баба-яга, русалки, похождения Гарри Поттера и так далее, иное проявление духовного мира, где описывается эта вся реальность, и когда она поглощает, в особенности молодые умы, вот это по своей природе есть нечто, что дает бесу, что дает демону право проявлять себя в этом доме, овладевая не только молодыми умами, и не только молодыми, кстати, но и дает просто право проявлять себя в этом доме по самому факту нахождения здесь дьявольской информации. И многие здесь говорят вот что. А если эта книга не посвящена? Если вот эта статуэтка, она вот, ну да, это изображение языческого бога, какого-нибудь египетского бога Сета, там, или Осириса, или кого-нибудь еще, так? Или вот греческого бога любви и так далее. Это просто сделали на фабрике, тут вообще ничего дьявольского нет, это просто эстетика, это просто искусство и так далее. Как дьявол может вот через этот предмет влиять, если он не был посвящен, если этому никогда не молились? Библия отвечает на этот вопрос очень ясно. Помните ли вы, что гласит вторая заповедь? «Не делай себе кумира и никакого изображения, не служи им и не поклоняйся им». Теперь вопрос. Вот когда народ Божий пришел в обетованную землю, и там уже были статуи, те статуи были посвящены, правда? Явно, что они использовались в языческом служении. А если израильтянин теперь решил сделать точно такое же, ему можно это делать или нет? Можно ли ему изготовить точно такую же статую? Нельзя. Даже если он вообще не колдун, даже если он вообще не шаман никакой. Более того, смотрите, что пишет Священное Писание, книга пророка Исаии, 40 глава, стихи 19 и 20. «Идола выливает кто? Художник! И золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо». То есть, даже если это не делает шаман или колдун, а просто обычный художник, который любого может вам сделать, хоть ангела Божия, хоть ангела сатаны, неважно. Если это изделие по своей форме, предмету и сути является дьявольским, то неважно, кто его изготовил, неважно, посвящено это или нет, это запрещено. И дьявол через этот объект будет влиять, потому что это канал действия дьявольской силы. Дальше Исаия пишет, 44 глава, стихи 10 и 11. «Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены».
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Итак, это был третий канал, третий источник проклятий из числа оккультных, и мы теперь переходим к четвертому, и четвертое – это заклятая пища. Книга Исход, 34 глава, стихи 14 и 15. «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – Ревнитель, Он – Бог-Ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их». Скажите, описывается ли здесь, как представитель народа Божия сам приносит эту жертву? Нет, она уже принесена. Она принесена в честь языческого бога, и Бог запрещает что делать? Вкушать эту жертву. Мы обнаруживаем, что подобные же слова есть и в апостольских писаниях. 1 Коринфянам 10 глава, стихи с 18 по 21. «Те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника? Что же я говорю, то ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». То есть, если христианин уже в эпоху Нового Завета вкушает идоложертвенную пищу, он тем самым подвергается опасности чего? Вступить в общении с бесами. И если здесь не так ясно написано, то уж, по крайней мере, в 15 главе книги «Деяния апостолов», где четко сформулированы заповеди для обращающихся из язычников, об этом сказано прямо. Прочитаем вначале в 10 главе 1 послания Коринфянам, стихи с 18 по 21. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Не делайте этого, говорит Павел». И вот теперь постановление 15 главы книги «Деяний апостолов». «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите». Идоложертвенное – это посвященное идолу. Итак, читаем ли мы Пятикнижье Моисеева, читаем ли мы послание апостола Коринфам, в Коринф, читаем ли мы постановление апостолов после Иерусалимского собора, запрет на вкушение идоложертвенного. И воздерживаться означает не просто «ну, как получится», а воздерживаться в том же самом смысле, что и от блуда. Это серьезная заповедь или нет? Господь ясно изложил свою волю и предостерег нас. Пятый источник проклятий – это астрология. Сказано в 47 главе книги пророка Исаии, в стихах 9, из 12 по 14, следующее. «Но внезапно, в один день, придет к тебе и то, и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих». Здесь описывается Вавилон. И сказано, что в Вавилоне есть что? Великая сила волшебств. Волшебство имеет силу, потому что оно есть проявление дьявольской силы реальных конкретных духовных существ. И вот дальше описываются некоторые формы волшебства. «Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь? Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души твоей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ними». Господь говорит о том, что наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям – это представители волшебства. Это дьявольский обман, это дьявольская сила. И вот влияние астрологии на современного человека представляет собой парадокс. Вот какая чудная фраза есть в книге Дэвида Маршалла «Новый век против Евангелия». Он предлагает следующую иллюстрацию. «Я не верю весь этот астрологический бред», – говорит современный человек. «Мы, девы, не такие уж и легковерные». То есть я в это не верю, но я знаю, что я дева, и когда я вижу гороскоп, я знаю, куда надо смотреть. Вот эта вот двойственность, эта шутка, пишет автор, стала широко известной. И популярностью своей она, возможно, обязана тому, что очень точно передает двойственное отношение искушенного западного ума к чисто восточной оккультной форме астрологической псевдонауки. Астрология – это вера изначально в то, что небесные тела – это божества. И потому, когда они передвигаются на небе, их передвижения влияют на мир людей. И сегодня, когда современные люди уже не верят в то, что это божества, а просто знают, что это небесные тела, тем не менее, сама основа осталась. От того, каков расклад звезд, зависит судьба человека, считают многие. Это волшебство, говорит Священное Писание. Это одна из причин проклятий. В-шестых, Книга Сафонии, 1 глава, стихи 8 и 9. «И будет в день жертвы Господней, я посещу князей и сыновей царя и всех, одевающихся в одежду иноплеменников, посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом». Как вы думаете, почему они прыгают через порог? Они делают это по той же причине, по которой на Руси не приветствуются через порог. Это суеверие. Каковы его корни? В Священном Писании рассказывается в первой книге Царств, в 5 главе, в первых 5 стихах следующая история. «Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Эзера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона и поставили его подле Дагона. И встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле перед ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место. И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле перед ковчегом Господним, голова Дагонова и обе руки его лежали отсеченные, каждая особа на пороге. Осталось только туловище Дагона. Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагона в Азот не ступают на порог Дагонов до сего дня». Любые суеверия, мы же, как люди образованные, знаем, не являются раскрытием устройства материи. Это не духовные законы или духовные. Человек, который в Бога не верит, живет по суевериям. Почему? Потому что Бога он не видел никогда, а суеверие исполняется. Оно действует, в этом сила его. Так кто действует? Если это не физика, если это не химия, если это не наука, кто действует? Библия дает ответ – дьявол действует. Это все корнями уходит в язычество, и все эти формы суеверия представляют собой еще одной ловушкой, которой дьявол уловляет души. Ему важно, чтобы люди жили по его законам. И он удостоверяется в том, что это все выглядит очень и очень реально. В книге Бориса Зудермана «Оккультизм. Взгляд под маску» приводится следующая иллюстрация. «Совсем недавно, — говорит он, — я ночевал в одной гостинице, и мне была выделена комната номер 14. Я пошел по коридору, считая номера комнат. 10, 11, 12. Потом я, естественно, ждал увидеть 13 номер, но там оказался сразу 14. На следующий день я поинтересовался у владельца гостиницы, где же находится 13 номер. Его у нас просто нет, потому что в нем никто не захотел бы жить. Люди боятся числа 13, ответили мне». Суеверия очень распространены даже в самых просвещенных обществах, и это есть один из каналов наведения проклятия, когда человек живет по духовным законам дьявола.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: И, наконец, последний источник проклятия – это родовое проклятие. Мы читали уже с вами о том в книге Второзакония, в 28 главе, стихи 45, 46 и 59, что сказано: «Проклятия будут на тебе и на семени твоем, и они поразят тебя и потомство твое». Это одна из характеристик и отличительных признаков проклятия, что они распространяются именно на потомков. И вот в книге Левит, в 26 главе, в стихах с 39 по 39 написано: «Оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в земле врагов ваших и за беззакония отцов своих исчахнут». Итак, на человеке могут быть последствия не только его личных грехов, но и беззаконий прошлых грехов. Библия ясно говорит: «за беззаконие отцов своих». Эта истина довольно широко известна. Если вы возьмете, например, ставшую известной книгу Курта Хазела «В плену суеверия», вы там на странице 7 найдете, что если сатана оказывает помощь посредством суеверия, оккультизма и спиритизма, нам придется заплатить за это высокую цену. Мы вынуждены страдать от этого угнетения. Сатана хочет уничтожить нас. И дальше фраза: «Последствия таких грехов могут сказываться на нас вплоть до четвертого поколения. Те, кто сознательно или неосознанно совершает их, и у кого этим грешили предки, до третьего и четвертого поколения». Помните ли вы такую фразу в Библии? есть в Священном Писании, в книге Исход, 20 главе, стихи 4 и 5, где сказано «до третьего и четвертого рода». Сказано «наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода». Но дело в том, что Бог предостерегает. Божья справедливость иная. Второзаконие 24:16, Иезекииле 18:20. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за вину отцов. То есть Бог никогда не посылает какие-то негативные последствия человеку за грехи предков. Вопрос, кто это делает? Кто это делает? Дьявол делает. Бесы делают. Дело в том, что вот эта фраза «наказывающий детей» в оригинале дословно еврейский глагол «пакад», который означает «обращать внимание», «наблюдать», «посещать», «назначать». Но нигде ни разу это слово не переведено в Библии как «наказывать». Бог не наказывает. Бог наблюдает, наблюдает внимательно, наблюдает с заботой и особым интересом, потому что ему жалко тех, кто родился у людей, поклонявшихся бесам, тех, кто родился в семьях, которые обращались к дьяволу или пользовались его услугами. Бог не наказывает за вину отцов. И если вы проанализируете все эти места Священного Писания, которые упоминают вот эту фразу «до третьего и четвертого рода», вы видите их на экране, Бытие 15 глава, Исход 20 глава, Исход 34 глава, вы везде увидите описание язычества. Не делай себе кумира, не поклоняйся, потому что будет третьего-четвертого рода. Язычники, в отношении которых Бог Аврааму говорил, что в четвертом поколении возвратятся сюда. И так далее. Все места говорят именно о служении бесам. Все места говорят об оккультизме, о поклонении амулетам, о нарушении законов Божьих. Проклятие – это не Божье наказание, а следствие греха. Бог предостерегает о праве бесов приносить проклятие до третьего-четвертого рода за контакт с оккультными явлениями. И в Священном Писании у нас есть и в служении Иисуса Христа примеры, как дети страдали с самого рождения своего и были бесноватыми. За что? Вот, например, Евангелие от Матфея, 15 глава, стихи 21, 22, 23. «Дочь моя жестоко беснуется, просила женщина помочь». Или еще более ясное свидетельство. Евангелие от Марка, 9 глава, стихи с 20 по 22. «И перевели его к нему. Как только бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал, с детства. Чем мог заслужить этот отрок беса в себе? У нас есть подсказка. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам, говорит отец». Не только сыну помоги, нам помоги. Это произошло в результате того, что отец каким-то образом стал причиной этого несчастья с детьми. Библия предостерегает неоднократно, что не только родители, но и дети могут подвергаться последствиям проклятия. На практике это означает следующее. Скажите, сколько предков у нас, если посчитать назад 4 поколения? Давайте считать. Двое родителей, четверо дедушек и бабушек, 8 прадедушек и прабабушек, 16 прапрабабушек и прапрадедушек. Всего 30 человек. Вопрос. Знаете ли вы свое прошлое на протяжении 4 поколений? Мало кто знает. Мало кто знает. Мы не знаем, что нам передали наши предки чаще всего, в особенности с той бурной историей, которая была на территории Советского Союза. Многое невозможно узнать, много поколений вообще не оставило следов, никаких записей. Это означает следующее. Вот выводы. Если в жизни человека было что-либо из оккультных причин проклятий, значит, он находится в группе риска. Я подчеркиваю, в группе риска. Вовсе не обязательно, что проклятия будут действовать, потому что, может быть, вы уже от них освободились, вы знаете, и Господь знает – Но мы сегодня занимаемся вот чем. Мы раскрываем духовные законы. Мы рассказываем о том, как все устроено. И уже каждый лично перед Господом должен самому себе поставить диагноз. Это ваше дело, это ваша работа. И Господь вам открывает все это для того, чтобы вам помочь, чтобы вы могли определить истинное свое состояние. Потому я призываю вас, начните вспоминать, начните составлять список, просить Бога напомнить, молитесь молитвой Давида: «Господи, зри, не на опасном ли я пути, и от тайных моих избавь меня». То есть, освети все мое естество, напомни мне, Господи, когда я, возможно, зная или не зная, дал или дала право дьяволу и бесам действовать. И этот список нам с вами понадобится для молитвы отречения, которую мы планируем с Божьей помощью осуществить во время нашей встречи в седьмой раз в этой программе в пятницу. Но Господь, конечно же, не желает нас просто напугать. Он раскрывает истину духовного мира не для того, чтобы держать нас в страхе. Это цель дьявола. Он нас держит в рабстве страха. Господь раскрывает все это для того, чтобы дать нам возможность преодолеть все эти дьявольские проклятия и дать нам что? Благословение. И потому у нас есть в Священном Писании целый ряд отрывочков, которые представляют собой текст благословения. И после музыкального служения мы обязательно прочитаем этот текст с верою в то, что всесильный Господь изольет свое благословение на всех нас. Аминь.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
3: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». И сегодня мы беседуем с удивительной семьей верующих людей. Это Михаил и Елена Самойловы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Расскажите в двух словах о том, кто вы, откуда, чем занимаетесь.
3: Меня, как вы сказали, зовут Михаил. Я родом из города Заволжья Нижегородской области, работаю строителем.
1: А сейчас в Нижнем Новгороде живете?
3: Сейчас живу в Нижнем Новгороде.
1: Ага. Елена, вы откуда?
2: Я из Нижнего Новгорода, работаю педагогом в реабилитационном центре для слепых детей.
1: А, вот такая у вас профессия, сложная, да. Достаточно, но
2: ну, очень... интересная и нужная.
1: И нужная, конечно. Детишки есть у вас?
3: У нас двое детей, старший 11 лет мальчик и младшая девочка 6 лет.
1: Угу. Как зовут мальчика и девочку?
3: Мальчик Федор, девочка Елизавета.
1: Елизавета. Библейские имена и да. У того, и у другого. Значит, вы верующие люди, наверное, да?
3: Ну, когда мы называли детей, мы выбирали имя специально.
1: Да, я вот не знал об этом, но когда услышал оба имени библейских, почему-то подумал о том, что, наверное, так оно и есть. А вы всегда были верующие? Как ваше детство протекало? Как вообще вы поняли, что есть Бог?
3: У меня детство ничем не отличалось от остальных ребят. Бегали во двор, играли. Уже в зрелом возрасте, где-то в районе 18 лет, угу. Меня крестили в православном храме. Угу. Не я крестился, меня крестили, отвезли.
1: То есть это было не ваше решение, а какое-то отдание желанию было... родственников, может быть, моде или что? Можно так назвать? Или все-таки был в этом обряде какой-то элемент вот личного участия, сакральности какой-то? Вы понимали, что это не просто какое-то действие обычное, мирское, а что в этом Бог участвует, нет?
3: Сестра моей мамы, я видел, как для нее это важно, чтобы она меня отвела и крестила. Поэтому я посчитал, что от меня не убудет, если я сделаю ей такую уступку.
1: Понятно. И то есть это было для нее вот такой жест уважения.
3: Да.
1: Ясно. И Бога на тот момент вы еще лично, наверное, не знали?
3: Я не был уверен, что он существует.
1: Когда вы принимали крещение?
3: Да. Точнее, я был уверен, что он не существует. Наверное, вот так правильнее сказать. Потому что, забегая вперед, понимание о том, что Бог есть, произвело во мне определенные переживания.
1: Угу. А на тот момент вы их не испытывали?
3: Нет, не испытывал.
1: Как дальше продолжался путь ваш духовный?
3: Когда-то в определенный момент я стал ходить в церковь. Меня интересовала дружба с молодежью, которая не ведет традиционной неприятный образ жизни.
1: Ну, обычный, секулярный, да?
3: Да. Все. И в какой-то момент мне на глаза попало свидетельство одного человека, который рассказывал о том, какие изменения в его жизни произвела связь с Богом.
1: А вы где-то вот общались, искали это? В какие церкви вы при этом ходили?
3: Я был знаком и состоял в одной из христианских общин в Нижнем Новгороде. Но на тот момент я Бога не искал. Я считал, что... Ну, то есть, как бы я не видел в этом необходимости какой-то нужды. И один из друзей дал мне послушать диск со свидетельством человека, который произвел на меня на тот момент, точнее сказать, Бог произвел на меня через этот диск, произвел во мне определенную работу.
1: А что там было на этом диске такого, что это вас вот так коснулось и произвело изменение какое-то в вашем сознании?
3: В общем-то, ничего особенного там не было, казалось бы, на первый взгляд. То есть человек просто рассказывал свои переживания и сопровождал их текстами из Библии. Он рассказывал о том, что человек имеет определенную ценность перед Богом. И Бог для того, чтобы заплатить за человека, поскольку имелась такая нужда, согласно Священному Писанию, он не выбрал для этого золотые запасы какой-либо страны или полезные ископаемые. Он не выбрал для этого заплатить какой-то галактикой или там, нефтью. Он выбрал совершенно потрясающую цену. Он сделал себя человеком и отдал свою жизнь. Это все, что мы можем... Ну, то есть единственная ценность, которая у нас есть, это наша жизнь.
1: И вас потрясла сама вот эта мысль, сама эта идея, что Бог мог бы и мог ли он иным путем каким-то искупить человеческий род от смерти, от власти греха. Что именно вас коснулось больше всего? Казалось бы, в этом и есть основа христианства, что Иисус Христос умер на кресте, он наш спаситель, он искупитель, и его жертва стала вот тем, той платой за грехи всех людей. И вы сейчас рассказываете об этом и говорите, что это то, что больше всего коснулось вас в тот момент. Почему? Как вы об этом раньше мыслили?
3: Меня больше не то коснулось, ну, как-то, ну, по своему опыту я скажу, меня больше не то коснулось, какую цену заплатил Бог, потому что с самого рождения я слышал, что Бог отдал своего сына. Меня больше коснулось то, что если бы этого не произошло, то человек не просто бы погиб, он бы был лишен, с точки зрения Бога, возможности общаться с Богом. Угу. Через эти лекции я понял, что Бог сотворил человека для близкого и дружественного общения.
1: Раньше вам такая мысль, она в голову даже не приходила?
3: Мне такого не приходило. Я слышал о том, что мы должны проповедовать, я слышал о том, что мы должны людей приглашать на собрание. Угу. Но сам Бог лично со своей теплотой любви мне был незнаком.
1: И вы не знали, что Он ищет со своей стороны общение с нами, и что человек призван к тому, чтобы искать личного общения с ним?
3: Да, мне каким-то образом или я имел барьер для того, чтобы воспринимать эту информацию, или она просто до меня была не донесена нужным образом. Угу. Это произвело взрывной эффект в моей жизни. Во-первых, я стал понимать, что Бог и реален. И я испытываю благодарность ему за то, что он существует, хотя, в общем-то, звучит как-то не совсем понятно. Благодарность Богу за то, что он существует, в то время как он сотворил сам меня.
1: Ну, очень понятно. Когда человек живет и думает, что он сам по себе появился, да, что он один в этом мире, и со смертью все закончится, осознание того, что есть Бог, который для вечности сотворил,

0: потому что
1: у них... Массальная, я бы сказал, разница существует.
0: Могут быть разные цели этого общения. И цель общения, Бога со мной, она тоже потрясает.
1: Для меня... Вы поняли, для чего хочет Бог с вами общаться?
0: Я еще до конца этого не открыл для себя во всей полноте.
1: Вы говорите, цели разные, значит, все-таки понимаете примерно в общих чертах, какова цель Бога общаться с нами? И какова наша цель, как вы понимаете, с Ним общаться?
0: На тот момент, ну и на настоящий момент, я понимаю, что нет какой-то определенной кульминации этого общения. Просто Бог хочет дружбы со мной. И Он сделал так, что и я хочу дружбы с Ним тоже, поскольку Он ничего не требует от меня. В тот момент, когда я это осознал, это тоже произвело определенное для меня, во мне изменение. Я понял, что Ему вообще ничего не надо, у Него все есть. И Он хочет просто знать меня, чтобы я разрешил Ему
1: То есть это общение бескорыстное, оно не для того, чтобы вы со своей стороны какие-то действия предпринимали особые, чем-то жертвовали особо ради него. То есть это общение просто ради общения, потому что приятно ему, что мы с ним находимся в близких взаимоотношениях.
0: Предыдущий опыт в христианской общине давал мне груз, что я нужен Богу как человек, который... разносит какое-то там благовестие.
1: Как инструмент.
0: Как инструмент, да. Как какой-то биологический робот. Угу. И в тот момент, когда я осознал, что у Бога все есть вообще, и если бы Он захотел, Он бы покаял бы весь мир в одну секунду, если бы Ему это надо было, то я понял, что и от меня Ему тоже ничего не надо. Тогда возник вопрос у меня, а для чего же тогда Он отдал свою жизнь на кресте? Для чего Ему это надо было? Я думаю, что та ситуация, в которой я тогда находился, она была Богом же и подготовлена, чтобы как бы предоставить для меня эту информацию. И в тот момент я понял, что Он выразил таким образом свое несогласие с тем, что человек останется лишенным общения с Богом, и Бог останется лишенным общения с человеком. Он выразил это через то, что Он захотел пройти через 33 года страданий, завершившихся позорной смертью на кресте. Угу. Я понял, что такая высокая плата с его стороны, это для меня сигнал, что он, ну, так сказать, очень сильно хочет моего общения. Угу. В тот момент я пообещал ему, что каждый день я буду утром проводить время в молитве с целью подружиться, понять его, Бога, и проводить также время утром с целью изучить Священное Писание не просто о благовестии, не о том, как заработать больше денег или быть успешным, не о том, как обратить своих родителей, а изучать Священное Писание о Боге самом. Я дал ему обещание, и вот 7 лет я с радостью это делаю.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Общение с ним, оно вот состоялось? То есть вы каким-то особым образом эти 7 лет с ним общались? Расскажите подробно, как он с вами общался? Были ли у вас свидетельства его вмешательства, может быть, какого-то в вашу жизнь? Какие-то, может быть, яркие свидетельства через обстоятельства какие-то, что он хочет вам что-то сказать, наставить, объяснить?
0: За время своего опыта до вот этого переломного момента я, наверное, проронил в какой-то момент просьбу о том, чтобы Бог мне открылся. Но, наверное, я был тогда не готов. И услышав эти лекции, и Бог произвел во мне работу...
1: Эти лекции вы имеете в виду, наверное, те, которые вот вы на диске, да,
0: свидетельство получили? Человека, угу, о своей жизни, о том, какая работа в его жизни была.
1: А это было личное его свидетельство? То есть он рассказывал о себе?
0: О себе.
1: О практике своей духовной жизни?
0: Да, никакие там непоучительные моменты, просто о себе он рассказывал. В тот момент я попросил Бога открываться мне, угу, и сказал, что я буду... Ну, я не отнесусь к этому легкомысленно. Я взял пост, тогда 2 недели длился мой пост, и это был не единственный. Я просил его о том, ну, во время этого поста просил его о том, только чтобы он мне открывался. И я, как бы ощущал в этом величайшую ценность. Я даже до сих пор думаю, что понимание Бога как личности и дружбы,

0: Дружба с ним является наибольшей ценностью в жизни вообще в моей. На тот момент у меня не было опытов богопонимания, и тогда начались происходить какие-то странные события в моей жизни. Например, мы однажды отъезжали от дома с моим сыном, с Федором, и ему на тот момент было где-то между тремя и четырьмя годами. И мне нужно было подвинуть машину для того, чтобы открылась дверь, в которую он мог залезть. Я ему сказал: «Федь, останься здесь, и я двину машину». И как только я стал садиться в машину, его лицо изменилось, и он сказал: «Папа, ты меня здесь не оставишь».
1: То есть он подумал, что вы можете без него уехать?
0: Да. И ком, он до сих пор подступает к горлу, когда я об этом вспоминаю, потому что совершенно непонятно, как отец может оставить своего сына просто так на дороге и уехать.
1: Ага. Вот. Я не знаю, конечно, какой вы вывод сделали из этой ситуации, но вот мне кажется, что мы с телезрителями делаем такой вывод, что это свидетельство того, что Бог никогда нас не оставит. А человек настолько порой бывает не уверен в этом, что Бог настолько его любит, что даже если временно он оставляет его на какое-то время, да, вот так вот вне машины, чтобы исправить ситуацию, сделать какие-то обстоятельства еще более лучшими или благоприятными, и мы, даже проведя вот несколько, может быть, какое-то короткое время, не чувствуя его близости, думаю, вот он нас, наверное, оставил. И вам это было свидетельство того, что Бог никогда не оставляет нас. А нам может казаться, что он делает это. Но, может быть, вы что-то еще другое для себя почерпнули из этого?
0: Это переживание.
1: Это вот на поверхности лежит то, что я сейчас озвучил. А может быть, для вас это было более глубоко? И Бог еще что-то более ценное вам хотел сказать через это?
0: Для меня это не было очевидным, то, что вы сейчас сказали. Угу. Я это до сих пор не вижу из этой ситуации. Для меня ситуация имела продолжение. Когда мы отъехали, то в голове я почувствовал вопрос: «А ты меня не оставишь?»
1: То есть слова, которые вам сын сказал, вы восприняли как слова, обращенные к вам от Бога?
0: Да. На самом деле эта мысль для меня была совершенно чуждая, которая прозвучала в голове. Из этого я делаю вывод, что она была произведена каким-то другим мыслящим существом.
1: Что значит чуждая? То есть это не ваша мысль была? Вы поняли, что это инспирирована она была, эта
0: да,
1: мысль вам?
0: Да, да. Это был как разговор.
1: Угу. Диалог, то есть Бог к вам обращался?
0: Он ко мне обратился, да, я делаю такой вывод из этого. Я по другим ситуациям могу сделать вывод тоже, что Бог может не просто говорить человеку, как сказал, например, Аврааму: «Встань и иди». Угу. Он может показать человеку спектакль из живых актеров, и человек сделает вывод сам. Или Бог поможет сделать вывод человеку.
1: Спектакль из живых актеров, интересно звучит. То есть вы имеете в виду, что какая-то ситуация в жизни, сцена какая-то происходит, когда вы понимаете, что это не просто так, что Бог, и прямо это отчетливое осознание приходит в тот момент, что Бог через вот этих людей сейчас, через эти обстоятельства к вам обращается.
0: Например, однажды я ехал на работу и выехал утром, ну, в час пик, где-то между 9 и 10 часами на проспект Ленина. Mm-hmm. И двигался в левой полосе, и в один момент передо мной перестроилась машина и стала останавливаться.
1: Вы за рулем ехали?
0: Я за рулем ехал. Вот. Ну, мне это не понравилось как-то, но такие бывают ситуации часто, и я не обратил на нее внимания. Я перестроился в более свободный ряд, ехал, и другая машина повторила то же самое. Перестроилась и затормозила. Кто-то перестраивался передо мной без указателя поворота, прямо, ну, без соблюдения дистанции. То
1: есть такое ощущение, что вас хотят остановить.
0: Как будто меня кто-то выводил из себя.
1: Да.
0: И где-то на четвертой машине я уже понял, что тут что-то не сходится. Такого иной раз за день не произойдет, а тут вот за отрезок в несколько секунд три или четыре раза. Вот, и я не выдержал, и на тот момент я не делал еще выводов из этой ситуации, я просто посигналил человеку. И у меня в голове возник вопрос: ты для чего ему сигналишь?
1: Что ты хочешь ему сделать?
0: Что ты хочешь этим сказать? Да, я про себя стал отвечать. То есть это сейчас легко понять, что это был какой-то диалог, а тогда это было незаметно. Я ответил внутри себя: я хочу, чтобы он так не делал. Указал поворот и соблюдал дистанцию. И голос, рассуждения продолжились. А ты уверен, что тот способ жизни, которым ты живешь, доставляет счастье живущим?
1: Окружающим.
0: Мне самому.
1: А-а.
0: Я подумал: ну, конечно, так правильнее, лучше. И вопрос был, а ты сможешь передать эту информацию тому человеку через стекло? Я подумал, наверное, не смогу. Ну, как я ему объясню? Ну, некоторые люди берут биту и объясняют.
1: О чем передать информацию? Не до конца понятно.
0: Информацию о том, ну, я, например, считаю, что правильнее было бы указать поворот сигналом и перестроить.
1: Соблюсти все правила и предписания, которые записаны в правилах дорожного движения.
0: Ну, в общем и целом, быть уважительным по отношению к другим участникам.
1: Не просто быть уважительным, а соблюдать эти правила. Пусть даже для кого-то они кажутся формальностью, включить поворотник, да, перед тем, как перестроиться. А для кого-то это может быть жизнь спасти, потому что этот человек будет готов к вашему маневру и так далее.
0: Да.
1: А те люди, видимо, думали, что это пустая формальность, и они написаны для каких-то там новичков, а они уже настолько опытные водители, что этого соблюдать не нужно. И к чему привело вас это размышление?
0: Ну, тот человек мог куда-то торопиться, он мог быть только что поучаствовавшим в аварии, или у него жена могла рожать там.
1: То есть вы пытались его понять?
0: Нет, я в тот момент не пытался его понять. Я думал, что... То есть вот вопрос был ко мне. Можешь ли ты ему передать, что жить с уважением к окружающим лучше, чем жить без уважения? И я подумал, что, наверное, я не смогу это сделать. И тогда у меня возник вопрос, а как ты смог бы передать это? И я понял, что единственное, как бы я смог передать, это просто своим примером показать, что тот образ жизни, он меня вообще полностью устраивает, и что от других участников я ничего не требую. Uh-huh. И такие диалоги, как этот, ну, то есть это был урок для меня.
1: А урок в чем? Духовный, это какие из этого вы сделали выводы?
0: Урок в том, что я не смогу принудить другого человека быть честным, быть праведным, уважительным, не смогу принудить.
1: Только лишь показав свой собственный пример.
0: Только за себя самого смогу ответить. Угу. И тоже урок в том, что я не смогу понять, чем был человек движим в тот момент. Может быть, он был чем-то расстроен, а может быть, он действительно привык себя так вести. Я не знаю этого, я с ним не знаком. А даже если бы я был с ним знаком, я не знаю, как он мыслит, кто его этому научил и так далее. Вот был еще другой случай, когда Бог открывался мне. Я просил его об этом, и в какой-то момент мы с сыном пошли гулять на реку. Река Ака находится недалеко от нашего дома. И там пустынные места, и в какой-то момент мы встретили собаку, которая вела себя агрессивно. И когда она начала к нам приближаться, я совершенно без раздумий каких-то загородил сына своим телом и попытался собаку прогнать. Когда она убежала, мы с сыном общались. И он спрашивал меня, что будет, если собака там на нас нападет? И я ему говорю, что будет? Ну, закрою я тебя там, или на дерево посажу, а сам буду с ней разбираться. И он спрашивал меня, смогу ли я так сделать, или я ему говорю, да это же очень просто. Ну, в тот момент, когда я это сделал...
1: Он не до конца был уверен, что вы позволите собаке лучше себя покусать, чем его, да?
0: Да. Возможно, у него были такие мысли, да. И,
1: но для меня вот это очень похоже на первый пример, который вы рассказывали с машиной. Когда мы не уверены в Боге, когда мы не уверены, что Он себя лучше за нас отдаст, чем позволит нам попасть в беду, оставит нас, или позволит, чтобы мы покусаны были собаками какими-то.
0: Но это то же самое, как, например, на уроках библейских из одной и той же истории люди вносят разные выводы. Они делают вывод в соответствии, видимо, со своей жизнью, со своим опытом.
1: А вы какой вывод сделали из этой истории?
0: Ну, я объяснил Феде, что совершенно не испытывал затруднений в том, чтобы загородить его от собаки. И в какой-то другой момент я понял для себя, что для Бога не было никаких затруднений в том, чтобы отдать своего сына и переживать за своего сына для того, чтобы заплатить цену за человека.
1: То есть Бог с такой же легкостью искупил нас, отдав свою жизнь на кресте, заплатил ценой своей крови, как вот вы с легкостью защитили бы сына своего от этого животного.
0: Порой бывает, что своего сына отдать тяжелее, чем самому принять смерть. И Бог показал, что Он заплатил наивысшую цену, какую Он только может, наивысшие страдания. Вот. И в тот момент для меня стало понятным, что Бог не имел никаких размышлений и рассуждений, а стоит ли это того. Для него это было
1: естественно.
0: Естественно. И для меня это тоже сейчас совершенно понятно, что именно эту мысль он пытался до меня донести через эту, ну, через этот, как я говорил, театр с живыми актерами.
1: То есть он не раздумывал, а стоит ли это сделать, а заслуживают ли они того, а примут ли все они вот эту жертву высочайшую, которую я сейчас принесу. Он сделал это, ну да, и в Библии ведь сказано, что еще прежде создания мира уже план по спасению людей у Бога был. В его сознании, в его понимании, что потребуется такая жертва. И тем не менее, он все равно сотворил человеческий род и так далее.
0: У меня в сознании возникает история с Иудой Искариотом, который предал Спасителя.
1: Угу. А как это связано? Какая ассоциация вот у вас с этим? Или это уже не связано?
0: Связано.
1: Связано?
0: Традиционно, если христианина спросить, какой наихудший образ он может и библейский вспомнить, то в числе прочих он некоторые вспоминают Иуду Искариота. И в тот момент, когда я размышлял над ценой, которую Бог заплатил за человека, у меня всплывает образ Иуды Искариота, который ну, трудно себе представить, что можно было бы сделать, чтобы предать Спасителя еще больше. Но Иисус, я уверен в этом, сожалел о нем до самого последнего момента, когда только была возможность его образумить. И у него не было мысли о том, как плохо поступил Иуда. Думаю, что он до последнего момента пытался дать ему последний шанс. Вот такой образ у меня возникает из этой истории.
1: И все эти, наверное, их было гораздо больше, вы рассказали нам о некоторых лишь обстоятельствах их жизни. Все это стало результатом того, что вы поставили себе вот такую вот цель, если можно так сказать, или приняли для себя решение искать Бога. И Бог вот так вот вам открывался.
0: Да. Это одни из немногих историй, которые со мной происходили и происходят до сих пор.
1: Ну вот если суммировать это, какой вывод из них можно сделать? Вот вы рассказали нам несколько историй. Какой практический вывод можно сделать из них вот в одной фразе?
0: Истина в Боге находится. Угу. Я долгое время изучал Священное Писание, ну, на занятия ходил, на уроки, на библейские школы. Но личная связь с Богом, просьба Его самого быть учителем для меня, не стоят ни в какое сравнение.
1: То есть Библия описывает вот как раз тоже опыты людей, описывает какие-то нравственные примеры, заповеди и так далее. Но все это лишь их описание. А когда ты сталкиваешься с этим сам, лично, и убеждаешься на личном опыте, что Бог живой и действенный, и может в жизни проявляться, то это гораздо ярче для вас, да, чем просто из Библии прочесть эти истории.
0: Некоторые верующие люди, когда к ним обращаются и говорят, мы читаем Библию, мы не понимаем, что там написано, им отвечают, вы Бога попросите вам Библию открыть.
1: А Бог открывал вам что-то в Библии? Вот вы читали Библию, может быть, сталкивались с какими-то моментами непонятными, и вдруг просили Бога лично вам пояснить что-то?
0: Да, один из вопросов был, касался ну, большого пробела в учении, например, 10 заповедей. Очень часто можно встретить людей, которые перечисляют «не убей, не укради», но забывают некоторые заповеди. То есть я, например, на тот момент не мог перечислить все 10.
1: И когда... Но вы их читали, они как-то вам попадались в Библии, да?
0: Они мне попадались. Я нашел этот текст, это место. И для меня совершенно непонятно было, что такое «помнить день субботний», чтобы святить его.
1: Ну, я думаю, что для большинства наших телезрителей тоже будет непонятна эта заповедь. И многие считают, что она давно уже и не актуальна.
0: На тот момент у меня было стойкое понимание. Текст в Библии говорит, любовь не ищет своего. И другой текст говорит, Бог есть любовь. Для меня стало понятным, и я понял это, что Бог ничего не дает людям в качестве повеления для того, чтобы удовлетворить какие-то свои собственные эгоистические амбиции.
1: Чьи? Человеческие или...
0: Божьи.
1: Божьи. То есть он Бога... не из какого-то, не из вредности делает, не из прихоти какой-то, не из желания властвовать, да, а по иным причинам.
0: Да. Любое повеление – это потоки любви, которые Бог желает, чтобы обрушились на человека. И для меня стало понятным, что любая забытая как бы заповедь влечет за собой благословение, которое…
1: Если мы ее вспоминаем и начинаем выполнять, да?
0: от которой я добровольно отказывался все это время. Мне стало грустно по этому поводу. Я захотел понять это. Я спросил у Бога, что это за заповедь, и может ли он научить меня, потому что в Библии очень мало объяснения, что это такое.
1: А как вы спросили? Вы в молитве к нему обратились?
0: Да. Угу. Так, и вот как сейчас сказал. Бог, пожалуйста, поясни мне. Я не понимаю, что это заповедь, как ее помнить, как ее светить. Угу. Вот. И я стал искать людей, которые...
1: Угу. Практикуют.
0: Которые практикуют, да. Это было... Сначала это было тяжело, а потом я заметил, что утреннее молитвенное время, которое я проводил, молитву, которую я проводил утром на горе, она находилась как раз рядом с оградой храма, где богослужение проходит в субботу. И таким образом я увидел, что меня и приводить-то не надо к этим людям, я, в общем-то, к ним пришел.
1: Там около было... них находился, около них молился, и вот отверзлись очи
0: как
1: и,
0: бы случайно.
1: И увидел их.
0: Как бы случайно. Угу. Я увидел, что там на объявлении было написано, богослужение проходит в субботу, такое-то время, и в следующую субботу был там на богослужении.
1: То есть вот. Это прямой ответ был Бога?
0: Это было начало ответа, да.
1: Начало ответа.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: А вот хотелось бы с вашей супругой пообщаться и задать ей такой вопрос. Вот скажите, Михаил ведь вот не всегда был вот в таком близком общении с Богом. Вы его знали и до того, как он вот так стал близко с Богом общаться и искать его. Почувствовали ли вы разницу вот в нем, во взаимоотношениях к вам, в отношении к вам, после того, как он стал искать Бога и стал так близко с ним общаться?
3: Да, я почувствовала эту разницу. По своей натуре я очень вспыльчивый человек, эмоциональный, и у меня лидерские качества такие очень сильные. Угу. То есть я должна быть первой, должна была быть раньше.
1: И в семье тоже, да? То есть первенство для вас было важно.
3: Да, потому что моя модель поведения с детства, которую я внесла в свою семью, это власть, когда власть принадлежит женщине.
1: То есть у вас в родительской семье такое было?
3: Да, главенствует. Когда мама моя, она была... на первых ролях всегда и принимала решения и за папу, и за всех нас.
1: И сколько вы прожили вот с Михаилом вот при такой модели семьи, времени?
3: Около 5-6 лет.
1: Ну, он воспринимал это нормально или ему это не очень нравилось?
3: Это ему не нравилось, но он и не показывал это активно. Угу. Возможно, я просто видела его поведение, то, что ему что-то не нравится, но разговоров серьезных на это тело и разборов каких-то ситуаций у нас никогда не было. И в какой-то момент я понимаю, что из-за того, что я человек конфликтный, и мне нужно сразу решить ситуацию и именно каким-то конфликтом, быстро и искрометно, чтобы это было
1: и выйти
3: как-то эффектно.
1: Да, из этой ситуации.
3: Да, напугать человека, возможно, как-то ошарашить его. Вот. Я таким методом дальше действовала, но Миша не отвечал мне таким же способом.
1: А как он себя вел?
3: Он очень по-доброму и с любовью смотрел на меня в этот момент. Возможно, он иногда даже мог обнять меня просто, чтобы я успокоилась. И
1: это было как раз после того, как
3: после
1: изменения
3: того,
1: произошли?
3: Да, после этих изменений. Он просто мог обнять и сказать, все хорошо, успокойся, и давай мы с тобой потом поговорим об этом. Для меня это было... Что это такое? Как это может быть?
1: А как же разбор полетов?
3: Да, я же должна как-то, искры же должны лететь. Почему же так? Я не понимала этого.
1: Ну и как вы реагировали?
3: У меня был ступор, я не знала, как мне дальше быть. Потому что такая...
1: Было у вас ощущение того, что так неправильно, что надо все-таки разобраться, расставить все по местам, кто прав, кто виноват?
3: На тот момент таких мыслей у меня не было. Я просто не понимала, в чем дело, что это такое и как с этим жить дальше. Для меня, наверное, действительно, в каких-то моментах мне хотелось дальше каких-то разборок, вот этих каких-то искр, каких-то темпераментных разговоров. Но Миша пресекал все это. Пресекал, причем очень с любовью, по-доброму, очень спокойно. И в один прекрасный день, когда Миша совершенно не свойственно по характеру это, он посадил меня перед собой и сказал мне, знаешь что, Лена, наша семья... придет в упадок, потому что ты взяла на себя роль мужчины, который тебе совершенно не по плечам. И ты можешь и сама умереть, ну, духовно умереть, как женщина, как человек, и погубить всю нашу семью. И я буду несчастлив как мужчина, и наши дети не будут счастливы. Он очень подробно описал мне всю картину, и последствия, которые могут произойти, если я буду продолжать так дальше себя вести по
1: Интересно,
3: отношению к нему.
1: Интересно, а откуда вот Михаил взял эту информацию? Он какую-то книгу на эту тему прочитал или это было какое-то наитие?
0: Я не готовил этот разговор, и время не готовил, и, в общем, мне тяжело с мыслями порой собраться на какой-то запланированный этот разговор. Но тут все как-то мысли... Я, в общем, после разговора только понял, что я сказал. Для меня, для самого, какие-то фразы были, что ли, новыми.
1: А что же это было тогда такое?
0: Ну, возможно, Бог запланировал такой разговор.
1: То есть в данном случае вы были как только инструмент передачи Божьей вести к Елене?
0: Да.
1: То есть и те мысли, идеи, которые вы рассказали, они были для вас самого новые некоторые?
0: Ну, Лена сказала, что я представил ей будущее. Как я могу узнать это будущее? Бог дал какие-то образы.
1: То есть мы можем не побояться назвать это каким-то даже таким пророчеством локальным, да, для вашей семьи, условным. Если так, то так, как в Библии часто бывает, будешь вести себя так, помрешь, да, погибнешь. Если изменишься и обратишься, будешь помилован, и будет тебе от Господа милость, счастье. Слушайте, удивительно, это вот чудо, чудо просто, которое происходит на наших глазах, и мы являемся этим свидетелями. И как вы восприняли вот такое наставление из уст Михаила?
3: Я сидела, и у меня лились слезы. У меня было настолько состояние такое, и мне Миша спросил, почему ты плачешь? Угу. Я ему сказала, ты знаешь, ты во всем прав, и я это понимаю, но сделать с этим ничего не могу. И я понимаю, что мне нужно меняться, от этого мне плохо, потому что я не права. Я не вышла победителем из этой ситуации. И это, наверное, была точка отсчета тех изменений в наших отношениях, которые впоследствии принесли большие плоды. Угу. Когда я стала понимать, что второй план — это очень легко и очень радостно, когда ты берешь на себя роль именно помощника, а не главы.
1: И для женщин это вот и есть счастье, наверное. Это, ну, можно это, так сказать?
3: Ну, это можно, да, так сказать, потому что счастливы стали наши дети от этого. Я стала спокойнее, я стала понимать какие-то вещи, я стала больше относиться к материнству по-другому совершенно, к дому по-другому.
1: Вот можно так сказать, что желание первенствовать, желание контролировать ситуацию — это какая-то форма недоверия, в том числе мужу. Да? Что он сделает как-то не так, я лучше сделаю сама. А вы ему доверились? И стали, отошли на второй план и сказали, да, я признаю за тобой право, пусть мне, может быть, кажется, что я бы сделала что-то по-другому, но я тебе доверяю. Есть такой момент?
3: Я увидела очень много качеств, которые раньше не видела в Мише, и они заставили меня очень сильно уважать его. Угу. И это уважение меня очень сильно подстегнуло в том, что доверять Мише дальше, угу. в том, что он будет прав. Если даже он будет не прав, сейчас я уже понимаю, через какое-то время, да, когда мы уже практикуем такие отношения в нашей семье, я понимаю, что даже если он не прав, в какой-то момент это откроется, и лучше он исправится, чем я это ему скажу, mm-hmm. покажу на это. И он, возможно, это сам через себя не пропустит и не поймет.
1: И так и не поймет. Просто примет, подчинится, да. но будет считать, что прав был он. Mm-hmm. Слушайте, а вот с Богом иногда так же бывает ведь, да? Мы знаем Его волю, знаем, что Он главный, знаем, что Ему нужно подчиняться, но иногда берем на себя ответственность, чтобы сделать наперекор. И результатом этого бывает часто плачевное последствие. А если мы Богу доверяем, пусть даже нам кажется, что на первый взгляд по нашему человеческому размышлению это неправильно, да, так поступать. А мы просто говорим, Господи, ну ты так говоришь, и значит, я тебе доверяю. И потом свидетелями являемся того, что если бы поступили иначе, было бы катастрофа порой могла бы просто случиться. Вот. Можно сказать, что Бог научил вас не только Мише доверять, но и ему тоже, Богу доверять?
3: Да. Это было очень тяжело сначала. Так как и с Мишей доверять, так и Богу доверять. Было очень тяжело сказать даже эту фразу «Я все отдаю в руки твои, я доверяю тебе». Потому что все равно мысли, которые роились у меня в голове, а вдруг не так, а вдруг не получится, а если не по-моему будет, а если мне не понравится. Но и не всегда я доверяла. Не всегда приходилось.
1: Ну, это же процесс, нужно время для этого, нужны уроки, да, нужны... Ведь и библейские герои мы видим вроде бы в таких близких отношениях с Богом, и тут бац, начинает вести себя человек совершенно по-другому, наперекор воле Божией. Понимает потом, что не прав, снова перед Богом кается. И эти уроки, они все, как вот бусинки на ниточку, нанизываются и в памяти нашей хранятся. И потом, когда ситуация становится, возможно, очень ответственной, острой, когда нужно сделать решение, вспоминая весь тот путь, которым вел Господь, мы, наверное, вот главный выбор делаем в своей жизни и в самый ответственный момент поступаем так, как говорит Господь. Ну что, время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам за этот удивительный разговор, за эти удивительные свидетельства того, как Бог в вашей жизни проявлял себя. И подводя итог нашей беседе для наших телезрителей, мы желаем всем вам искать близкого общения с Богом, стремиться к тому, чтобы познать Его, стремиться к тому, чтобы доверять Ему и позволить Ему производить изменения в нашей жизни, в нас, в нашем характере, в нашем отношении к людям, к близким, к нашим любимым, родным. Пусть Господь благословит нас в этом. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.
3: Великий Бог, когда на мир смотрю я,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте, в эфире Виталий Олейник. Мы продолжаем с вами программу «Великие религии мира». Во время наших предыдущих встреч мы с вами изучили часть материала, посвященного главным документам этих великих религий. Мы рассмотрели время появления и главное расположение материала в таких книгах, как Танак, священные книги иудаизма, Веды, священные книги индуизма и Авести, священные книги зороастризма. Сегодня мы продолжаем с вами разговор о священных книгах и поговорим о священной книге буддизма и о священных книгах конфуцианства. Священной книгой буддизма считается Трипитака или Типитака на языке пали. Слово Трипитака буквально означает «тройная корзина». Все это потому, что материал книги Трипитака умещался в трех корзинах. Он представляет собой фактически три книги. Первая из них – Винайя Питака, корзина устава. Она включает пять книг и содержит этику и церемониал. Винайя Питака заключает в себе учение о буддийской иерархии и дисциплине буддийского духовенства. Она посвящена принципам организации буддийской монашеской общины, правилам приема в нее и требованиям к монашеству. Винайя Питака подробно регламентирует всю жизнь монахов и их отношения с мирянами. Вторая книга, Сутта Питака, дословно «Корзина поучений», состоит из трех сборников и содержит догматику, вероучение. Сутта Питака содержит в себе сутры или беседы Будды с его учениками, и его изречения и проповеди, излагающие главные основания буддизма, а также сборники легенд, афоризмов, поэм, комментариев и так далее. В плане познания учения Будды, в плане знакомства с главными идеями, которые он предложил и открыл миру, Сутта Питака представляется самой важной из трех книг. Третий раздел в этих священных книгах называется Абхидхамма Питака, дословно «корзина толкования учения». Третий завершающий раздел Трипитаки состоит из восьми книг. Абхидхамма Питака содержит теологическую трактовку основных положений вероучения. Таким образом, представляя собой как бы обработку второго сборника поучений и изречений самого Будды. Поговорим о времени появления этого документа. А годы жизни Будды с 581 по 510 до нашей эры. Основа Трипитаки была заложена на Первом буддийском соборе, это около 477 года до нашей эры. То есть, как вы видите, уже после смерти Будды. Окончательную же редакцию Трипитака получила на Третьем буддийском соборе в III веке до нашей эры. Далее рассмотрим главные священные книги конфуцианства, религии, которая получила распространение в Китае. Конфуций был представителем княжеского рода. Однако он рано потерял родителей и, несмотря на свое высокое происхождение, столкнулся с необходимостью испытать тяжелый физический изнурительный труд. В возрасте 15 лет он осознал необходимость образования и с тех пор постоянно уделял этому время. По его мнению, интеллектуальный потенциал народа который главным образом был сосредоточен в носителях культуры, грамотности, то есть представителей высшего сословия, высшей социальной ступени, этот потенциал не использовался на благо общества. И посему он предпринял попытку сделать так, чтобы эта прослойка в Китае, там, где он жил, могла оказывать должное влияние и могла выполнять роль учителей, наставников, хранителей знания. И таким образом этот подход к философии, этот подход к нравственности до сих пор часто вызывает споры в плане методологии. То есть до сих пор спорят о том, является ли конфуцианство религией или это просто философия. Многие склоняются к тому, что это религия, поскольку присутствуют все обыкновенные, необходимые для этого термина компоненты. И более того, идеал, предложенный Конфуцием, он со временем оброс с соответствующими традициями, верованиями и так далее. Конфуций собрал и систематизировал и издал древние сочинения, добавил к ним свои, и вот они. Священными книгами конфуцианства почитаются 5 книг Цзин, то есть царей, и 4 книги Шу. Первая из 5 книг Цзин и Цзин – это книга превращений, предсказательная. Вторая книга Шу Цзин – описание жизни императоров. Третья книга Ши Цзин содержит 300 народных песен. Четвертая книга Ли Ки – законы приличия, государственные и религиозные. Пятая из книг Цзин называется Чунь-Тю и была написана самим Конфуцием. Она представляет собой летопись одного княжества. 4 же книги Шу описывают жизнь и учение Конфуция. Годы жизни Конфуция с 551 по 478 до нашей эры. Как и в случае с Буддой, эти книги приняли законченную форму и стали считаться авторитетными некоторое время спустя после смерти Конфуция. Итак, сегодня мы продолжили разговор о великих религиях мира и рассмотрели священные книги буддизма. Священной книгой буддизма почитается Трипитака и священные книги конфуцианства, 5 книг Цин и 4 книги Шу. На этом мы заканчиваем сегодняшний разговор. В студии был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей» и план Антихриста. Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на продолжение первой встречи из 8 вечеров, когда мы собираемся для того, чтобы раскрывать тему любви. Тема разговора сегодня – формула любви. И во время первой части нам удалось рассмотреть первую составляющую этой формулы. В Священном Писании, когда рассказывается о любви, говорится о том, что ее первая составляющая – это эрос, если пользоваться библейской греческой терминологией. Это физическая любовь, это романтическая любовь, это влюбленность, это стремление друг к другу. И мы читаем в числе многих других примеров и рассказов Священного Писания историю об Амноне и Фамаре. И сказано в Слове Божьем, что он ее полюбил. Это оценка Божья. Но когда мы продолжаем чтение этой истории, то дальше рассказывается о том, что произошла трагедия. В 13 главе, в стихах с 5 по 15, говорится о продолжении этого повествования. И произошло следующее. «Когда она поставила перед ним, чтобы он ел, он схватил ее и сказал ей: „Иди, ложись со мною, сестра моя“. Но она сказала: „Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я, куда пойду я с моим нечестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе“. Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней, и сказал ей Амнон: „Встань, уйди“». Трагизм этой истории заключается в том, что Амнон испытал на себе действие известного ныне закона о наличии четырех фаз реализации и осуществления любого физиологического желания. Первую фазу специалисты называют фазой легкого влечения. Это слабые чувства. Проиллюстрируем. Например, вы идете жарким днем и начинаете чувствовать какой-то дискомфорт, и вначале не можете отчетливо определить, что это, что неладно, что вас мучит, почему вам некомфортно. Но если дальше это чувство усиливается, вы уже очень четко его определяете и говорите, что «пить хочу, жажду». Бывало у вас такое, что вам кажется, что если вы сейчас что-то не выпьете, какой-то жидкости, то все, умрете на месте. Вот это вторая фаза, это фаза сильного желания, когда вот это чувство настолько застилает все остальное, что человеку кажется, что если он его сейчас не удовлетворит, то все, конец настанет. Потом третья фаза какая? Удовлетворение этого желания. Ну и, наконец, четвертая – исчезновение. Приведем еще одну иллюстрацию. Представьте, что вы зимой ожидаете, когда настанет уже весна, и наконец-то появится вот наша родная, непривозная садовая клубника. Кто любит клубнику? Поднимите руку, пожалуйста. Так, ну есть у меня, значит, сообщники в этом зале. И вот вы ждете с нетерпением и уже предвкушаете, уже рисуете в своем вожделенном сознании вот этот вот сладостный момент, когда вы наберете ее две миски и, как говорят у нас, уничтожите в раз. Бывало такое? То есть это чувство, оно настолько острое, и вот настолько вожделенной кажется эта клубника. Но вот в первый день вы ее съели две миски, во второй, на третий уже одну, если одолели, то хорошо, на четвертый половиночку, а недели через две вы говорите: «Она у меня уже вот здесь сидит». То есть вот то, что было таким привлекательным, когда это желание удовлетворено, появляется что? Безразличие. Так вот, физическое влечение Влечение к интимной близости, оно проходит через эти же самые четыре фазы реализации любого физиологического желания. Говорим ли мы о желании пищи, о жажде и так далее? Вот это сексуальное влечение, оно также подчиняется этим же самым законам. Что произошло с Амноном? После удовлетворения его стремления ничего более их не связывало. И вот в этом опасность, дорогие. Если люди развивают только лишь одну фазу или же одно измерение любви, то вот что происходит. Сегодня мы гораздо больше знаем о химической природе любви. Вот несколько данных на эту тему. Это можно, конечно, гораздо обстоятельнее и подробнее обсуждать. Например, такое вещество, как допамин, вызывает чувство счастья. Оно вырабатывается естественным путем у человека. Дальше, давайте вместе прочитаем это сложное слово. Фенилэтиламин усиливает что? Возбуждение. Дальше, серотонин удерживает эмоции в состоянии постоянного подъема. Вот это и есть состояние влюбленности. Оказывается, в мозгу человека происходит что? Химическая реакция. Мозг просто-напросто реагирует на определенные секреции эндокринной системы, и он просто чувствует себя влюбленным. Но вот что происходит. Если это единственное основание для взаимоотношений, то в зависимости от случая, эта выработка соответствующих веществ в организме человека начинает ослабляться где-то через 12 месяцев, у некоторых 2 года. Ну, исследователи говорят, что 3 – это максимум. И получается, что если иного ничего в любви нет, а лишь только вот этот эрос присутствует, то, к сожалению, эта любовь по своей природе какова? Недолговечна. Эта любовь по своей природе изменчива, потому что она подвержена просто-напросто химическому балансу. Эту способность любить, именно так любить, Всевышний нам дал. Именно Он есть автор и этого рода, и вида любви. Но если это единственное, что связывает двоих, то этой любви явно недостаточно, чтобы построить счастливую семейную жизнь. Потому добавим к нашей формуле, к эросу, следующий ингредиент. И это у нас понятие «филия». Греческое слово «филия». Вот как оно переводится в Священном Писании, в послании Иакова, в 4 главе, в 4 стихе. Это, кстати, единственный раз в апостольских писаниях, подлинники, где слово «филия» используется именно в такой форме, вот, в виде существительного, которое означает просто-напросто «дружба». То есть «филия» – это «дружба». А этот термин переводится и означает вид любви, который испытывают по отношению друг к другу друзья. Ну, давайте посмотрим, например, на Евангелие от Луки, 11 главу, где слово «филия» используется теперь же в форме прилагательного. Итак, Луки, 11 глава, стихи с 5 по 8. Это притча Иисуса Христа о друзьях. Итак, читаем, 11 глава, стихи с 5 по 8. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, в оригинале «филос», друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой, еще один филос, друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Ну, первый вопрос. Скажите, кому вы можете пойти в полночь что-то просить? К другу, к близкому человеку. То есть вы предполагаете, что на такую дерзость можно решиться без, как говорится, опасности для жизни. Да? Вы стучите и требуете. Дальше тот отвечает. А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня. Двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним», то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». То есть тот, кого соединяют узы дружеской любви, он даже не стесняется, чтобы настоять. «Ну, я понимаю, ты спишь, да, но у меня нужда, а у нас с тобой особые отношения, потому все-таки я продолжаю стучать». И сказано, по неотступности друга друг встанет и даст. То есть вот это вот определение второго измерения любви – филия. Ну, а теперь вот что интересно. Как это относится или может относиться к взаимоотношениям между мужем и женою? Могут ли они быть друзьями? Очевидно, вы слышали и, может быть, сами сталкивались с таким конфликтом, когда молодой человек заключает семейный союз со своей избранницей, проходит месяц медовый и так далее, и потом в один прекрасный вечер он ей звонит и говорит: «Меня сегодня не жди». А что такое? «Я с друзьями уезжаю», и куда-нибудь, неважно, то на рыбалку, кто по грибы, кто в другие менее благодатные места. И появляется конфликт. Она ждет его дома, а для него дружеская атмосфера и общение с друзьями настолько важны, что он, к сожалению, оставляет свою возлюбленную. Или наоборот, у нее сегодня с подругами поход делать маникюр, поход куда-нибудь в другое место и так далее, и так далее. И вот бывает часто так, что он и она не видят в себе друг в друге потенциал как раз дружеской любви. Поэтому давайте посмотрим, какова воля Господня в этом отношении. Мы обратимся к пророческой книге пророка Малахии. У нас во второй главе, в стихе 14 написано: «Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она кто? Подруга твоя. Она подруга твоя и законная жена твоя». Подлинники – жена завета. Она подруга твоя. Согласно образцу, который оставлен в Священном Писании, муж и жена должны быть друзьями. Вот этот вид взаимоотношения с другим человеком обязательно должен присутствовать, потому что та, с кем ты обручился, вот та жена юности твоей, она есть твоя подруга, говорит Господь. Теперь посмотрим на призыв из апостольских писаний. Послание Титу, 2 глава, 4 стих. Титу, 2 глава, 4 стих – обращается к тем, кто уже опытнее. И давайте я с третьего начну, чтобы был виден контекст. Написано, 2 глава, стихи 3 и 4. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру». И 4 стих. «Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей».

жен, молодых женщин, учили любить мужей и в подлиннике любить дружеской любовью. И это в действительности нечто, чему многим предстоит научиться. Но идеал здесь ясно показан. На практике, как это выражается? Вот вы, мужья, в каком смысле вы можете быть друзьями своим женам? Как эта составляющая формулы, божественной формулы любви может реализовываться? Ну, в первую очередь, дорогие, что друзья делают? Вот что ваши жены, уважаемые мужья, что ваши жены делают со своими подругами, встречаясь? В первую очередь, разговаривают. А есть такие жены, дорогие мужья, по секрету скажите, которые часами на телефоне или сидят, или висят, там по-разному бывает, да? Вот, проводят. Почему? Потому что для них, вот именно для ваших жен, у всех разные жены и разные потребности у них, соответственно. Но вот базовые составляющие, как друзьями становятся? В результате проведенного времени. Нужно определенное количество соли съесть, правда? То есть нужно время провести вместе, и именно проведенное вместе время делает их друг другу родными. Они становятся друзьями. И потому в первую очередь на практике это означает минимум нужно выслушивать жену. Нужно общаться. Жене, соответственно, нужно задавать вопросы о муже, о его хобби, о его интересах. И второе, что делают друзья, помимо того, что они общаются, они совместно занимаются определенной деятельностью, которая искрепляет их взаимоотношения. И потому, если говорить о практике, то для жены это означает, например, пойти вместе с мужем на его ненавистную рыбалку. То есть ей ненавистную его рыбалку. Да? Вот. И пойти, хотя ей, может быть, это и не нравится, и что это в 4 часа утра надо вставать и так далее. Но если она понимает, что это формула любви, она идет не потому, что это ей приятно, а потому, что она хочет послужить своему мужу, она хочет вложить себя, свои чувства, свое время, свои силы в эти отношения. И для мужа бывает тот факт, что он осознает, что ей, может быть, это не так и приятно, но она делает это ради него. Это очень и очень ценно. Вот все, что мы делаем вместе с кем-либо, пусть это кризисная ситуация, пусть это радостная ситуация, вот это запоминается. Это в памяти откладывается, как хорошо проведенное время вместе, и это скрепляет отношения. Что касается взаимоотношений между мужем и женой, вот Божья модель. Муж и жена должны стать друг для друга друзьями. А кто может лучше сказать? Ну, какими друзьями? Слышу, хорошими. Кто-то лучше может сказать? Отличными друзьями, еще лучше? Спасибо, кто-то сказал. Лучшими друзьями. В Божьем замысле, скажите, есть ли кто-либо ближе мужу, чем его жена? С кем-либо он еще может быть ближе? Сказано, с нею ты будешь, что? Одна плоть. Двое будут одна плоть. Оставляешь отца и мать, несмотря на всю крепость связей, взаимоотношений там. Оставляешь все для того, чтобы с нею ты был един. Только с одним человеком на земле можно быть единою плотью, и это муж и жена. Потому они должны стать лучшими друзьями. Жена должна быть в состоянии рассказывать о своих переживаниях, о своих планах, о самочувствии и так далее. Муж должен быть в состоянии рассказывать о его интересах, о планах его и так далее. То есть в идеале, и этот идеал достижим, если друг звонит и говорит, пойдем на охоту, муж говорит, не могу, потому что сегодня с подругой у меня свидание. А он говорит, ты что, подружку завел? Нет, моя жена лучшая подруга. Мы с ней сегодня идем на свидание. Вот эта вот составляющая взаимоотношений дружба очень и очень важна. И если она есть, то тогда вот то, что связывает двоих, оно уже гораздо более обстоятельно, гораздо более масштабно и прочно. Итак, первая часть формулы любви – это «эрос», сказано должны понравиться глазам. Вторая часть – это филия, дружба, время, проведенное вместе. И мы подходим к третьей составляющей. Но прежде рассказ о реальной истории, которая имела место в жизни одной супружеской пары. Жена приходит к консультанту по семейным взаимоотношениям
и

0: говорит: «Мой муж меня не любит». Могли бы вы с ним поговорить, как говорится, вправить ему мозги? Ну, вы знаете, консультанты – это работа очень стрессовая, очень трудная, потому что люди разные, и мозги у всех разные. Он говорит: «Ну, я могу попытаться, ничего не обещаю». «Ну, приводите». Ну, она его приволокла, как обыкновенно бывает, да? Вот. И усадила, сама ушла, и, значит, консультант теперь вопрошает: «Вы почему свою жену не любите?» Ну, как у нас говорят? У него какие глаза? Там квадратные бывают, круглые, неважно. Расширяются. «Как это не люблю?» И он начинает перечислять. Он говорит: «Я на одной работе работал, понял, что недостаточно. На вторую устроился, на третью устроился. Я ей вот это купил, и это купил. Я ее, как говорится, и серебром, и золотом, и всей бытовой техникой, и так далее. Я себя всего вкладываю в эту любовь. Как это я ее не люблю?» Ну, консультант видит, что на самом деле любовь есть, это очевидно, и призывает жену и говорит: «Как это вы говорите, что он вас не любит?» И она отвечает: «Представляете, он со мною совсем не разговаривает. Он только на работе постоянно. Мы с ним не общаемся, я его вообще не вижу. Я живу в музее последних достижений техники и моды по всем разрядам, но у нас нету взаимоотношений». И представляете, для любви чего было достаточно? Чтобы он остался на одной работе, а все остальное время с ней общался. И, конечно, женщины разные, запросы разные, но вот эта составляющая любви чрезвычайно важна. Итак, муж и жена друг для друга должны быть друзьями. И, наконец, третья составляющая формулы любви – это, как зовется, агапы. Греческое слово агапы, о котором вы уже много наверняка слышали. Что такое агапы? Давайте посмотрим, как это слово используется в описании любви в 13 главе 1 послания апостола Павла Коринфянам. Там в стихах с 4 по 8 написано: «Любовь», в подлиннике именно агапы, «долготерпит». Что делает? Долго терпит. Любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, она не себялюбива, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а соратуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. Вот этот отрывок назвали гимном любви. Вот здесь вот эта любовь агапы здесь описывается. И в Библии она такова, что она названа в послании в Колоссы в 3 главе в 14 стихе совокупностью совершенства. Вот это высший идеал любви, это высшая мера любви. Эта любовь отдает, она ничего не требует. Она любит не за что-то, а в силу самого своего существования. Эта любовь, она все прощает, всему верит, все переносит. Эта любовь никогда не перестает. Она нацелена всегда на другого, не гордится, не бесчинствует, не мыслит зла. Вот этот вид любви, жертвенной любви, любви, которая всегда одаривает другого человека, вот супруга, супругу, она является третьим элементом библейской формулы любви. И в Священном Писании, в 5 главе послания апостола Павла к Галатам, в стихах 13 и 14 об этом написано так. Галатам 5 глава, стихи 13-14. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью», что сказано дальше, «любовью служите друг другу». Любовь в подлиннике здесь – это агапы. То есть эта любовь именно служит. Она служит. Она служит другому. Она интересы другого ставит выше своих интересов. И дальше сказано в 14 стихе: «Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». Вот эта любовь, она служит. И в качестве иллюстрации давайте посмотрим на книгу «Бытие», 29 главу, стихи 16 по 20. Это история из жизни патриархов. Итак, книга «Бытие», 29 глава, стихи 16 по 20. У Лавана же было две дочери. Имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красиво лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал: «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Лаван сказал: «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Он готов был 7 лет ждать. Он служил, он любил. И эта служба не была для него тяжелой, а она не воспринималась как бремя, потому что он любил. Но когда мы читаем дальше, то в описании того, как же в действительности прошли эти годы, встречается совершенно другая картина. Послушайте, что написано в 31 главе книги «Бытие» в 40 стихе. 31 глава, 40 стих говорит: «Я, — говорит тот же самый человек, который любил и ждал долгие годы, — я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих». Это были трудные годы. Это была великая ответственность. Сказано: «Днем ли что пропадало, с меня ты взыскивал, ночью ли что пропадало, с меня взыскивал». То есть это был тяжелый труд. Но, несмотря на всю тяжесть труда, несмотря на то, что я томился и не спал, не досыпал, сказано, это время прошло как несколько дней. То есть вот эта любовь, она по природе своей такова, что она не чувствует усталости, она может вкладывать, она может служить, удовлетворять нужды, и она ничего не требует взамен. Это третья составляющая любви. Как любовь может проявляться вот в этом измерении между современными мужьями и женами? Вы, женщины, как вы можете служить мужьям жертвенной любовью? Или как вы служите? Какие формы проявления жертвенной любви могут быть приведены в качестве примера? Слышу, одна женщина говорит: «Но то, что я с ним еще не развелась, это большая жертва». Еще какие ответы есть? Как вы можете жертвенной любовью служить? Ну, я понимаю, что, как говорится, на Руси женщинам не принято в обществе, да, слишком много говорить. Мужчины, в чем ваша жертвенная любовь может проявляться? Терпение, так. Очень глубокий, основательный ответ, да?
1: А у женщин в долготерпении.
0: О, видите, в долготерпении женская сторона говорит. То есть все, что касается ситуаций, при которых интересы супруга ты ставишь на первое место и просто служишь, потому что любишь, здесь спектр проявления этой любви может быть очень большим. Библейская формула любви, которая соединяет двоих в крепкую, основательную, надежную и долгосрочную счастливую семью – это любовь как романтика, любовь как дружба и любовь как жертва. Я желаю всем присутствующим именно такой любви в тех взаимоотношениях, которые у вас уже есть, или если вы в поиске своей пары, в тех взаимоотношениях, которые Господь даст вам создать. Будьте счастливы, любите и будьте любимы, и да благословит вас Господь.

0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья,
1: сегодня я также приглашаю вас продолжить наше рассуждение на тему, что значит следовать за Иисусом, что значит быть Его учеником и последователем. В прошлый раз мы вспоминали с вами историю об одном ученике Иисуса Христа по имени Иуда Искариот. Я знаю, что у многих из вас сразу возникает ассоциация с именем Иуды – предатель. Но позвольте вам что-то сказать. Когда Иуда пришел ко Христу, это был молодой, очень способный, талантливый человек. И поверьте мне, что он не имел желания в самом начале предать своего Господа. Он хотел быть просто учеником Иисуса Христа. Он хотел даже следовать за Христом. Но знаете, в чем была проблема? Главная проблема Иуды. Он следовал за Христом со смешанными чувствами. Он не доверялся Христу полностью. Он использовал Христа как инструмент в исполнении своих планов. Это очень опасно. Вот почему так часто, я повторяю, следование за Иисусом – это означает отказ от самого себя, от своих амбиций, от своих планов и доверять себя полностью Господу. В этом суть следования за Иисусом. Знаете ли вы, что произошло с Иудой впоследствии? Священное Писание дает нам довольно печальное повествование о конце жизни Иуды. Давайте прочтем это из Евангелия от Матфея, 27 главы, с 1 по 5 стих. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И связавши Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Вы видите, дружба на грешных условиях очень короткая. Когда Иуда понял свою ужасную, жалкую участь, и когда он пришел к своим сообщникам, они с хладнокровностью отвернулись от него. Нельзя сказать еще более жестокие слова человеку, который стоит на пороге самого страшного отчаяния, срыва в своей жизни. Они сказали, нам нет дела до тебя. Смотри сам, делай, что хочешь». И вот здесь описывается, какой ужасной трагедией закончилась бессмысленная трата времени Иуды Искариота. Все дело в том, что Иуда следовал за Иисусом и при этом пытался сохранить свои ошибочные взгляды на жизнь. Дорогие друзья, может быть, мы с вами тоже пытаемся делать то же самое? Может быть, мы пытаемся следовать за Иисусом, но при этом сохранять свою жизненную позицию и использовать Христа только настолько, насколько Он выполняет наши планы, наши амбиции, наши планы на будущее. И вот здесь написано, что Иуда получил жизненный урок в самом страшном, самой ужасной форме, какую только можно себе представить. Я надеюсь, мои друзья, что нам не придется идти тем же путем, которым прошел Иуда. А урок состоит в том, что Иисус не что-то такое, чем мы можем дополнить нашу жизнь и сделать ее лучшей. Иисус не супержидкость, которую мы можем залить в двигатель нашей жизни, чтобы этот двигатель работал лучше. Главное, что мы должны понять, что Иисус есть Сын Божий. Он Господь. Он управитель, Он не просто какой-то помощник, Он властелин наш. Иисус является нашим Господом, управителем, и Он имеет план о нас, и Он имеет повестку дня на каждый день нашей жизни. Не мы должны выставлять Ему нашу повестку дня, что нужно сделать, напоминать Ему о наших требованиях, но Он имеет свой план о каждом из нас. Пусть Господь благословит нас в следовании за Иисусом, чтобы это следование принесло для нас осмысленное, осознанное понимание нашего Господа. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Для вас поет Юлия.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, ребята. Там птицы. Я каждое утро за ними наблюдаю. Причем они не знают о том, что я за ними наблюдаю. А мне так нравится. Потом работается как-то веселее. А вы зачем любите наблюдать? Может быть, как гаснет костер или на рыбок в аквариуме.
5: Ты что, мест, что ли, жалко? Да не жалко мне мест, мне тебя жалко. Если бы тебе было бы меня жалко, ты бы их взяла и спрятала. Да не буду я их брать, я тебе не советую. Еще родня называется, так ты. А что я?
4: Ребята, что за шум? Верочка.
5: О, здравствуйте, Афанасий Филиппович.
4: Здравствуй, дорогие.
5: Познакомьтесь, это мой двоюродный брат Эдик. Здрасте. Он приехал из другого города погостить с папой.
6: Здрасте, Афанасий
4: Филиппович. Очень рад. Очень рад встретить Верочкиного брата. Ну что же вы стоите? Может быть, зайдете? Заходите. Эдик, да?
6: Да.
4: Расскажешь мне про тот город, откуда ты приехал. Ну, вперед. Проходите. Так, ну проходите, я вам очень рад. Проходите, вот здесь я работаю. Вот, слышал я, вы о чем-то поспорили уж слишком сильно. Могу ли я помочь чем-нибудь?
5: Ну вот, он просит, чтобы у меня полежали его некоторые вещи, а я не соглашаюсь.
4: Странно, Эдикины вещи, а почему они у тебя должны лежать?
5: Потому что папа ему не разрешает их смотреть. И сказал унести из дома и выкинуть. А ему, видите ли, жалко. Он их сначала посмотреть хочет. Ну ты покажи, Эдик, Афанасий Филиппович,
4: свой человек. Ну давай посмотрим, что это.
6: Да я их только купил, сразу выкидываю. Даже посмотреть не успел.
4: Ну, чего там такое?
6: Там так классно. Один слева бьет, другой справа.
4: Так. А, ну кажется, я начинаю понимать. Так. А папа, значит, не хочет, чтобы ты их смотрел.
6: Ну, типа такого.
4: Ну, понятно. А вот хочу я тебя спросить, Эдик, а не кажется ли тебе, ну, что когда мы на что-то смотрим, то у нас могут появляться какие-то чувства или желания. Ну, вот, например, я каждое утро хлебные крошки птичкам бросаю и смотрю, как они их клюют. И бывает, какой-то один маленький, шустренький, больше всех пытается себе взять. А кому-то не хватает. Так мне приходится подбрасывать этому голубю, чтобы ему досталось. И честно признаться, вот наблюдаю я за ними, мне потом работается хорошо.
5: А, я поняла. Вот когда я смотрю на наших котят, как они играют друг с другом, мне тоже радостно становится.
4: Вот.
6: А, у меня когда отец телек смотрит, он когда смотрит футбол, и мне тоже так же охота сделать, повторить.
4: Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Я как раз-таки и хотел это услышать. Да. Вот не кажется ли тебе, когда смотришь что-то, потом хочется точно так же? Можно я расскажу вам одну замечательную историю?
5: Давайте, Афанасий Филиппович, вы так классно рассказываете, тебе понравится.
4: Ну, слушайте. Давным-давно в древней стране Иудеи жили люди, которые любили Бога. Они читали слова Божьи, написанные в библейских свитках, и учились быть справедливыми, щедрыми и дружелюбными. Мужчины вместе ходили в поле, женщины делились друг с другом одеждой и едой, а дети дружно играли во дворе. Однажды некоторые из иудеев увидели, как человек из другой страны поставил перед собой статую и стал ей молиться. Вокруг статуи были разложены красивые вещи, и сама статуя была блестящая, украшенная различными драгоценностями. Иудеи знали, что Бог предостерегал их не повторять за другими народами поклонение статуям. Но иудеям понравилась такая красота, и многие тоже сделали себе статуи для поклонения. Они назывались идолы. Теперь вместо живого Бога иудеи стали разговаривать с этими статуями, хотя те не могли ответить на их молитвы. Тогда, чтобы статуи ответили на молитвы, люди стали делать возле них ужасные вещи. Кололи себя ножами до крови и даже отдавали в жертву своих детей. Этому иудеи тоже научились у соседних народов. Статуй становилось все больше. Появилась такая статуя и в царском дворце, и даже сам царь по имени Ахаз вместо доброго Бога поклонялся идолу. Во всем царстве иудейском люди, поклоняющиеся статуям, изменились. Они стали злыми, жадными. Дети обижали друг друга, процветали воровство и обман. Но вот в Иудее стал править другой царь – Езекия. Он любил Бога и знал, что поклонение идолам оскорбляет настоящего Господа и ожесточает сердца людей. Езекия созвал к себе священников и вместе с ними еще раз прочел Божьи слова. Ради спасения народа Езекия и священники прошли по всем местам, где стояли идолы, и разбили их. Езекия смело бросал статуи на землю, несмотря на их блеск и красоту. Царь и его верные слуги пригласили людей оставить свои грехи и вернуться к поклонению живому Богу. Многие мужчины и женщины раскаялись и снова стали учиться быть справедливыми и добрыми, читая Божьи слова. Теперь вместо кровожадных идолов они думали о любящем Боге и сами становились добрее. Вот, а теперь, Эдик, скажи, чего такого особенного, вот в этих вот фильмах можно увидеть?
6: Это там добро побеждает зло.
5: Ты драки-то мои, ты что, не читал боевик? Бои без правил, ты же сам знаешь.
4: Вот. А то, на что смотришь, потом и хочется повторять. Так стоит ли смотреть? Вот. А пап твой заранее все это понял. И не хотел, чтобы ты все это повторял.
6: Но я же не специально.
4: Так оно никогда и не получается специально. Оно, понимаешь ли, как бы сидит внутри тебя и заставляет это делать.
6: Вот оно что. Что же я без этих боевиков смотреть буду? Ведь я без кино никак не могу.
5: Про дельфинов-то помнишь, я тебе говорила? Там знаешь, как интересно? Там такой корабль большой плывет, а с ним мальчик через перила перегнулся, и корабль как качнет, и он упал в воду, и никто не заметил. А дельфины услышали, как он тонет, и знаешь, что потом?
6: Акула поплыла?
5: Да почему сразу акула-то?
4: Стойте. Верочка, не торопись. Ведь потом неинтересно смотреть будет.
5: Ладно, лучше посмотреть. Ну, пойдем в классе, почему-то нам пора.
4: Ступайте. Молодежь. Ой, забыли. Надо же. Дорогие ребята, а на что вы тратите свое время и деньги? В мире есть много интересного, на что действительно стоит посмотреть. А есть много такого, на что смотреть совсем не стоит. Я желаю вам хорошенько подумать и сделать правильный выбор. До свидания, дорогие мои. До скорых встреч.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Жив Господь! И благословен защитник мой.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Но по великому милосердию Твоему Ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что Ты Бог благий и милостивый».
2: Благий – библейское определение Бога, указывающее на Его исключительное свойство – благость или доброту. Божья благость определяет доброе отношение Бога к человеку и другим созданиям. Она вечная, неизменная, неизмеримая и несравнимая. Она открылась в творении и искуплении. В 24-м псалме и 2-й главе послания к римлянам говорится, что благость Божья призывает грешников к раскаянию. Библия содержит множество примеров проявления Божьей благости как к отдельным людям, так и к целым народам. Пророк Иеремии в 29 главе своей книги говорит, что Бог имеет о людях намерение во благо, а не на зло, чтобы дать им будущее и надежду.
1: «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Для вас поет Светлана.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Среди ваших родственников наверняка найдутся люди, которые имели сердечно-сосудистые заболевания. Порой кажется, что проблем с сердцем никто не избежит, и делать что-то бесполезно. Немного скорректировав свое питание, вы можете уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Даже с помощью простого яблока. Канадский университет Макмастер исследовал 30 тысяч мужчин и женщин, средний возраст которых составлял 66 лет. Они доказали, что только благодаря фактору питания в течение 4 лет можно на 25% уменьшить риск проявлений заболеваний сердца, таких как инфаркт миокарда и инсульт. Питание для улучшения состояния больного сердца должно быть таким. Больше растительной пищи, меньше жирной еды, контроль сахара, и вы уже имеете меньший риск. Возьмите, к примеру, британское исследование университета Лидс о влиянии клетчатки на возникновение инсульта и инфаркта. Оно приняло во внимание 8 исследований за последние 20 лет. Результат вас приятно удивит. Хотя бы 7 грамм клетчатки в день, которую вы запросто получите, съев на гарнир любой вид фасоли или чечевицы, или же съев одно большое яблоко, на 7% снижает риск инфаркта. Клетчатка изначально заложена Богом во многие виды растительной пищи. Пренебрегать ей опасно для вашего сердца.

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Здравствуйте! Возникновение теории эволюции мы привыкли связывать с именем Чарльза Дарвина. Но эволюционные взгляды на происхождение жизни на Земле в научном мире возникли еще до него. Теория эволюции до Дарвина. Сегодня это тема нашей программы. И на наши вопросы отвечает кандидат биологических наук Олег Викторович Трифонов. Олег Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Какими были взгляды на происхождение видов и на разнообразие жизни до того, как Чарльз Дарвин выпустил свой труд о происхождении видов?
2: Когда мы с вами говорили о происхождении жизни на этой Земле, то мы обращали внимание на то, что эти взгляды существовали с самых древних времен. И примерно в это же время зародились и эволюционные взгляды на происхождение всего разнообразия видов. Эти взгляды, суть их заключается в том, что одни виды превращаются постепенно в другие виды. В частности, древнегреческий философ Анаксимандр, он говорил о том, что наземные животные происходят от земноводных. Другой философ, в частности Демокрит, вел линию наземных животных от пресмыкающихся. О возможных превращениях растений, в частности пырей в пшеницу, говорил древний философ Теофраст. И можно сказать, что эти взгляды существовали, они развивались, однако какого-то определенного интереса в обществе они не возникали.
1: Наверное, не созрели еще люди в то время, чтобы вести такую полемику горячую, которая, в общем-то, во времена Дарвина и возникла.
2: Да, они просто были неинтересны.
1: Но это древний мир, да? Дальше Средневековье. Как-то развивались взгляды? Что нового появилось в этот период?
2: Да, вы знаете, переломный момент произошел в 15 веке. И связано это было с открытием Америки Колумбом. Когда были открыты новые континенты, стали описывать новые виды, которые там были, которые удалось обнаружить на этих континентах, и возник вопрос, а как такое разнообразие жизни могло вообще уместиться в Ноев ковчег? И у средневековых философов, богословов даже возникли вопросы на этот счет.
1: Почему с Ноевым ковчегом это связывалось? Это потому, что, в общем-то, все, что живого есть на планете, да, было к тому времени и есть сейчас, оно, в общем-то, после потопа великого каким-то образом должно было сохраниться.
2: Должно было сохраниться, как Библия говорит, должно было сохраниться в Ноевом ковчеге. Но разнообразие видов настолько большое, то возникает вопрос, а могут ли они все поместиться? И тогда возникли сомнения на этот счет. И древние ученые стали считать, опять-таки они были людьми верующими, считали, что были сотворены Богом изначально не все разнообразие видов, которые мы сегодня видим, а только какие-то определенные виды, которые стали называть архетипами. И из этих архетипов стали развиваться путем эволюции, путем каких-то самопреобразований новые виды. И в конечном итоге мы получили вот это разнообразие видов, которые имеют сегодня.
1: Как вы относитесь к этой точке зрения? В ней есть вот действительно разумное зерно?

0: в другие виды, какими бы они ни были. Что касается нового ковчега, то сегодня креационисты произвели, в общем-то, расчеты, математические расчеты, которые показали, что те виды, которые населяют наш земной шар, они вполне могли поместиться в Ноев ковчег. Ведь мы знаем, что не все виды были взяты в ковчег, были взяты только сухопутные организмы. Птицы, млекопитающие, земноводные не были взяты, насекомые не были взяты. То есть эти организмы каким-то образом были сохранены. Рыбы, в частности, да, большой разнообразие.
1: Ну и птицы, наверное, могли тоже не быть взяты в ковчег. Они же летают, в общем-то, потоп. Какое
0: влияние могло на них
1: оказать?
0: Птицы летают, но потоп все-таки был год, и сложно было им, наверное, выжить.
1: Сильные дожди, да, там шли дожди очень.
0: Ну, поскольку Библия описывает, что все-таки птицы были взяты в ковчег, да, в частности, мы встречаем и вороны, и голуби, то мы на этом делаем основание, предполагаем, что на этом основании предполагаем, что они все были взяты в ковчег.
1: Но все-таки какие-то изменения внутри видов, мы их наблюдаем?
0: Конечно, да, мы с вами говорим о том, что какие-то изменения, они происходят, но эти изменения, они не носят такой локальный характер. Да, мы не можем сказать, что один вид может измениться до такой степени, что превратится в совершенно другой.
1: То есть, напротив, вид. Они носят именно локальный характер, да?
0: Да.
1: То есть, незначительные изменения, ясно.
0: Да.
1: А что касается вот еще открытия Америки, вы заговорили как раз об этом периоде, ведь там столкнулись европейцы с туземцами, с аборигенами, да? И как они относились вот к этим людям, которые жили вообще в другой культуре и, в общем-то, вели такой образ жизни, довольно-таки необычный, да, для европейцев того периода?
0: Да, странные люди для европейцев были. И, насколько мы знаем из истории, их быстро превратили в рабов. И для этого тоже должно быть какое-то объяснение. И действительно, объяснение опять-таки нашлось, опять-таки, в эволюционной идее. То есть возникли сомнения, а являются ли эти люди потомками Адама? Или это были какие-то другие существа? И, естественно, выгодно было считать их как раз-таки людьми другого вида. Вот. И их быстро превратили в рабов, стали эксплуатировать как домашний скот. Позже, в 1512 году, папа Римский Юлий II, он написал, выпустил буллу о том, что, в которой объявил, что все люди являются потомками Адама, но на протяжении очень многих лет она не возымела никакого действия на колонизаторов. То есть этих людей продолжали эксплуатировать как домашний скот. То есть мы видим, что эволюционные взгляды, они даже были выгодны.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Как дальше развивались взгляды на разнообразие жизни?
0: В дальнейшем уже стали задумываться о механизмах, о том, каким образом, благодаря чему виды начали изменяться. И в средние века на этот счет существовали две таких глобальные точки зрения. Первые считали, что Творец изначально заложил способность изменяться. И аналогию некоторую видели в индивидуальном, эмбриональном развитии. Ну, например, мы видим, как куколка превращается в гусеницу, гусеница превращается в бабочку. То есть какие-то мы видим, да, преобразования. И при том организмы изменяются до неузнаваемости. Да? Гусеница – это какой-то червячок, а бабочка уже совершенно, кажется, другой организм. Именно в этом и видели эволюцию. То есть Бог заложил в организмы способность вот таким вот образом изменяться.
1: Понятно. Но ведь не все виды изменяются настолько кардинально. Да? Вот даже вот люди, да, человечек рождается, и, в общем-то, он просто вырастает, и все, никаких крыльев у нас не появляется, там хвост у нас не отрастает, рога у нас не отрастают, грубо говоря. Да, в общем, люди те же люди. Это просто вот бабочка, такой наглядный пример, как вы сказали, что там изменения, кажется, что это вообще разные существа, да?
0: Да, ну здесь опять-таки можем сказать, что это склонность человека что-то преувеличивать, да, приписывать то, чего, в общем-то, не существует. Но существовала также и другая точка зрения. Например, другие ученые считали, что непосредственно климат, климатические условия, они воздействуют на организм таким образом, что они изменяются. Например, Животные, которые жили в теплом климате, они оказались

0: есть в холодном климате. Холод на них подействовал таким образом, что они стали изменяться. Таким вот образом они считали, происходит эволюция и изменение организма.
1: То есть, например, стала расти шерсть, да, или шерсть меняла свою окраску, на белый,
0: да, стала более такой, да, более густой, защищала от морозов. То есть, ну, таким
1: Но
0: вот
1: это неправильно.
0: Ну, мы не можем сказать, что это правильно, потому что это недоказуемо. Опять-таки, если мы возьмем сухопутный организм, который жил в теплом климате, и поместим его в холодный климат, то шерсть у него не вырастет.
1: Но эволюционисты, они ведь считали, что эти изменения накапливаются в течение очень долгого периода, да?
0: Да, совершенно верно. Они считали, что в течение долгого периода они постепенно накапливаются, Но здесь мы видим, что если люди верили о том, что, в то, что жизнь возникла не так давно, да, в частности, около 6 тысяч лет назад, то для этого, в общем-то, нету времени. То есть это буквально какие-то там столетия и все.
1: И в конечном итоге к чему привела полемика?
0: В конечном итоге полемика привела к тому, что многие приверженцы эволюционных взглядов, они снова вернулись к креационизму. Ну вот, например, известный ученый, философ Жорж Бюфон, который написал огромное количество трудов, это 36 томов естественной истории, в которых развивал эволюционные взгляды не только на происхождение жизни, Земли, но и на происхождение видов. И в конце, как итог всех своих трудов, он пишет следующую фразу, вот я позволю себе ее зачитать. «Но нет, — пишет Бюфон, — по мере исследования становится очевидным, что все животные возникли по милости творения, что первая пара каждого вида и в полностью сформированной форме вышла из рук Творца. И нужно верить, что они всегда были такими, какими мы их видим сейчас, воплощенными в их потомстве». Интересно, что Бюфон не просто приводит свое заключение, но и говорит о том, почему он его сделал, то есть что его заставило вернуться,
1: да,
0: опять-таки, да, к креационистским взглядам. И вот что его заставило вернуться. Первое, на что он обращает внимание, это на тот факт, что никто из живущих на Земле и со времен Аристотеля не зафиксировал само явление превращения видов. То есть никто не видел, чтобы один вид превратился в другой. То есть доказательств как такового превращения видов нет. Это был его первый аргумент. Второе, что, о чем он говорил, это о том, что разные виды организмов невозможно скрестить. И если даже возможно скрестить, то их гибриды становятся неплодовитыми. То есть виды, они имеют четко определенные границы. Один вид отделен от другого и никаким образом не скрещивается. И третье положение, которое его опять-таки переубедило, это положение о том, что сегодня в животном мире, в мире растений совершенно нет переходных форм, которые следовало бы ожидать. Если один вид превращается в другой вид, и превращаются они постепенно, то мы должны наблюдать некий переход от одного вида к другому виду. Но опять-таки мы видим, что все виды, они имеют четкие границы, никаких переходов нет. Вот эти три положения, они заставили Бюфона как бы отречься от своих эволюционных взглядов. Но не только Бюфон отрекся от своих взглядов. Другой известный ученый – это Шарль Бонне, который развивал идею лестницы существ, который как бы распределил все организмы, которые существуют на Земле, в виде такой возрастающей лестницы. И он говорил о том, что низшие организмы как бы постепенно переходят на новую ступень, более высокой организации, затем дальше, дальше,
1: это
0: дальше.
1: Вот деление виды, роды, классы, отряды, семейства,
0: да,
1: вот
0: да,
1: это, да?
0: Совершенно верно.
1: То есть он разбил все живые организмы.
0: И все это, самое интересное, что лестница у него начиналась опять-таки с минералов, то есть не живой материи. Живая материя вот так вот она возрастает, переходит в живую, образуются более совершенные организмы. В конце концов, на вершину лестницы он поставил человека, а еще выше там ангелов и Бога поставил. И он тоже стал писать о том, что организмы, они вот совершенствуются, они переходят с одной ступени на другую. Но спустя какое-то время опять-таки отрекся от своих взглядов и стал утверждать, что все виды были сотворены Богом, такими, какие они есть, и поставлены Богом на вот эту вот лестницу существ.
1: То есть слишком много было пробелов.
0: Да, да? Слишком много было пробелов. И опять-таки здравый смысл, потому что ученый Иммануил Кант, о котором мы с вами уже говорили, и очень часто приводили его цитаты, он опять-таки здесь писал, что идеи о возникновении множества родов от одного единственного настолько чудовищны, что здравый смысл от них содрогается. Даже вот такую вот фразу приводил.
1: И на фоне всего этого в итоге Чарльз Дарвин все-таки написал свой труд о происхождении видов.
0: Да.
1: Вот опять же, я повторяю, что смелым человеком был Чарльз Дарвин, не побоялся в пику, в общем-то, существующим тогда взглядом выдвинуть свою теорию. Ну, о Чарльзе Дарвине мы будем говорить в следующей нашей программе непосредственно, о его теории. Можно ли сказать, что эволюционисты не верили в Бога? Так рьяно они доказывали, что замысла никакого не существует, а все произошло само собой?
0: Нет, конечно, все эти люди, о которых мы с вами говорили, они были довольно верующими, они придерживались всех постулатов церкви и не видели в своих идеях какого-то противоречия Библии. Но, знаете, спустя какое-то время другие люди увидели это противоречие. Они поняли, что если организмы могут так легко превращаться друг в друга, один вид превращаться в другой, да еще и совершенствоваться, то какая необходимость в их творении? То есть все может развиваться само по себе. Хотя сами эти ученые, они не вкладывали такой смысл. Они считали, что непосредственно Бог заложил вот эту вот способность, что это не происходит как бы само по себе.
1: Да, Бог при помощи теории, при помощи эволюционных механизмов творил все, да?
0: Да, да. А затем, видите, как это все постепенно пришло к тому, что и Бог не нужен, и все может само по себе развиваться. То есть мы можем видеть, что в их взглядах были такие отрицательные моменты для богословия, для креационизма.
1: Олег Викторович, я благодарю вас за участие в этой программе. В следующей передаче мы будем говорить непосредственно о том, как возникло само учение Чарльза Дарвина, о его работе. И благодарю вас за то, что вы сегодня участвовали в передаче. Спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема данной программы, заходите на наш сайт, оставляйте сообщения на нашем форуме. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Бывает, что флейта в ангельских руках так духу всемогущему послушна, звучит его мелодия в веках и наполняет светом наши души. Ослепнув от сиянья чистых рис, пронизан откровенье светлой болью, он честно исполняет Божью волю. Сердца людские жечь святым глаголом, не знающим пределов и границ. Поэт, что флейта Божья между нами, рожден, чтобы сжечь свою живую душу земными безыскусными словами, дыханье неба светлого озвучив. Да слушайте же эту песню, люди! Сгорает сердце, времени в обрез. Вот-вот расплавится живая флейта чуда от жаркого дыхания небес.
1: Родился образ флейты. Почему он родился? Потому что человек, соприкасаясь с божеством, соприкасается с духом. Флейта — это духовой инструмент. И струя духа, которая проходит через существо живое, струя Божьего духа, соприкасаясь с немощной человеческой хрупкой плотью, она способна сжечь нас. И поэтому подумалось мне, что вот удачный образ флейты, через которую мысль музыкальная озвучивается, становится доступной окружающим.
0: Помните, каждый слышит, как он дышит, каждый пишет, как он слышит. Для Наташи Щегловой писать стихи то же, что дышать. Она так слышит окружающий мир. Она чувствует дыхание неба. Потому так близки ее словам звуки музыки. Потому в судьбе так рядом души музыканта и поэта. Потому это созвучие находит отражение в творчестве.

0: Звучит такая мука, когда, касаясь струн, они скользят, и сцены, напряженные из лука, и в замеревшем зале каждый ряд, как будто ждут рождения этих звуков. Волшебной песни стон вовлечены, и плачут вновь страдающие руки на полотне прозрачном тишины. Штрихами набегающих созвучий, воссоздавая чутко хрупкий строй, и каждый зритель, добровольный мученик, взошел на сострадание костер во имя правды, заключенной в песне. И мы все чище стали в этот час, учась страдать и радоваться вместе, святыне сопричастности учась. Это стихотворение Наташа Щеглова посвятила Лиле. Как давно они знакомы?
1: Сравнительно нет. И в то же время родная душа, потому что познакомились мы в прошлом году. Я играла и еще не знала совершенно о существовании Наташи. Но потом получилось так, что мы познакомились, и ее творчество, оно было уже открыто для меня и поразило. Поразило тем, что в творчестве самом не было ничего наигранного, не было ничего неискреннего. И самое большое, что меня удивило, было близкое то, что было много юности и в то же время много зрелости. И вот это сочетание, оно, наверное, больше всего удивило. Потому что близость с Богом, наверное, эту женщину сделала очень-очень ёмкой в искусстве. Она была оригинальна, и в то же время она была стабильна. Она была удивительная, и в то же время она была спокойная. И когда вот читаешь ее стихи, ты понимаешь это, что, в принципе, если брать вот так вот знакомство ее стихами, это просто жизнь, такая, как она должна быть. Она не должна быть полностью зрелая, она не должна быть полностью юная, она не должна быть полностью старая, она должна быть

0: поэт, парадоксально, с одной стороны, он необходим в жизни. Его место в жизни, чтобы поддержать людей, которые умирают вот в этом тотальном разрушении духа, тела, отношений, в этих руинах живут. Он призван их возвысить, он призван поддержать веру, направить их взоры к небу, внушить надежду, что есть продолжение жизни после смерти. Дерзайте! Необходимо немножечко продержаться, необходимо замкнуться на вечный источник жизни. Вот он необходим в жизни для этого поэта.
1: Смычок луча колеблется, дрожит, и нестерпимо это вдохновение, и вечно свято соприкосновение, в котором нет корысти и лжи. И страшно на пороге откровения, во храме обнажившейся души, доверчивой и пламенной сверх меры. Но струну зовут так просто — вера.
2: Что удивительно, что если соприкасаешься с ней, ты понимаешь, насколько ранима этот человек. И вот эта вот обнаженность души, именно она открывает вот эту ранимость. Почему храм? Потому что, когда читаешь стихи, ты видишь, что этот человек общается не только с людьми. Она умеет общаться с людьми. Это слышно из ее поэзии. Но она общается с Богом. Наверное, некоторые стороны ее души закрыты для всех. Но это понимает человек, который творит. Сложно объяснить человеку, который ничего не творит. Люди искусства, они в чем-то одиноки, и вот это вот одиночество она скрывает иногда. Но это уже увидит человек, который долго с ней общался, который знает не только ее как человека, но знает ее искусство, видел ее общение, видел ее просто ее жизнь, просто ее походку, ее взгляд, поворот головы. Вот это, наверное, одиночество, оно и есть то, что скрывается, вот то, что только ее. Она открытый человек, и в то же время есть уголки, которые только ее.
0: Я откровенно скажу, мне не важно, понимают меня люди или нет. Я сосредоточена на том, чтобы расслышать все то, что Господь хочет через меня передать. И, может быть, оно будет востребовано не сейчас, а позже. Я допускаю это. И я сейчас наблюдаю, как играют дети, скажем. Я могу часами наблюдать, как играют дети. Им 2-3 года. Они так непосредственны. И я думаю, возможно, вот они, мои читатели. Потому что пройдет много времени, пока мои новые стихи будут изданы. Пока они поступят в продажу. Пока люди смогут их обрести, иметь, пока, может быть, они станут популярны. И если эта информация, которая необходима через 20-30 лет, и мои читатели сейчас играют в куклы, все нормально. Даже если меня не поймет никто, и дети, которые сейчас растут, по крайней мере, я останусь честна. Сама перед собой я сказала то, что слышала в душе.
1: Скажи, зачем творить дыханием вечность, целуя флейты хладные уста, и воскрешать любовь и человечность? Душа, как храм покинутый, пуста. Зачем ты птицу сердца отпускаешь в жестокий мир неверия и обид? Мир откровенности наивной не прощает и искренности чистой не щадит. Но плачет флейта, и упрямый мальчик мечтает, веруя наперекор всему, очистить мир от пошлости и фальши. И Бог с небес сочувствует

программе прозвучали стихи Натальи Щегловой. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Юрий Потапов.
3: Мы продолжаем знакомиться с темой «Иисус Христос и закон». Итак, мы выяснили, что Богу приятно, когда люди желают зайти к Господу, чтобы приблизиться к Нему. Но мы также знаем, что в нашей жизни присутствует препятствие этому благословенному желанию, потому что сатана ставит препятствие каждому человеку, желающему взойти к Господу в виде греха или какого-либо беззакония. Поэтому добрый Господь оставил нам закон, который решает эту проблему. Из 3 по 5 главы книги Левит описывается план, посредством которого люди могут восходить к Господу, даже если они согрешили по тем или иным причинам. Давайте вместе откроем с вами 3 главу книги Левит и прочитаем 1 стих. «Если жертва его – жертва мирная, и если он принесет из крупного скота мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока». Другими словами, Бог повелел людям, которые поссорились друг с другом или с Господом, приносить эту жертву. Эта жертва приносилась в знак благодарности Богу, если человек исполнил те или иные обещания. Но чаще всего, изучая Священное Писание, мы находим, что эта жертва приносилась тогда, когда люди примирялись друг с другом. И выше на предыдущей встрече мы отмечали, что пророк Малахия в 10 тексте во 2 главе сказал, что люди стали пренебрегать законом примирения и стали пренебрегать друг другом. Поэтому Иисус исполняет утраченный закон примирения. Давайте откроем, чтобы это увидеть, 53 главу книги пророка Исаии. 53 глава книги пророка Исаии, в 5 тексте мы читаем. «Но Он, то есть Иисус, изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Выражение «наказание мира нашего было на нем» буквально означает, что ради нашего примирения с Богом и друг с другом Иисус понес наказание. И для этого апостол, чтобы более ярко было это видно, мы прочитаем второе послание в Коринф, где апостол Павел говорит церкви в Коринфе в 5 главе. Давайте откроем 5 главу послания в Коринф с 19 текста и дальше. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Другими словами, мы видим, что апостол Павел в служении Иисуса Христа нашел, что именно служение примирения Бог совершил в жертве Иисуса Христа, чтобы посредством Его великой жертвы люди примирились с Богом и друг с другом, чтобы люди перестали враждовать друг с другом, чтобы после того, когда люди помирятся друг с другом, могли восходить к Господу. Допустим, если человек хочет взойти к Господу, но он поссорился со своим ближним, Писание запрещает такому человеку восходить к Господу, о чем Иисус предложил следующие шаги. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 5 глава, с 23 стиха. Он говорит такие слова. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар твой там пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Другими словами, Иисус сказал, что человек не может восходить к Господу, если он поссорился с ближним. Поэтому Иисус принес себя в жертву, как жертву мирную, чтобы каждый из нас, примирившись с Богом и друг с другом, мог восходить к Господу. Это еще раз подчеркивает то, что Иисус исполнил церемониальный закон, чтобы каждый, кто желает зайти к Господу и приблизиться к Нему, имел эту благословенную возможность. Четвертая глава описывает приношение за грех. Давайте откроем 4 главу книги Левит и посмотрим 2 стих 4 главы, где Господь говорит Моисею: «И скажи сынам Израилем, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать». Очевидно, текст предлагает нам такое приношение, или лучше сказать, предлагает нам разобраться с таким видом грехом, который люди делают неумышленно, если какая душа согрешит по ошибке. То есть я что-то сделал и не знал, что это грех. Но впоследствии, изучая Священное Писание, я узнаю, что мой поступок является греховным, и это меня лишает зайти к Господу. И таким образом, через эту жертву Господь показывал, люди, когда каялись и приносили жертву за грех, они опять могли восходить к Господу. Но мы также знаем из Священного Писания, что сатана бродит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И он ставит препятствие на пути каждого желающего приблизиться к Господу в виде греха или какого-либо беззакония. Грех, мы знаем из Священного Писания, разделяет нас с Богом. О чем можно прочитать в 59 главе книги пророка Исаии. Давайте вместе откроем 59 главу книги пророка Исаии и прочитаем второй текст из этой главы, где пророк говорит: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Другими словами, грех, как говорит текст, является препятствием восхождения к Богу. И когда человек согрешит, он не имеет возможности приблизиться к Господу, потому что у нас есть образы в виде Надава и Авиуда, которые пожелали приблизиться к Господу, не готовясь к этому важному служению, но Господь поразил их. Но благодаря, опять же, служению Иисуса Христа, каждый кающийся грешник может взойти к Господу, потому что Иисус Христос исполнил закон приношения за грех. О чем пророк Исаия говорит в 53 главе? В 6 тексте, давайте прочитаем. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Господь возложил на Иисуса грехи всего мира. Вспоминая Евангелие от Иоанна, в 1 главе мы находим, где Иоанн Креститель в виде Иисуса Христа, восклицая, говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Чтобы каждый из нас мог взойти к Господу, Иисус принес себя в жертву за грех. и выражение «Господь возложил на Него грехи всех нас» используется такой еврейский глагол, который показывает на тяжесть греха. Там использовано слово «насе», которое указывает, этот грех невозможно человеку нести. И Бог желает решить эту проблему, но Богу нужно принести великую жертву своего единородного Сына, чтобы каждый желающий взойти к Господу мог приблизиться к Нему. Поэтому Иисус, как наш Искупитель, исполнил закон приношения за грех, чтобы каждый любящий Господа мог беспрепятственно восходить к Господу и пребывать с Ним. Пятая глава книги Левит описывает нам приношение повинности, о чем написано в 19 тексте 5 главы книги Левит. Это приношение отличалось от жертвы за грех. Если, как мы отмечали, жертва за грех приносилась, когда человек сделал грех неумышленно, не предвидя, то жертва повинности приносилась за осознанный грех. Я знал, что это грех, но по тем или иным причинам или обстоятельствам, которые меня окружают, я согрешил. Именно это является серьезным препятствием, чтобы приблизиться к Господу. Но Бог не оставляет без надежды таких людей. Он дает им перспективу в лице Иисуса Христа, который исполнил и этот закон, чтобы каждый кающийся грешник мог приблизиться к Богу. В 53 главе книги пророка Исаии в 10 тексте мы читаем: «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Наше выражение «когда же душа его принесет жертву умилостивления» не совсем адекватно отражает текст оригинала, в котором пророк Исаия использует слово «повинность». То есть он говорит, когда же душа его принесет жертву «ашам», а слово «ашам» отмечает «повинность», тогда он увидит потомство долговечное. Другими словами, пророк отмечает в точности, каким же образом Иисус Христос исполнит церемониальный закон. И в 39-м псалме 7 стиха и по 9 мы читаем: «Иисус задолго до своего пришествия на нашу землю сказал», 39-й псалом 7 по 9 стих, «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши, всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». Мы видим, что Мессия провидническим образом предсказал через пророков, что Бог не захотел ни жертвы, ни всесожжения, но Он уготовал тело Иисусу, чтобы тот в точности исполнил церемониальный закон, которым пренебрегли люди того времени. Более того, интересно ответить на вопрос, за какие же грехи Иисус на себя берет, за чьи грехи Он понесет тяжелую ответственность в виде Голгофского креста. Давайте вернемся к книге пророка Исаии и прочитаем 11 текст этой главы, где пророк, восклицая, говорит: На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Заметьте выражение «грехи их понесет» соответствует тому только тем, кто познает его». Слово «познать» имеет глубокие корни и глубокий смысл. И апостол Павел в послании филиппийцам как бы комментирует это место, говоря. Давайте вместе откроем третью главу послания филиппийцам, где апостол Павел описывает свое преимущество в иудаизме. Он говорит, что это было первым, как бы самым главным в его жизни, но когда, говорит, я встретился со Христом, я считаю, что все мои усилия, все, что я раньше делал, считается тщетным, то есть напрасным, ложным. Все мои жертвы и омовения, какое я совершал, Павел говорит, в прошлом, являются напрасными, они не могут спасти каявшегося грешника, но... Он дальше, продолжая речь, говорит о перспективе, которую он обрел в Иисусе Христе. Восьмой стих третьей главы послания филиппийцам. «Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса». Он понял, что познание Иисуса и является аргументом того, что Бог может оправдать таких людей. Но слово «познание» имеет глубокие корни понимания этого слова. Познать – это даже глубже, чем крепко обнять любимого человека. Познать – это понять все естество и стремиться вперед к этому объекту, даже если придет вытягиваться изо всех сил. И Павел это говорит так, в этом же, в 3 главе к филиппийцам, с 10 и по 12 стих включительно. Он говорит так, чтобы познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Если буквально переводить греческий текст на наш язык, который бытует в современном мире, то Павел говорит так. «Я, говорит, вытягиваюсь изо всех сил, чтобы обнять Христа, потому что Он меня уже обнял». И слово «обнял» и греческий, и еврейский текст описывает словом познать. Другими словами, Иисус возьмет на себя грехи тех, кто, вытягиваясь изо всех сил, желает познать Его, желает познать силу воскресения Его, желает узнать волю Его, чтобы никогда не грешить больше. Потому что каждый раз, когда человек согрешает, приносит боль своему Искупителю. Поэтому познание Христа является ключевым моментом в плане оправдания грешника. Если мы желаем познать Христа, мы будем прилагать все усилия, чтобы не грешить, чтобы достигнуть цели. Все же люди, которые считают, что не обязательно изучать волю Божью, они находятся на опасном пути. Таким образом, пророк Исаия написал, каким образом Иисус исполнит закон. И таким, и в данный момент становится понятно, что означали слова Христа, который сказал: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить». Закон был нарушен людьми. Они грешили против Бога и ссорились друг с другом, убивали друг друга, пренебрегали нуждами друг друга. Но Иисус пришел и принес себя в жертву, чтобы каждый желающий взойти к Господу имел эту благословенную возможность. Итак, пророк Исаия показывает нам путь восхождения, потому что Иисус исполнил церемониальный закон и желает, чтобы люди, желающие приблизиться к Господу, познавали, что есть добро, а что есть зло. И таким образом каждый любящий Господа может приблизиться к Богу только в лице Иисуса Христа, помня, что были образы Надав и Авиуд, которые пренебрегли этой великой жертвой и познание своего Спасителя, который на то время был отображен в образах, в жертвах, приношения, которые указывали на Христа. Но люди пренебрегли этим познанием, и на них сошел огонь». Это является для нас как бы образы, учащие нас, кто желает зайти к Господу, что закон, который исполнил Иисус, не освобождает нас от исполнения заповедей. Сегодня христианство, к сожалению, путает слово «закон», который подразумевает пять книг Моисея, это первый раздел Танаха, Тора, и путают это слово с заповедями. Заповеди – это заповеди, они называются мицвот, а закон – это закон, который написал Моисей. Заповеди написал Бог собственноручно на каменных скрижалях, о чем можно прочитать в 8 главе книги Второзакония. А закон писал Моисей своими руками и положил возле ковчега. Иисус не отменял заповеди. Он сделал то, что не смогли сделать грешные люди посредством жертв и приношений. И поэтому Бог сказал: «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне в уши. Вот я иду исполнить волю твою». Иисус исполнил церемониальный закон, заповедуя нам: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Другими словами, каждый любящий нашего Господа и Спасителя должен задуматься, каким же образом я могу сегодня исполнить волю Божью, что Иисус отменил, а чего Он не отменял. Я надеюсь на то, что каждый из нас, обращаясь к Господу, задаст себе этот вопрос: чего от меня сегодня хочет добрый Господь? Он исполнил для меня то, что я не мог исполнить, но заповеди, если мы любим Бога, мы будем их соблюдать вплоть до второго пришествия Христа. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

вновь не возьметесь за сигарету, но отделяет вас от вашей привычки всего лишь одна сигарета. Вы знаете, с помощью подобной мышеловки я очень часто показываю людям, что отделяет вас от привычки и как привычка может опять схватить вас в свои лапы. Посмотрите на эту мышеловку. Одна единственная сигарета может сработать. И если вы окажетесь близко к этой сигарете, вы попадете в эту ловушку. Дело в том, что это напоминание для вас, как мы можем попасться опять в свою вонючую привычку. Привычку, от которой мы буквально недавно совершенно тяжело, но все-таки избавились. Мы используем пример мышеловки в нашей программе, чтобы наглядно показать возвращение в рабство сигареты. Кладем на кончик сигарету, и, как вы видите, она находится на специальном рычаге. Берем твердый предмет, карандаш, нажимаем на рычаг, и таким образом мышеловка закрывается. Эта иллюстрация помогает продемонстрировать, что каждый курильщик, отказывающийся от сигареты, находится на расстоянии всего лишь только одной сигареты для возобновления своей привычки. Первая сигарета, когда вы выкурили ее после долгого некурения, может вызвать у вас неприятное ощущение, кашель или наоборот у вас будет слезотечение. И в этот момент вам будет казаться, ну все отлично, я чувствую плохие симптомы курения, значит я в последующем не закурю. Но в то же самое время она может спровоцировать эйфорические воспоминания и приятные ассоциации. И тогда вам будет очень трудно остановиться на одной сигарете. Эксперимент в нашем случае – это средство, которым побеждается наша совесть. Мы начинаем оправдывать себя, позволяя себе любое поведение. Но грех курения всегда обещает угождать и служить. Но в действительности он всегда порабощает и правит на свой лад. Так же делает марихуана, так же ведут себя алкоголь и кокаин. Спросите об этом человека с зависимостью. Обратите внимание на порабощение, с которым ему приходится терпеть все окружающее. Буквально человек, который попал в ловушку какой-то либо зависимости, падающий, чтобы удовлетворить свою потребность, теряет всякую нравственность, а потом и всякое самоуважение к себе. И в конце концов не остается ничего, что могло бы удержать его от этого злого дела. Начиналось все не с этого, но этим все закончилось. И неудивительно, что Иисус Христос, Он говорит, «Мое иго легко и бремя мое легко», если вы свободны от какой-либо зависимости. И когда в нашей жизни нет этого греха, присутствует чувство легкости, так поддерживайте эту легкость. Не давайте себе упасть из-за одной сигареты. Вы чувствуете, у вас легкое сердце, когда оно не оттяжелено чувством зависимости, вины в результате этого. Нет никакого бремени в том, чтобы говорить правду, жить честно, любить других, служить Богу. Вот эта вечная радость находиться под игом праведности. И в нашей программе нужно запрограммировать свою совесть на праведность через Слово Божье. Определенные особенности внешней среды могут для вас быть опасными и подтолкнут вас к рецидиву. Так исследования показывают, что большинство случаев повторного курения имеет место в увеселительных заведениях, в барах и в ресторанах. Только 7% случаев связаны с рабочей обстановкой. Также известно, что 93% всех эпизодов рецидива курения происходят в присутствии других людей. Постарайтесь в течение некоторого времени, несколько недель, не принимать участие в вечеринках и торжествах, частью которых может быть курение и употребление алкоголя. Впоследствии, перед посещением того или иного праздничного мероприятия, заранее подготовьте себя к успешному преодолению подводных рифов. Библия советует нам: будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Не надейтесь, что где-то, как-то и у вас все пройдет хорошо. Настройтесь. Ваше увлечение никотином прочертило четкий незабываемый след в вашем мозге. И иногда у людей возникает вопрос, можно ли избавиться от этой черты? Ученые утверждают, нет.

И чтобы понять, что у нас произошло, я расскажу вам притчу. Как-то царь гулял со своим телохранителем по берегу моря. В какой-то момент он остановился, наклонился и на влажном песке он начертил своим мечом линию. «Ты должен, — повелел царь своему слуге, — сделать так, чтобы эта линия потеряла свою значимость. Однако ты не должен прикасаться к ней». И вы знаете, удивленный необычным заданием, телохранитель стал размышлять, что будет с ним, если он не исполнит просьбы царя. Через несколько мгновений он вынул свой меч и начертил на берегу новую линию. Параллельно царской линии эта линия была длиннее и толще в несколько раз. И в этом случае линия царя действительно потеряла свое значение. У вас сейчас появилась черта во время нашей программы. Она лучше, чище, она более эффективная. Не позволяйте ей зарастать. И не сейте семена в заросшую линию табакокурения. Потому что ваша линия табакокурения все еще осталась в мозге. Каждому человеку в течение дня представляется не менее 10 возможностей изменить свою жизнь. Используйте эти возможности, чтобы сделать лучшее по нашей программе. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Человек – дитя эпохи, в которой он родился. Как эпоха влияет на нас? Сегодня эту тему мы разбираем со священнослужителем, с доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, что первичное – теология или практика веры?
2: Я думаю, что те, кто нас сегодня слушают, они в ответ на твой вопрос, Мария, могут сказать «чего-чего?». Поэтому, наверное, я этот вопрос поясню. Вообще, что это за вопрос, почему он важный, во всяком случае, для меня.
3: Дмитрий Булатов – священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
2: Что первичнее, теология или практика веры? Здесь суть-то вопроса заключается в том, что первичнее, то, во что я верю, и поэтому я так живу, да? Или первичнее, что я сначала так живу, а потом начинаю в это верить. Вот в чем суть этого вопроса.
1: Философия. Почему вообще это, в принципе, важный такой вопрос?
2: Ну, получается, что, например... Человек обращается к Богу, и он начинает, ну, у него зарождается вера, он начинает верить в Бога, и в ответ на его веру, получается, он видит в Библии какие-то, ну, так скажем, указания, как он должен жить. Ну, слово «указание» нехорошее, но, так скажем, направление, как он должен жить. Так вот, что первичнее, человек поверил в Бога, и вера в Бога определяет, как он должен жить, да? Или человек начинает так жить, и потом интерпретирует то, как он живет, подгоняет под нее постулаты веры. Говорит, я так живу, значит, мне это надо как-то обосновать, что это как-то соотносится с моей верой или нет. И он начинает свою веру как бы подгонять под то, как он живет. Я хочу привести пример в связи с этим. Ну, это пример... Мы же с вами говорили в предыдущих передачах об импринтинге. Вот я расскажу об одном своем таком импринтинге, когда я учился... В духовной академии у нас был преподаватель истории, и вот он нам это говорил в качестве примера. Он говорил об иконопочитании, как пример. Это пока просто как пример. Например, он говорил, что церковь сначала сформировала практику веры, то есть она сначала стала поклоняться иконам. То есть это просто произошло постепенно. Сначала было, например... изображению христиан были, где вот они, особенно во время гонимой эпохи, они были, ну, везде, где они там прятались, где они жили, и сопровождали динамические картинки, предположим. Там были изображения из, ну, из евангельских сюжетов. Там. А потом эти динамические картинки превратились в статические картинки, в портреты, и потом этим портретам чуть позже стали поклоняться, да? И потом, когда церковь уже в период иконоборческих споров, ну, как бы, нет, даже чуть раньше, как бы обратила внимание, слушайте, а почему мы так делаем, да? То есть вот мы взяли изображение Христа и начинаем ему поклоняться, изображение святых, начинаем им поклоняться. Почему мы так делаем? И соответственно, они, ну, взяли и под свою практику написали постулаты веры. Понятно, в чем вопрос? Написали постулаты веры. И поэтому вот он тогда и задал этот вопрос. Тогда этот преподаватель, он задал этот вопрос. А что должно быть первичней? Мы сначала так живем, а потом под эту практику веры
1: подгоняем,
2: ну так пишем постулаты веры, обосновываем, почему мы верим, и это приходит позже. Или должно быть наоборот. Сначала мы верим, мы сначала обретаем веру, и на основании этой веры мы... как бы формируем свою жизнь, мы выстраиваем свою жизнь. Поэтому на самом деле этот вопрос очень глубокий. И очень-очень такой важный, во всяком случае, был для меня, потому что тогда, когда я учился, для меня это было важно. И тогда преподаватель, ну, не тогда только было важно, а вообще для меня это очень важно, потому что, ну, то есть моя вера, если моя вера искренняя, то Ну, а что действительно первичнее? И тогда этот преподаватель, конечно, вот он в меня этот импринт заложил, он сказал, что, конечно же, ну, а сами-то вы как думаете?
4: Что должно быть первичнее?
2: Он сказал, конечно же, первичнее, что сначала мы поверили, и вот исходя из того, как мы поверили, мы так и живем. Это должно быть первичнее. Но как бы да, я с этим согласился. Но вот спустя там 20-25 лет жизни в вере, в жизни с Богом, я встретил другого преподавателя, уже этого, который задал тот же самый вопрос, ну и который сказал другой ответ, что не всегда то, во что мы верим, ну, то есть, не всегда то, что, получается, не всегда то, во что мы верим, оно первичнее. Иногда происходит наоборот. Иногда сначала формируется определенная практика веры, определенная, то есть практическая вера, определенная наша жизнь. И на то, во что мы верим, в реальности влияет эпоха, в которой мы родились.
1: А можно привести какой-то пример или более конкретно рассказать про, вот, может быть, эпоху, которая на нас влияет?
2: Да, конечно. Есть очень простейший пример. Который мы можем привести. И он может даже не связан с религией. Он вообще связан просто с жизнью людей. Вот, например, отношение к хлебу. Я родился не так, скажем, давно, но я застал ту эпоху, в которой отношение к хлебу было святое. Выбрасывать хлеб...
1: Запрещено.
2: Это вообще было... Это было все. То есть хлеб – это святое. Хлеб выбрасывать нельзя. И меня с детства этому учили. Если ты что, выкинуть хлеб, это преступление. Но это, конечно, в атеистической стране, может быть, к религии не имело отношения, но это была вера фактически. Это было
1: мировоззрение определенное.
2: Очень, я опять говорю, что это примитивный пример, но просто как пример. Сегодня, 21 век, да, выбрасывать хлеб – это чуть ли не ЗОЖ. Потому что есть плесневелый хлеб, это вредно для здоровья. Есть плесневелый хлеб – это преступление. Его лучше выкинуть, да? Потому что это здоровый образ жизни.
1: Вот с чем это связано? Почему так бывает?
2: Так вот я... Вот как раз я пытаюсь ответить на этот вопрос, и вот мы попытаемся об этом поразмышлять. То есть я прихожу к выводу к такому... Прихожу, я его зачитаю, что в разные эпохи один и тот же вопрос может пониматься по-разному. Вообще в целом человечеством, в том числе и церковь, ведь церковь – это часть общества, правда, да? То есть получается, что в разные эпохи один и тот же вопрос может пониматься церковью по-разному. И когда мы к этому явлению подходим честно и, так скажем, правдиво на него смотрим, мы понимаем и идем дальше, и можем сказать, что более того, что очень часто сама эпоха влияет, а в некоторых случаях определяет отношение к церкви к тому или иному вопросу. Определяет ту же самую практику веры. Да? А иногда, может, даже определяет и доктрину. И вот это очень важное как бы открытие, которое я сделал для себя. То есть эпоха, мы дитя эпохи, мы дитя эпохи. И вот эта эпоха фактически она может определять то, во что я верю. И здесь, конечно, может возникнуть много-много вопросов у верующих людей, что это действительно не так. Потому что, когда я говорю, что церковь имеет право, или то, что... Нет, не говорю, имеет право, я констатирую факт, что церковь в разные эпохи по-разному определяет практику веры. Не противоречит ли это тому убеждению, что сначала первично должна быть вера, а потом жизнь, да? Вот в чем вопрос. И на самом деле нужно в этом разобраться, потому что и другое правильно. Действительно, в определенных смыслах, в определенных ситуациях, да, вера должна определять то, как мы живем. И если мы говорим об нравственных ценностях, которые неизменны в любое время, в любую эпоху, ну, мы должны жить по этим нравственным ценностям, по 10 заповедям, вот. Но есть вещи, например, опять вещи вторичные, да, вот. И здесь уже То есть интерпретация этих нравственных ценностей, к сожалению, может быть даже и не всегда вторична. То есть мы опять подошли к вопросу, о котором мы говорили, когда говорили об импринтинге. Почему я верю в то, во что я верю? Я верю в то, во что я верю, потому что, так говорит Библия, да, но мы выяснили, что я еще верю в то, во что я верю, потому что есть определенный некий религиозный импринтинг, который я получил, когда пришел к Богу. Но есть еще третья составляющая. Я верю в то, во что я верю, потому что есть еще определенное влияние эпохи, в которую я живу.
1: Расскажите, пожалуйста, может быть, есть какие-то примеры касаемо вот эпох?
2: Да, вот мы уже сказали, например, самый такой простейший пример – это отношение к хлебу, да?
1: Да.
2: Если мы пойдем дальше, еще какие примеры мы можем привести? Например, даже не все лекарства одинаково работают в разные эпохи.
1: Да.
2: Это, может быть, к вере не имеет отношения, но это очень интересный факт. Да, понятно, что сейчас уже скажут, да, антибиотики скажут, там, ну, самое простое, что может прийти в голову. Да, есть привыкание там, к антибиотикам и так далее, и так далее. Но если мы говорим даже не к антибиотикам, я вот, например, мне нравится сфера, связанная там, с психологией, там, даже... Я как бы изучая этот вопрос, пришел к выводу, например, что даже некоторые лекарства, которые используются в психотерапии, сегодня не используются не потому, что они плохие или открыли более лучшие, а потому что, например, 30 лет они работали так, а сегодня они работают по-другому. Да, вот это как такой тоже еще можем пример привести. Если говорить об отношении уже конкретно, все, что можно связать с верой, например... Мы говорили с вами об искаженных импринтах. Мы предположим, 30 лет назад, как церковь относилась к футболу, к тому же, там, или к каким-то там видам спорта, там, профессиональному спорту, и, может, даже не только профессиональному, вообще к спорту, да, так далее. И как относится сегодня, да? И в этом есть... И что, мы теперь осудим ту церковь и скажем, что сегодня церковь более лояльна, но она отступила от истины. Есть такие люди, которые не упустят этот момент, чтобы сказать. Но даже мы можем посмотреть, а каким был футбол тогда, например, в нашей стране, и каким он был и каким он стал сегодня, да? Предположим, чемпионат мира по футболу в 2018 году. И, например, то, что творилось, даже было такое явление в Советском Союзе около футбола, когда религиозные фанаты творили... Такие вещи, да? И поэтому, эпоха определяет то, как церковь относится. И отчасти здесь правильно церковь, потому что каким, например, было явление тогда и каким было явление сегодня. Меняется явление, меняется отношение к этому явлению. Можно так подойти к этому вопросу. Есть еще очень, даже немножечко мне его страшно озвучивать, например, отношение церкви к войне.
1: Да, мы знаем много книг.
2: На самом деле, сегодня даже мы как бы официальная позиция даже церкви, многих церквей, официальная позиция многих церквей о том, что человеку лучше избрать альтернативную гражданскую службу. Церковь очень негативно относится к войне. И это, я, например, тоже разделяю это убеждение и считаю, что оно правильным. Но я просто изучаю историю тоже как-то вот там, 14 век, 15 век, вот эти вот княжества наши, там, вот эти все вещи. Даже далеко ходить не надо, можно и пару столетий всего лишь навсего уйти в историю. И если мы предположим, например, в церкви, тогда Русская Православная Церковь, предположим, кто-то бы появился, какой-нибудь умный человек, и сказал бы, а вы знаете, друзья, воевать – это грех. Когда ты смотришь, например, вообще то, как война была интегрирована в людское сообщество, вообще, в действительность людей, да, ты даже себе это представить не можешь, да. Далеко ходить не надо, Ветхий Завет – к сожалению, тоже описывает очень много войн, в которых участвовал Божий народ и так далее, и так далее. То есть получается, что... А сегодня другое отношение к войне. Сегодня совершенно другое отношение к войне. Официальная позиция церкви и так далее. И, что поменялось? Что повлияло на... То есть мы, когда мы говорим об этом, мы не можем это игнорировать. Мы не можем мимо этого пройти. Да, в определенных ситуациях сначала вера, потом, скажем так, ну, ценность, проистекающая из этой веры. Но есть детали, есть трактовка этих ценностей. И в одну эпоху она такая, а в другую эпоху она немножечко другая.
1: Ты можешь говорить о том, что, к примеру, раньше ценность жизни человека была меньше, чем сейчас? Нет? Или это не об этом?
2: Это не совсем об этом. Хотя, например, как пример, наверное, можно и это перевести. Ценность жизни была... Не то, что она в глазах Божьих была другая, так скажем, да? Но... С точки зрения реальности, наверное, да. С точки зрения реальности она была немножечко, может быть, другая.
1: Нам можно рассказать вот еще про эпохи? Как я поняла, что эпоха воздействует, да, на сознание, на мировоззрение, в принципе, человека и имеет такую тесную взаимосвязь с верой. А какие вот были эпохи, как они влияли?
2: Да. Спасибо за вопрос. Да, если мы уже как бы убеждены или, так скажем, хотя бы начинаем склоняться к этой мысли о том, что церковь может верить по-разному в разные эпохи, и это не потому, что церковь прогибается под мир, потому что она там, а просто потому, что в определенных вещах невозможно верить по-другому. Потому что мы дитя эпохи, мы не можем перепрыгнуть эпоху. Например, мы не можем верить в компьютер, когда его еще и не изобрели, да? И поэтому иногда мы смотрим с позиции вот сегодняшнего времени, смотрим в прошлое и думаем, да что они там себе позволяли, да? А они не могли мыслить по-другому, потому что мы мыслим с позиции того, что мы уже, что уже пережито в прошлом, но некоторые вещи мы осмысляем только настоящим. Так же было и у них было свое настоящее, и они не могли к этому... Ну, как бы посмотреть, на все это посмотреть иначе. Я для себя лично разделил эпохи, во всяком случае, тоже очень, может быть, очень так, ну, примитивно, просто, но разделил эпохи на три, так скажем, вида, класса, я даже не знаю, так как можно сказать, даже на четыре, но основных три, три вида эпохи. Это первое, это эпоха войны. Эпоха войны. Вторая эпоха — это эпоха восстановления. Третья эпоха – это эпоха благополучия. Да? Ну и четвертая эпоха – это эпоха кризиса, которая всегда должна следовать за эпохой благополучия. Вот. Но почему мы о ней говорить не будем? Потому что, на мой субъективный взгляд, мы сегодня живем в эпоху все-таки благополучия. Вот. И поскольку предыдущие три эпохи – эпоха войны, эпоха восстановления – и эпоха благополучия — это то, что вот фактически вот новейшая история, так можно так сказать, да? То, да, что может быть у нас даже еще в памяти наших родителей, да, в памяти. Поэтому мы вот больше поговорим об этом. Предположим, эпоха войны. Эпоха войны. Основной, так скажем, постулат эпохи войны. Основная цель человека в эпоху войны какая?
1: Выжить.
2: Выжить.
1: Конечно. Основная потребность человека.
2: Основная потребность, базовая потребность человека во время войны – это выжить. Выжить самому, защитить своих родных и близких, чтобы все выжили. Угу. Вот. Если мы, ну вот я не успел привести это в пример, но, например, такая вещь, как отношение, предположим, к отдыху церкви, да? Ну, мы поговорили о таких глобальных вещах, как отношение там, к войне, но теперь, предположим, более такие, вот о чем сегодня в церкви ведутся споры там. Отдых, там, хобби, удовольствие, тот же самый спорт. Там, раньше в 90-е велись там, там, развлечения, там, там, плотские развлечения, там, греховные развлечения и так далее. Что, вот, как бы, ну, то есть, понимание опять слова «мирской», что такое «мирской», там, мировоззрение жертвы. Вот, человек должен жертвовать собою, жертвовать все. Да? То есть, если мы рассматриваем это с эпохи войны, то есть мы говорим, основной постулат эпохи войны – это выжить. Конечно, о каком хобби можно говорить? Ну, например, да, или о каком отдыхе, или о каком удовольствии можно говорить? И, конечно, если ты придешь в церковь в эпоху войны, то ты услышишь проповеди о чем? Скорее всего, да, это не будут проповеди о том, что надо искать себя, нужно самореализоваться, нужно там, короче... попробовать одно, другое, третье, там, скорее всего, будут звучать проповеди соответствующей эпохи. Хорошо, если мы говорим об эпохе восстановления, то основной постулат эпохи восстановления это какой? Ну, так, если образно.
1: Немножечко начать жить как-то лучше, чем просто выжить.
2: Да, немножечко начать жить лучше, но если вот, наверное, согласитесь со мной, что если скажу, если потерпи немножечко,
1: да.
2: Потерпи, и завтра станет лучше. То есть основной постулат эпохи восстановления – это потерпи. Все, была разруха, все, мы теперь восстанавливаем. Вера светлая. Будущее, она двигает,
1: да.
2: Она является мотивом, она реально в этой идее, которая людей сплачивает, которая дает...
1: Может, даже девиз, наверное, Бог терпел и нам велел.
2: Да, и поэтому, когда ты приходишь в церковь эпохи восстановления, ты видишь, что там люди реально очень жертвенные. Они готовы пожертвовать тем, что сегодня от чего-то они готовы отказаться ради того, чтобы завтра стало
1: лучше.
2: Лучше. И они готовы жертвовать ради других людей. То есть это как бы вот это мировоззренческое, вот это, точнее, это мировоззрение, оно как бы вот эпоху это вот объединяет все. Туда вот так забивает мозг человека. Это влияет невидимо на него. Это невозможно обойти. А если мы говорим об эпохе благополучия? Мы предположим, об эпохе благополучия. Какой основной постулат, какая основная ценность эпохи
1: благополучия? Теперь мы можем уже и реализовываться, и уже
2: конечно.
1: Двигаться дальше.
2: Конечно, сейчас мы можем реализовываться. Эпоха благополучия – это эпоха возможностей.
1: Угу.
2: Это эпоха, действительно, эпоха... здесь главное, как бы, кто-то сказал, сохранить себя, потому что в эпохе благополучия много... Ну, там, своих опасностей, да, но сохранить себя, развиться как целостная личность. И вот здесь действительно мы можем экспериментировать. И если мы, предположим, смотрим на тот же самый вопрос. Отдых, хобби, там, развлечения. Сейчас с точки зрения разных эпох. Какая церковь была права? В какую эпоху церковь была права, когда она говорила то или иное?
1: Нельзя определить, потому
2: конечно,
1: что свою эпоху...
2: Потому что свою эпоху каждая влияние. Церковь говорила вещи правильные и нужные. Но если ты будешь эпоху благополучия оценивать с позиции эпохи восстановления, то ты скажешь, что церковь отступила.
1: Да, немножечко.
2: Какое хобби! Какое роскошь! Ты себе что позволяешь? Ты купил себе такую дорогую машину, ты вложился в такой дом. Ты что? Это же можно было все сделать намного... скромнее, да, я помню, когда лично мне говорили подобные вещи, там, когда, ну, и сам я тоже так же мыслил, то есть вот я что хочу сказать, что мы действительно в определенном смысле заложники эпохи, да, заложники времени, в которое мы
1: живем.
2: Родились, в которое мы живем, и вера наша, очень серьезно влияет, то есть то есть практика веры, то есть ценности остаются неизменными, как в эпоху войны 10 заповедей, в эпоху восстановления, в эпоху благополучия, но их интерпретация, может, какие-то нюансы, да, но вот когда мы попадемся в Царство Божие, это что будет за эпоха? И неужто мы в эту эпоху из-за того, что там все будут жить хорошо и счастливо, да, будут осуждать друг друга за то, что вы тут... роскошь себе позволяете.
1: Вот эгоизм. Хочется из этого спросить. Вот в плане вообще библейской истории, вообще нашего времени, эпохи, они цикличны?
2: О, это вопрос, наверное, больше все-таки к историкам. Я просто боюсь, что сейчас, влезая в этот вопрос, мы упустим главное.
1: Вот хочется просто сказать в плане веры. То есть вот не можем ли мы, вот, беря библейские, да, там, Библию, рассуждать о том, что, о, вот в этой эпохе мы могли бы взять пример...
2: Ну, конечно, в определенном смысле эпохи цикличны. И все в этом мире повторяется. И, к сожалению, да. Пока Царство Божие не наступит, и войны, и все это мы... Ну, во всяком случае, даже в эпоху благополучия все очень относительно. Потому что сегодня здесь это благополучие, да?
1: Угу.
2: Во-первых, оно в любой момент может прерваться. Во-вторых, сегодня здесь благополучие, а в другой точке мира совершенно может быть неблагополучие. В-третьих, такая страшная штука, как смерть, да, и родных, и близких, и собственные, при том в том числе, это то, что всегда из эпохи благополучия на личном уровне может сделать эпоху, может повернуть ее в эпоху страдания
1: да.
2: и переживания. Но это все-таки больше, все-таки так, скажем, локально, а в целом все равно эта эпоха остается эпохой благополучия. Здесь еще следует сказать, что у каждой эпохи есть свои сильные стороны и слабые стороны. Угу. Да? То есть, например, в эпоху благополучия, конечно, человек больше подвержен, наверное, там, каким-то определенным искушениям и испытаниям, которые человек во время эпохи войны никогда не будет подвержен, потому что просто у него нет на это возможности и нет на это времени. Угу. Вот. Но если говорить вот о библейской все-таки перспективе, а вообще Библия, вот то, что я сейчас сказал, в Библии где-то можем подобную там, концепцию увидеть или вообще эпохи эти проследить. Когда мы читаем Библию, мы видим, что в эпохе мы видим, что был все-таки библейский автор, который писал с перспективы эпохи благополучия. Этот автор, его зовут Соломон, да, то есть очень, так скажем, человек, который действительно был самым богатым человеком, наверное, в израильском народе за все время существования Израиля, так скажем, во всяком случае, библейской эпохи. Вот, и он очень много писал о благополучии. В своей книге «Экклезиаст», которая кажется на первый взгляд такая мрачная, он пишет такую интересную фразу. Вот я прочитаю, может быть, даже в современном переводе я прочитаю. Смотрите, книга «Экклезиаст», 7 глава, 14 текст. «В благополучные дни будь счастлив». Красиво так звучит.
5: Очень хорошо звучит.
2: Вообще, даже как это не по-библейски, да? «А в дни горестные знай, и то, и другое сотворил Бог, чтобы человек не мог постичь того, что будет после него». Да? Но как бы идея, в дни благополучные будь счастлив, а в дни горестные, да, знаю. Синодальный перевод переводит, а в дни несчастья размышляй.
5: Угу. То есть всему свое время.
2: Всему свое время. Наверное, мы можем только благодарить Бога, что мы живем в эпоху благополучия. И пусть Бог даст нам мудрости, как в этой эпохе, не потерять себя, не потерять веру, и в то же самое время не упустить возможности этой эпохи.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Лаборатория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на съемках второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, что нам дает наше зрение? Оно дает нам возможность этот мир познавать, созерцать происходящее, развиваться и чувствовать себя комфортно. Каждый человек желает, чтобы его жизнь заиграла самыми яркими красками. Хочется видеть мир в цвете, а не скучным, серым, унылым. Так ведь? Можно ли «перекрасить» в кавычках этот мир? В поисках истины кто-то принимает решение разделять все на черное и белое. Есть ли перспектива в таком взгляде на жизнь? Позволяет ли Бог человеку цветное зрение? Какое самое важное условие в том, чтобы жизнь наша заиграла новыми красками? Сегодня мы будем с вами говорить о нашем зрении, но не об обычном, а о духовном. Для этого я приглашаю на нашу сцену музыканта и композитора, священнослужителя, молодежного пастора Павла Жукова. Встречайте. Павел.
2: Добрый день.
1: Итак, что же такое цветное зрение?
2: Есть соблазн в мире, претендуя на истину, на трезвый такой справедливый взгляд, все окрасить в черно-белые цвета, даже просто в черный и белый. Угу. Но мир более сложный. Уверен, каждый из вас слышал такую фразу. Все очень сложно, надо разбираться. И вот эта сложность, ее можно представить через цвета, через притчу о цвете. Это есть и в Библии, это есть в нашей с вами жизни, поэтому поразмышляем.
1: Хорошо, давай разберемся в этом. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, пишите их. Можете позже в рубрике «Вопрос-ответ» эти вопросы свои передать нашему гостю. А также те, кто смотрит нас онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свои вопросы через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Итак, друзья, духовное зрение. Ну, прежде чем говорить о духовном зрении, христиане всегда пытаются как-то все сопоставить, любое явление и назвать его духовным. Есть просто жизнь. Кто-то живет жизнью, а кто-то живет духовной жизнью. Есть чтение, есть духовное чтение. Вот так же и со зрением. Почему это важно? Ну, мы люди, существа духовные. Это только у хомячков суть поесть и попить, чуть-чуть отдохнуть. Вот хомяка настоящая суть. Мы же не так живем. Мы живем духом, да, и какими-то высокими идеями. И еще очень важный момент, почему мы берем такую сферу. Наш Господь Иисус Христос, Он использовал разного рода притчи, чтобы проиллюстрировать что-то такое возвышенное или касающееся небесного царства или вопросов спасения. А брал он очень простые примеры. Если мы возьмем сегодня зрение, как минимум большей части людей это будет касаться. Мы все видим глазами, познаем мир, и хорошо, если нет цвета аномалий. Но вот само зрение, оно нуждается в осмыслении и способности, качества этого зрения. Вы даже, уверен, используете некие слова, чтобы описать свою жизнь. Ну, допустим, когда по настроению, а точнее по его отсутствию, вы смотрите на мир, каким этот мир выглядит? Все уныло, серо, да? Серые будни вы называете. Вы называете будни серым цветом. Кто-то в мечтах там возрадовался, влюбился и так далее, окрылился, и у него взгляд на жизнь или на мир через что? Какие очки? Розовые очки, знакомо вам. Так, у кого-то есть голубые мечты, смазанные зелеными фантиками. Ну, это про баксы. Ну, а кому-то вообще все параллельно или в рамках цвета как? Фиолетово. Да, то есть цвета определяют во многом жизнь людей. Допустим, видите какого-нибудь защитника природы, активиста, как его называют? Greenpeace, это, ну, в общем, зеленые, да? Зеленые, они как-то себя позиционируют. И знаете, они имеют такое весомое влияние по многим вопросам. Из-за их противления какие-то вопросы в рамках государства или межгосударственные интересы просто стопорятся или... Есть другое сообщество, но это, наверное, со стороны их, не знаю, они сами себя так называют или нет, голубое сообщество, есть такое? Когда ведутся войны, часто называют разные стороны конфликта разными цветами. У нас было в истории нашей страны 100 лет назад война между кем? Красные и белые, там еще были и зеленые, и коричневые, кого только не было, да? В общем, такая цветная война, цветная революция. Кстати, цветные революции тоже данность нашего мира. Наблюдали? Ну, последние где-то десятилетия идут цветные революции в разных регионах. То есть цвет серьезно реально определяет жизнь людей. Люди с помощью цвета что-то идентифицируют. Это действительно принципиально важно. Вы, друзья, тоже живете в мире цвета, даже если этого не знаете. Потому что есть определенные цветовые палитры. Это разработанные последние где-то лет 50, там, где-то, ну, или позднее, или раньше, модели, по которым устроен мир. Если этим моделям, этим палитрам не следовать, мы просто все в замешательстве будем. Захотите вы подобрать интерьер, дизайн, если неправильно циферку там назовете, вот палитры, все, вы ошибетесь, потом будете говорить, какие кислые обои, да? Если вы ошибетесь в покраске автомобиля, еще серьезнее вопрос. И вот есть эти системы, просто чтобы мы понимали, в каких координатах мы живем. Система RAL, это больше используется в лакокрасочном покрытии. Немцы ее придумали, вот уже последнее столетие пользуемся. В системе идентификации товаров есть система NCS. Ну а в полиграфии основная система – это Pantone. И очень важно точно называть цвета. От этого складывается и торговля, и полиграфия, и производство – и дизайн, оформление, вот все. И это явление придумано, конечно же, достаточно давно, когда Господь действительно разукрасил этот мир. Вот прям указал, что теперь в мире будет определенный цвет. И мы с тех пор пользуемся этой фразой. Цвета чего? Цвета радуги. Конечно, их всего 7, которые знает не только каждый ребенок, но и каждый охотник. Но вот эти цвета радуги имеют намного больше оттенков. Как вы думаете, сколько цветов сегодня есть? И кто их, как вы думаете, определяет эти цвета? Неужели человеческий глаз?
3: 7 цветов сейчас есть.
2: Ну, 7 – это просто общее название, на самом деле их больше. Когда вы принтер заправляете, уже вы там сталкиваетесь с некоторыми определенными цветами, мы еще их упомянем. То есть, ну, в одной только системе, не помню, в NSC, там, 1950 цветов. Его создали прям буквально. Но сейчас из-за цифровой технологии цветов миллионы. И когда вы покупаете смартфон, и вам дается характеристика. Этот смартфон передает 1,5-2 цветов. И вы такие, ой, надо лишние десятку тысяч отдать вот за то, что там какие-то миллионы, которые вы большей частью даже не разглядите. Ну, маркетинговый ход, да, лишние полмиллиона цветов, просто для того, чтобы выманить больше из вас денег. Господь выбирает модель, при которой он пытается показать значение цветов и научить человека, когда вот он просто смотрит не на слова, не на тексты, просто на цвет и уже чему-то учится. И Господь выбрал эту модель для воспитания своего народа. Самое яркое это было в Израиле, когда была сшита одежда первосвященника, и у него на груди были 12 драгоценных камней. Каждый из них просто блистал. Понятно, что это не просто 12 цветов, потому что они еще и переливаются. Вот там самая крутая палитра. Такие 12, так сказать, иконок. И еще было в конце времени, это уже пророчески предсказано, Новый Иерусалим, который Господь потом опустит с небес на землю для жительства людей, в нем тоже есть что? 12 камней как оснований. Мы сегодня ходим по разному покрытию, не всегда светлому и яркому. В небесах Господь говорит, вы будете ходить по драгоценным камням. Наступаешь, а все вокруг сияет. Эстетическое удовлетворение невероятно. Но давайте некоторые цвета посмотрим, чтобы они на нас, ну, в будущем, если даже мы будем сталкиваться с Библией, мы какое-то значение воспринимали. Самый яркий сюжет, когда говорится о нашем Боге – это цвет пурпурный. К сожалению, в наших библейских текстах он немного неправильно переведен. Просто не было всегда понимания, ну, допустим, в 19 столетии, значения цветов. И когда вы читаете синодальный текст, вы находите, что Христа, вот когда истязали, когда вот, смеялись над ним, на него надели багряницу. На самом деле хотели подчеркнуть его царский сан. Ну, конечно, издевались, конечно, смеялись, но подчеркнули это надеванием порфиры. И чтобы нам понимать, что это за цвет, когда вы заправляете струйный принтер, это маджента или лазерный принтер. Вот этот маджента – это и есть тот самый пурпурный цвет, вот как правило. Поэтому вы будете читать в синодальном тексте «багряница». Нет. И даже на картинках, которые чаще всего рисуют красный, на самом деле был пурпурный, такой царский, ну, ближе там синий-фиолетовый вот в этом ключе. Есть другой цвет – это цвет багряный. Багряный или красный, он пересекается, и значение его – это цвет крови и цвет греха. Мы бы, конечно, подумали, что черный цвет – цвет греха. На самом деле нет. В Библии цветом греха является красный или багряный. Поэтому Господь говорит человеку, если у тебя грехи будут как багряное, я его обелю. А вот там красны как пурпур – тоже неудачный перевод. Там не пурпур, там о красном цвете говорится. Есть еще черный цвет, который чаще всего мы демонизируем. На самом деле черный цвет символизирует Божий гнев и Божий суд. То есть это не совсем плохое явление, но оно возникает как реакция на плохое действие. Поэтому Господь судит, и это день суда, черный день. Противоположность черному хотелось бы... Белый, может быть, действительно так. Белый цвет – символ оправдания чистоты. Также мы его все прекрасно любим. Помните, белые одежды, говорит Господь, это обетование еще в книге Откровения и во многих образах. Еще один серьезный цвет – голубой. Голубой цвет использовали вот его ткани такого цвета в скинии, чтобы все святыни закрывать. И это показывало, что Господь святыню отделяет от несвятого. Обычное не должно прикасаться к необычному, то, что принадлежит Богу. И в связи с этим интересная ситуация. Знаете, что это за флаг? Какой? Громче. Не знаете, какой флаг? Какой-то страны, наверное. Ну нет, иногда бывают флаги, не идентифицирующие какую-то страну. Это радужный флаг. Но в нем, как вы знаете, всего 6 цветов. Это флаг ЛГБТ. Я уже не раз ошибаюсь. ЛГБТ. ЛГБТ-сообщество. И в нем 6 цветов. Как будто бы радуга, но не совсем. В радуге 7, это символично. Христиане любят, потому что число совершенства – это Библия. А в ЛГБТ-сообществе 6 цветов. Я как-то на это не обращал внимания. Да, слышал еще лет 10 назад, да, вот такой флаг – особенность. Ну, хотя

недосягаемо. Вот для вас есть что-то, на что вы не имеете права претендовать, что отделено каким-то смыслом, каким-то заветом, какими-то правилами? Ну, допустим, чужая собственность. Это отделено? Имеете право вы посягать? Нет. Чужая личность, то есть и интимные отношения, брачные отношения. Можно ли посягать на брачные отношения? Уже сложились, но они без тебя, они чужие. Нельзя, это заповедь. Так вот, убирая этот голубой цвет, получается, это сообщество, по сути, просто по делам, берет то, что запрещено, то, что освящено Богом, и посягает на это. Институт семьи, институт брака. И в чем еще парадокс? Это уже в другой теме мы тоже затронем. Продолжайте с нами быть на территории реальности. Они захватывают еще и тему семьи, и тему воспитания детей и прочее. Но посмотрим дальше. Если человек... Ну, это просто картина, это притчи о цветах. Их можно очень развивать, вникать. Бывают проблемы с нарушением зрения. Цветов много, определились, миллионы. Но есть у многих людей, причем статистически достаточно распространенное явление, цветоаномалия. Нарушение, приводящее к полной или частичной потере способности различать некоторые цвета. Знаете, это нарушение не просто вот какой-то цвет пропал из миллионов. Если пропадает один, помните, фундаментальный цвет какой? Ну, сколько их всего фундаментальных? 7. Ну, цвета радуги. То пропадают сотни тысяч цветов, то есть оттенки. И даже те, которые якобы другие цвета, они тоже искажаются, потому что происходит сочетание. Когда в нашей жизни так бывает, что какую-то сферу мы там не разобрались, или мы говорим, ну, я этого не понимаю, это не мое. Серьезно? А это важно для тебя? Важно. А ты хотел бы это компенсировать, изучить? Потому что если ты что-то не понимаешь, ты не решил какой-то вопрос, ты должен был решить, но ты его не решил, происходит цепная реакция. Начинают ослабляться другие цвета. Ты не разбираешь красный цвет, цвет греха, ты не разбираешь цвет милости зеленый, и начинает страдать общее твое представление. Давайте вот этот нюанс запомним в восприятии цветовом этого мира. Смотрите, как это может выражаться, это как иллюстрация. Вот первая полоса, нормальное зрение, вполне себе хорошие цвета, ярко, все понятно. Протанопия, отсутствие красного. И искажается практически вся линейка в каких-то своих процентах. Дейтеранопия, отсутствие зеленого. Самое сложное, смотрите, как некрасивый мир в отсутствии синего, тритонопия. Если вы видели, может быть, попадалось вам в YouTube видео, тех людях, которые страдали дальтонизмом, вот этой цветоаномалией, и им давали возможность видеть, как все люди видят. Их специальные очки очень дорого стоят. Они одевают очки, они просто поражаются, они не выдерживают эмоционально. Они начинают видеть в реальных цветах. Это очень трогательное видео. Посмотрите, я просто умывался слезами, потому что люди всю жизнь жили в искаженном восприятии. И иногда это, даже не иногда, это рискованно для них. Человек с цветоаномалией может водить автомобиль? Если будет зафиксирована цветоаномалия, вы никогда за руль не сядете. Это опасно. Вы не сможете отличать те самые сигнальные предупреждения, там, светофор, знаки и прочее. В духовной жизни, друзья, то же самое получается, когда мы чего-то не видим. Бывает еще самое сложное зрение, и, к сожалению, в духовном плане люди демонстрируют это. Ахроматопсия, то есть человек вообще не видит никаких цветов. У него черно-белое зрение. Это проблема. Как она выражается? Выражается в том, что человек начинает этот мир воспринимать с позиции «хорошо-плохо». Нравится-не нравится, приемлемо-неприемлемо, истинно-неистинно. И все начинает делиться автоматически. Ну или выражается в таком тезисе. Еще в связи с этим предупреждение от пророка Исаии, что некоторые называют зло добром, добро злом, тьму почитают светом, свет тьмою, ну и так далее. Тут и нарушение вкуса. Это проблема. Как это выражается дальше? Господь призывает, чтобы человек решил проблему зрения. Почему? Крайности – это наше все. Крайности, они от лукавого, когда дьявол хочет нас перевести в какую-то определенную позицию. И в мире
в мире

0: отношений с людьми, это называется сектантское мировоззрение. Вот здесь только правильно, а там неправильно. Ты как я? Нет, не как я. Значит, ты чужой, ты плохой. Назовем это вот таким термином. Что не черное, то белое. А что не белое, то черное. Если это не похоже на меня, не похоже на мои ценности, значит, я это отвергаю. Подобная позиция может быть разрушительной в отношениях, угадайте, в каких? Где? Там уже почти подсказка. В семейных отношениях. В построении отношений с будущим спутником жизни, в воспитании детей. Проблем очень много может быть. Посмотрите, как это сработало в истории наших прародителей. Вот именно эта концепция. Что не белое, то черное. Змей был хитрее всех зверей полевых. Помните, змей, который из Эдемского сада. И он сказал, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Что делает змей? И он развивает вот эту ахроматопсию в Еве. Подлинно ли сказал Бог, ни от какого дерева не ешьте. Он берет один запрет и говорит, раз вам Бог запретил, сам факт запрета говорит о том, что Бог вообще в принципе очень многое запрещает. И он начинает этот запрет одного дерева, говорит, а он вообще вам все запретил? Стоп, так это абсурд. Да, ну давай обсудим абсурд. Вот это проблема. Это не белое, значит, это черное. Сам факт запрета слишком масштабный. Бог не желает, и начинает, змей так объясняет, Бог не желает, чтобы вообще вы стали развиваться и стали как боги, знающие добро и зло. Вы понимаете, один запрет, который можно назвать всего лишь, ну, не знаю, каким-то цветом, берется и вывод, значит, это не белое, значит, это черное. Нет, это не белое, это может быть зеленое. Это не белое, это может быть красное, это может быть синее, какое угодно, потому что цветов много. Не перебегай вот от белого сразу к черному. Ты болеешь. Во взгляде ты болеешь. Так бывает, когда мы переходим к осуждению. Человек что-то сделал для меня или не сделал? Мои интересы важные. Они не учтены, я пострадал. Все, он мне больше не друг. А что, если этот человек всего лишь не смог, человек всего лишь ошибся, человек немощный, упал, или, может быть, есть извинения, он не смог, объективно не смог, и не должен был. И тогда должно быть понимание, а, это было не белое в мой адрес, но это было всего лишь там зеленое, красное, синее. И я могу принять человека, если я увижу этот цвет. Но если болезнь, скорее всего, я это не увижу. Ну, помните, есть другое определение, важно понять, как оно работает. В Евангелии от Матфея Иисус говорит такую фразу, она несколькими евангелистами подчеркивается. «Кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает, тот расточает». Так вот пример хроматопсии. То есть, когда Господь четко распределяет, это не со мною, значит, против меня. Значит, мы можем этим вооружиться? Давайте об этом тоже подумаем. Маленький пример, который иллюстрирует наш Господь, общаясь с одной женщиной. И вот как он показывает ей определенную картину ее жизни. В какой-то степени он дает ей понять, вы даже не знаете, чему поклоняетесь. Он ей говорит, вот у тебя сколько мужей? 5. А нынешний даже и не муж тебе. Вот такая проблема. Но Иисус это делает не с целью дистанцироваться, не с целью назвать ее черным цветом, как бы неприемлемой и так далее. Он обозначает проблему для преодоления. Мы с вами должны эти цвета видеть, различать не с целью дистанцироваться, а не зеленые, а не красные и белые, давайте все цветную революцию, давайте бодаться, давайте спорить и воевать. Нет. Для того, чтобы просто обозначить стартовую позицию, давайте сделаем красивую цветную палитру, которую предложил Господь для нашей жизни. Так сделал Господь в общении с этой самаритянкой из селения Сихарь. Они пообщались, и она получила спасение. Она получила полное представление. Оказывается, поклоняться Богу как нужно? В духе и истине. Оказывается, спасение от иудеев. Оказывается, Иисус Христос – это пророк. А если я это узнала, значит, надо сказать своим односельчанам. Те приходят, тоже общаются с Господом. И происходит спасение от того, что люди начинают определять цвета. Проблема была в Израиле, знаете, какая? Что не как у нас – то плохо. Самаряне не как мы, какие они? Псы, недостойные, нечестивые. Все вокруг черное. А мы какие? Белые. И когда приходит Иисус с разным поведением, который друг мытарем, друг грешником, который в субботу делает добро, который непредсказуем в своем поведении. Ой, не белое, не как у нас, не как принято. И все, их цветоаномалия мешает им воспринять Иисуса Христа. И они отвергают. Не как у нас, непривычно, незнакомо, не нравится. Вот это очень страшное предостережение. Давайте запомним еще раз этот принцип. Что не черное, то белое, что не белое, то черное. Есть другая сторона. Что не черное, то белое. Мы первым сказали про цвет осуждения, и бывает цвет оправдания. Кто из вас читает Библию? Не все. Кто не читает, займитесь. Друзья, много ли в Библии написано о жизни молодежи в 21-м столетии? Сомневаетесь? Так, вам надо читать, потому что вы живете не в 2000-летней давности и не 3000 лет назад, правда же? И вы исследуете, получая ключи для зрения сегодня в 21-м столетии. Вам нужно взглянуть на мир и разобраться, так, что какого цвета. Надо увидеть палитру этого мира в 21-м столетии. И знаете, какой соблазн есть сегодня? И многие ведутся, надеюсь, вас это не касается. Некоторые говорят, а это в Библии не сказано. А это не запрещено. Где в Библии сказано, что там и перечисление по списку от данности современной жизни? Этого нет. Значит, можно. Это же не черное, значит, какое? Белое. Мы некоторые вопросы обсуждали, и, допустим, а вот из предыдущей темы о территории реальности. Читать Гарри Поттера – это грех? Или смотреть? Сейчас уже читают мало, да? Не грех, это прям не красное. Но это явно не белое, это какой-то оттенок магический, который приведет к другой палитре мира, к неправильному восприятию. Надо обозначить, что это не белое. Понимаете? Мы, еще раз напоминаем эту идею, крайности от лукавого. Он с вот, позиции крайности совершил обман наших прародителей. Господь запретил, все запретил, и он берет и распространяет. Нет, давай, если это не запретно, значит, можно сделать. Будем думать о том, чтобы вот эти два принципа в нашей жизни сегодня не вошли, как констатация крайности. Давайте еще вспомним одну важную деталь. Когда вы заходите в темную комнату, даже если там сделан высококлассный ремонт, что является ключом или условием для того, чтобы насладиться цветом в этой комнате? Что надо сделать? Включить свет. Мы знаем этот простой принцип. Если не будет света, то не будет цвета. Если всю жизнь пытаться раскрашивать разными цветами, привносить особую радость, делать все, чтобы сверкало, сияло, цветами, окрашиванием, но избежать настоящего света, мы не сможем насладиться красками. Поэтому псалмопевец пишет такие слова. «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Сегодня в нашей жизни крайне необходимо, друзья, чтобы мы с вами обозначили, как Господь входит в нашу жизнь и показывает нам картину этого мира, чтобы мы научились воспринимать других людей. Еще раз, практика применения. Когда вы строите отношения в семье? Кто в семье уже находится? В семейных отношениях? Остальным, значит, тем более озадачиться, потому что перспектива сложная. Одна из деталей, один маленький совет, это как добрачное консультирование. Вы общаетесь с человеком, который может быть, не белый и пушистый. Хотя если вы влюбитесь, обязательно белый и пушистый, вы без головы и без памяти. Беспамятная такая влюбленность. Человек не может быть белым и пушистым. Библия говорит, все согрешили, все немощные и так далее. И он может не быть идеалом, но он может быть соответственным тебе. Либо наоборот. Он может быть очень хорошим, красивые цвета, но он может не соответствовать тебе. И нельзя сказать, что он плохой. Он просто не твой человек. Но кто не понимает этого, тот позволит себе перейти на оценку, типа не черное, значит белое, не белое, значит черное. Поймите принцип соответствия. И вот, опять же, это все взгляд на человека, на его жизнь. Воспринять. Он другого цвета. Вот это зеленое, вот это красненькое, вот это фиолетовое, вот это голубое. Распределить и понять. Мы соответствуем друг другу, мы дополним друг друга. Мы создадим красивую картину, ясную. Или же это будет некий тупик. Мы не сможем сочетаться, потому что, бывает, сталкиваются два агрессивных человека или два, как называют по-животному, да, кошка с собакой. Если не понимать несоответствие людей, то мы можем прийти к конфликту. А можно обойтись без конфликта. Пусть будет чуть больше света Божьего, света истины, света правильных представлений. Тогда цвета действительно заиграют. И уверен, вам не будет фиолетово. Итак, друзья, вывод. Нашу жизнь надо воспринимать в разных цветах. Видеть. Отличать. Поэтому Господь дает особые картины, чтобы подсказывать, чтобы зрение наше было острым и четким. Мы тогда увидим красоту жизни. Мы не будем все, знаете, в одну палитру окрашивать и от этого быть ущербными. Бог дает эти картины на страницах Священного Писания. Мы назвали с вами конкретные примеры, что цвета имеют символику. Пусть вот эти символы милости, любви, прощения, чистоты будут сегодня приняты вами. Смотрите на мир радостно. Помните, Бог желает счастья в жизни. Все болезни, связанные с цветаномалией, все можно решить. Бог есть свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Кого мне страшиться? Да благословит нас в этом Господь.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Спасибо большое, Павел, за эту тему. Тема непростая довольно-таки.
0: Очень сложная. Притчи, их толковать надо, вникать и разбирать.
2: Поэтому надолго. И вопросы тоже будут сложные. Мы с съемочной группой за кулисами, когда готовились к этой рубрике, мы некоторые вопросы даже пытались сами себе задавали и пытались понять. Итак, вопросы, которые к нам пришли, мы сейчас обязательно зачитаем. Также, если у вас есть вопросы, вы тоже можете их подготовить. Итак, начнем с вопросов. С вопроса про флаг, который ты затронул. Угу. Говорят, что создатель флага ЛГБТ Гилберт Бейкер не внес голубой цвет, так как не было финансовых возможностей, видимо, при печати. А уже коммунисты создали миф о том, что нет голубого цвета, так как Бог против этого направления. Не слишком ли преувеличена значимость таких случайностей?
0: Конечно, можно раздуть, да, из мухи слона сделать. Если бы не был повод, повод, обусловленный Священным Писанием. Такой повод дается, например, в книге Откровения, который говорит о том, что один из зверей, таких пророческих, он низводит огонь с неба. Есть толкование на эту тему, что низведение огня с неба – это поведение жителей Содома и Гоморры, а поведение, помните, какое? Которое низвело огонь с неба вот так символически. Просто фокус в виде там, напалма с небес – это не работает. Это чисто примитивно, это военная сила. А вот такое духовное действие, да, оно сегодня совершается. Более того, эта идеология посягает на очень серьезные такие вопросы, и имеет глобальное значение. Сегодня даже экспорт демократии происходит на основании принятия вот этой идеологии и толерантности к этой идеологии. Поэтому нет, не случайности. В случайности я не верю, потому что вера в случайности – это атрибут язычества. За это есть конкретное божество, богиня, есть удача и прочие вещи. Многие явления, они символичны. Опять же, бывают, они даже бездумно делают, а оказывается символично. Все в толковании упирается и в тот вопрос, на чем мы основываемся, когда толкуем.
2: Как говорят, случайность не случайна, на самом деле.
0: Да.
2: Еще вопрос, который к нам пришел. Цвета радости и траура у разных народов разные.
0: Да.
2: И, соответственно, понимание Бога тоже разное?
0: Ну, конечно. Если Бог представлен как грозный владыка, соответственно, ярким атрибутом его будет, сверкающая молния. Как Зевс-громовержец, который восседает на Олимпе, который управляет всеми и важнее. Соответственно, цвета будут представлять его характер. В другой религии будет там бог-воитель, значит, будет цвет, связанный с войной. Христианский бог – бог страдающий раб, агнец закланный. Помните, да, этот образ? Соответственно, мы так изображаем. Ну, плюс еще есть, помимо цветовой, еще символические какие-то объекты. Вот при сочетании происходит символика, и она понятна, она сразу узнается.
2: Спасибо. Есть ли какие-то вопросы из студии? Пожалуйста.
3: Скажите, Павел, а как бы вы растолковали фразу «мне все фиолетово»?
0: Я вот категорически не знаю, как она появилась в этот мир, но суть в том, что она есть, и человек использует ее для обозначения некоего равнодушия. Если еще есть какие-то толкования, ну, мне кажется, это просто не случайно, но надо докопаться. Фиолетово, мне кажется, может быть, еще происходит замена некоторых других слов, когда мы просто избегаем нецензурных слов и добавляем просто, ну, закрываем. Такое в обществе тоже происходит, тем самым проявляется такое общественное ханжество. Мы типа понимаем друг друга, о чем... Но вслух не скажем, мы же так нормы приличия соблюдаем. Поэтому вот такие явления тоже, к сожалению, бывают.
2: Спасибо большое. У нас не перестает оставлять нас тема про вопросы Гарри Поттера. Следующий вопрос, который нас...
0: Мы должны посвятить, наверное, серию тем,
2: который нам пришел. Вы говорили о цвете, ну, про цвет Гарри Поттера. Поэтому возник вопрос, какой, по-вашему, цвет Нарнии, Льюса?
0: Нарния.
2: Но это время была просто очень популярна среди тоже самой христианской молодежи.
0: Да, в данном случае, смотрите, в чем разница. Мотивация или что явилось отправной точкой. Клайв Стейплс Льюис был христианином и пытался ту идеологию, которую он исповедовал, на эту идеологию он писал книгу, допустим, просто христианство или там записки Баламута. Вот это художественное изложение его христианских идей. И чтобы христианские идеи как-то представить детям, которые уже воспитаны или идут в векторе вот такого сказочного восприятия, он пишет ну, все эти книги. Я читал, именно читал книгу «Хроники Нарнии», это «Бельевой шкаф», да, или как он правильно называется. В общем, первая, да, там, завязка, сюжет. И недавно попался где-то на каком-то канале фрагмент, я досмотрел вот концовку. И знаете, я умылся слезами, потому что образ страдающего за человека Христа невероятно красиво представлен вот в этом сюжете. Когда же берем другие параллельные сюжеты, ну, допустим, «Средиземье» Толкиена или «Гарри Поттера», или еще какие-то тоже, ну, целые миры, да, со своим языком, культурой там, и эпохами, там мы не можем подобные вещи наблюдать, потому что культивируются совсем другие атрибуты. Конечно, да, волшебство, оно погранично. Кто-то в слабой вере может споткнуться и начать там колдовать, как ведьма, да, из этого, или там кто там еще появлялся из героев. Но подобное может быть. Даже в Священном Писании есть сюжеты, которые не имеют основания в реальности. Самый яркий пример – притча Иисуса Христа о богаче и Лазаре. Из-за этой притчи, из-за неправильного понимания, кто-то стал верить в бессмертие души и в вечные муки в аду. Ну, это было бы глупо, но Иисус использовал эту историю. Как будто бы это возможно, там, языки пламени, лон Авраама, в ручку протяни и так далее. Ну, это нереально. И даже Библии противоречит, но Иисус использовал с другой целью. Поэтому надо вникать, разбирать и так далее. С Гарри Поттером, сколько вы не вникай, ну, какие-то моральные такие, моралистские, гуманистские вещи может быть. Но... Вы больше, ну, это как курочка. Прежде чем она в несколько зернышек поклюет, она навозу там натопчет немерено, да? Поэтому лучше воздержаться и пойти к хозяину, он даст нормальные зернышки.
2: Спасибо большое. Еще вопрос. Нельзя ли сказать, что такие случайные совпадения в значимости цветов – это все субъективно? В разных странах цвета имеют абсолютно разные значения и ассоциации.
0: Действительно, разное значение. Для этого надо нести тот свет, который дал Господь. Помните, он сказал израильскому народу, в тебе, ну, сначала сказал Аврааму, потом и им самим, в тебе благословятся все племена земные. Или вы свет для всех народов. Сион будет горой, собирающей народы. Дом мой наречется домом молитвы для кого? Для всех народов. То есть была миссия проповеди, благовестия. И поэтому, когда мы рассказываем, мы должны рассказать сюжет Священного Писания. И рассказывая о сюжете Священного Писания, мы расскажем и о цвете, и дадим эту семантику. Все. Именно для этого нужно благовестие. Помните, проповедно будет Евангелие Царствия во всей вселенной, вследствие всем народам. Вот такой принцип работает. И тогда мы делимся. А если люди будут в своих языческих каких-то дремучих представлениях, где-нибудь как на Папуа-Новой Гвинее или в Центральной Африке, ну да, они тогда останутся в этом. И у них другое искажение будет. Они так всю жизнь, эпохами уже живут. Значит, наша задача туда достучаться. У нас и христианство делает это за всю историю. То есть миссионерство, благовестие, служение. Это же все было. И происходило изменение народов, новое дыхание для их жизни.
2: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Давайте зачитаем еще пару вопросов. Как обращать темные цвета в цветные? И вы можете посоветовать, как видеть негатив в позитиве? Как научиться различать ту палитру, которую предлагает Бог, а не дьявол?
0: Чем больше, как мы сказали в завершении, присутствия Бога, тем человек склонен более светло воспринимать. Ну, допустим, любой цвет, если его затемнить, станет очень мрачным, гнетущим. Вы когда, допустим, украшаете квартиру, хотите подобрать цвет стен, если вы будете просто красить все там, ну, всем цветов радуги, будет немножко похоже на дом для шизофреников. Поэтому вы подбираете очень тонкие тона. И даже, может быть, темные, но специально в сочетании. Для этого есть дизайнерский подход, для этого есть палитра. Если вы это нарушаете, а те, кто нарушает, я наблюдал за такими домами, квартирами, то там и как бы жизнь показывала, у человека не все в порядке с ментальным здоровьем. То есть это показатель. Шизофренические краски – это показатель. Поэтому больше Господа – это, конечно, общая фраза, как будто бы, но… Слово Божьего, знание, общение Святого Духа. Казалось бы, это тоже фраза такая библейская, но она реально. Общение духовное. Мы сейчас ведем с вами общение, и оно не просто общение, это общение Святого Духа. И тогда происходит влияние, и вы начинаете чуть-чуть иначе смотреть на этот мир. Опять же, то есть формирует все твое состояние. Если ты агрессивно настроен, все будет казаться агрессивным, печальным, темным. Если ты видишь Господа, Его присутствие, ты захочешь прощать, как Господь, снисходить, как Господь. И тогда цвета станут более яркие, человек более приемлемый, не темный, не страшный. Свет.
2: Давайте зачитаем еще один вопрос. Они, конечно, все немножечко перекликаются, так как тема такая своеобразная. Есть ситуации, когда мир многоцветный, а когда черно-белый. Как понять, к какой категории относится какая-нибудь данная конкретная ситуация?
0: Вот это и вопрос, который не имеет ответа, потому что если мы дали ответ, мы тогда бы сразу все разобрали по полочкам. Был бы, ну, как раз было бы черное-белое. Вот реально так не получается. Каждый раз нужно вникать. Есть вопросы принципиальные, когда действительно, как Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня, кто не собирает, тот расточает. Для того, чтобы эту сферу определить, Бог написал свой закон. Помните? Закон Божий. Сколько их заповедей? 10 заповедей. Вот это истина! Потому что Господь говорит, закон твой истина. Ну, через псалмопевца. Закон твой истина. Все остальное начинается палитра. И поэтому маленький пример. Иисус говорит прямым текстом в споре. Представьте себе в субботу. Суббота, святыня, центр закона Божьего. Священники нарушают, однако невиновны. Как так? Если нарушают, значит, виновны, это мрак, это грех. Нет. Почему? Они выполняют святую работу, они для этого определены, они делают это с целью образования, воспитания, научения, освящения народа. Поэтому можно их обвинять? Нельзя. Чувствуете? Уже и не белое, и не черное. Нарушают, но невиновны. Другой пример тоже приводит Иисус. Давид пришел к священнику Авиафару и говорит, мне нужно покушать, умираю. Ничего, кроме священного хлеба, нету. Нельзя давать обычному человеку этот хлеб. Но священник дал хлеб. И Иисус говорит, и что? Проблема? Нет. Ситуативно это работает так. То есть вот в этот момент нужно определить, да, это не черное, но это не белое, но поступить можно. Потому что ситуации. Для этого написана Библия, и она такая большая. Если бы были только 10 заповедей, мы друг к другу ходили, так, ты это сделал, не сделал, сделал, не сделал. Да мы поубивали бы друг друга. Это вообще тупик. Бог говорит, почитайте Библию, она жизнь сложнее. Поэтому Иисус говорит, в субботу можно делать добро. То есть это не черное, не белое, это такая данность. Ученики перетирают колосья в субботу. Ну что они? Ну могут они так сделать, но это не проблема. Но Иисус так не делал, допустим. Вот этот баланс, буквально каждое, друзья, действие нужно выверять, просматривать капитально. Будет Господь в этом присутствовать, будет молитва, значит, осветится, и вы увидите цвета, увидите разницу. А если вот так наугад с каким-то одним решением, ну, сектантство начнется.
2: Действительно, все такие вопросы. Чем старше поколение, тем у них больше вот таких вот четких, неукоснительных требований и правил.
0: Да.
2: И поэтому, когда они смотрят, как молодежь сегодня, например, соблюдает те же самые заповеди, у них шок, даже, допустим, взять моих родителей, они более старшее поколение, и то есть они далеко категорично не согласны со многим, что сегодня, как сегодня христиане соблюдают ту же самую субботу.
0: И для старшего поколения тоже нужно развивать свое зрение. Нельзя жить зрением конца 80-х годов или зрением 90-х годов. 21 век уже третье десятилетие. Мир меняется, и надо этот мир воспринимать. И опять же, ключом для этого будет не рождение новых правил и запретов, а присутствие Бога в жизни. Ты больше для этого молишься? Ты вот, нет понимания, да, молодежь для тебя, например, дремучий лес. Ну так над собой работай, чтобы ты немножко омолодился. Будь как дети, говорит Иисус, а не надо быть как патриарх Моисей. Будь как дети и немножко миролюбия, немножко снисхождения. Тогда все будет нормально и миротворчески.
2: Спасибо, спасибо большое, Павел. Это были все вопросы к этому времени.
1: Территория реальности.
2: Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, звоните, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал и наши социальные сети. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, это не та реальность, которую приготовил для нас Бог. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: В каком возрасте надо человеку приходить в храм? Когда это еще младенец, его приносят родители, когда он подросток, когда он взрослый, когда он пожилой. Давайте об этом сегодня поговорим. Итак, в каком возрасте человеку нужно приходить в храм? Мы продолжаем размышления над Евангелием от Луки. Николай Генрихович Кунцевич, Елена Валентиновна Варнавская, я Юлия Ефимовна Уткина. В год 30-летия телекомпании «Три ангела» исследуем Евангелие от Луки. И очень важный вопрос, который интересует очень многих людей, и ответ на который мы сегодня как раз найдем. Николай Генрихович, в какой уже главе мы находимся?
2: Мы находимся во второй главе, в середине, вот 25 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон». Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем.
1: Вот начнем с первого слова «тогда». «Тогда» – это «когда». Просто мы таким образом свяжем наше сегодняшнее обсуждение с тем, о чем мы говорили в прошлый раз.
2: Это слово связывает нас с принесением Христа в храм, когда на восьмой день его принесли, чтобы совершить ним законный обряд по закону того времени – посвятить ребенка Богу.
1: И вот, ну, на восьмой день?
2: На восьмой день после его рождения.
1: То есть возраст 8 дней.
2: И вот тут мы встречаемся с человеком по имени Симеон, который, как написано, ожидал утешения Израилева. И Дух Святой был на нем. То есть человек непростой. Человек, исполненный Святым Духом. Как-то ему удалось быть таким вот. И что он такого сделал, что Бог его вот так вот благословил.
1: Но мы говорим про возраст. Возраст, когда нужно приходить в храм. Какой возраст был у Симеона?
2: Мы не знаем, сколько лет было Симеону. Конкретно тут нет этого. Но мы знаем, что этот человек, он уже ожидал смерти, уже готовился к ней. И по канонам библейским это было за 80. Потому что при большей крепости, Лена вспоминала текст, при большей крепости 80 лет. То есть, скорее всего, было за 80 лет ему. И вот этот человек ожидал утешения Израилева. Утешение. В каком смысле утешение? Скорее всего, здесь имеется в виду текст из книги Исаии, где говорится интересная такая мысль. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Господь». То есть Бог является для народа своего Богом, утешителем.
1: Утешителем. То есть поэтому, он вот опять же, возвращаясь к тому,
2: сам что
1: мы исследуем
2: важно.
1: Евангелие, то вот утешение, утешение от Бога, утешение в наших скорбях, во всех наших переживаниях, утешение.
2: Ну да, мы прежде всего у Бога-то ищем утешение, прежде всего, когда
1: находим
2: нам
1: его
2: плохо. Да, если ищем всем сердцем и всей душой, всей крепостью своей.
1: Без исключений, при любых скорбях, при любых обстоятельствах находим утешение?
2: Может быть, скорбь уходит не сразу, но она уходит все равно. Благодаря тому, что благодать Божия, она действует в каждом человеке, и никого он не оставляет без утешения.
1: Да. То есть без Божьей благодати вынести те беды, которые выпадают на нашу долю в этом греховном мире, было бы просто невозможно. Я думаю, каждый из нас, кто нес какие-то потери серьезные, может про это сказать, что это вынести невозможно, а Бог позволяет нам это вынести.
2: И при том мы ждем второго пришествия Христа, который, как говорит Библия, нам скоро придет. И мы как раз ждем вот этого всего, облегчения от наших немощей, от наших скорбей, от наших внутренних переживаний, от наших, может быть, телесных, ну, я не знаю, от болезней.
3: Ну и как сказано, да, что отрет Бог всякую слезу, да?
2: То от есть обид.
3: Слезы, да. И даже слезы радости тоже Господь утрет, потому что радость все равно со слезами на глазах здесь у нас в этом мире. А Господь дарует другую радость. Радость Его присутствия. И это ни с чем не сравнимое,
2: то есть,
3: конечно, состояние.
2: И мы, как Симеон, тоже ожидаем утешения от Бога, когда Он придет сюда, на эту землю. Положит конец всем войнам, всем смертям. Это же что может быть лучше? для человека. Но написано, что он был исполнен Духом Святым, Симеон.
1: Симеон был в храме. Вот то, что ты сейчас читаешь, это да. В храме, да?
2: Он пришел по вдохновению туда. Дух Святой его привел. Он оказался в нужное время и в нужном месте.
1: Вот чем это время случайно. Было таким вот важным?
2: А то, что Христа принесли, чтобы совершить над ним посвящение Богу.
1: И в это же самое время пришел и старец Симеон.
3: Да, и мало того, да, Симеону было сказано, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. То есть он пришел, и потом он же по вдохновению говорит, взял его на руки, да, и говорит, и ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром. То есть он, ну, вот вообще уверенный был, что этот младенец – это Христос Спаситель. Который отпускает его с миром. Еще никто не назвал его этим именем, а он уже его назвал.
1: Может быть, даже прежде родителей, да, Симеон узнал, что это...
2: Неизвестно, в какое время ему было дано это знание. Но то, что оно было дано, то есть Дух Святой не только утешает, но он еще и предсказывает человеку, кому-то особо предсказывает.
3: Но здесь сказано, что Иосиф и Мария его дивились сказанному о нем. То есть здесь вот, то есть, да, Симеону было предсказано, да, что это Христос Спаситель, а именно Иосиф и Мария еще дивились тем словам, которые сказал Симеон о их младенце.
2: Ну, немножко позже мы поговорим о том, чему они там удивились. А сейчас мне хочется подчеркнуть мысль, что вот особое избрание Божие не зависит от заслуг человека, от того, что он делает или не делает, но зависит это от исключительно его, то есть Божьего избрания. Он знает, кому что сказать, какое время, когда и где.
1: Ну, означает ли это, что человек ничего не должен делать? Ну, вот что бы я ни делал, а Бог вот захочет и не изберет меня. Не захочет и не изберет. А, например, кто-то совсем ведет какой-то непристойный образ жизни, а Бог его возьмет и изберет.
2: А с другой стороны, я стремлюсь к тому, Господи, меня должен избрать, поэтому я буду вести себя благочестиво, никому худого слова не скажу, буду есть то, что написано в Писании, буду соблюдать все посты и так далее, и буду ждать, когда меня Бог обязательно изберет, потому что я так себя хорошо веду. То есть у Бога вообще нет любимчиков, и его нет изгоев, с другой стороны. Он любит всех. И вы помните Марию Магдалину, наверное, такой персонаж в Евангелии? Бог ее избрал, вот такую женщину, которую, в общем-то, оторви и брось вроде бы, а он берет ее и изгоняет из нее всех злых сил, всех злых духов, и она становится верным его последователем, самым, может быть, из всех верным.
1: Он просто знает, Бог, что внутри человека, может быть, поэтому?
2: Конечно. Мы не знаем самих себя, может быть, а Бог знает. Точно, кому можно сказать что и куда послать. Или вот пророк Ион у нас там был тоже библейский, такой прямо и очень. Но Бог именно его берет, вот именно этого и он, не кого-то другого. И вот таким вот образом он дает ему возможность послужить. И он действительно служит, хотя и не хочет этого. Вот удивительный Господь, как вот действует. Симеон вряд ли не хотел служить Богу, но он просто делал это от чистого сердца. Он старался, он любил Бога, во-первых. Вот, наверное, это самое ключевое слово – любить Бога, да? Чтобы он как-то куда-то тебя направил и какое-то служение тебе поручил. Без любви, наверное, ничего не бывает.
3: Ну, наверное, вот как раз в любви и примиряется вот это вот спасение не по делам, а по вере, да, потому что, вот как Николай Генрихович говорил, да, о том, что мы, может быть, пытаемся заработать себе спасение своими добрыми делами, там, милосердием, благотворительностью, еще чем-то.
1: Религиозной жизнью.
3: Да, религиозной жизнью. А Господь вот именно уравнивает нас всех тем, что Он это спасение дарует каждому. Не только тому, кто стремится всей там, вот должно быть вот это вот в любви, должно быть вот это сосредоточено, что я поступаю благочестиво не потому, что я хочу получить спасение, а я не могу жить иначе, потому что я люблю Господа. И вот это вот в любви, оно примиряется все. Спасение по делам и спасение по вере. То есть есть спасение по любви Божией и по нашей любви, ответной к Нему.
2: И потом, тут от нас требуется также доверие Богу.
3: Да.
2: Ну, изберет меня Господь, не изберет меня куда-то. Это его право и его дело, не мое. Если он посчитает нужным сделать со мной так, ну, Господи, да будет воля твоя. Если иначе, опять же, ну, тебе виднее, Господи, ты все видишь, ты все знаешь.
1: И... А можно быть уверенным, что если Бог это для меня избрал, выбрал, хотя я сам этого не хочу, я уверен, что это не лучшее для меня. Можно ли вот именно верой быть уверенным в том, что независимо от того, как я это понимаю, это все равно то, что Бог для меня избрал, это лучшее для меня? Это на самом деле в широкой, большой картине лучшее.
2: Помимо веры, тут еще должно быть свидетельство Духа Святого, как вот Симеону. Он должен быть, ну, он не то что уверен, он был абсолютно убежден, что да, это Бог мне говорит, это Бог меня то направляет. И тому свидетельства какие-то должны быть еще, угу. Кроме моего убеждения. Вот я так думаю. Я не знаю.
3: Ну вот еще яркий пример, да, все-таки вот такой ситуации посещения Бога вот в таких необычных условиях. Это апостола Павла, да, когда он шел в Дамаск для того, чтобы гнать верующих людей, притеснять.
2: Думаешь, перед тем,
3: да?
2: что служит Богу.
3: Да, то есть он тем самым думал, что он служит Богу и зарабатывает себе спасение, да, а его на этом пути посещает Господь, ослепляет его своим явлением Духа Святого, да? Он слышит голос, что ты идешь против рожна, да? И он поворачивается, продолжает, вернее, свой путь в Дамаск, но уже в другом качестве, не гонителя, а проповедника Божьего. То есть это вообще вот чудо, да, которое происходит при посещении Господнем.
2: Причем он понимает, что это Господь его посетил.
3: Да, да. Хотя он ему говорит, хотя, что ты против
2: совершенно
3: рожна
2: другом,
3: идешь.
2: Да. Ну, а вообще вот этот Симеон старец, он сам собой и служил знаменем, что ли, для окружающих. Вот этот Симеон, все знали, что ему было предсказано Богом, что не увидит, не умрет он, пока не увидит Христа Господня. И, наверное, ждали, вот он живой, вот он живой, вот он живой.
3: Да, интересно даже.
2: Но с другой стороны, жизнь-то вот у него, он уже престарелый. И жизнь-то, она недолго еще у него, ну, продолжаться-то будет. И этим думают, что, наверное, скоро все-таки, раз он такой старый уже, значит, скоро будет Мессия в храме или где-то придет сюда.
1: Скоро придет Христос Господь на землю для спасения своего народа.
2: Да. И пришел по вдохновению в храм, 27 стих. Тогда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд. То есть Симеон оказался не случайно в этом месте и в это время. И было еще вот такое знамение, что ли, что этот Симеон увидел Христа. Оно вот это все сошлось, все сходится. И, значит, вот если Симеон говорит, что это тот самый и есть, значит, он тот самый и есть. Потому что предсказание сбылось, что ли. И вот в 28 тексте мы дальше читаем. «Он взял его на руки, благословил Бога и сказал, ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему». Благословить Бога. Вот может ли человек Бога благословить?
1: Человек пожелать
2: духовный.
1: Ему блага.
2: Ну, пожелать, да. Ну, наверное, да, потому что слово «благословить» имеет значение еще хвалить, воздавать хвалу.
3: Благодарить.
2: Благодарить, то есть, да. И если мы благословляем Бога вот чувством признательности, благодарности ему, восхваляем его за все, что он делал, то вот так мы, конечно, Богу можем благословлять. И именно так, скорее всего, благословлял или благодарил, что ли, по-другому. Благодарил Бога Симеон. Вот этот старец. Бог насыщал его жизнь днями до глубокой старости. Он все ему сделал для того, чтобы тот жил, жизнь его была с избытком. И он даже увидел величайшее пророчество, которое ему было дано от Духом Святым. Он как-то услышал этот голос, понял, что это Дух Святой говорит. И оно вот тут сейчас исполнилось. То есть человек жил в ожидании прихода Спасителя, и он этого даст. То есть жизнь прожита не зря. И за что Бога благодарить.
3: Да, и вот он говорит, да, «Ибо видели очи мои спасение твое». То есть он ожидал это всю жизнь, и это... В конце жизни пришел. То есть он умирает со спокойной душой.
2: Мало того, смотрите, ныне отпускаешь раба твоего, ныне отпускаешь, то есть какая-то радость у человека.
3: Да.
2: Наконец-то я сейчас умру. Вот, понимаете, вот как-то да. вот, странно звучит. далеко не каждый человек вот так встречает свою кончину. С радостью, что ли. Наоборот, мы как можно оттягиваем, мы, конечно, да нет, Господи, только не сейчас, только еще дай мне, вот еще дай мне. А это говорит, все, вот, я сейчас уйду, и это мне приносит радость. Ну, просто немыслимо как-то.
1: Ну, это такая вот крепкая связь с Богом, да?
3: Но я вот уже сегодня вспоминала в нашей программе Павла, да, и вот мне хочется еще раз, то есть сказать, что Симеон не в одном лице.
2: Не исключение.
3: Да, не исключение. Вот, и Павел говорил, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья. В день оный и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. То есть вот он тоже был готов умереть любой, и он даже больше чаял умереть, потому что ну, был в очень тяжелом состоянии, и в тюрьме, и гонениях, и ли его избивали до смерти, но Господь восстанавливал его, он опять шел, проповедовал. То есть это вообще чудо. И он готов был умереть в любой момент жизни, потому что он говорил, течение совершил, веру сохранил. Все, готовится мне венец жизни. Это вообще чудо, когда вот человек уже готов умереть, потому что он все совершил по Слову Божьему.
1: Да, здорово.
2: Ну и дальше. «Ибо видели, очи мои, почему он так радуется, видели мои спасение твое, которое ты уготовил перед лицом всех народов, свет и просвещение язычников, и славу народу твоего Израиля».
1: То есть он видел Иисуса Христа, младенца, и это спасение всем народам, всем народам.
2: Да, то есть вот он понял Евангелие, он понял суть Евангелия, он видел спасение всем народам, не только себе, не только своему народу, но и всем.
1: Спасение в Иисусе Христе.
2: И теперь спокойно могу отойти к Отцам, спокойно могу умереть.
3: Это чудо.
2: Ожидая явления своего воскресения.
1: Ну, что такое спасение в Иисусе Христе, это тоже очень, я думаю, краеугольный камень Евангелия. Мы об этом еще много будем говорить. Пока же у нас речь идет еще о младенческом возрасте Иисуса Христа, когда его только принесли в храм.
2: Ну и завершение. Симеон произносит пророчество. Вот это 34 стихи и 35. «И благословил их Симеон». Вот «благословил» – уже другое значение слова греческого. Тут уже желание блага, что ли, чтобы Бог наделил тебя благами, чтобы Он тебя, ну, дал тебе благословение, что ли.
1: Он благословил земных родителей Христа?
2: Да, благословил Иосифа и Марию. «И благословил их, сказал Марии, матери его, вот лежит сей на падении, то есть младенец, и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Такое многослойное пророчество, несколько пророчеств буквально вот в этих словах записано.
1: Нападение многих. Христос пришел на падение многих.
2: Да, нападение. И тут вспоминаются слова самого Христа о камне, что он себя сравнил с камнем, который, если упадет на человека, он его раздавит. А если человек на него упадет, то он разобьется. То есть в любом случае...
1: Разобьется его гордость?
2: Да, в любом случае что-то с человеком должно произойти. Или он должен погибнуть в итоге безвозвратно, или должна погибнуть его, да, вот его гордость, его эгоизм и его грехи тоже. Вот это должно погибнуть. То есть мне нужен, как бы, образно говоря, разбиться о камень. Упасть, что ли? Нападение, Иисус говорит.
3: То есть Симеон говорит. На падение или на восстание.
2: Восстание, да?
3: Да. То есть восстановление.
2: Если я упаду, восстание? Я встану. Если я упаду на этот камень, то я встану. То есть если я отдам свою жизнь Богу, если я разобью об этот камень свою гордость, свое тщеславие, свой эгоизм, то я тогда встану. То есть Господь меня воскресит, если я умру. Но если камень упадет, то...
3: Раздавит.
2: То есть, если я отвергну Христа, если я не признаю его как своего спасителя, то этот камень меня, эта нож меня раздавит.
1: нападение и на восстание многих. А следующий слой какой еще?
2: А еще там и само оружие тебе пройдет душу.
1: Мария, он говорит.
2: А, да, и откроется побуждение, помышление многих сердец. Вот это дополнение к камню, можно сказать. А Марии тебе само оружие пройдет душу. Если вспомнить то, что произошло с Марией у креста на Голгофе, то переживание матери – это ни с чем не сравнимое переживание. Мать, которая теряет своего сына, и вот таким вот образом, такой позорной казнью, совершенно ни за что. Ну, это действительно как меч, там, как нож.
1: В сердце.
2: Очень острая, очень сильная боль, нестерпимая. Не каждый человек может такое перенести. И, наверное, поэтому тоже Мария была избрана, что Бог видел, что она это вынесет. А с другой стороны, Бог дает каждому человеку силу перенести. Упал такой есть даже, да, текст. Но при искушении даст облегчение, чтобы мы могли перенести.
1: Вот. То есть не даст искушение сверхсил?
3: Да, искушение сверхсил не будет.
2: Ну да. Поэтому благословен за это пророчество. И заканчивается, да откроется помышление многих сердец. То есть благодаря жизни и смерти Христа проявится та вот истинная религия, те вот истинные отношения человека с Богом, какие они должны быть, которые приводят нас к миру с Богом и к спасению, прощению наших грехов и жизни вечной в Царстве Его.
1: То есть, да, откроются помышления сердец. Это, ну вот, присутствие Христа в нашей жизни, оно дает нам искренность, оно дает нам открытость, то есть оно открывает, и мы не боимся этого, мы, наоборот, радуемся этому, что Господь, Его присутствие в нашей жизни, оно открывает нам и другим, но главное нам самим, то, какие мы истинные, и это нам дает возможность возрадоваться Господу в себе, да? И, ну, на самом деле, чтобы наша жизнь была преобразована. Мы о Симеоне завершили? Или
2: да,
1: еще что-то нужно
2: пророчество,
1: сказать?
2: Вот то, что он сказал, это, наверное, то, что завершает его пребывание в храме. И дальше мы уже встречаемся с другим персонажем, с другим пожилым человеком, имя которому Анна. Она была пророчицей, дочь Фануила.
1: Какой возраст был у нее?
2: Достигшей глубокой старости, вот написано, прожив с мужем от детства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь.
1: То есть, вот опять же, возвращаясь к тому вопросу, который мы задали в самом начале, в каком возрасте надо быть в храме? Вот, возможно, она со времени своего вдовства, да, была,
2: да,
1: в храме
2: вполне.
1: Из-за разочарования, что ли, от потери, из-за того, что она выход нашла в храме. То есть еще один совсем другой возраст нам уже тут.
2: Да, зрелый, но не, уже непреклонный и не детский. Человек средних лет, можно сказать. И вот с этих лет этот человек находился в храме. Или, во всяком случае, постоянно, регулярно его посещал.
1: И какая роль Анны, вот когда мы видим, что младенец Христос в храме, принесен туда впервые его родителями,

0: подтвердила она. Вот ее задача была также подтвердить, что вот он тот самый Мессия. Угу.
1: Ну и все-таки хочу вот возвратиться к возрасту, в каком человек должен быть в храме. Вот младенца Христа, в семиле, когда ему было 7 дней, его родители принесли в храм. Возраст 7 дней. А почему такой возраст и вообще что это такое?
0: Ну, по закону, через 7 дней нужно было младенца принести в храм для совершения обряда обрезания. Это было повеление Божие, и так это повеление исполнялось из поколения в поколение, и вот дошло до сего момента.
1: Это был акт, который младенец Христос понимал, или это было что-то другое?
0: Ну, наверное, понимать семидневный младенец не может ничего, да?
1: Ну, почувствовал.
0: Ну, да, главное, что как родители себя чувствовали при этом. Это, наверное, совершалось не для него, а для них. И еще, наверное, это совершалось для Бога. Что родители принесли и возблагодарили Бога за этого младенца.
1: Они его принесли в храм.
0: Принесли его в храм и, наверное, ожидали, что Бог его каким-то образом благословит. Ну, свою защиту, может быть, там как-то.
1: То есть, когда родители приносят младенца, маленького ребенка, в храм, когда ребенок сам этого не понимает, они это делают для того, чтобы показать свое собственное желание, свое собственное видение будущего этого ребенка. Правильно я понимаю, да?
0: Да.
2: Ну, и защиты Божией попросить, потому что мы понимаем, что мы все-таки ограниченные люди, а Бог всесильный и всемогущий.
1: Но вот этот вот обряд обрезания, который Богом был заповедан израильскому народу, мы это видим в Библии, это ведь не крещение. Это не было крещение Иисуса Христа.
0: Крещение Иисуса Христа описано в 3 главе, в последующей, за 2. И крещение Иисус принял в возрасте зрелом уже. Ему было за 30 лет.
1: А почему нельзя было, например, посчитать вот тот вот обряд крещением, когда он был еще в младенческом возрасте?
0: Ну, крещение первое стал совершать Иоанн Креститель, вот такое публичное. К нему приходили люди, он крестил их в реке, полным погружением в Иордане. И при этом совершалось нечто важное. Люди приходили не просто так ведь туда, к нему просто погрузиться, окунуться там, смыть грехи свои. Перед этим человек должен был испытать покаяние. То есть человек должен почувствовать, что он грешен, почувствовать, что он нуждается в Боге-Спасителе, и что ему не нужны больше ни алчность, ни злоба, ни хитрость, ни ложь. Вот от этого всего я хочу избавиться. Такое понимание не придет к человеку незрелому в возрасте. Оно приходит человек, который обдумал, да, что он обдумал свою жизнь, наверное, и понял, что что-то там не так, что-то надо поменять. Я должен быть с Богом.
1: А как вот из вашего жизненного опыта, коль у тебя двое детей, и внучка есть уже у Лены, дочка, две внучки, как вы считаете, вот в каком возрасте к ребенку приходит осознание своей греховности или своих грехов? То есть в каком возрасте уже возможно покаяние, как вам кажется?
0: Ну, судя по возрасту, в котором Христа привели в храм, это уже, наверное, отрочество. Где-то так.
1: То есть это ты уже про следующий этап говоришь, когда его в 12 лет привели в храм?
0: Ну, а если говорить обо мне, то я пришел в 30 с чем-то лет к пониманию, что мне нужен Бог.
1: В каком возрасте уже ребенок способен ощутить свою греховность и способен понять, когда ему родители объясняют, что есть нужда в покаянии, есть нужда в том, чтобы отдать свои грехи, свои прегрешения, вот свою беспомощность отдать Богу?
2: Я думаю, что это очень-очень индивидуально. Потому что некоторые дети, ну вот, как многие говорят, да, ну вот прям Божий.
0: Ангел.
2: Да, ангел Божий, да, то есть. А тем не менее, ну как бы, да, мы радуемся на детей, когда они в младенческом возрасте, и просто

0: умиляемся им, да, но нет праведного ни одного, и они рождены тоже в греховном мире и сами грешные. И вот это вот осознание своей греховности к ребенку, я думаю, что очень-очень индивидуально. Вот у меня сейчас внучке одной 17 лет, другой 14, и вот, ну вот старшая год назад, то есть в 15 лет, приняла крещение осознанно, то есть, а вот я слава вижу, что Богу. Помладше ей, может быть, и сейчас вот в возрасте она уже достигла такого, как старшая, но она еще не готова, то есть ей, мы говорим с ней, но она не готова еще именно как бы принять крещение и заключить завет, то есть быть ответственной перед Богом за свою жизнь. Потому что тут родители ответственны еще за детей, а здесь уже быть ответственным самой. То есть самостоятельность приходит ко всем по-разному, я думаю, что это тоже вот...
1: А может, ведь и совсем не прийти к кому-то?
0: А может, и не прийти.
1: А наша есть роль в этом, как родители, как бабушек, дедушек? Мы должны чему-то научить. Вот, например, исследуя сейчас Евангелие от Луки и основываясь на том, что мы сами узнаем, когда... Вот в каком возрасте со Христом были, ну, такие вот, что ли, когда он приходил в храм, что с ним происходило?
2: Ну, Христос приходил в храм, впервые в своей жизни. Он пришел подготовленным родителями.
1: Сам
2: особенно
1: пришел.
2: Мамой.
1: Это в каком возрасте было?
0: 12 лет.
2: Его привели в храм. Он с родителями был. И большую часть...
1: 12 лет.
0: Да, когда он был 12
2: львиную
0: лет.
2: Львиную долю, вернее, воспитания Христа – это его мама, заслуга. То есть она его и учила писанием, и наставлением, и воспитывала она его, и говорила, какие качества характера должны быть в каждом человеке. Да он и сам это видел, наверное, ему это импонировало, эти качества. Потому что ведь Христос был без греха, это был особенный ребенок. От него родители, наверное, не слышали никаких капризов, никаких истерик по поводу «хочу, не хочу», «дай, не дай». Это был совсем другой ребенок. Но, тем не менее, он нуждался все равно в воспитании родительском и наставлении. И наставлении в том числе и в Слове Божьем, в том Слове, которое, собственно, сам он и оставил нам. И сам являлся Словом. Вот. Удивительно, как Господь действует. Ну, вот... Христа привели только в 12 лет в храм. Как по традициям того времени в том народе так повелось, что в 12 лет вот так. Человек зрелый.
1: И 12 лет – это еще не было время крещения?
2: Это еще не было время крещения. 12 лет ребенок, он как бы считался ответственным уже за свои поступки, и назывался он сын закона, что ли, вот таким вот титулом. Он теперь, что он не сделает, все, это ты, это твоя вина, это ты сделал,
1: или твой заслуга.
2: Выбор. Или твоя заслуга, да. Угу. Ответственность на тебе уже, не на родителях.
1: Хорошо.
0: А пока вот ответственность на родителях, да, вот в Ветхом Завете очень хорошее такое наставление для родителей написано. «Внушай слова Божьи детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая», то есть постоянно, то есть ты должен говорить слова, наставлять ребенка, пока он еще маленький, даже как многие конечно, говорят, от чрева матери своей, то есть ребенок, если слышит добрые слова и расположение твоего духа, то он воспитывается еще внутриутробно. То есть это вот важно, чтобы родители не просто говорили слова, но и жили по слову этому. Потому что мы многие знаем, что самое лучшее воспитание детей – это не слова, а наши дела, наше поведение.
1: Так что... Лена, то, что ты сейчас почитала, это где записано?
0: Это записано во Второзаконии, 6 глава, 6 текст. Вот поэтому, ну, как бы это мы должны помнить и всегда осознавать, что воспитываем мы не только... когда чему-то учим или пальчиком грозим, или еще что-то, а именно своей жизнью, своими поступками и своими отношениями тоже. И друг с другом, и отношениями своими с Богом.
1: тем, о чем мы говорим, тем, чему мы посвящаем большую часть своего времени. Это же все на глазах у детей происходит. Тем, что занимает наше внимание больше всего. И, конечно, вот знание Священного Писания очень важно. И поэтому сейчас, ну, мы люди уже умудренные, и мы от всей души призываем вас, дорогие друзья, чтобы вы ведь хотите счастья своим детям, вы хотите счастья своим внукам, правнукам. Исследуйте Священное Писание, и ни в каком возрасте начать это делать не поздно. Очень рады, что можем вам в чем-то помочь, когда мы вот проводим эти встречи.
2: Да, 40-й текст говорит нам, младенец же возрастал, то есть младенец Иисус возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Он не сам же исполнялся премудрости, он под руководством мамы это делал, и папы, наверное, они его, им руководили, и Бог благословлял и тех, и его самого. Хотя Христос был Богом, как бы не нуждался в благословении. Тем не менее, вот прожил он жизнь как человек обычный, и как человек он в благословении-то как раз нуждался особенно.
1: Какой мы вывод тогда можем сделать сегодня? Вот мы задали вопрос вначале, в каком возрасте человеку надо приходить в храм? Вот то, что сегодня прозвучало, в каком возрасте? Есть ли какие-то возраста, в которые не надо человеку приходить в храм? И для чего в том или ином возрасте стоит приходить? Давайте вывод сделаем.
2: Ну, то, что Бог благословляет всех, от младенцев до престарелых людей, это точно. То есть для него возраст как бы не играет роли. Он может благословить всех. Но в каком лучшем возрасте? Вот, по-моему, в возрасте юноши. Почему-то. Потому что тут, во-первых, обостренное такое восприятие, память хорошая, такие эмоции, человек хочет в самовыражение, вот такой возраст, что я должен что-то сам, то есть как бы в этом смысле. И он как губка, и в него можно вкладывать, что, как ни слово Божие, должно быть вложено в сердце и разум человека. В начале его жизни, что ли. Наставь юношу в начале пути его, да, как это написано.
0: В притчах Соломона, да, сказанное. Он тогда не свернет с них, и когда достигнет уже зрелого возраста.
1: Даже если по пути могут быть ведь и какие-то борения, и какие-то искушения, какие-то уклонения от этого пути, то все равно ребенок научен.
2: У него есть основа заложена, какой-то стержень есть, и он не дает ему ни вправо, ни влево далеко так отклониться. Это жизненные принципы.
1: Ну что же, очень интересный еще один разговор сегодня. Спасибо огромное, Николай Генрихович, Елена Валентиновна. Спасибо вам, дорогие друзья, за это время, проведенное вместе. Надеемся, что вам полезно и интересно то, что мы здесь обсуждаем. Как всегда, естественно, ждем от вас писем, звонков, вопросов и пожеланий. С Господом всего вам хорошего!

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Счастливый день. Рассказывает Юлия Синицына.
1: Когда началась пандемия коронавируса, и мы, и многие наши друзья, знакомые пребывали в таком состоянии тревоги и волнения. Нужно было сидеть дома, работали онлайн, дети учились онлайн, и из-за того, что число заболевших коронавирусом постоянно росло, мы ежедневно смотрели статистику, возникало такое чувство тревоги. Конечно, мы верующие люди, и мы понимаем, что Бог управляет всем. Мы понимаем, что Господь, если что-то и допустит в нашей жизни, в жизни наших родных и близких, то, от судьбы, которая посылается Богом, как говорится, не уйдешь, это замысел Божий, и все в его руках. Все это мы умом понимали. Но в то же время ничего нельзя было планировать. Не было понятно, как дальше будет развиваться работа, учеба, что будет летом. И вот эти звоночки тревоги постоянно звенели у нас в душе. Но время шло, наступила поздняя весна, потом наступило лето, и уже некоторые строгие меры были сняты. Можно было спокойно, свободно передвигаться по городу. И однажды, в один из выходных дней, я надела удобные кроссовки и решила поехать одна в центр города, в Кремль. Я зашла в Кремль, на территорию Кремля, села там на откосе, открыла в приложении телефона Евангелие и начала читать. И для меня это было немного непривычно – читать Библию не на богослужении, читать Библию не дома, а читать ее на природе, вот так удобно усевшись на откосе, когда чувствуешь, как ветер обдувает твое лицо, слышишь пение птиц вдалеке, рядом ходят люди, которые тоже выбрались гулять, любуются Кремлем, любуются Волгой, а я сижу и читаю Евангелие. И я смотрела на Волгу, смотрела на то место, где сливаются две реки, Волга и Ока, в нашем городе, в Нижнем Новгороде, и смотрела на ясное небо, слышала пение птиц, чувствовала вот это веяние ветра, видела, как вокруг лето уже полностью вступило в свои права. Все зазеленело, цветут цветы, вот этот запах цветов ощущается. И приходит такое осознание, что все вокруг, мир вокруг, природа вокруг, они развиваются независимо от того, есть коронавирус или нет, есть у нас на сердце тревога или нет. И все идет своим чередом. И вот этот опыт чтения Евангелия именно на природе дал мне еще раз осознать, понять, прочувствовать то, что Бог управляет нашим миром. Конечно, я понимаю, что те люди, которые потеряли родных и близких из-за коронавируса, это уже совсем другие истории, и эти люди переживают и испытывают сильную боль. Но пока в твоей семье этого не произошло, можно справиться с чувством нарастающей тревоги благодаря молитвам, благодаря чтению Библии, благодаря наблюдению за миром природы, в котором все развивается независимо от того, что происходит с людьми. Этот опыт дал мне осознание того, что Господь действительно управляет миром и что можно найти островки счастья и радости, даже когда все вокруг тревожно и беспокойно.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия, пожалуй, для нашей цивилизации самая известная, самая печатаемая книга.
4: Это целая библиотека, ведь само слово «Библия» означает «книги».
5: Вполне понятно, что Библия для кого-то – священное писание.
6: То направление, которое в нашей жизни возникает, оно возникает благодаря чтению священного писания.
1: В этой программе «Что такое Ветхий Завет?» История формирования канона Ветхого Завета. Принципы отбора книг для канона Ветхого Завета. Неканонические книги.
3: До II века по Рождеству Христову у христиан не было своего священного писания, не было Нового Завета как единой книги. Эта книга только формируется. Еще только отбираются те книги, те рукописи, которые потом войдут в этот сборник. Поэтому единственным священным писанием для христиан этого времени является Ветхий Завет.
5: Понятие канона появилось в IV веке, но окончательно сложилось не сразу. Да. Не было такого момента, чтобы одномоментно вот канона не было, а вот кто-то пришел, сказал, это канон. Первый, это сказал Афанасий Александрийский в одном из своих посланий, что есть книги канонизомен, он писал, то есть канонизированные, есть все остальные, а есть некоторые на промежуточном таком положении, что они не канонизированные, но читаемые, значит, не входят в этот список, но читать их можно и даже очень нужно.
7: Библия писалась на протяжении 1600 лет, то есть это довольно-таки огромный период времени. Автором первых пяти книг считается Моисей, да, это «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». Затем книга Иисуса Навина, потом идет книга Судей, первая, вторая, третья, четвертая книги царств, хотя на Западе они перечисляются как первая и вторая книги Самуила, у нас это первое и второе царство, а потом третья, четвертая. На Западе это первая и вторая книги царства, а у нас третья и четвертая, да? Потому что идет как бы развитие. Потом появляются книги первая и вторая Паральпоменон, Руфи, Сфири, вот эти вот книги Иова и тому подобное. И потом пророческие книги, крупные книги пророков Иеремии, Иезекииле, Исаии, да? А книги малых, и Даниила, и малых пророков еще, их 12 книг. То есть вот в итоге... Вот если посмотреть на протяжении вот этого периода, эти книги формировались. По преданию, первым составителем ветхозаветнего канона был именно Ездра, книжник Ездра. Это как раз был период, когда израильский народ был в Вавилонском плену. Когда этот период закончился, он стал из плена потихонечку выходить, восстанавливать свой город, храм, соответственно, ну, свою государственность и так далее.
1: Ездра – книжник, ветхозаветный священник из рода Аарона. Имя Ездра является, возможно, краткой формой имени Азария. Господь помогает. Ездра традиционно считается собирателем библейских книг. Первичный библейский канон был оформлен в V веке до Рождества Христова.
7: Словосочетание «Ветхий Завет» мы находим впервые у апостола Павла.
1: «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом».
7: Вот здесь впервые апостол Павел употребляет вот это выражение «Ветхий Завет». И понятно, что из текста речь идет о законе, который дал Бог через Моисея Израиль. И Павел хочет сказать, что именно закон полнее будет пониматься через именно Христа. Но для некоторых это еще пока оставляет, ну, остается проблемой. Но далее, если посмотреть вот вообще в историю, то Ветхий Завет, выражение Ветхий Завет, он применяется уже потом не только к закону, а вообще к действительно книгам ветхозаветным. Например, был такой христианский писатель, его звали Мелитон Сардийский. И он пишет одному человеку, брату Анисиму.
8: «По усердию к нашей вере ты часто просил меня сделать тебе выборки из закона и пророков, относящиеся к Спасителю и ко всей нашей вере. Ты хотел в точности узнать число ветхозаветных книг и порядок, в каком они расположены. Я постарался выполнить твое желание, зная твою ревность к вере и любознательность к ее учению. Ты считаешь это самым важным, любя Бога и трудясь для вечного спасения. Я отправился на восток и дошел до тех мест, где Писание было проповедано и исполнено. В точности разузнал о ветхозаветных книгах и послал тебе их список. Вот их названия: 5 книг Моисеевых, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Иисус Навин, Судьи, Руфь, 4 книги Царств, 2 Паралипоменон, Псалмы Давида, Притчи Соломонова или Книга Премудрости, Екклесиаст, Песнь Песней, Иов, Пророки, Исаия, и Иеремия, и 12 в одной книге – Даниил, Иезекииль, Ездра. Из них я и сделал выборки, разделив их на 6 книг».
7: То есть вот мы видим, что он как бы перечисляет, по сути, книги Ветхого Завета. И вот это вот слово «Ветхий Завет», он стал потом уже постепенно применяться и в разделении. Почему вообще христиане как бы это стали разделять? Во-первых, когда уже сформировался канон Нового Завета, то в Евангелиях, когда Иисус говорит о себе в кругу 12 учеников,
8: «И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им: сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая».
7: И вот важная деталь. То есть в древности Бог давал израильскому народу обетование, а поскольку они нарушили его завет, то Бог обещает, что он теперь уже создаст новый завет, когда напишет законы в их сердцах. Не просто на скрижалях, а именно в их сердцах напишут. То, соответственно, Иисус и его последователи восприняли Христа как создание нового завета, как такого новозаветнего движения, да, или возобновления нового Израиля. Так вот, церковь, соответственно, стала это разделять. С одной стороны, называть Ветхий Завет – это книги, которые повествуют нам о истории израильского народа до рождения Иисуса Христа. А Новым Заветом стали называться книги, которые говорят нам о земной жизни Иисуса Христа, о его последователях и о христианской жизни, христианских общинах.
9: Ветхий – это славянское слово, означает «старый», то есть «прежний». Вот. Ну, то, что по-английски «Old Testament», то есть как бы Старый Завет. Нет, они все нужны, потому что, собственно, Новый Завет – это осуществление Ветхого. Ведь пророк Иеремия вот в 31 главе, значит, если вот как мы теперь считаем, даже и 31 стихе, говорит, что вот заключу я с домом Иуды, с домом Израиля Новый Завет, не тот, как прежний, и в чем он будет состоять, что все от малого и велика будут знать меня, говорит Господь. То есть вот знание Бога. И почему первые христиане благодарили Бога, вот совершая Евхаристию, благодарим тебя за познание, веру и бессмертие. То есть вот познание Бога – это вот осуществление Нового Завета. Вот. И вера в бессмертие. Собственно, вот чем первые христиане жили и что они нам завещали.
7: Конечно, само это слово «ветхий», к сожалению, в некоторых, у некоторых верующих оно стало приобретать негативный аспект, что это устаревшее, что нам не нужно к этому обращаться. И, в принципе, эта полемика, она была в среде христианской церкви. Ну, в разные времена она возникала и затухала с разной силой. Например, Маркион, один из еретиков, который считал, что Ветхий Завет – это как раз то, от чего мы должны избавиться, потому что Бог Ветхого Завета – это Бог злой и жестокий, а Бог Нового Завета – это Бог милосердный и прощающий. Поэтому от книг Ветхого Завета нужно избавиться по этой причине. А книги Нового Завета нужно признать как истины. И, в принципе, на протяжении истории христианской церкви не раз появлялись люди, которые так и говорили, что мы люди Нового Завета, что мы христиане, что для нас важной и ценными являются только книги Нового Завета, что Ветхий Завет не нужен. Однако нужно сказать, что вообще сама христианская церковь, она все-таки признавала и признала канон Ветхого Завета как книги богодухновенные. А это означало, что эти книги церковь не отвергла, а признала наравне с Новым Заветом. И, к сожалению, фраза «Ветхий Завет» и «Новый Завет», оно просто исторически осталось, просто показывая о разных, скажем так, периодах. Ветхий – это то, что было до Иисуса Христа, новый – это то, что стало после Иисуса Христа. Но и то, и другое является равным и авторитетным по своей значимости.
8: Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ как один человек на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа. И благословил Ездра Господа, Бога Великого. И весь народ отвечал: «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицем до земли. И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное.
10: Формирование канона, оно происходило под действием Святого Духа. И то, что одни книги стали частью канона к определенному времени, а другие не стали, я считаю, в этом есть определенный замысел Божий. Есть ряд книг, которые называются второканонические или неканонические. Это книги, которые были в собрании иудейских религиозных текстов, так называемая Септуагинта, или это греческий перевод Священного Писания, который включал, помимо, собственно, текстов Священного Писания, достаточно большой еще перечень текстов, которые не воспринимались как Писание, но отражали определенные взгляды, скажем так, религиозные общины, вот, иудейской. И они все вошли, скажем так, под одну корочку, стали частью одного кодекса текстов. В Септуагинту его сохраняли христиане, они его читали. И про эти тексты говорилось, что они полезны для назидания, научения, изучения истории и так далее. Только где-то в районе 1548 года, уже после всей истории с Мартином Лютером, на Тридентском соборе католической церковью были включены ряд книг из этого списка, неканонических, в канон Священного Писания, как ответ на тезис Мартина Лютера «только Писание». То есть этим самым они показали, что тезис сам по себе бессмысленен, потому что церковь решает, что является частью Писания, а что нет. В православной церкви этот ряд текстов, он включен также в ряд изданий, но они подписываются неканонические. То есть в православной церкви эти тексты также считаются полезными, важными, но неравными каноническим текстам Священного Писания.
8: Неканонические книги. Вторая книга Ездры, книга Тавита, книга Иудифи, книга «Премудрости Соломона», книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», послание Иеремии, книга пророка Варуха, первая книга Маковейская, вторая книга Маковейская, третья книга Маковейская, третья книга Ездры.
9: Четверо Евангелия – это первое издание на русском языке 1860 года. Моя прабабушка ее получила как, значит, награду в гимназии за, так сказать, успешную учебу. И вот она у нас была как такая семейная святыня, а там текст параллельный – славянский и русский. И я учился читать, собственно, на обоих языках, ну, как вот читать научился, там, не знаю, в 5 лет. Вот. И так она вот у нас была, вот это первая моя была встреча. Вот, поэтому я уже был во всеоружии, когда я пошел в школу, и там в 5 классе, это был 64-й год, значит, был такой параграф в учебнике «История древнего» – миф о Христе. Причем миф там понимался как выдумка, то есть что не было такого вот Иисуса Христа. Но я думаю, ну что за это самое, за бред? Но, правда, надо сказать, что в это время выходили научные книги. Я с благодарностью вспоминаю, он был не христианин, он был еврей, более того, сионист и ортодоксальный иудаист. Иосиф Давидович Амусин, который писал книгу о кумранской общине. Ну, вот у него «Находки в Мертвом море» книга была. Вот, и он всюду писал «Иисус Христос». Ему говорят, как так? Ну как? Вот этот человек вошел в историю с этим именем и с этим титулом. Вот я как историк обязан так писать. Так что в этом отношении у меня как раз, мне очень повезло, хотя действительно условия для вот того, чтобы прийти к христианской вере, были непростые. Но вот с одной стороны семейное воспитание, с другой стороны вот то, что я заинтересовался, собственно говоря, Господом нашим Иисусом как исторической фигурой. Ну и вот теперь сейчас об этом пишу исследование. И вот как бы, по сути дела, мне сейчас удается осуществлять свою детскую мечту.
11: Итак, я решил внимательно заняться Священным Писанием и посмотреть, что это такое. И вот я вижу нечто для гордецов непонятное, для детей темные, здание, окутанное тайной с низким входом. Оно становится тем выше, чем дальше ты продвигаешься. Я не был в состоянии ни войти в него, ни наклонить голову, чтобы продвигаться дальше. Эти слова мои не соответствуют тому чувству, которое я испытал, взявшись за Писание. Оно показалось мне недостойным даже сравнения с достоинством цицеронского стиля. Моя кичливость не мирилась с его простотой. Мое остроумие не проникало в его сердцевину. Оно обладает как раз свойством раскрываться по мере того, как растет ребенок-читатель. Но я презирал ребяческое состояние и, надутый спесью, казался себе взрослым.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Ведущая Юлия Синицына.
2: Здравствуйте. Как воспитать в ребенке любовь к чтению? Сделать это в наш век компьютерных технологий очень непросто. Возможно ли, чтобы ребенок получал от чтения удовольствие? Сегодня это тема нашей программы. На наши вопросы отвечает Екатерина Валеева, школьный психолог. Катя, здравствуйте. Рада приветствовать вас снова в нашей студии. Почему дети так не любят читать и воспринимают чтение как тяжелую повинность?
3: Иногда ошибку допускают родители.
2: Угу. В чем
3: ошибка? Я слышала такие моменты, когда родители наказывают чтением детей.
2: Угу.
3: Или заставляют определенную норму прочитывать. Ты должен, вот если уже ребенок имеет, младший школьник, например, да, когда уже читает, то его заставляют. Одну страницу в день ты обязан прочитать. Не прочитаешь, ты лишаешься этого, этого, ты должен, ты обязан. Но приучать ребенка к чтению нужно не с этого возраста, а гораздо раньше, просто читая ему.
2: Mm-hmm.
3: Если каждый день вы будете, каждый вечер, может быть, перед сном вы возьмете себе за правило, перед сном вы с ним берете какой-нибудь небольшой рассказ, книжечку, и прочитываете ему, это будет закладывать определенное желание. Перед сном ребенок вам сам принесет книжку mm-hmm. и скажет: «Почитай мне». И вы снова прочитаете ее. Может быть, вы прочитаете 50 раз одну и ту же книжку. Дети любят какие-то книжечки, да, особенно. Но это не страшно. Читайте им, продолжайте им читать, потому что именно чтение формирует в детях и знания, и размышления, как вот они будут пользоваться потом, да, логическим мышлением. Это все формирует чтение, воображение. Ни один мультик не заменит книжки. И очень важно, чтобы ребенок слушал именно из ваших уст его любимую книгу. Потом ваш голос, ваш добрый, ваш любимый голос будет ассоциироваться вот с любимой книгой.
2: Угу.
3: И сам ребенок захочет, когда научится читать, захочет прочитать ту же книжку сам.
2: Угу. Как есть тоже одно стихотворение детское: «Как хорошо уметь читать, и не надо приставать к взрослым, прочти, пожалуйста, прочти,
3: да.
2: Не надо ждать, не надо звать, а можно взять и почитать».
3: Да.
2: Ну да, оно такое мотивирующее детское стихотворение о том, когда ты сам уже умеешь читать, ты можешь читать сколько душе твоей угодно. Но вот я, например, замечала за своим ребенком, и подруга мне, в частности, рассказывала о том, что вот ее ребенок, он любит, когда ему читают, но читать сам при этом он не стал больше. Мой ребенок тоже, он умеет читать, но по слогам он читает, но сам читать очень не любит. Однако каждый вечер он с удовольствием слушает, как я ему читаю, и просит сам. Но я не вижу, чтобы вот в нем воспиталась любовь к чтению самостоятельному благодаря тому, что я ему читаю. Или, может быть, это очень должно много времени пройти?
3: Может быть, даже немного. Все дети индивидуальны.
2: Угу.
3: Каждому нужен свой подход. Но, тем не менее, читайте ему, продолжайте ему читать. И есть еще один очень интересный способ. Читать в форме сериала.
2: Угу, как это?
3: То есть вы берете какую-нибудь, если это у вас мальчик, вы берете книгу «Захватывающие приключения», но учитывайте возраст тоже, да? «Захватывающие приключения». Вот есть очень интересная книжка «Бегство с острова Аквариус».
2: Угу.
3: Очень интересные приключения там. И вы прочитываете понемножку ребенку, и на самом интересном, не в конце главы, как заканчивается глава, а на самом интересном месте, может быть, на вопросе ему задали вопрос, вы останавливаетесь и не читаете больше, и говорите: а это завтра. Ребенок ждет завтрашнего дня. Он, ну что же там, ну в самый такой интересный момент вы закончили. Наступает завтра, вы продолжаете читать. Вы продолжаете следующий раз читать. И вы кладете эту книгу в такое место, чтобы ребенок мог сам ее взять, если захочет. Если он в течение дня скажет: мама, ну что же там, ну вот интересно же, что же там. Вы можете сказать, что я смогу прочитать только вечером. Если хочешь, ты можешь сам узнать, что там. Просто закинуть такое этот самый. Если не хочешь, вечером я тебе прочитаю. Ребенок, может быть, через 2-3 дня возьмет книжку и абзац он прочитает сам. Вечером вы сядете и спросите его, знает ли он, что дальше? А как думаешь, что там дальше? Если ребенок не прочитал, предложите ему пофантазировать. Угу. А что дальше? Как ты думаешь, что он ему ответил? Угу. Размышляйте над данной историей. Ребенок скажет свой вариант, а вы дальше продолжите читать. Окажется, что, например, что-то не то, да? И вы расскажете о том, что он сам может прочитывать абсолютно любую историю, абсолютно любую книжку. Угу. И не нужно будет останавливаться на самом интересном месте. Угу. Можно будет дочитывать до логического конца.
2: Ну, это сформируется, наверное, не сразу. Может, не это сразу. Проявится
3: понадобится
2: желание
3: время.
2: Через какие-то
3: понадобится
2: месяцы.
3: Понадобится время, даже. Да. Вот как раз-таки моя мама, она научилась читать, скажем так, запоями благодаря своей учительнице начальных классов, которая после уроков им читала книгу «Дочь Бакинщика». Mm-hmm. Такое произведение было. Она читала эту книгу и им понемножку на самом интересном месте останавливалась, а на следующий день после уроков опять читала. И они ждали, когда же закончатся уроки, чтобы услышать. Что же там дальше. Таким образом, она стала читать, и это очень для нее помогло. И, кстати, она не одна такая. Кому
2: классе,
3: это помогло?
2: Да, да, были такие дети, которые...
3: Да. Не зря же сейчас вот так популярны сериалы. Угу. Людей ведь да. хотят держать в напряжении, чтобы угу. они узнали, чем же дальше дело закончится. И люди идут за этими угу. сериалами, и они продолжают смотреть. И даже если им кажется, это ну, идея какая-то не очень глуповатая даже, они все равно посмотрят, чтобы хотя бы понять, чем эта мысль закончится.
2: Угу. Катя, но вот все-таки, когда учились наши родители, не было интернета.
3: Да.
2: Книги тоже были не в каждом доме именно вот в изобилии. Дети ходили много в библиотеку или обменивались книгами. Сейчас совсем другое время, и мы не
3: Конечно.
2: Можем не считаться с реальностью сегодняшней жизни. Сегодня во многом книги заменяет интернет. Да, и телевидение, те же мультфильмы. Можно посмотреть ту же сказку да. про Колобка или еще какую-то там про диких лебедей. Вот. Чем читать это все?
3: И самое это грустное, легче. Знаете, в школьную библиотеку пришли учебники литературы, вот нового выпуска, с диском внутри. И mm-hmm. все произведения, которые там написаны, которые можно прочитать, они на диске. Не хочешь читать – послушай. Mm-hmm. То есть нам как бы идут на уступки, что если ваш ребенок не хочет,

0: с самых детских лет об этом говорите и сами, естественно, читаете в своей семье, то ребенок пойдет по вашим стопам. Хотя есть исключения. Но если, вот есть же такие моменты, когда дети берут карандаш и начинают ходить, как будто курят. Почему они это делают? Да. Они видят, что папа это делает или мама. И они это повторяют. Если они видят, что папа или мама с книгой, да, и они привыкают, и они тоже постоянно хотят взять книжку в руки и делать вид, что они взрослые. И можно так их этим мотивировать тоже, чтобы они повторяли: ты уже взрослый, ты уже можешь сам читать по-настоящему.
1: Принято считать.
2: И все-таки, Катя, возвращусь к тому, что сегодня очень большую роль в нашей жизни играет интернет. Вот что делать, если мы, как родители, любим, например, читать, но читаем в компьютере, да, пользуясь планшетом, мобильным телефоном. Да, мы читаем и показываем ребенку пример, но мы не с живой книгой сидим, лежим, да, ребенок это видит. Вот это нормальный вариант?
0: Ну, для нашей современности это нормальный вариант. Просто ребенок чаще всего, вот вы замечаете за ним, он заглянет и посмотрит, да, да. Что вы там делаете. Он посмотрит. Если вы там сидите в соцсетях, он это заметит. Если вы читаете, то он это заметит. Угу. И никуда от этого не деться. Это наша современность. Чтение в компьютере – это неплохо. Научите ребенка добывать информацию в компьютере, в интернете и тоже читать. Единственная проблема может быть с глазами. Книга воспринимается легче для глаз, напечатанные вот эти буквы, чем в светящемся экране. Немножко сложнее. Но если это особо не беспокоит и со здоровьем нет каких-то особых проблем, почему бы нет, можно читать и в электронных книгах, как сейчас тоже модно. Туда можно закачать огромное количество книг и прочитывать их в электронном варианте. Пожалуйста.
2: И потом, наверное, хорошо, если мы делимся впечатлениями от прочитанного, например, со своим мужем, да, еще ну, с кем-то из наших друзей. Ребенок становится свидетелем того, как интересно, вот что интересного прочитала мама или папа, что они рассказывают, хотя мы, может быть, ребенка и не включаем в этот процесс, но он же...
0: Конечно, слышит? Ребенок следит за вами, ребенок слушает это. И очень важно делиться и своими впечатлениями, и спрашивать, когда ребенок что-то прочитал, обсуждать с ним прочитанное. А еще очень интересный подход такой. Вы можете повесить на стене плакат, три графы в этом плакате. Так. Дата начала чтения книги, центральная, самая широкая, какая книга, и последняя узенькая дата завершения чтения книги. И как только ребенок взял какую-то книгу, записали вы дату, или он сам записал, когда начал читать, какую книжку, и дата окончания чтения книги. Как только накопится 5 книг, вы устраиваете семейную вечеринку. Вы можете даже устраивать вечеринку как бал-маскарад с переодеваниями, может быть, в тех героев в одну из 5 книг.
2: Да.
0: Вот. И на этом вечеринке, на этой, вы можете устроить обсуждение, вы можете разделить героев между собой, попробовать сыграть сценку. Все равно те книги, которые ребенок читает, вам все равно известны. И поиграть с ребенком в это. Это будет и ребенку полезно, приятно. И он будет накапливать, видеть, уже 5 книг прочитал, уже 10 книг. Каждые 5 книг отмечаете праздником. А если он уже прочитает там 15 книг, 25, ну, сделайте ему диплом красивый, купите, еще что-то, чтобы это его вдохновляло на еще большее чтение. И еще один важный момент. Найдите какую-нибудь интересную книгу, такую, чтобы вы действительно его захватило по его вкусу. Вы знаете, если ваш ребенок не рисуется самолетиками, ну, что-нибудь, приключение про самолеты какое-нибудь, еще что-то. И пусть ваш ребенок доверяет вашему вкусу. Один раз вы ему посоветуете, другой раз вы ему посоветуете. И он, читая, будет думать: классную книгу мне мама или папа подарили, мне понравилось. И тогда он будет доверять вашему вкусу. И в какой-то из моментов он скажет: как ты думаешь, что мне почитать? То есть он будет ваше мнение ценить.
2: Интересная идея, Кать, спасибо. Но все-таки Вот существует еще в школе обязательное чтение, то, что задают

0: учить стихотворение, да. задают читать различные рассказы, потом произведения более серьезные. Не всегда детям нравится то, что задают в школе. Вот как быть с этим? Как здесь побудить ребенка все-таки читать то, что положено по школьной программе? Ведь это связано и с оценками тоже.
1: Это связано с оценками, да. Но заставлять ребенка читать, если вы это будете делать, то вы отобьете у него желание.
0: Если заставлять.
1: Если заставлять ребенка, если насиловать его чтению, да. Если вы привьете уже с детства у него любовь к чтению, то, в принципе, этого делать не нужно будет. Он сам захочет прочитать что-нибудь новое. Даже если ему не понравится, он скажет, ну, что-то вот это вот не очень было. А если уже у ребенка не привита любовь к чтению, а задали, вот здесь уже другой вопрос. Уже есть просто необходимость, да? И вы должны просто обсуждать с ним, что ты можешь, конечно, не прочитать, но что, чем тебе это грозит? Да, вот, mm-hmm. вот в данной ситуации тебе это грозит, ну, пусть он сам скажет, я завтра прихожу и получаю вот такую mm-hmm. оценку. Mm-hmm. На четверть у меня сказывается вот так, а последствия вот такие. Пусть он сам проговорит.
0: Да, да.
1: И вы скажите, как ты считаешь, тебе это надо? Или ты хочешь 10 минут потратить на и не испортить вот этой всей ситуации? Mm-hmm. Ну, поступи mm-hmm. как умный мужчина. Mm-hmm. Или как здравомыслящая женщина. Ты у меня уже женщина, давай, принимай mm-hmm. правильное решение. Побуждать их самих принимать решения угу. в этом вопросе. Угу.
0: Детей часто пугает большой объем, который они, да. большой объем текста, который они видят. И, наверное, это тоже бывает препятствием, когда ребенок видит там страницу, две, три того, что нужно прочитать, и он предпочитает вообще не браться за чтение, чем вот сталкиваться с такими трудностями.
1: Опять-таки, чтение можно разделить на несколько этапов, да? Мы можем читать, если большой, большой объем, вы можете разделять или по времени, или по тексту, да? Угу. Вы можете разделить по три абзаца материал, или же вы можете разделить это по времени. 5 минут читаешь, 10 минут отдых, да? И вот таким вот образом ребенок прочитает этот текст и даже не заметит, как его весь освоил. Разделяйте. Зависит от индивидуальных особенностей ребенка.
0: Да. Катя, как выбирать для ребенка книги, которые он будет читать?
1: Лучше всего, если это возраст маленький, начните с книг о животных. Это любят все дети. Угу. Дальше следите за ним, потому что есть мальчики, которые любят технику, а есть мальчики, которые больше будут любить не технику, а, например, что-нибудь о человеческих персонажей, да? Есть девочки, которые больше любят технику. Mm-hmm. Есть мальчики, которые играют в куклы, да? То есть разные, mm-hmm. разные стремления, разные интересы. Учитывайте интересы при выборе книги, но в то же самое время не забывайте о цензуре. Прочитайте сначала, mm-hmm. прочитайте или хотя бы пробегитесь. Может быть, вы в интернете посмотрите отзывы о данной книге родителями. Не давайте книгу просто так, вы не знаете, что там. А это может сыграть большую роль в становлении личности как подростка, так mm-hmm. и взросления ребенка. Поэтому контролируйте, что он читает, но в то же самое время по интересам, обязательно по интересам.
0: Mm-hmm. К тому же, каждый из нас, наверное, с детства помнит да. авторов, да, которые уже, ну, их не нужно перечитывать, да, различные сказки, и Носова, и Асеевой рассказы, и сказки братьев Гримм, там, mm-hmm. и разных других писателей, которые, в общем-то, это классика, да, и можно их ребенку предлагать, их много, он уже выберет сам.
1: Может быть, да. Просто учитывайте тоже момент, если вы воспитываете ребенка в христианской семье, угу. предлагаемая сказка, используется ли там магия, волшебство угу. И отрицательные персонажи, духи. Это тоже будет очень закладывать в нем убеждение о потусторонних угу. силах. Не очень хорошее впечатление может сложиться у ребенка. Угу.
0: Понятно. Катя, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо.
1: Всего доброго.
0: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго, до свидания.
2: Всегда радуйтесь.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия почитается священным писанием.
4: Библия – это не та книга, которая должна во всем нравиться.
5: Это слово помогало людям различать, где есть заблуждение.
6: Мы любим Бога и хотим сделать так, чтобы к этому тексту относились с доверием.
1: В этой программе история становления Ветхого Завета. Пророчество об Иисусе Христе в Танахе. Книги, написанные в межзаветный период.
5: Согласно преданию Ездра, это тот человек или книжник, да, или его еще там священником считали, который и создал канон где-то в V веке до н.э. Если мы говорим о каноне Ветхого Завета, это была первая точка, когда канон был, ну, была попытка его сформировать при Ездре. Во времена Иисуса Христа как такового четкого все равно границ канона нет. Канон окончательно появляется все же где-то во II веке, когда собирается собор раввинов в Ямне, и там утверждается как раз перечень книг Ветхого Завета, который нам сегодня известен и который и составляет для иудаизма. Это Танах, Ветхозаветная Библия или Еврейская Библия, которую потом, естественно, ранние христиане, они ее признавали.
1: Танах состоит из трех частей, которые по содержанию совпадают с Ветхим Заветом христианской Библии. Тора, Пятикнижье Моисея. Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Невиим, пророческие книги. Иисус Навин, книга Судей, 1, 2, 3 и 4 книги Царств. Книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Осии, Иаиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Сафонии, Агея, Захарии и Малахии, Ктувим, Писание, Псалтирь, Притчи Соломоновы, Песни Песней, книга пророка Даниила, книги Иова, Ездры, Неемии, Руфь, Екклесиаста, Есфирь, Плач Иеремии, первая и вторая книги Паралипомена.
7: Иисус Христос признавал Священное Писание Ветхого Завета, то, что евреи называют Танахом, как богодухновенные. Он постоянно цитировал, он постоянно ссылался на них, вот, на закон, Писание, пророков. Конечно же, ранняя церковь, она стояла на вот этом фундаменте, на этом основании богодухновенности Священного Писания Танаха или Ветхого Завета. Апостолы, проповедуя об Иисусе Христе, они постоянно ссылались на Ветхий Завет. Они постоянно цитировали Ветхий Завет. Они убеждали своих соотечественников, вот, братьев по крови, иудеев, в том, что Иисус Христос – истинный Мессия, потому что о нем пророчествовали пророки Ветхого Завета.
1: Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его.
7: О нем пророчествовал Моисей, о нем сказано в законе, в Писании, в пророках. На основании вот этого священного Писания апостолы и строили свою проповедь. И это вот как раз-таки еще лишний раз убеждает нас в том, что именно Писание первично. Писанием проверяется все остальное. Кстати, в книге «Деяния апостолов» записан интересный эпизод, как верующие города Верии восприняли проповедь апостолов о Христе. Вот, они сверяли то, что говорили апостолы, ученики Иисуса Христа, которые были очевидцами жизни и служения Иисуса Христа. Они слышали его слова. Так вот, жители этого города, они сверяли слова апостолов со Священным Писанием. Точно ли это так?
1: «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний».
5: Был период в истории, когда израильский народ выходит из египетского рабства чудесами, силой Божией. И люди, которые это событие переживали, у них сомнений в этом не было, что они вышли с силой Божией. Так? И у них этого сомнений не было. И то, что Моисей передавал или говорил, и то, что он потом это записывал, естественно, следующее поколение людей этого старалось придерживаться. Этого держаться. Поэтому, например, закон Моисея или Тора, которая была на тот момент основной, она считалась вот незыблемым, потому что прошло уже определенное время. Но появляется история идет дальше, и в жизни самого израильского народа не все происходит гладко. Он не всегда живет так, как велит этот закон. И теперь появляется пророк, который говорит, что если вы пойдете войною, а если не будете там доверять Богу, или наоборот, в случае, например, Иеремии, что наоборот, сейчас, когда придет Вавилонян, лучше не сражайтесь, а сдайтесь. Конечно, его не верят, потому что этот человек начинает подрывать патриотические чувства. Вместо того, чтобы возогревать в людях желание патриотизма, защитить свою родину, он, наоборот, говорит, сдайтесь, и лучше будет. Ему не верят, потому что его речь, его слова не вписываются в их представление, в их понимание мира или того, как все должно происходить. Но когда событие разворачивается и происходит, когда приходит захватчик, разрушает и так далее, спустя какое-то время люди начинают понимать, когда их уводят в плен на 70 лет, когда они разлучены своими близкими, или их убили, или отвели с их родной земли, они поняли, что, а может быть, все-таки пророк-то был прав, что говорил, потому что они пришли к худшему результату. То есть, получается, слова пророка действительно не верили и поначалу не придавали им серьезного значения, но приходили к пониманию того, что пророк был прав, только после того, как событие случилось и состоялось. К сожалению, мы люди, мы ограничены. То есть это природа человека в какой-то степени противится иногда. Потому что потом пророки, ведь они обличали зло, несправедливость, обличали лидеров. А когда лидера вот так вот, что-то он... Царя пришел к царю и стал обличать. Набрался наглости вообще. Да и сейчас Вон в тюрьму его посадите, в яму, вырыйте яму и бросьте его туда, пусть сидит. Подумает, против кого говорит. То есть здесь выступает роль еще, ну, некая гордость, какой-то протест. А потом, если действительно люди жили неправедно, хотя был закон, да, но не жили по закону, они уже погрязли в этом зле, и исправиться было очень тяжело. Поэтому вот она история была, и только спустя какое-то поколение люди, видя эту историю или помня ее, говорили, а все-таки тот или иной пророк был прав, а вот зря он не послушался его слов. И вот этот вот фрагмент истории стал частью текста Священного Писания. Теперь уже следующее поколение людей почитает этого человека, пророка, святым, потому что он сказал, и выполнилось это все. Соответственно, его пророчество тоже почитается священным, потому что, да, они, ну, как бы очевидцы этого. То есть уже идет почитание. Со временем, ну, проходит какое-то поколение, да, несколько, естественно, эта книга. Кто-то, может быть, в ней сомневается, что она не, ну, божественная, а кто-то считает – нет. Но происходит какой-то определенный процесс, и постепенно книга становится авторитетной для веры и жизни.
1: Пророк Ханания сорвал ярмо с шеи пророка Иеремии и разбил его. И сказал Ханания перед всем народом: «Так говорит Господь, вот так через 2 года я разобью ярмо, что на шее у всех народов, ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского». Пророк Иеремия пошел своей дорогой. После того, как пророк Ханания разбил ярмо, что было на шее у пророка Иеремии, было Иеремии слово Господа: «Иди и скажи Ханании, так говорит Господь, ты разбил ярмо деревянное, но вместо него я сделаю ярмо железное. Ибо так говорит Господь воинств, Бог Израиля: ярмо железное я надену на шею всем этим народам, чтобы стали они рабами Навуходоносора, царя Вавилонского. Будут они его рабами, и даже диких зверей я отдам ему». И пророк Иеремия сказал пророку Ханании: «Слушай, Ханания, не посылал тебя Господь. Ты внушил этому народу ложные надежды. Потому так говорит Господь: я смету тебя с лица земли. В этом году ты умрешь, ибо ты лгал от имени Господа». В том же году, в 7-м месяце, пророк Ханания умер.
5: Все эти книги, они были написаны, естественно, на древнееврейском языке. Но так называемый межзаветный период.
1: Межзаветный, дейтероканонический период – это промежуток времени длиною около 400 лет между временем написания последней книги Ветхого Завета, книги пророка Малахии, и рождением Христа. Межзаветный период также называют периодом молчания, так как пророческого слова от Бога в течение этого времени не было.
5: Вот в этот период такого молчания книги продолжались писаться. Но только писались они уже на древнегреческом языке. Протестанты, они как раз поставили под сомнение именно эти книги. То есть считая, что они носят не богодухновенный характер.
1: Книги, написанные в межзаветный период. Книга Тавита, книга Иудифи, книга «Премудрости Соломона», книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», послание Иеремии, книга пророка Варуха, первая, вторая и третья книги Маковейские, вторая и третья книги Ездры.
8: Читая эти тексты, изучая их, в принципе, я не могу сказать, что мы можем навредить себе, потому что действительно христианская церковь сохранила их, ну, не напрасно, то есть в них есть определенная доля какой-то мудрости, какой-то истины, какого-то разумного богословия. И, допустим, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», очень многие говорят о том, что это действительно кладезь вот такой вот жизненной мудрости и довольно полезная для, ну, обыденного читателя книга. Но при этом мы должны понимать, что они не стали частью иудейского писания, и некоторые идеи, которые содержатся в этих книгах, они не находят своего подтверждения в других книгах Священного Писания. Но в то же время они, ну, стали общеприняты в некоторых христианских течениях. Ну, могу привести пример. То есть, например, во второй книге Маковейской есть эпизод молитвы за мертвых. То есть, когда люди во время вот, восстания, во время войны, они были убиты, есть эпизод, когда иудеи собираются, и они молятся за павших. И это единственный эпизод, подобный в Священном Писании, то есть мы не находим в канонических текстах Библии подобного. И если мы воспринимаем этот текст как равный каноническим, то эту идею и некоторые еще идеи, связанные с состоянием мертвых, как раз из второй книги Маковейской, из каких-то еще текстов, мы можем воспринять как библейские. И некоторые так это и делают, но, скажем так, прямого указания на подобные вещи в других канонических книгах Библии нет. Или если, например, взять книгу «Иудифь», ее вступление, оно показывает очень четко, что эта книга не историческая, потому что она смешивает в одном событии, там, в нескольких текстах, сразу три исторические эпохи. И, то есть, как бы, я думаю, что это даже сделано намеренно, чтобы показать, что это просто притча. То есть вся эта книга является притчей, ее не нужно воспринимать и как историческую. Но как притча она полезна. Эти книги, они не носят равного статуса с богодухновенным каноническим словом. У нас нет никаких критериев оценки богодухновенности, кроме критерия признания, исторического признания Церковью. Поэтому мы просто верим, что Святой Дух, он руководил Церковью в процессе формирования канона. Потому что нет никакого исторически засвидетельствованного момента, в который можно сказать, что вот до этого книги Ветхого Завета пока еще были там канонические, неканонические, какие угодно, все подряд читали, а с этого момента все, вот канон и железобетонно. Ни Ветхого, ни Нового Завета. Такого момента нет. То есть это все происходило с течением времени, под влиянием разных обстоятельств Святого Духа, и именно формировалось внутри общины.
9: Признаюсь, величие Священного Писания исполняет меня изумление, и святость Евангелия сказывается моему сердцу. Как ничтожны философские сочинения, несмотря на весь их блеск в сравнении со Священным Писанием. Может ли какое-нибудь другое сочинение в столь короткое время так возвыситься, будучи произведением обыкновенного человека? Возможно ли, чтобы тот, о котором рассказывают священные книги, был не более как простой человек? Уже ли в них слышен голос мечтателя или честолюбивого сектанта? Какая прелесть! Какая чистота в его существе! Сколько пленительной доброты в его учении! Какая высота в его правилах! Какая глубина мудрости в его речах! Какое присутствие духа! Какая проницательность и верность в его ответах! Какое господство над своими страстями! Где найти человека, мудреца, который бы мог так действовать, страдать и умереть, не выказав слабости и тщеславия? Да, если Сократ жил и умер как философ, то Иисус Христос жил и умер как Бог.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова открывает для вас свои двери. И я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас на наших занятиях. Я хочу познакомить вас с моими друзьями, учениками, которые сегодня будут со мной помогать проводить урок. Это Лика и Мирослав. Садитесь, мои друзья, садитесь. Что-то запаздывает моя племянница. Что с тобой?
5: Ой.
4: Веселинка. Ты что?
5: Ой.
4: Садись-ка, садись-ка.
5: Совсем
4: скажи.
5: Нет сил.
4: Давай.
5: Я только что со стола.
4: Ой. Что такое случилось? Что? Что?
5: Мне кажется, я объелась.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Веселинка, разве ты не знаешь, что все нужно в меру?
5: Да я помню, помню, профессор Бодрячок. Но там так много было вкуснятины. Пирожные, конфеты, печенье. Ой.
4: Племянница моя дорогая, ну разве ты не знаешь, что все эти продукты нужно есть понемножку? А вот в завтрак, в обед и в ужин нужно есть что?
5: Невкусную еду. Угадала?
4: Ну почему невкусную?
6: Вкусную, просто она кажется, только полезная она.
4: Правильно. Ну, Лика, какую еду нужно есть на завтрак, обед и ужин? Невкусную? Вкусную.
7: Вкусная и полезная.
4: Вот, именно такая вкусная и полезная еда дает нам силы.
5: Я так рада, профессор Бодрячок. Да. Я так вот. Много вкуснятины перепробовала. А вы вот, например, какую вкусную еду пробовали?
7: Конфетки мамины.
6: Вот. Я не люблю конфеты, я люблю яичницу.
4: Вот так вот. Ой. Да, яичницу.
5: А еще какая вкусная еда?
4: А что, конфетки мама сама делает, да?
7: Да, она из фиников.
5: О, а ты мне дашь попробовать конфетки из фиников?
6: А я не люблю торт.
4: Вот.
5: А пирожные?
4: Молодец.
6: Нет.
5: А мороженое?
6: Молодец.
5: А печенье?
6: Печенье я особенно шоколадное люблю.
4: Вот так.
6: А мороженое я только летом ем.
4: Да.
7: Вот. А мороженое я полезное мамины ела.
4: А что это за мороженое такое, мамина? Что, у тебя мама и мороженое умеет делать?
7: Ага.
4: Ты, вот это да. Ну, если вы столько вкусного попробовали, значит, сможете отгадать мои загадки.
5: Ой, я люблю загадки, а вы?
7: Я тоже.
5: Я люблю загадки.
4: Вот вам загадочка такая. Так. 100 одежек без застежек в борщ всегда ее кладут. С грядки съел, так много хруста. Называется... Ну?
6: Кукуруза.
5: О!
4: Не угадал. Неправильно, неправильно, неправильно.
5: Лук.
4: Нет. 100 одежек без застежек. В борщ всегда ее кладут. Кукурузу разве в борщ кладут?
5: Нет.
4: С грядки съел, так много хруста. Хрустина, хрум-хрум. Называется...
6: Капуста.
4: Да, правильно.
5: Точно, молодец.
4: Капуста, капуста, капуста.
5: Угадал?
4: Да, угадали.
7: И я.
4: Так, а вот еще одна загадка. Любят это и детишки, любят это и мартышки. Он из дальних жарких стран, желтый весельчак.
6: Банан.
4: Банан. А, молодцы.
5: А я думала мармелад.
6: Я первый весел.
4: Нет, это банан, правильно. Вот еще одна загадка. Она не в стихах, она такая прозаическая загадка. В оранжевом платьице и гладкая, и сладкая. Из земли ее достали, косы сразу оборвали.
6: Морковь.
7: Морковь.
4: Правильно, молодцы.
5: Морковь.
4: Да. Да.
5: Это что за вкусная еда? Морковь, банан, капуста.
4: Очень вкусная и полезная.
6: А бананы вот. Очень вкусные.
4: Да.
7: Я обезьянка.
5: Она любит бананы.
4: Если ты любишь бананы, то я тоже, Мартын. Я тоже люблю бананы. Вот, у меня для вас есть одно задание. Так, где-то тут есть у меня ведерки.
5: Вот эти, наверное?
4: Да. Итак, ведерки. Вот вам по ведерочку.
7: Мне.
4: Лика.
5: Так,
4: и Веселинка.
5: Да.
4: Вот здесь, на желтой дорожке, рядом с деревом, лежат разные продукты. Принесите те из них, которые вкусные и полезные. И мы посмотрим, знаете ли вы их.
5: Ну-ка, мы посмотрим, да. Посмотрим.
4: Так. Посмотрим. Так, а я их класть буду.
5: Какая вкуснятина, да.
4: Сюда вот полезные.
7: Какая вкуснятина.
4: Да? Не очень.
5: Это моё.
7: Это моё.
5: Ой, спасибо тебе.
7: Вот.
4: Посмотрим. Я давай сюда. Сейчас мы посмотрим. У-у-у, как много ты принес.
7: Вот моё.
4: А, так. Вот. Ух ты. Вот это да. Что-то вы много нанесли.
5: Садись, так. Ясно.
4: Ну что же, капуста. Да, это очень полезно. Капуста – это прекрасный
5: овощ. Из которой
4: овощ.
5: Готовят борщ.
4: Да. И щи, борщ. Так, это что у нас? Перчик. Болгарский перчик. Очень хороший
5: болгарский
4: продукт.
7: Банан. Да.
4: Банан.
5: Банан.
4: Желтый весельчак, банан из дальних жарких стран. Да.
5: Да.
4: Он растет на пальмах. Так, это у нас что? Виноград. Так, виноград обязательно.
7: Груша.
4: Подойдет.
7: Яблоко.
4: Яблоко.
7: Вот.
4: Так, зелень томат. Петрушки подойдет.
5: Да.
4: Конечно.
7: Вот.
4: О, у меня даже и...
5: Да у вас не все, а еда. Вот, держите.
4: Корзиночки-то не хватит.
5: Держите.
4: Так.
7: Ой, а там еще
4: так.
7: Один.
4: Ой, Веселинка, ой, что ты принесла? Ой, даже вот и не знаю, что сказать. Вот, Лик, что ты скажешь? Вот, что это такое вот это?
5: Правильно, молодец, вот.
4: По-моему, это пирожное.
5: Да, очень вот, даже вкусное.
4: Веселинка, вот. Это же сладости. Это вот как раз то, что можно есть немного и лишь иногда. Но нельзя сказать, что их вообще нельзя кушать. Поэтому мы положим это вот в эту корзиночку. Вот. Торт. То же самое. Так, пирожное мы положим вот сюда. Рыба. Это полезный продукт. И она у нас будет лежать вместе
7: вот.
4: С овощами
7: томат.
4: И фруктами.
7: Вот.
4: Помидор.
7: Вот.
4: Правильно. Так, и вот тут вот еще есть грибы.
7: Хватит,
4: дело
7: хватит.
4: В том, что грибы, в них надо
7: вот,
4: уметь разбираться.
7: Еще гриб.
4: Да, еще давай. Вот, эти грибы бывают вредные, а бывают невредные. Ядовитые и не ядовитые. Поэтому в грибах
5: ядовитые.
4: Надо уметь
5: подавайте,
4: разбираться.
5: Один будет ядовитый, вредный,
4: а другой будет
5: хороший, полезный.
4: Правильно.
5: Вот.
4: Так, это
7: вот,
4: что у нас? Лимоны.
7: Виноград.
4: Морковка. Да.
7: Черный
5: да. А это смородинка. Это что?
4: Это у нас чеснок.
5: Чеснок,
4: да.
5: Он тоже полезный?
4: Он очень полезный.
7: И даже при простуде его очень вот так полезный. Носят в киндерах.
4: Вот как много вы принесли. Корзиночка даже все не вместила.
5: Ну, профессор Бодрячок, ну почему нельзя есть много сладостей?
4: Веселинка,
5: вот
4: эти...
5: например, шоколадки готовить не надо. Они ведь готовы продаются в магазине.
4: Ну, да, готовить не надо. Но понимаешь, дорогая моя племянница... Все дело в том, что всему, что движется и растет, нужны полезные вещества. Ну, чтобы ты была здоровой, имела цветущий вид. Вот. Нужны полезные вещества. Вот. Проведем такой эксперимент.
7: Я обожаю эксперименты.
5: Я тоже обожаю эксперименты.
4: Проведем такой эксперимент. Возьмем, к примеру, цветочек. Вот чтобы... Красивый. Да, это цикламен. Для того, чтобы он был красивый, здоровый и радовал глаз, Его нужно каждый день поливать чистой водой.
5: Так же, как и мы пьем.
4: Да, так же, как и мы пьем. И расти он должен в земле. Посмотрите, вот земля.
7: Ой, у меня не видно.
4: Да, вот земля.
7: Так. А что это мусор?
4: Там что-то лепесточек упал. Так вот, расти он должен в земле. Именно из этой земли он и берет полезные для этого цветка, для него, питательные вещества. Но если мы возьмем точно такой же цветочек и посадим его в сахарный песок...
5: Ой!
4: Да-да, в сахарный песок, и польем его лимонадом, то что с ним произойдет? Ангелика, прошу посмотреть в сахарный песок и польем лимонадом. Да, он совсем зачах и, скорее всего, может погибнуть.
7: Тогда давайте его быстрее спасать.
4: Да, его, для того, чтобы его спасти, его нужно срочно пересадить в землю и поливать водой.
5: Что ж, профессор Бодрячок, нам теперь нужно кушать эту полезную землю?
4: Да нет, нет, моя дорогая племянница, конечно же, не землю, а то, что растет на этой земле. Потому что, когда Господь Бог сотворил человека, он так и сказал: «Даю вам в пищу траву, на которой семена, и деревья, на которых плоды». Из семян люди пекут хлеб, варят разные каши. Вот вы какие каши знаешь, Ангелика?
7: Я люблю кашку гречневую.
4: Гречневую, вот, умничка, ты моя.
7: А я желтую.
5: Желтую? А что за каша такая?
7: Ну, желтая.
5: И кукурузная?
4: Наверное, кукурузная, она тоже желтого цвета. Или пшенную. Пшенная каша.
7: Да, пшенная.
4: Вот, пшенная. А какие каши еще бывают?
5: А я знаю овсяную кашу.
4: Овсяную кашу?
5: Ее еще геркулесом называют.
7: Манную.
5: Манную. Во, ман. А мою кашу геркулесовую любит вот моя собачка Здравулька. Поэтому она у меня сильная и катает всех ребят каждый день.
7: Она сколько может унести ребят?
4: Ой, не знаю, не пробовали.
5: Ну, сколько влазит? Вот сколько залезет, всех прокатит.
4: Я видел, как собаки на саночках умеют катать двоих или троих ребятишек, вот таких, как Ангелика и Берослав, могут. И собачки бывают очень сильными. Наверное, они кашу едят.
5: Да, геркулесовая.
4: Да, не только геркулесовая. Все правильно вы сказали. Семена, каша и хлеб дают нам силы. А вот для того, чтобы мы были здоровыми и красивыми, Бог дал нам в пищу плоды. Какие плоды, вы знаете.
7: Яблоко, грушу, банан, абрикос.
4: Банан, абрикос.
5: Ух ты!
4: Лика, какие вы знаете плоды? Это зелень, правильно.
7: Зелень, тоже томат, морковь, лук.
5: Зелень, томат, морковь, лук.
7: И капуста.
5: Грибы.
4: Грибы тоже.
7: Капуста.
5: А что, грибы растут на деревьях?
4: А где растут грибы?
7: На земле.
4: Да,
7: в лесу.
4: В лесу собирают. Но опять же хочу повторить. Грибы – это очень специфический продукт. Они бывают ядовитые. Их надо уметь различать. Какие можно кушать, а какие нельзя. Поэтому с грибами нужно быть очень осторожным. И если не знаете, какие грибы, лучше их вовсе и не есть. Поэтому я бы вообще их поместил вот в эту корзиночку. Да. Вот.
5: А я, между прочим, тоже люблю плоды, как Мирослав. И я люблю арбузы, дыню, клубнику, малину и вишню. Вот.
4: Да, Господь Бог сотворил очень много всего вкусного. Овощи, фрукты, плоды. И вот во все эти плоды Он поместил маленькие витаминки, невидимые для человеческого глаза. А люди дали им имена, коротенькие, всего из одной буквы. Так, например, есть такой витамин, которого зовут А. А.
7: Именно А.
4: Да. Этот витамин находится в тыкве, абрикосах и в морковке. Благодаря этому витамину мы растем, да, и хорошо видим. Так вот, а есть такой витамин, которого зовут С.
5: С?
4: Витамин такой, да, С его зовут. Вот. Этот витамин помогает нам бороться с простудами.
5: О, так это получается, витамин С Наш защитник от кашля и насморка.
4: Да, он стоит на страже, помогает нам бороться с простудами. Вот, этот витамин живет в таких продуктах. Вот, в чесноке, в луке, в лимонах, вот, и в разных ягодах.
5: Даже в чесноке?
4: Да, в чесноке его очень много. Вот, если мы хотим, чтобы у нас был витамин С, надо кушать чеснок. Вот, а есть такой витамин, которого зовут... Д.
5: Д.
4: Д. Д.
7: Витамин Д.
5: Да?
4: Витамин Д.
6: А я видел, что по-английскому там Д написано.
4: Д, так и пишут. Вот. Ой, вот этот самый витамин, он помогает нам в том, чтобы наши зубки были крепкими. Если у нас не будет витамина Д, то они будут хрупкими и поломаются.
5: Да.
4: Вот. И этот витамин живет у нас в рыбе.
5: Ага.
4: В твороге и молоке.
5: Ух ты!
7: Я молоко очень люблю.
6: И я, особенно с медом.
5: Значит, у вас будут крепкие-крепкие зубки.
8: Да? И вообще так много этих витаминок, невидимок.
4: Очень много. В самых разных продуктах. Но больше всего их в овощах и фруктах. Поэтому я хочу пригласить вас поиграть в одну интересную игру.
5: Я люблю игры.
4: Я придумал кое-какую игру. Называется она «Овощи и фрукты». Пойдемте-ка на полянку. Так, ребята, я хочу вас спросить вот о чем. А знаете ли вы, чем отличаются овощи и фрукты?
5: Чем? Да, они разного цвета и вкуса.
4: Нет. Нет. И овощи, и фрукты сами по себе разного цвета и вкуса. Мирослав, чем отличаются овощи и фрукты?
6: Вот, тем, что фрукты растут на деревьях, а овощи внизу.
4: Правильно. Ух Совершенно ты. Верно. Фрукты растут на деревьях, а овощи растут на земле или под землей. Вот. Игра заключается вот в чем. Сейчас я вам спою песенку. И как только вы услышите название какого-нибудь овоща, то вы должны сесть.
5: Как овощ?
4: Как будто вы морковку хотите собирать. Ага. А если вы услышите название фрукта, то надо встать и потянуться руками кверху.
5: Как будто мы на веточке висим.
4: Да, как будто мы на веточке висим. Хорошо?
7: Угу.
4: Итак, начали.
3: Мы пришли в сад-огород, сколько здесь всего растет. Есть зеленый огурец, витаминный молодец. Если дальше мы пойдем, свеклу сладкую найдем. Много можно чего съесть, яблок вкусных здесь не счесть. Я всегда увидеть рад, под землей картошки склад. Поднимать не стоит рук,

Я еще чеснок, жгучий маленький зубок. Слива синяя растет, так и просится мне в рот. Перед

0: Готовлены апельсины.
1: Так,
0: держите.
1: Ты, да.
0: Для каждого.
1: Съедобную держите. Поделочку будем
0: Чтобы
1: делать.
0: Чтобы апельсин наш был веселым, мы приклеим ему сначала ножки. Вот смотрите, какие ножки я ему вырезала. Смотрите. Вот так вот две ножки по одной мы будем приклеивать. Держи, тебе.
1: Так, давай
0: так,
1: нам ножки.
0: Тебе.
1: Ну, тут еще что-то.
0: Мне. Так, всем хватило? Держите.
2: Да.
0: Вот смотрите, как я вам покажу. Смотрите, как. Берем одну ножку. Вот так здесь помазали клеем. Вот так помазали клеем. И снизу апельсинчику. И приклеили одну ножку.
2: А здесь?
0: Пробуй.
2: Здесь?
1: Так, вот берем.
0: Давай.
1: Мажешь.
2: Так, нюзик.
0: Так, держи, я тебе помогу. Ну,
2: здесь?
0: Вот так вот и
1: да.
0: ножки.
1: И так.
2: Нет,
0: вот так.
2: И здесь вот надо помазать.
1: Нет,
0: вот. Вот это. И здесь мазать немножечко.
1: Вот
0: молодец.
1: Раз.
0: А? Вот смотри как.
1: На.
0: Опа. Одна ножка у нас готова.
1: Давай,
0: теперь смотрите.
1: Мазни ее.
0: Вторую ножку смазываем. И приклеиваем вот так, крест-накрест, вторую ножку. Прям. Давайте мы его вот так вот прям. Поставим, прям. Чтобы он немножко подсох. Пока наши ножки подсыхают.
2: А глазики?
0: Точно, мы будем делать глазки нашему апельсинчику.
2: Можно?
0: Вот смотрите, да, вот смотрите, вот такие глазики мы сейчас приклеим к апельсину. Держи тебе глазик, два глазика. Так, тебе тоже два?
2: У меня
3: мне
2: два.
3: Тоже поможешь.
0: Так, еще два. Вот. Вот.
2: Вот так вот.
4: Надо он на меня подальше. Смотрит.
0: На тебя смотрит. Ой, какой апельсин, ты ему понравился. Смотрите, нашему апельсину, держите.
2: Не.
0: Мы подрисуем немножко глазки.
1: Так.
0: Вот небольшие точечки в наших кружочках. Подрисовали. Ну-ка, получилось отличные глазки. А теперь мы сделаем улыбку нашему апельсину. Давайте. Получится у вас просто одна улыбочка. Аккуратненько рисуем. Улыбку нашему апельсинчику.
2: Ой, у меня
0: ой, какая красивая у тебя улыбка получилась.
2: А мне вон.
0: Да, ой, как широко улыбаются ваши апельсины. А еще, если вы хотите, я подготовила для апельсинов вот такие бантики, которые мы можем приклеить сверху. Я очень люблю бантики, поэтому вот, смотрите, какие бантики я сделала для наших апельсинов.
2: Я хочу красный.
0: Красный? Держи.
1: Но это если у нас апельсин девочка.
0: Да.
1: Я хочу, чтобы у меня был апельсин мальчик, поэтому я ему волосики подрисую.
0: Ну, как хочешь.
4: И я тоже.
0: Да? Ну, можешь тогда тоже волосики подрисовать.
2: Я тоже. У меня синь. Можно
0: а у тебя не девочка апельсин?
1: Да. Да.
2: У меня девочка.
0: Ну,
2: я
0: тогда давай потрясу.
2: У меня сзади длинные.
0: А бантик ты хочешь к нему приклеить?
2: Да.
0: Давай, ну, вот. Я тебе помогу бантик приклеить. Я очень люблю бантики. Какой тебе?
2: А носик? Зелененький.
0: Давай, давай я тебе помогу.
2: Ой, не зелененький, а вот.
0: Не хочешь, да, это? Давай.
4: У меня, я протыкнул носик.
1: Бантик приклеим,
0: вот.
1: Да?
2: Да, сюда.
0: Доклеивайте, и мы поставим наши апельсины в один ряд. Вот. Так, так профессор Бодрячок. Так.
1: Вот так вот.
0: И еще один апельсин у нас остался.
2: Это?
0: Ну-ка. Давай-ка, ставь. Вот какие у нас апельсины, витамины получились. Видите, как они вам всем улыбаются.
1: Да.
2: Самый маленький у Ангелии.
1: Вот точно так же, дорогие ребята, вам улыбаются витамины, которые живут в самых разных продуктах. Они хотят, чтобы и вы тоже улыбались. Дорогие ребята, приглашайте эти витамины к себе каждый день на завтрак, обед и ужин. Они будут очень рады.
0: А мы вас приглашаем снова в нашу веселую школу здоровья.
1: Всего вам доброго. До скорых встреч.
0: До свидания, ребята.

0: подарки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Начало мудрости – страх Господень.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: В Евангелии от Марка в 5 главе мы читаем историю еще об одном исцелении, но особенного человека. Пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов, или из могил, да, человек, одержимый нечистым духом. Но этот человек был особенный. Он имел жилище в гробах, третий текст, и никто не мог его взять даже цепями, связать его даже цепями, потому что многократно был он скован оковами, цепями, но он разрывал цепи, разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, мы читаем, побежал и поклонился ему. И, скричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Но Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». Да? И мы здесь сделаем небольшую остановочку и попробуем прокомментировать некоторые моменты. Интересно, что когда этот человек увидел Иисуса издалека, в шестом тексте мы читаем, увидев Иисуса издалека, побежал и поклонился ему. Удивительно, потому что внешне это кажется так, что человек пришел и поклоняется Христу. Христу пришел и поклоняется Богу. Но на самом деле он поклоняется Богу под влиянием бесов. Это поклонение бесов в человеке. Удивительно, да? А далее написано, что, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». То есть дьявол, обращаясь к Богу, к Христу фактически, он заклинает его Богом не мучить его. Тоже страшные вещи. Дьявол или бесы, находящиеся в человеке, они могут прибегать к Божьему имени, манипулируя Божьим именем для того, чтобы что-то для себя просить. И тем более же люди. Наверное, да. Наверное, неоднократно мы встречались и с людьми, которые обращаются к имени Божьему, заклинают именем Божьим для того, чтобы что-то от вас получить. Мы видим, что здесь Христос не принимает поклонения бесов в человеке и говорит: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны. Паслось же там, при горе, большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Далее интересно развивается эта история, что происходит диалог между Христом и бесами. Удивительно, но почему, хоть небольшой, но диалог, почему Христос пытается поддержать этот диалог, как кажется, или почему он вообще вступает в этот диалог? Потому что обычно ни с террористами, ни с бесами в диалог не вступаешь, да? Но это, наверное, не просто вопрос сочувствия. Это не просто вопрос сочувствия. Скорее всего, эта история говорит нам о том, что бесы кое-же на что претендуют здесь, в этой земле. И мы, читая эту историю, понимаем, на что они претендуют. Они претендуют на людей, во-первых, на людей, в которых они вселяются. И они претендуют на землю, потому что здесь бесы просят не высылать их из этой земли. Да, Христос повелел им выйти из бесноватого, но они просят: разреши нам остаться здесь. Бесы претендуют на людей и претендуют на землю, в которой мы с вами живем. Это та реалия, в которой мы находимся. Это та реалия великой борьбы между Богом и дьяволом. Друзья, просто хочется в завершении сказать, что да, бесы будут на этой земле до второго пришествия Иисуса Христа. Но обетование этой истории заключается в том, что Бог – это тот, кто изгоняет бесов из жизни людей. Бог – изгоняющий бесов. Поэтому нам крайне необходимо держаться за его руку и прибегать к его помощи, потому что только он может их победить.
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
5: Для вас поет группа «Алитея».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Ведущий Вадим Сорокин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша программа будет посвящена проблеме лишнего веса. На экранах телевизоров и обложках журналов мы видим красивых и успешных людей, кажется, которые просто живут в спортзале. Лишний вес мешает не только свободно двигаться или выбирать одежду, но и в повседневной жизни. С этой проблемой связано очень много комплексов. Как не чувствовать себя заложником собственного тела? Как достичь идеального веса и сохранить его? Сегодня с нами гость в студии, специалист по физической культуре и спорту Владимир Берча. Здравствуйте, Владимир.
4: Здравствуйте.
3: Некоторые люди могут есть очень много и не поправляются, другие, наоборот, полнеют только от запаха пищи. Почему это происходит?
4: Да, есть такая ситуация, есть такие уникальные случаи, когда человек ест, и его вес остается в норме, а другой буквально там на корочке хлеба, а вес прибавляется и прибавляется. Ну, вы взяли два очень крайностных случая,
3: так,
4: так как что один, что другой – это не есть норма. И это напрямую связано с тем, что происходит внутри организма. Ну, вообще, если проблему веса, лишнего веса поднимать, то здесь две составляющие. Первое – это питание человека и активность человека.
3: Так.
4: Но также, если есть какие-то случаи такие эксклюзивные, есть патологии, они связаны в основном с гормонами. Эти патологии приводят к тому, что нет стабильности в весе. Или вес излишний, и человек ничего не может с этим сделать. То есть это напрямую связано с процессами обмена веществ, гормональными процессами, которые происходят в организме. Вот. А что касается тех, кто не поправляется, то это тоже особенность организма. Дело в том, что мы все разные, и есть различные конституции телосложения, есть промежуточные конституции, вот, и они характеризуются определенными особенностями. Длина тела, эпигастральный угол, длина конечностей, размер костной ткани, размер мышечной. Кто-то предрасположен к чему-то, кто-то предрасположен к другому чему-то. Таким образом, все мы разные, все мы уникальные и имеем все свои способности имеем и особенности. Соответственно, кто-то более склонен к полноте. Но опять же, это не приговор.
3: Так.
4: Дело в том, что это всего лишь особенность, которая говорит, что ты склонен к полноте, поэтому будь внимателен. А для другого это не проблема. Он может есть много и веса не набирает. То есть это исключительно, исключительно особенности телосложения. Но здесь важно понимать, что это не приговор. Потому что если хорошо поработать над вопросом питания, правильно распределить приемы пищи в течение дня, использовать те продукты, которые несут достаточное количество калорий, не излишнее количество калорий. Если есть некалорийную пищу, если исключить из еды такие продукты, как фастфуды, то есть быстрая еда, это Макдональдс и подобного рода заведения, то можно очень серьезные получить результаты в этой сфере. И второй момент – это активность человека. Дело в том, что есть много заблуждений о том, что же можно сделать с жировой тканью. И есть разные там пленки, человек обтягивает пленкой, чтобы кожа потела, и якобы через кожу выйдет жир. Есть там другие какие-то теории, и я вам хочу сказать, что физиологически есть только один способ превратить жир
3: какой?
4: В энергию.
3: Жир в энергию?
4: Все. Это единственное, что мы можем сделать. Жир используется как энергия в окислительном режиме энергообеспечения.
3: Так.
4: Этот режим напрямую связан с кислородом.
3: Так.
4: так как для использования жира нужен кислород, mm-hmm. для расщепления жира так. нужен кислород. Это сразу говорит нам о том, что мы должны делать. То есть это должна быть длительная нагрузка
3: mm-hmm.
4: и с использованием кислорода. То есть нужно хорошее спокойное дыхание и длительная нагрузка циклическая.
3: Mm-hmm.
4: По-другому превратить жир в источник энергии не получится. Или в другое что-то его не получится. Единственный вариант...
3: Жир в мышце не превращается.
4: Жир в мышце не превращается.
3: Он, его нужно переработать.
4: Если понимать анатомию, физиологию жира, да, какие процессы там проходят, и анатомию, физиологию мышц, то это абсурдные вещи. Жир в мышце – это неправильно. Угу. Это, так не бывает.
3: Скажите, есть ли вообще проблема лишнего веса или, наоборот, недобора? Какие в этом проблемы существуют?
4: Ну, представьте себе, что вы весите 150 килограмм, и как будут чувствовать себя ваши ноги?
3: Ноги, которые рассчитаны на 70, получается.
4: Ну, я не знаю, насколько рассчитаны ваши, но я понимаю, что когда у нас большой вес, uh-huh. излишний вес, то это серьезная нагрузка для наших ног.
3: Ну, мы все знаем, что есть проблемы, да?
4: Есть люди, которые, ну, имеют серьезный вес,
3: uh-huh.
4: но при этом являются, ну, мышечно закачанными людьми, да? То есть бодибилдеры, они очень много весят, да?
3: Ну, соответственно,
4: но это все... мышечная масса.
3: Да. Угу.
4: Это сила ног. То есть это не жир, который просто весом.
3: Угу.
4: Попробуйте носить рюкзак все время на спине или перед собой. Вы поймете, что это проблема, а потом снимите его.
3: Угу. Угу. Проблема исчезнет.
4: У вас проблема будет в подвижности. Лишний вес сразу ограничит вас в подвижности. Подвижности всех суставов, особенно позвоночника. Также есть такая проблема, которая связана с сердечно-сосудистой системой.
3: Угу.
4: Дело в том, что жир, лишний вес и жир – это обязательно кровеносная система, дополнительные магистрали кровеносной системы.
3: Угу, угу.
4: Это дополнительная нагрузка для сердца. Излишний вес и жировая ткань – это обязательно проблема с сосудами. Это жировые бляшки и отложения в сосудах.
3: Uh-huh, uh-huh.
4: А это уже серьезные проблемы с сердцем. Это ухудшение деятельности сердечно-сосудистой системы. Это может привести даже иногда к летальным исходам.
3: А как можно выявить, какое содержание жира в крови, или как вообще понять, существует ли проблема в этом вопросе?
4: Не, ну, безусловно, если у вас излишний вес, очень uh-huh. большое количество лишнего веса, то, безусловно, это, и, ну, это затронет и сосуды.
3: Uh-huh.
4: Поэтому бесполезные лишние там, метры, километры сосудов, которые никакой пользы не приносят, а просто транспортируют, по ним транспортируется жир в депо жира, получается ни к чему.
3: Можно вопрос практически. Недавно сдал анализ крови и выявилось, что большая проблема, в двойном увеличена норма триглицеридов в крови. Я понял, что кровь является как транспортный поток, получается,
4: все, что...
3: излишнего жира в организме. Что мне с этим делать? Каким образом мне привести мою кровь в норму?
4: Ну, дело в том, что кровеносная система
3: угу.
4: – это система, которая соединяет весь организм воедино. То есть благодаря кровеносной системе мы можем отправиться в путешествие по всему организму.
3: Uh-huh.
4: То есть и достичь любого уголка нашего организма.
3: Uh-huh, uh-huh.
4: Соответственно, по этой системе происходит все движение веществ, которые впитываются, соответственно, в кровь, в пищеварительной системе.
3: Uh-huh, uh-huh.
4: Если мы употребляем много пищи, ну, в которой содержится много жира, то это все, соответственно, откладывается по всему организму. Это вопрос питания.
3: Угу.
4: Если у нас уже есть жировые отложения, то нам нужно что-то с этим делать, то есть как-то его сжигать и угу. избавляться от него. Но жир – это неплохо. Дело в том, что у простого человека должно быть определенное количество жира. Это приблизительно 3-4-5 килограмм.
3: Угу.
4: Без жира нельзя вообще.
3: Владимир, а есть ли какие-то особенности, вот проблемы с тем, что где жир конкретно откладывается? На бедрах, на животе, то есть какие-то осложнения на органы?
4: Вы знаете, я никогда не видел человека, у которого одна рука очень жирная, uh-huh. а другая такая...
3: Не очень.
4: Не очень жирная, да. Я видел по-разному развитые руки в плане закачанности мышц, а вот в плане распределения жира, то здесь организм его распределяет равномерно по вертикали. То есть вправо-влево уходит одинаковое количество. А что касается по горизонтали, то есть как он распределяется, то здесь уже работает генетика. Женщины более склонны к грушевидной форме ожирения, то есть больше откладывается на бедрах, талия, меньше в верхних частях тела. Но это связано с детородной функцией, то есть энергия скапливается там, где рядом с ребенком, предполагаем, возможным. А что касается мужчин, то здесь он более-менее равномерно распределяется. То есть такой эффект яблока.
3: Перейдем давайте от такой теоретической части более к практичным вещам. Предположим, возьмем несколько типов людей. Один человек кушает полноценно, но не тренируется. Какие трудности, какие осложнения, какие проблемы в этом случае типа людей?
4: Ну, тут дисбаланс, дебет-кредит. Приходит одно количество, тратится другое, совершенно несоответствующее. То есть что происходит? Накопление.
3: Накопление происходит.
4: Если у нас есть большой расход, то и маленькое потребление, то что происходит? Человек худеет. Если у нас этот момент выравнивается. Ну, вы знаете, оно так на словах, оно все так просто. Но всегда очень много особенностей, нюансов, вот, гормональные моменты. Образ жизни, то, что человек ест. Вроде он съел, там, выпил баночку там, кока-колы, да, но... А там 12 ложек сахара, да? Это я ничего не ел вроде бы, а у меня уже столько лишнего, да? То есть, что мы едим и как мы двигаемся, и нужно, чтобы был баланс, следить за этим.
3: А если человек не ест, старается минимум есть, но тренируется в этом случае?
4: Давайте не будем в крайности впадаться, потому что когда человек тратит, то он, естественно, должен получать. Потому что работа мышц это всегда связана с, не только с энергией, это обязательно минералы, это обязательно витамины. То есть человек должен получать все это с пищей. И если у него ограниченный рацион питания, да, и он хочет похудеть, и из-за этого очень скудно делать свою диету, то можно получить ряд таких других проблем побочных. И еще есть такой момент интересный. Дело в том, что организм у нас очень удивительно устроен, и иногда, когда мы такие делаем промежутки и мало едим, то он, ну, так сказать, так условно начинает думать так, у нас уменьшается потребление пищи, надо начинать экономить энергию. И происходят запасы.
3: В депо.
4: В склады. Все в склады.
3: Да.
4: Если все равномерно, равномерное поступление, равномерный расход, то нет смысла содержать склад. Проще получить и сразу упустить в дело. Вот такой простой, утрированный, конечно, но, тем не менее, отвечающий действительности пример.
3: Я слышал, что для людей, которые хотят похудеть, вечерние тренировки гораздо более благоприятны или благотворны, чем утренние. Правда ли это?
4: Знаете, опять же, все зависит от процессов, обменных процессов в организме. И метаболизм сам по себе, он имеет свои определенные подъемы, спады. Главное, чтобы мы в целом были активны. Но что касается тренировки, то на протяжении всего дня желательно быть активным. И вечернее время, оно опять же зависит от того, во сколько вы встаете. Если у вас очень ранний подъем,
3: то вечернее время начинается в 6 часов.
4: То я боюсь, ну, что у вас может вечером сил не хватить. Да? Если у вас поздний подъем, то может быть как раз это ваше время вечером, там, в районе 5-6 заняться упражнениями. Но опять же нужно включать разум, анализ и разумно подходить к каждому процессу, к каждому решению.
3: Владимир, после интенсивных тренировок, после того, как человек пробежался, прошел, или там после спортзала, я не знаю, но если человек даже поставил цель перед собой похудеть, то после этого, после этой тренировочки охота всегда просыпается такой аппетит. Что с этим делать? Какие можно дать рекомендации людям?
4: Ну, вы знаете, если этот аппетит приходит утром, то нет проблемы. А если аппетит приходит вечером, то, вы знаете, здесь может быть проблема в том, что мы неправильно построили свой режим питания. У нас нету завтрака. Мы съели бутерброд, там, выпили чашечку кофе и побежали. Целый день носились, уставали, что-то делали. В итоге приходит вечер, и мы решили потренироваться. Но до сих пор еще у нас полноценного
3: питания не было.
4: Приема пищи не было. И, конечно, в итоге вы получите на ужин очень серьезную порцию калорий, потому что, ну, куда деваться, ведь
3: после нее нужна... еще 4 тренировки надо будет.
4: Это вопрос правильного построения режима питания.
3: Почему люди все знают, хотят, но у них не получается или не делают этого?
4: Вы знаете, что касается «хотят», то у меня большой вопрос. Дело в том, что когда мы что-то очень хотим, то мы обязательно это делаем. Не надо далеко ходить, есть очень много процессов в жизни человека, когда человек что-то захотел, и он это делает. Поэтому необходимо на самом деле пересмотреть, а действительно ты хочешь этого, действительно хочешь быть здоровым. Может быть, нужно вновь обратить внимание...
3: Стоп. Не здоровым, а хотят красивое тело. В этом, может быть, и есть проблема?
4: Может быть, да. Мы хотим результат, но не хотим усилий. Потому что здоровое тело, оно в любом случае будет красиво.
3: В здоровом теле здоровый дух.
4: Здоровый дух, да, но тем не менее, здоровое тело, оно всегда красиво. Здоровый румянец, да? Красивая кожа, имеющая свой естественный цвет. Это не бледное лицо с мешками под глазами, да? А проблемы со здоровьем обязательно скажутся на моральном состоянии человека. Это будет постоянно его давить, это будет ухудшать его моральное состояние. И это опять же выльется в... во внешнем виде. Поэтому надо ставить цель здоровья. Красота придет вместе с ним. Но зачастую люди хотят внешнее, и ради этого хоронят внутреннее. Иногда мы хотим иметь большие крупные мышцы, но и делаем для этого все. Но надо понимать, что когда у вас цель мышцы, то мышцы вы будете иметь. И если у вас цель здоровья, то нужно пересмотреть те действия, которые вы делаете. Поэтому закон причинно-следственной связи, он никогда не перестает работать.
3: Ну и последний вопрос. Люди с излишним весом иногда стесняются пойти в тренажерный зал, нету спортивной одежды, нету чего-то еще. Как вы можете посоветовать людям с излишним весом быть в такой ситуации? Что можно практически применить?
4: Ну, знаете, когда я наблюдаю людей, которые имеют лишний вес и при этом приходят на стадион, там, допустим, или где-то в парке делают физические упражнения, то у меня нет никаких чувств, когда я вижу этих людей. У меня нет никакого, там, не знаю, мне не кажется, что им должно быть стыдно, когда я на них смотрю, потому что мне приятно на них смотреть. Мне приятно видеть, что человек осознает свою проблему и начинает что-то делать. А с другой стороны, если вы не начнете, то все же останется на своих местах, и ничего не поменяется. Поэтому в любом случае надо что-то сделать. Можно пойти на прогулку, да, одеть более свободную одежду, и если вы стесняетесь, что вы бежите, и это создает дискомфорт, то занимайтесь ходьбой. Более активная ходьба заменит бег, но при этом останется тот же эффект.
3: Можно купить не тренажерные большие снаряды, а купить палки для скандинавской ходьбы и по парку вперед.
4: Можно и так.
3: Спасибо большое. Очень интересно мне было узнать об этой проблеме. И я нашел для себя несколько вариантов, которые подчеркнул, каким образом сбросить лишний вес. Владимир, большое спасибо вам за беседу.
4: Пожалуйста.
3: Проблема лишнего веса связана с конституцией, но не все от нее зависит. Идеальной формы может достичь каждый человек. Но для некоторых этот процесс будет более долгим. Наш вес зависит от баланса трех факторов – питания, физической активности и метаболизма. Для снижения жировой массы подойдут аэробные нагрузки, такие как ходьба, бег и плавание. Ставьте цель не только похудеть, а ставьте цель достичь здоровья. Здоровое тело всегда красиво. И будьте здоровы!
2: здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Для вас поет Вадим Кочкарев.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте! Защищает ли Бог верующих людей от всех жизненных скорбей? Если да, то почему тогда и в жизни верующих людей иногда происходит несчастье? Сегодня мы ищем ответы на эти вопросы. Нам в этом помогает священнослужитель, магистр богословия Вадим Николаевич Кочкарев. Вадим Николаевич, здравствуйте!
8: Здравствуйте.
7: В Библии написано о том, что Бог защитит избранных своих. Он защитит своих детей, он понесет их как бы на крыльях, не приблизится к ним болезнь, не приблизится зло, язва. И такие обещания очень многочисленные есть в Священном Писании. Тогда возникает вопрос, а почему же в жизни верующих людей порой происходят различные неурядицы, их постигают болезни, неуспехи. Как объяснить это?
8: Ну, на самом деле, однозначно вот так на этот вопрос не ответишь. И причина этого всего не единственная. Их много. Многие люди надеются на защиту, на охрану, на помощь Бога. И в это же самое время сами навлекают на себя многочисленные проблемы, сами навлекают на себя болезни, сами навлекают на себя всякие жизненные неурядицы. Просто из-за того, что не желают прислушаться к советам Священного Писания и следовать этим советам. Библия, она дает возможность верующему человеку регулировать свою жизнь. Причем регулировать таким образом, чтобы максимально избежать всевозможных проблем. Например, вот есть прекрасное изречение в книге притчи Соломонова, где написано, что благоразумный, он видит беду, и он укрывается. В свое время он уходит, укрывается, а неопытный человек, он идет и наказывается, он идет на рожон и получает то, к чему он, собственно говоря, и шел. Поэтому многочисленные проблемы в нашей жизни, они связаны исключительно с своеволием человека и с тем, что он не желает прислушаться тех духовных наставлений, которые записаны в Священном Писании.
7: Ну, например, вот, допустим, верующий человек едет на машине, соблюдает все правила, в него врезается кто-то, у него травма. Или, не дай бог, погибает кто-то вот из пассажиров, или он сам. Вот он не виноват. Ну что, он виноват в чем? Он вел нормально, как бы соблюдал все правила, вот, лез куда не нужно. Это пришло, когда неожиданно пришло несчастье в жизнь. И бывает такое, что вот в таких обстоятельствах собратья по вере начинают давать оценку такому событию. Видимо, в жизни вот этого человека, возможно, произошел какой-то тайный грех, и Бог ему захотел что-то показать такой ситуации. Может быть, он вот, ну, что-то не то делает, что-то не так в его отношениях с Богом, благословений поэтому нет. Поэтому вот еще несчастье постигло.
8: Ну да, вот эту причину я собирался как раз вот и сейчас озвучить. И дело в том, что люди, которые берутся судить вот в данный момент о происшедшем, слишком много на себя берут. Был один человек, у которого были друзья, которые тоже на себя взяли слишком много, и об этом записано в Священном Писании. Вы знаете, мы должны привыкнуть к мысли, что не на все вопросы и не на все обстоятельства, которые случаются в нашей жизни, мы можем найти ответ. Есть ситуации, происшествия, случаи в нашей жизни, и ответ на этот вопрос, почему это произошло, останется в тайне до самого последнего дня, так скажем, до самого второго пришествия Иисуса Христа. Вот. Есть случаи, на которые можно найти ответ в Священном Писании. Каким образом? Читая, размышляя, изучая Священное Писание, увидеть людей, у которых произошло нечто подобное.
7: И как они вышли из этого положения?
8: И как они из этого положения вышли, как они на этот вопрос ответили и так далее. То есть Библия, на самом деле, многие люди сидят и ждут ответ, смотрят в небо и говорят слово «за что?» и так далее и тому подобное. А им нужно было бы взять в руки Священное Писание и внимательно начать изучать.
7: Ну, а вот какие там истории записаны? На что внимание обратить?
8: Ну вот, например, возьмем элементарно. Человек заболел раком легких, допустим, да, и сидит и винит все и вся вокруг себя, говоря, за что мне такое вот наказание, понимаете? В это время держа в руках сигарету, допустим, да, вот такой банальный пример, но он есть. Есть очень много случаев, когда люди сами навлекали на себя проблемы. Например, возьмем Самсона, знаменитого силача, показанного нам в Священном Писании, рассказано о нем очень важно много. Хороший парень, судья был в народе израильском, крепкий, имеющий вот эту божественную силу, умный, но слабый на всякого рода развлечения, так скажем, в которых и женщины принимали участие, и азартные игры, и вообще парень любил своевольно немножко так пожить. Каков конец его? Он погиб. Да, пришло время, когда он понял, что он оказался в тюрьме с выколотыми глазами в результате своих недальновидных действий, в результате своего непослушания Богу, в результате того, что он действовал вопреки тому, что было угодно Богу. Он оказался в тюрьме с выколотыми глазами. К нему пришло это уже там. То есть человек сам собственноручно навлек на себя вот эти проблемы, которые Бог и не предполагал в его жизни.
7: Получается, что, может быть, ну, поскольку Самсон, он же был тоже Божьим человеком, да, избранником Божьим и судьей Израиля, можно сделать вывод, что если в жизни верующего человека что-то происходит, ну, какое-то несчастье, то, возможно, он хоть и верующий, хоть он и старается к Богу приближаться, но вот что-то может быть, какой-то небольшой грех, который он лелеет и не может с ним справиться, в итоге его может привести к плачевным результатам.
8: Несомненно, грех обязательно приводит к плачевным результатом. Обязательно. Это, без этого не может быть.
7: Ну, то есть несчастья, которые являются результатом греха. Но это не значит, что все несчастья являются результатом греха.
8: Да. Есть несчастья, на которые мы не можем дать ответа. Мы не можем сказать, почему это произошло. 3-летний ребенок попадает под машину. Насмерть сбивают человека. Мы не можем найти такое объяснение, чтобы даже утешить человека, который потерял. Здесь такие случаи, в которых необходимо просто смириться и принять это, оставаясь человеком верующим и доверяющим Богу, если такое произошло. Бывают другие случаи, которые, ну, в которых эти проблемы и несчастья для нас выпрашивает кто-то. И этот кто-то является олицетворением зла. Дело в том, что до тех пор, пока человеку в жизни все нормально и все хорошо у него, человек чувствует себя спокойно, и человек соразмеренно ведет свою жизнь и так далее. Но как только в его жизни начинаются какие-то испытания, какие-то лишения, какие-то переживания, сразу наружу выходят такие вещи, как недоверие, как ропот, да? Как даже ненависть может быть вот такое. Вот. Поэтому вот эти проблемы, лишения и испытания даже в жизни верующих людей, они являются неким показателем тех скрытых проблем и чувств, которые в верующем человеке, может быть, где-то глубоко притаились. Угу. И для того, чтобы Богу освободить человека от этого, освободить от неверия, от недоверия, освободить от ропота, да, Богу иногда приходится допускать в жизни верующего человека какие-то трудности, сложности, чтобы этот человек сам себя увидел.
7: Чтобы это зло было, ну, какие-то вот качества, да,
8: да.
7: Были обнаружены и ликвидированы. Да,
8: да? Чтобы сам человек обнаружил в себе эти недочеты духовные, просчеты, да, и начал бы что-то предпринимать, чтобы их удалить.
7: Но это ведь человек сам должен это понять. Он сам должен увидеть это в себе.
8: Конечно.
7: Потому что есть ситуации, которые человека провоцируют на проявление агрессии, например, на проявление трусости, на проявление бесхарактерности или каких-то других качеств, нечестности, например. И подобные случаи происходят не один и не два раза, а часто. Но человек этого или не видит, или он обвиняет в этом других. Меня спровоцировали. Так я вообще, ну, хороший человек. Но вот ситуация была такая, не справился. Вот. И он не видит, и упорно на протяжении многих и многих лет эти качества никуда не деваются.
8: И вот, желая спасти такого человека, желая ввести его в вечную жизнь, Бог будет допускать и допускать в его жизни эти случаи, которые будут постоянно человеку напоминать, что у тебя есть проблемы духовного плана, которые не позволят тебе войти в нормальные, не позволяют тебе войти в нормальные отношения с Богом. Поэтому в жизни этих людей очень часто сбывается это. Ну, случаются всякие переживания. Бог ведет этих людей к спасению таким образом. Есть люди, которые очень твердо и очень достойно переносят всевозможные испытания жизненные. Да? В данном случае эти испытания, они не просто выводят на поверхность какие-то скрытые проблемы, а они уже здесь призваны укрепить человека. Укрепить. Вот вспомним, допустим, мальчика Давида, который впоследствии стал царем. Эту знаменитую историю с Голиафом. Ведь никто из народа Божия, опытные воины, никто не вызвался выйти на поле сражения с этим великаном. А вот этот мальчишка, он прибежал и говорит: «Я пойду». И мы читаем, как над ним стали смеяться, шутить. Куда? Он говорит: «Тебе на одну руку положат, другую вот так раздавит, мокрого места от тебя не останется». Он говорит: «Нет». И вот посмотрите, что отвечает Давид. Он говорит: «Когда я пас овец у моего отца, приходил лев, там, приходил медведь там, воровать, там, приходил волк воровать этих овечек, да? и я гнался за этим львом, я вырывал эту овцу у него из пасти. Вот. Что это такое? Бог недаром допускал в жизни Давида испытания со львом, с волком, с еще какими-то животными, трудности, когда из-под его носа кто-то ворует драгоценную овечку, да? И он боролся за жизнь этой драгоценной овечки, бросаясь в пасть к этому льву. Таким образом, Бог формировал в нем смелость. Таким образом, Бог формировал в нем настойчивое желание победить. И когда в его жизни пришла такая проблема, как Голиаф, он не испугался.

0: Чишка вышел и сказал, когда мне Бог там помогал решить эту проблему, сегодня я не сомневаюсь, что Бог мне поможет решить проблему с этим Голиафом, потому что Бог больше, чем этот Голиаф. Он был больше, чем лев, он был больше и сильнее, чем волк, он является сильнее, чем этот Голиаф. Поэтому я, дайте мне возможность, я пойду. Дайте мне возможность, я с ним сражусь. И вы помните исход, мы читаем Священное Писание. Никаких проблем. Один небольшой камень, попавший прямо в лоб этому великану, сразил его наповал. Давид победил. Вот в жизни многих людей испытания, они нужны, испытания необходимы для того, чтобы укрепить нас.
1: Чтобы дать нам опыт.
0: Чтобы дать нам опыт, потому что испытания, они обычно приходят с нарастающей такой. Угу. И для того, чтобы подготовить человека к более серьезным испытаниям, ему необходимо пройти много мелких, чтобы укрепиться. Вот бывает и такое. Поэтому верующий человек, он не должен сетовать на это. Верующий человек не должен сидеть и обижаться на то, что в его жизни такое. Вот апостол Петр говорит о том, что, слушайте, вы не удивляйтесь, что в вашу жизнь эти испытания пришли. Это должно быть. Так и должно быть, потому что Бог готовит вас.
1: Должен ли верующий человек задавать каждый раз, когда происходит какое-то испытание в его жизни, такой вопрос? Вот себе, может быть, да, задавать прежде всего вопрос, для чего это допущено в моей жизни? Угу. Почему Бог все это допустил? И что мне теперь делать?
0: Ну, анализ, он всегда необходим. Что бы то ни происходило, вообще наличие разума предполагает этот анализ. Угу. Если человек не анализирует, то он безумен. Он лишен разума. Поэтому все, что в нашей жизни с нами происходит, нам необходимо подвергать очень серьезному анализу для того, чтобы научиться. Угу. Научиться понимать.
1: А иногда бывает, что люди делают выводы неверные относительно, ну, как бы планов Божьих в их жизни. Угу. Это, конечно, очень тяжело, ну, вот так вот судить о других, и это нельзя делать. Но все-таки бывает иногда, вот человек, в его жизни что-то произошло. И вот он сидит и думает, наверное, это мне за то, что 3 года назад я вот сделал вот то-то и то-то. Вот. А может быть, человек уже и раскаялся давно в этом грехе-то. Вот. А тут вдруг он его вспомнил опять и думает, что это может некое наказание, да, за это. Прав ли он в таком выводе? Любой ли вывод, сделанный человеком в несчастье, да, относительно причины этого несчастья, будет верен? Ведь важно же не только уметь задавать вопрос, важно найти правильный ответ. А мы не слышим прямого голоса Божьего, обращенного к нам, когда бы Бог сказал, это тебе, дочь моя, за это. Или это тебе, дочь моя, для того, чтобы ты научилась вот этому. А мы просто вот думаем, размышляем, приходим к каким-то выводам. Какие-то правильные выводы, какие-то нет.
0: Угу. Вот когда человек начинает делать какие-либо выводы на основании своего собственного опыта жизненного, может быть, где-то это и сработает хорошо. Но драгоценность-то Библии в этом и заключается, что Библия – это тот источник информации, где Бог помогает нам не ошибиться в своих выводах. Помогает нам не ошибиться, потому что опыт жизненный у многих людей свой, у всех людей свой, и очень разный. Понимаете, у двух людей может произойти одинаковое событие, одинаково они могут там пострадать от чего-то, но это событие могло возникнуть совершенно по разным причинам. Да. И для того, чтобы, было бы глупо, например, считать, что у меня это произошло, потому что быть таким уверенным, да, что это произошло вот поэтому. Во-первых, я бы советовал людям, которые столкнулись с какой-то жизненной проблемой, не

0: ломать себе голову сразу же после этой проблемы. Необходимо время успокоиться.
1: Угу.
0: Она произошла. Необходимо успокоиться и приступить к анализу через какое-то определенное время, через недельку. Когда сердцебиение, стресс снизился, взять в руки Священное Писание и начать с молитвой изучать Библию с вопросом к Богу. «Господи, почему это в моей жизни произошло?» Обратите внимание, неверный вопрос. «Господи, я думаю, что это в моей жизни произошло потому что и потому-то, и потому-то». Нужно Богу задавать вопрос таким образом, чтобы дать Ему возможность нам ответить.
1: Угу.
0: Если задавать вопрос, следует говорить так. «Господи, почему это в моей жизни произошло, и я прошу Тебя открыть мне эту тайну, чтобы я, так скажем, не наступил опять на те же самые грабли».
1: Угу.
0: Да? И начать изучать Священное Писание. Историю за историей. И вот здесь очень важный момент. Обычно люди начинают читать Библию тогда, когда случилось что-то. А мудрые люди читают Библию еще до того, как случилось. И вот те, кто изучает Библию и вникает в свою жизнь до того, как случилась какая-то беда, им очень легко ответить на все вопросы. Почему? Потому что сразу же в сознании всплывают всевозможные истории, ситуации, записанные в Священном Писании, которые так или иначе похожи на то, что произошло у него в жизни. И тогда он может, молясь Богу, уже эти конкретные ситуации анализировать и приходить к каким-то определенным выводам. Понимаете?
1: Угу.
0: Но считать, что он обязательно получит исчерпывающий ответ, было бы слишком самонадеянно и самоуверенно.
1: Угу.
0: Потому что есть такие жизненные обстоятельства и ситуации, ответ на которые мы получим тогда, когда встретимся лицом к лицу с нашим Господом. Сейчас, возможно, получить ответ на эти вопросы будет больше вреда,
1: чем
0: пользы.
1: Может быть, не открыты мы еще для ответа.
0: Может быть, мы не готовы.
1: Для нас будет слишком
0: шокирующим. Да, мы не готовы понять это.
1: Да, вот, Вадим Николаевич, вот мы пришли к выводу, что не всегда Бог защищает своих избранных людей, верующих людей от несчастий. Несчастье происходит и в жизни верующих людей, иногда по причине их вины, неосмотрительности, какого-то тайного греха, каких-то там, ну, просто черт характера, которые вот ведут нас вот туда, куда мы приходим, да.
0: Угу.
1: А иногда мы не можем понять, почему что-то произошло, вроде и вины нашей нет, и никто не виноват, а вот случилось, да? Но в таком случае обещание Божье защитить, как вот написано в псалмах, «Я тебя защищу, понесу тебя на крыльях своих, не приключится к тебе зло, и пагуба тебя не коснется», это что получается, неправда?
0: Нет, это правда. Это правда, действительно, и очень много случаев, даже вот в моей жизни, огромное количество случаев, когда Господь приходил на помощь и на защиту. И я оставался целым и невредимым. И я благодарю за это Господа. Но поймите вот один такой очень важный момент. Я бы хотел, чтобы все слушающие нас это поняли. Бог является разумным существом, и он является существом свободным. Свободным. А что это значит? Это значит, что он сам принимает решение, в каких случаях защитить нас, в каких случаях нас не защищать, в каких случаях просто постоять рядом, чтобы кто-то, доставляя нам проблемы, не переборщил, вовремя его остановить. Бог – свободное существо. И нас он сотворил такими свободными. Понимаете, это очень важно. Бог не является тем, который обязан откликнуться на нашу молитву, обязан решить вопрос, который я перед ним ставлю, обязан сделать нечто в моей жизни именно так, как я прошу и так, как я хочу. Бог свободен. И он эту свободу оставляет за собой. У него есть своя воля, у него есть свое право выбора, делать это или не делать. И в своей мудрости, огромной мудрости, божественной мудрости, и в своей великой любви к человеку Бог принимает всегда правильное решение. Защитить нас от чего-то или допустить в нашей жизни что-либо. Угу. Иногда Бог допускает проблемы с целью показать всем небожителям, как этот человек любит его.
1: Угу. Как это было в случае с Иовом.
0: С Иовом, да. Совершенно верно. Смирение – это очень важное качество.
1: Вадим Николаевич, благодарю вас за участие в программе. Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библии уже более 3500 лет.
4: Текст сам по себе древний, дошедший до нас через века совершенно чудесным образом.
5: Эта Библия, к сожалению, превратилась в музейный экспонат.
6: Далеко не все ее читают, далеко не все с ней знакомы, по крайней мере, до такой степени, чтобы понимать, о чем идет там речь.
1: В этой программе история библейского текста. Первая печатная Библия. Что такое текстология? Рукописи Ветхого Завета.
7: Когда мы говорим о Библии, то, естественно, мы понимаем, что Библия изначально написана была на языках древних. Каким образом этот древний текст до нас дошел? Для нас это очень важно. Ту ли Библию мы переводим, ту ли Библию мы читаем. Текст Библии – это текст довольно сложной истории. Мы ее просто поделим на несколько этапов. Первый этап, вероятно, изначально текст звучал, а затем записывался. Один библейский герой – Давид, царь Давид, сначала был пастухом, и когда он пасет овец, вероятно, песню поет. И у него возникает интересный образ «Господь пастырь мой». Так возникает, например, Псалом 22.
1: Псалом Давида. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня».
7: Затем этот текст ложится на бумагу. Он нужен уже для того, чтобы люди могли этот текст исполнить. Изначально псалмы пелись в храме. Записанные тексты организовывались в сборник. Ясно, что псалмы написаны в разные времена. Однажды кто-то должен был собрать воедино. И надо сказать, что в книге Псалтырь, например, 5 сборников. Затем мы понимаем, что тексты переписываются от руки в течение достаточно большого периода времени. То есть возникают списки. То есть бытование текста было рукописным. Но при этом, если тексты существуют в каком-то определенном сообществе, это сообщество заботится о том, чтобы эти сами сборники были идентичными. На этом этапе, конечно, возникали ошибки, но ошибки эти были очень незначительные. В классе идет диктант, например, представьте себе такую ситуацию, да, и учитель диктует, читается он его, по крайней мере, трижды, второй раз медленно, чтобы ученики по слогам, ученики могут что-то пропустить, что-то написать дважды, не говоря уже об ошибках, которые орфографических или пунктуационных. Когда мы говорим о переписывании, один человек переписывает с другого текста, то он может пропустить какую-то строку написать дважды, такое возможно, но следующий переписчик за ним может исправить эту ошибку, а может ее повторить. Иногда некоторые заметки на полях, которые делали переписчики, вносились в текст. Но исследователи текста говорят, что существует некоторая текучесть переписываемого текста, но она незначительная. Чаще всего это касается похожих слов. Например, в русском языке «нас» и «вас» – это два слова – отличаются одной буквой. «Нас» и «вас». В греческом то же самое. «Хюмейс», «хемейс». Да? То есть одна буква поменялась, меняется абсолютно «мы», «вы» меняется совершенно. То есть вот такие описки встречаются достаточно часто. И иногда это не принципиально. То есть это можно легко объяснить, можно выяснить, что имеется в виду. Но затем наступает этап, когда текст кодифицируется, то есть становится неизменным, закрепляется некий список. А вот с середины 15 века начинается совершенно другая эпоха. Эпоха массового книгопечатания. Книгопечатание делает книги сотнями. То есть сначала сотнями, потом и тысячами.
1: В середине 15 века Иоганн Гутенберг из Майнца стал первым человеком в Европе, который придумал отливать буквы из металла в зеркальном виде и собирать их на рамки, которую затем мазали чернилами и делали оттиск на листе бумаги.
7: Главным трудом Иоганна Гутенберга стала 42-строчная Библия. Первая книгопечатная книга этим методом была латинский перевод Библии, так называемая «Вульгата». Вот. И он его делал в течение года. Дата книгопечатания считается 1455 год. Книга сохранилась, дошла до наших дней. Это 1272 страницы превосходной напечатанной книги. Вот. Всего было 180 экземпляров. Вот. Было, большинство из них было на бумаге, и только 45 экземпляров на пергаменте, на кожаном варианте. А до нашего времени дошло около полусотни. 47 и только 21 полная. В России тоже два экземпляра есть. Оба они были вывезены в 45-м году из Германии. Один лист такой Библии может стоить около 80 тысяч долларов. А стоимость полной Библии измеряется в десятках миллионов. Но, конечно, мы должны понимать, что у Библии есть две части. Ветхий Завет и Новый Завет. И если Новый Завет был написан на греческом, то Ветхий Завет был написан на еврейском. И у этих двух частей Библии немножко разная история. Мы поговорим о науке, которая занимается текстами. Эта наука называется текстология.
1: Текстология – это область филологической науки об истории текстов и принципах их издания. Библейская текстология изучает все доступные рукописные источники, устанавливает взаимоотношения между ними и восстанавливает, насколько это возможно, первоначальный текст.
7: В практическом подходе это не то, что мы пытаемся представить себе, как выглядел текст изначально, как он был написан каким-то автором. Это скорее ответ на вопрос, почему мы переводили именно вот этот библейский текст. Почему именно этот текст мы считаем Ветхим Заветом. Итак, нам нужно для себя ответить на вопрос, какие рукописи Ветхого Завета сохранились, какие из них заслуживают доверия как наиболее близкие к тем, что изначально были написаны библейскими авторами. То есть изначально текст Писания был написан на древнееврейском и арамейском языках. Причем евреи называют его Танах, то есть Тора, Невим, Кетувим, мы называем его Ветхим Заветом. В Институте перевода Библии, в котором я работал, для перевода мы использовали стандартное издание Библии Хебрайка Штутгартензия. То есть это Библия еврейская, изданная в Штутгарте под редакцией Рудольфа Киттеля. Было уже 4 издания, сейчас подготовлено 5. В ней содержится так называемый масорецкий текст.
1: Масорецкий текст. От еврейского «масара» – передача, предание. Название древнееврейского оригинала текста Ветхого Завета, который в неискаженном виде передавали из поколения в поколение еврейские ученые-книжники. Главной целью масоретов было не только сохранить правильное произношение текста, но и зафиксировать это произношение на письме с точностью до знака. Масара создавалась в течение приблизительно 1000 лет.
7: И масорецкий текст – это средневековый представитель одной из групп древних текстов Библии. На раннем этапе он был признан одним из основных течений в иудаизме в качестве единственного текста. То есть, с одной стороны, тут использовались сведения древней традиции, то есть этот текст был 7-11 веков нашей эры. И в X веке была такая семья Бен-Ашеров из города Тиверия. Они этот текст составили. Самый известный текст из этой группы – это «Кодекс Ленинградикус» или «Ленинградский кодекс». Он хранится в Ленинграде, в Петербурге теперь, и датируется 1009 годом. Практически этим текстом пользуются все переводческие группы. Этот текст очень тщательно передает какие-то вещи, и если какие-то вещи непонятны, то редакторы этого текста на полях пишут. Вот напечатано так, нужно читать вот так. Иногда невозможно некоторые места понять, поэтому приходится прибегать к помощи других переводов еврейского текста. И один из главных советчиков наших, к которому мы обращаемся, это греческий перевод, который был сделан в 3-2 веке до Рождества Христова. Причем перевод был сделан с еврейского на греческий. Делали его 72 человека, поэтому он называется перевод 70 или перевод 70 толковников. По-русски это слово септуагинта. Там мы могли найти подсказку для решения самых разных переводческих задач. Впрочем, до нас дошли разные свидетели библейского текста Ветхого Завета. Это кумранские рукописи, и это достаточно древние тексты.
1: Кумран – это пустынная местность в Израиле, где очень сухой климат. Там были найдены рукописи библейских текстов. 3 век до нашей эры, 2 век нашей эры.
7: То есть там было найдено 11 пещер. И все эти пещеры исследованы, все рукописи извлечены и уже теперь опубликованы практически все.
6: Для библеистов, которые изучают текстологию еврейской Библии, находки были просто уникальны, потому что кумранские рукописи Библии – древнейшие, которые у нас есть на еврейском языке. Плюс найдены были кусочки из Септуагинт, тоже из греческого текста, тоже в очень древнем виде. Вот, то есть они до нашей эры еще. Это уникальные рукописи вот, в плане библеистики тоже, потому что мы видим древнейшую форму текста, известную нам, гораздо более древний, чем масоретский текст, которого, скажем, переведена вот наша синодальная Библия и все остальные тоже.
7: При переводе Библии мы пользовались тем подходом, который стал применяться с XIX века. Решили для переводов использовать масоретский текст, то есть текст, подготовленный еврейскими учеными. Они оформили текст, они добавили у него знаки, обозначали гласные. Вот. Причем эти гласные они обозначаются различными знаками, либо черточками, либо точки внизу, вверху, внутри буквы. Черточки внизу, знаки ударения, знаки пения. Правда, некоторые согласные у евреев тоже приобретают, некоторые согласные, они сделали их приобретающими функции гласных, чтобы все-таки при помощи согласных тоже можно передать были гласные звуки. Мы уже сказали, что рукопись, с которой мы делали наш перевод, называется «Кодекс Ленинградикус», хранится в Санкт-Петербурге. Рукопись этого научного обращения называется «Б-19А». Но группа масоретских текстов очень многочисленная. На самом деле их около 6000.
1: Группа масоретских текстов включает в себя около 6000 рукописей. Из них 2700 восходят к периоду до 1540 года, 6 кодексов к X веку, 8 к XI веку и 27 к XII веку.
7: Когда не ясно, что имеется в виду в еврейском тексте, греческий перевод нам может помочь. Например, такой пример. Псалом 21, стих 17. Там написано: «Псы окружили меня, обступила толпа злодеев, пронзили руки мои и ноги мои». Вот в еврейском тексте написано: «Как лев, руки и ноги мои». Что это «как лев», никто не знает. Возникает проблема, как же это понимать? Евреи предлагают, что там пропущено слово «терзают». «Как лев терзают руки и ноги мои». Но в Септуагинте там есть другое слово. Там используется слово, может быть, которое можно перевести как «пронзили». Там, или еще одно место. Скажем, в книге «Бытие», в главе 4, стихе 18 сказано. «Каин сказал брату своему, Авелю». А затем сразу что, написано, что в поле он убил брата своего. Греческий перевод, для того, чтобы была здесь ясность, для связи между предложением включает слово «Каина». Он говорит брату: «Пойдем в поле». Эти слова есть и в переводе под редакцией Кулакова. Он сказал брату своему: «Пойдем в поле». И мы отмечаем внизу, что такие слова встречаются в Септуагинте.
1: «Познал Адам жену свою, Еву. Она зачала и родила Каина, и сказала: обрела я человека, дар от Господа обрела. Потом родила она Авеля, брата Каина. Авель пас овец, а Каин возделывал землю. Пришло время, и Каин принес Господу плоды земли, а Авель – наилучший дар из первого приплода стада своего. Господь благосклонно посмотрел на Авеля и его жертвоприношение, а на Каина и его жертвоприношение не посмотрел. Каин сильно разгневался, и взор его поник. Тогда сказал Господь Каину: отчего ты так сильно разгневался? Отчего поник взор твой? Если намерения твои добры, разве не поднимаешь ты голову? А если не добры, грех притаился у порога.
8: Овладеть тобой он хочет, но ты можешь господствовать над ним».
1: Каин сказал брату своему Авелю: «Выйдем в поле». И как только они вышли в поле, набросился Каин на Авеля, брата своего, и убил его.
8: «Где же Авель, брат твой?»
1: – спросил Господь Каина. «Не знаю», – ответил тот, – «разве я сторож моему брату?» И сказал Господь:
8: «Что ты сделал? Я слышу, как кровь брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне ты проклят, отвергнут землей, что поглотила кровь брата твоего, твоей рукою пролитую».
7: Ну, а что же касается деления на главы и стихи, то они гораздо более позднего происхождения, и они ведут свое начало именно от латинского перевода Библии.
1: На главы Библию разделил архиепископ Кентерберийский Стефан Лэнгтон, Англия, работавший также в Париже. Древнейшая рукопись, содержащая его деление, парижская, 13 века.
7: А уже когда мы говорим о переводе деления на стихи, то парижский печатник Этьен разделил Библию на стихи 3 века спустя. Современные переводчики опираются уже на компьютерные тексты Священного Писания, над которыми, благодаря современным технологиям, могут работать много специалистов. Значит, вероятность ошибок уменьшается. Есть много разных программ, которые позволяют разбирать оригинальные тексты на иврите даже тем, кто знает еврейский язык на начальном уровне, умеет читать словарем.
6: Мы с вами получили Библию в таком виде, вот, в котором она была. Вот, в христианство пришла, дали нам ее. Вот она такая есть. Мы ничего не меняли там. Вот. А что было до этого? Ну, вот, то есть Христос пользовался более-менее этой же Библией. Да? Не более ее ранней версии, а именно вот этой. Вот это самое главное.
7: Евреи очень заботились тем, чтобы текст был сохранен как только возможно, насколько это возможно в человеческих усилиях. Они пересчитывали количество букв в каждой книге. И у них было в конце каждой книги написано число этих букв. Каждая рукопись завершается числом букв, которые они записали здесь. Каждый раз после переписывания рукописи они занимались счетом букв. И число букв должно сойтись. Существовала проверка на читабельность. То есть рукопись давали читать мальчику 10 лет, который умел читать. Если мальчик 10 лет прочитает правильно текст, значит, текст пригоден для богослужения. Если он прочитает с ошибками, много ошибок будет, текст выбрасывали и переписывали заново. То есть у текста был ряд проверок, которые... Мало переписать текст, его еще нужно проверить. То есть у текста был еще этап проверки. То есть это такая была приемка, которая позавидует современной технологии.
9: Я убежден, что Библия становится все привлекательней по мере того, как уясняется человеку. Библия говорит к сердцу каждого поколения. А мерилом для оценки жизненности и силы народа будет всегда его отношение к Библии. Тем великим уважением и благоговением, с каким к ней относятся столько народов и поколений, она обязана своей собственной ценности. Она не есть книга национальная еврейского народа, она книга всех народов. Записанные в ней исторические события одного народа служат прообразом жизни каждого христианина и всей Церкви Христовой. Они даны нам всем для спасительного поучения. Она одна связывает историю с происхождением мира и продолжает ее до конца этого, данного человеку, временного периода. Библия вечно живая книга. И пока существует мир, никто не скажет: «Я ее понимаю во всем ее объеме, во всех ее подробностях». Чем выше будет уровень образованности, тем больше значение для действительно мудрых людей будет иметь Библия как основа и как орудие воспитания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл передач о воспитании детей. На протяжении последующих встреч мы поговорим о некоторых типах, моделях воспитания детей. Это ребенок-надежда, ребенок-игрушка, ребенок-обуза, ребенок-долг и ребенок-замена. Если в какой-то из них вы узнаете себя и своего ребенка, не отчаивайтесь. С Божьей помощью мы обязательно сможем привести в порядок наши отношения с детьми. Главное – верить в это. Ведь вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Так записано в Священном Писании. Ребенок – надежда. Казалось бы, что плохого в такой модели отношений с детьми? Все мы в той или иной степени связываем надежды со своим ребенком. Верим в его блестящее будущее, в его успех, мечтаем о его крепком здоровье, об уважительном и заботливом отношении к нам, родителям, на протяжении всей нашей жизни. И, наверное, это правильно. Однако я имею в виду совсем другое. Когда родители в первые годы жизни ребенка, а бывает, что и до его рождения, уже нарисовали себе его будущее во всех деталях. Он пойдет по моим стопам, он достигнет того, чего я не достиг. Такой ребенок часто слышит: «В нашей семье все были отличниками». Или «В нашей семье все много читали». «У нас в роду мужчины никогда не были плаксами». Эти и подобные им установки давят на психику ребенка. Ему как бы предписывается определенный уровень достижений или моральных качеств. Если он оправдывает возложенные на него обязательства, им будут довольны, будут гордиться. На языке ребенка это значит, его будут любить. Но если он не оправдывает родительских надежд, то легко может перейти в низший класс, принять на себя другую роль, которую можно условно назвать «позор семьи». Наверное, отсюда и пошло «в семье не без урода».
3: Итак, не спрашивайте, почему я люблю вас. Ответ на такой вопрос может дать только обусловленная любовь. Я же люблю вас не потому, что вы имеете ту или иную внешность или совершаете те или иные поступки или обладаете теми или иными добродетелями. Спрашивайте только «вы любите меня?» И я смогу ответить «да, да, конечно».
2: У меня в группе была одна такая 4-летняя девочка, которую родители буквально затаскали по кружкам и секциям. Вечерами они водили ее куда только можно. На танцы, на английский, на развитие речи в детский центр. Жизнь ее была чрезвычайно тяжела. Она быстро утомлялась, даже от игры со сверстниками. Часто плакала, была капризна. Когда я спросила отца, не многовато ли для такой крохи, его ответ поразил меня. Мы возлагаем на Машу большие надежды. Многие дети быстро понимают бесполезность достижения родительского идеала, защищаются болезнью. С больного какой спрос? Так возникают неврозы, бронхиальная астма, гастриты, вегетососудистая дистония. Очень часто такие дети впоследствии становятся людьми озлобленными, поскольку прошли тот этап, когда из блестящего и очень способного ребенка, подающего большие надежды, превратились в надорванного и вполне заурядного взрослого. Но взрослого с огромными амбициями и претензиями к жизни, к окружающим, да и к самому себе. Эти люди одиноки и несчастны.
3: Когда разрушены основания, что сделает праведник?
2: Итак, что нам делать, если в этой модели мы узнали свое отношение к сыну или дочери? Во-первых, не отчаиваться. Уже то, что мы смогли адекватно анализировать и задумываться над этим вопросом – серьезное достижение. Это означает перемену в нашем сознании и готовность меняться. Во-вторых, немедленно прекратить воспринимать своего ребенка как свою собственность. «Дети – наследие Божие и принадлежат Господу». Так написано в Священном Писании. Это самостоятельные личности, которые нужно уважать и считаться с их желаниями, решениями и поступками. Не так ли относится к нам всем наш Небесный Отец? Не так ли должны относиться мы к своим детям? Мы по-прежнему ждем от вас писем и звонков. Да благословит вас и вашу семью Господь!
3: Люби своего ребенка любым, не талантливым, не удачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, что ребенок – это праздник, который пока с тобой.
4: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: В Евангелии от Марка, 5 главе, мы читали с вами историю, как Христос встретился с особым человеком. Этот человек был не просто одержимым, он был одержимым легионом бесов, легионом злых духов. И это особо отразилось на его жизни. Его пытались усмирить, привязать цепями, сковать, но ничего не получалось. Разрывал цепи, этот человек очень сильно страдал. И вот когда Христос прибыл в эту страну, в Десятиградие, и человек побежал, пал, поклонился Иисусу, и Иисус повелел бесам выйти. И далее мы с вами читали, что бесы, претендуя на эту землю, попросили Иисуса остаться в этой земле. Иисус, 13 текста, я продолжу читать, «Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000». 2000 свиней, да, и потонули в море. Интересно, мы видим здесь такой момент, что бесы могут вселиться и в животных. И животные точно так же, как и люди, страдают от влияния нечистой силы, потому что они потонули, они пошли все, были живыми, да, пусть свиньями, но они были живыми существами, но они сбросились с крутизны в море и потонули, потому что бесы причиняют зло не только людям и боль не только людям, но и животному миру. Пасущие же свиней побежали, рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит, одет, в здравом уме, и устрашились. И видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. Интересно, да? Первая просьба. Кто просит? Точнее, это уже не первая просьба во всей этой истории, но вот в тех текстах, которые мы прочитали. Люди, которые увидели, что человек исцелен, что теперь ничто ему не угрожает, что он освобожден от нечистой силы, они просят его, Христа, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Интересно, вот еще одна просьба в этой истории. «Но Иисус не дозволил ему, сказав, иди домой к своим и расскажи о том, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились». Интересно, что мы видим в этой истории три просьбы. Я так понимаю, первая просьба в 12 стихе, да, с 11 можно. «Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, пошли нас свиней». Первая просьба – это просьба бесов. Вторая просьба – это просьба людей, которые, придя, испугались и не захотели, чтобы Иисус находился с ними. Здесь в 17 стихе мы читаем. «И начали просить его, чтобы отошел от пределов их». И интересно, когда мы читаем с вами эту историю, что на просьбу бесов и на просьбу людей, которые явно находились тоже не под влиянием Божьего Духа, Христос соглашается и удовлетворяет их просьбу. Бесов вселяет в свиней, оставляя их здесь, в этой земле, и удаляется на просьбу людей удалиться, он удаляется из этой земли и не хочет, ну, как бы, и не остается с этими людьми. Да? Но интересно, что когда третья просьба, когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, человек вот этот, исцеленный им, теперь он просит, я хочу быть с тобой, я не хочу оставаться здесь, в этой земле, я хочу уйти с тобой из этого места. Интересно, в 19 стихе мы читаем, Иисус не дозволил ему и сказал, иди домой к своим, расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. Друзья, удивительно, но эта история учит нас о том, или говорит нам о том, что Христос позволяет бесам и неверующим людям, да, или то, что Христос может позволить бесам и неверующим людям, не всегда может позволить своим детям. Христос иногда может ответить на просьбу бесов и людей, которые не следуют Его воле, но при этом не всегда может откликнуться на просьбу своих детей и позволить им именно то, что они просят. Удивительно, удивительно. Но вот так исцеленный, бесновавшийся, вернулся домой, рассказал о том, что с ним случилось. И победа Евангелия позже оказалась очень большой и грандиозной на той территории, куда он вернулся. Поэтому, если Бог сегодня не отвечает на твою просьбу так, как ты этого хочешь, просто доверься Ему.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
5: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, люди решили восстать против Бога и не слушать его повеления расселяться по лицу всей земли.
2: Тима, а ты помнишь, какой ответ они дали Богу?
3: Они решили построить огромный город с огромной башней, высотой до самых небес.
2: Правильно. Они планировали построить мегаполис с огромной башней, чтобы там могли жить они и их многочисленные потомки.
4: И говорили они все на одном языке.
1: Потому что все эти люди были потомками Ноя и произошли от одной семьи.
3: Откуда же взялось так много языков?
1: Бог увидел их дела и сказал: «Не перестанут они делать то, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
4: Господь Бог сошел к этим людям и дал им каждому новый язык.
5: Это как?
6: Как?
1: Каждый из них стал говорить на уняльтралингва.
4: Митмондалурам?
1: Дамиунапала.
4: Я вас не понимать.
1: Комедертило? Дамиунапала.
4: Сеньор, я вас есть не понимать.
1: Не понимать, не понимать. Дай лопату. Так примерно и происходило. Один строитель просил другого принести воду.
4: А тот другой не мог понять слово «вода» и приносил вместо этого кирпич.
1: В другом месте строитель просил принести кирпич.
6: А ему приносили веревку.
7: Они совсем запутались.
2: Они перестали понимать друг друга.
6: Совсем-совсем не понимали?
4: Нет, нет, они совсем трух-труха не понимают.
2: Как вы думаете, после этого они смогли достроить свое строение?
6: Нет!
1: Конечно же нет! Они оставили свою затею и перестали строить сначала башню, а потом и город.
8: Получается, их башня так и осталась недостроенной.
2: Получается так. Им стало невозможно общаться друг с другом. Поэтому дальше они вместе жить не смогли.
7: Они ушли из города?
2: Да, они стали ссориться, и им пришлось расселяться далеко друг от друга.
6: Они все-таки расселились по земле, как Бог и хотел.
1: Да, но именно с тех пор люди стали говорить на разных языках.
8: Мне их жалко. Почему они были такими непослушными?
4: Не все люди были такими. На земле всегда были люди, верные Богу.
8: Правда? Значит, не все строили Вавилонскую башню?
1: Нет, не все захотели участвовать в восстании против Бога. И они отказались строить башню высотою до небес.
7: Ура! У Бога были послушные детки.
2: Да, эти послушные детки слушались Бога и ушли далеко от этого города, которому после разделения всех людей на народы дали название Вавилон.
4: Те, кто ушел подальше от Вавилона, рассказали эту историю своим потомкам и заповедовали им слушаться Бога и соблюдать его заповеди.
6: А как звали этих людей?
1: Это были потомки старшего сына Ноя, которого звали Сим. Вот их имена. У Сима родился Арфаксад, у Арфаксада родился Сала, а у Салы родился Ивер.
4: Многие исследователи Библии считают, что именно при его жизни стали строить Вавилон.
1: Есть также мнение, что правнук Сима Ивер и его сын Фалек не были участниками строительства Вавилонской башни.
4: Они оставили после себя множество потомков, но один из них был особенным.

0: Единственным человеком. Этого человека звали Авраам.
1: Дорогие ребята, а вот кто такой Авраам и почему он назван другом Божьим, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
3: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Альбом «Льется песня» поет Анастасия Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. Библия. Зачем она нужна обычному человеку? Нужно ли ее постоянно читать и важно ли уметь ее понимать? Сегодня это тема нашей программы. На наши вопросы помогает искать ответы священнослужитель, магистр богословия Вадим Николаевич Кочкарев. Вадим Николаевич, рада вас приветствовать. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Сегодня Библия человеку доступна. Ее можно купить в любом книжном магазине, в любой церковной лавке. Есть люди, у которых она лежит на полках, чтобы была. Есть люди, которые иногда в нее заглядывают. Некоторые люди считают, что хорошо, если Библия есть в доме, но читают ее пусть священнослужители или монахи, а мне она незачем. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Нужна ли Библия сегодня современному человеку?
8: Сам факт существования Библии, ее популярности, ее долговечности свидетельствует о том, что это на сегодняшний день, наверное, самая востребованная книга во всем мире. Такое огромное количество языков, на которые переведена Библия, наверное, не переведена ни одна книга в этом мире. А мы знаем с вами из истории, что у Библии были и сторонники, и противники всегда. Были люди, которые желали уничтожить эту книгу. Она очень сильно мешала им. Они не могли справиться с этим. Их уже давно нет. О них мы уже ничего не знаем, не слышим. А Библия продолжает существовать и продолжает быть очень серьезным, очень серьезной книгой в нашей жизни, в нашей жизненной практике.
7: Но мне вот все-таки интересно, насколько эти сведения действительно достоверны. Действительно, Библия считается самой продаваемой книгой, бестселлером. Она считается самой популярной книгой. Но вот я все-таки сомневаюсь, что люди вообще ее читают. Даже если они ее покупают, может быть, они просто ее покупают, потому что считают, что это святая книга. У каждого правоверного христианина должна она быть дома, должна. Вот, это святыня. Но ее на самом деле читать тяжело и понять ее непросто. И действительно, люди ее на самом деле читают.
8: На самом деле не так все тяжело. И так и не так все, скажем, трудно, когда мы сталкиваемся со Священным Писанием. Все зависит от того, насколько я хорошо для себя понял, что такое Библия. А все началось в глубокой древности. Вот зададим простой вопрос: а нужна была бы Библия Адаму с Евой? Наверное, нет. Почему? Потому что они общались с Богом лицом к лицу. Вот как я с вами. У них был прямой доступ к святому Богу. Они могли ему напрямую задавать вопросы, получать ответы. Они могли слышать открыто его советы. И все было просто и хорошо. Что такое Библия? Почему она сегодня присутствует в нашей жизни? А все дело потому, в том, что грех, который вошел в жизнь человека, разделил человека с Богом. Беззаконие, которое творит человек, бунт, который он поднял против Бога, сделал так, что лицо Божье, его личность, была от человека скрыта. Но, скрывшись от человека, Бог не желал оставаться тайной для человека. Богу очень важно было свидетельствовать о себе. Богу очень важно было открывать себя человеку. Почему? Потому что, оставаясь тайной, Бог бы не смог бы совершить бы тот план спасения и вернуть бы человека в Эдемский сад, который он потерял в результате греха, и вернуть ему вечную жизнь.
7: Получается, что Библия – это некое послание, некое такое очень большое письмо.
8: И не просто послание. Библия, она является откровением Бога о самом себе. Так как лицо Божие скрыто, и сегодня человек не может напрямую подойти, задать Богу вопрос и получить ответ, Бог вышел из положения, сложного положения, вот таким образом. Он дает человеку записанное свое слово. И уникальность Библии, она заключается в том, что здесь, на страницах Священного Писания, вы найдете все, что вам необходимо, что поможет достичь вам этой главной цели, чтобы Бог стал для вас понятным. Да? Человек, который не читает Библию, человек, который не общается со Священным Писанием, не вникает в его суть, для этого человека Бог продолжает оставаться огромной тайной. И все познания человека о Боге заканчиваются на том, что он просто там, допустим, верит, что Бог есть. А что это за Бог? А каков он изнутри, этот Бог? А чем живет этот Бог? А как думает Бог? А какова его воля? А как он реагирует на то или иное, происходящее в жизни человека? Все это можно узнать, изучая Священное Писание. Библия – это книга, которая дает человеку исчерпывающее знание того, кто такой Бог по отношению к человеку.
7: Может быть, не совсем такое полное, да, знание.
8: Я
7: имею, насколько это возможно понять человеку?
8: Под словом
7: да?
8: «исчерпывающее» я имею в виду именно. Бог дает человеку те знания, какие человек может принять, какие человек может обработать своим умом. Естественно, то, что человек не в состоянии понять, это будет ему открыто позже. Тогда, когда человек встретится с Богом лицом к лицу.
7: Ну вот, опять же, возвращаюсь к тому, что Библию иногда понять сложно. Бога, конечно, очень сложно представить, какой он, чего хочет от человека. Но и Библию, и его послание тоже понять очень непросто. Потому что какие выводы мы можем сделать, когда читаем, например, Ветхий Завет, где есть многочисленные описания войн? Да? Воин израильского народа с язычниками. И мы ужасаемся, когда читаем эти описания, и нам кажется, ну что, Бог разве это одобряет? Да, значит, он это одобряет.
8: Вот если
7: да,
8: мы...
7: когда мы читаем Новый Завет, милосердный Христос, который говорит, не убивай, и даже тот, кто плохое слово сказал на ближнего, он приравнивается чуть ли не к человеку-убийце. Как вот это вот понять?
8: Дело в том, что изначально, вот от того, какие вопросы ты задаешь Библии, на такие вопросы ты, собственно, и получаешь ответ. Если человек концентрирует свое внимание на войнах, которые происходили в то время, на кровопролитиях с участием, так скажем, того же самого народа Божия и так далее, конечно же, все это приводит человека к недопониманию. Но мудрый человек, он в Библии смотрит не на войны, а на участие Бога в тех обстоятельствах, с какими был связан его народ. На реакцию Бога на действия его народа в том или ином случае. Библия – это не откровение о народе израильском. Библия – это не откровение о народе Божьем. Библия – это откровение о Боге. Откровение Бога о самом себе. Угу. Бог через обстоятельства, в которых он участвовал, вместе со своими детьми, вместе со своим народом, вместе с разными-разными людьми. Бог пытается людям указать на себя и дать им понять, каков он, какими мотивами Бог движим, когда он допускает или не допускает что-то, когда он повелевает или не повелевает чем-то и так далее. То есть Библия, вот если вы читали ее, вы обязательно ее читали, и многие люди ее читали, она построена по принципу многочисленных историй, связанных с жизнью и деятельностью, бытом огромного количества людей.
7: Но прежде всего израильского народа.
8: Конечно же,
7: народа Божьего.
8: Конечно же. Об этом чуть позже, потому что Библия ставит какую-то определенную глобальную цель. Это не просто так. И вот в этих историях, в этих различных ситуациях, обстоятельствах, Бог показывал себя, как он реагирует, что он делает, как он управляет людьми. Потому что среди тех, кто описан на страницах Священного Писания, были люди, любящие Бога, были люди, ненавидящие Бога. Были люди, следующие Ему, были люди, противящиеся Ему. И в разных этих ситуациях Бог давал читателю понять, что ему нравится, что ему не нравится. Возьмите любую историю Библии, и вы увидите там Бога, действующего в жизни этих людей. Почему? Потому что записывать сюда какую-либо историю, в которой отсутствует Бог, понимаете, это было бы бессмысленно. Угу. Это было бы бессмысленно. Поэтому здесь сосредоточено исключительно все то, в чем участвовал Бог, и прочтенное, исследованное помогает понять, какова роль Бога, какова реакция Бога, каковы Божьи действия. Изучая это, мы начинаем Бога лучше понимать. Изучая это, мы начинаем Бога ощущать, понимать его изнутри. Как думает Бог? Мы начинаем понимать его ум. Мы начинаем понимать его чувства. Например, история, связанная с допотопным миром. Бог объявляет Ною о том, что он намерен уничтожить все живущее на земле водой. А до этого написано, что Бог посмотрел и воскорбел в сердце своем. То есть вот для меня это очень серьезно. Это ответ на вопрос. Мой вопрос, а Бог может скорбеть?
7: Ну, раз так написано.
8: А у Бога может быть? Богу может быть плохо? Библия говорит, да, может. Он смотрел на беззаконие допотопного мира, на нечестие допотопного мира, и он скорбел в своем сердце. Ему было плохо.
7: А зачем человеку вот понимать именно Бога? Зачем? Чтобы понять, что Бог хочет от человека?
8: Конечно же. Человек в результате греха, как я начал, да, потерял возможность быть близким своему Творцу, угу, как его дитё. Мы же дети Божьи. Угу. Да? Каждое дитё, искренне любящее своих родителей, хочет быть поближе к ним. Потому что это внутренняя наша потребность такая. Родители хотят быть ближе к детям, дети хотят быть ближе к родителям. Не сразу это происходит, но с возрастом, да, многие стремятся к тому, чтобы родители были поближе. Вот. Поэтому Бог дал возможность такую о себе узнать. Потому что когда человек не знает Бога, ему очень трудно этого Бога принять. Когда Бог дает о себе информацию, всю необходимую информацию, что он человеколюбивый, что он многомилостивый, что он истинный, да, что он открывается человеку вот таким образом, человек перестает Бога бояться. Он начинает Богу доверять, и он начинает движение по направлению к Богу. И здесь огромную роль играет Библия. Потому что Библия – это книга, которая дает человеку информацию о том, каков Бог.
7: Понятно. Вадим Николаевич, как научиться понимать Библию именно так, как она была написана? То есть читать ту Библию, которая была написана, а не свою Библию. Потому что мы все-таки бывает, что открывая какие-то библейские тексты, думаем, что там имелось в виду что-то одно, а там на самом деле другое, там перевод другой, или мы не знаем контекст культурно-исторический, и мы читаем свою Библию и делаем свои выводы. А надо читать то, что действительно Бог хотел нам сказать. А вот для... как научиться понимать, с чего начать?
8: А для этого необходимо принять принцип. Принцип подхода к Библии. Библия – это книга, написанная большим, достаточно большим количеством людей. И здесь в Библии 66, так скажем, книг. 39 книг в Ветхом Завете, 27 книг в Новом Завете. Писались в разное время, писались разными людьми, писались людьми разных сословий. Да? Нам необходимо, для того, чтобы Библию понять, необходимо научиться читать ее в контексте. То есть, если вы открываете какую-то страницу книги, там, притчи или какого-то пророка, и, вырвав из контекста всего Священного Писания, делаете выводы, наверняка вы можете оказаться неправы в своем толковании вот конкретного этого места. Библию необходимо изучать в контексте.
7: То есть надо прочитать всю от корки до корки Священное Писание,
8: Чтобы понять ее.
7: Чтобы понять и, может быть, еще раз прочитать уже потом тексты, которые вызывают у нас вопросы, зная весь контекст.
8: И еще раз, и еще раз, и еще раз, и так ее читать всю жизнь, потому что глубина этой книги такова, что человеку необходимо с ней иметь дело всю свою жизнь. У Библии, внутри Библии заложена такая возможность. Библия сама себя толкует.
7: Как это?
8: Когда вы сталкиваетесь с каким-то вопросом, допустим, в Ветхом Завете, то где-то в Новом Завете вы получаете ответ на этот вопрос, когда какой-либо из апостолов, ссылаясь на какое-то место в Ветхом Завете, начинает его объяснять, то для вас уже это место Ветхого Завета не является тайным и непонятным, потому что вы понимаете, зная контекст Священного Писания, вы знаете, что где-то кто-то в Новом Завете об этом высказался вот так. То есть Библия способна толковать саму себя. Необходимо научиться читать и понимать ее в контексте. Это не отдельные какие-то мысли, это не отдельные какие-то штрихи, слова. Это нечто единое, что человеку нужно понять.
7: То есть нельзя воспринимать Библию как сборник цитат, и потом при любом удобном случае сыпать направо-налево этими цитатами, и когда там имелось в виду, если бы мы в контексте прочитали эту фразу, совсем другое и другая ситуация. Вот. А мы сыпем ими и думаем, что мы правы. Доказываем, подтверждаем свою точку зрения.
8: Совершенно
7: Но
8: верно.
7: Нужно ли обращаться к толкователям, так скажем, Библии, к священнослужителям, к людям, которые уже много лет, может быть, изучают Библию, при свитерах, пресвитеры, допустим, церкви, слушать какие-то проповеди на тексты Библии для того, чтобы лучше ее понимать, чтобы не самим вот, ну, доходить до чего-то, может быть, ошибочно, а слушать авторитетное мнение.
8: Ну, скажем так, нужно всегда быть готовым самостоятельно ее изучать и понимать. Но если предоставилась возможность встретиться и войти в контакт с каким-то человеком, допустим, ну, имеющим больше опыт общения со Священным Писанием, это будет всегда полезным. Узнать его мнение, поинтересоваться каким-то вопросом. У меня было очень много таких случаев, когда я только начинал изучать Священное Писание. Я благодарю Бога за то, что в моей жизни появлялись время от времени люди, с которыми я бы мог бы сравнить, с мыслями которых я мог бы сравнить свои собственные мысли и увидеть, насколько я правильно двигаюсь в понимании Священного Писания, да? Но это не говорит о том, что я должен во всем положиться на чьи-то знания.
7: То есть слепо доверять нельзя, да?
8: Люди могут ошибаться. И если я полагаюсь на чьи-то знания, то ошибающийся человек очень легко может меня увести. И далеко увести от истины, заложенной в Священном Писании. Вот, например, вспоминаем знаменитый текст о том, что так и написано, верийские братья церкви, христиане, были благомысленнее фессалоникийских. В чем же это благомыслие такое? И те христиане. Нет. Эти после каждой проповеди апостола Павла сходились и начинали проверять, изучать, читать, размышлять, правильно ли он говорит, истинно ли он
7: говорит.
8: Точно
7: ли это так?
8: Точно ли это так, как он говорит. И это действительно благомыслие, так и нужно делать. Мы должны иметь личные отношения со своим Творцом.
7: Вот вы говорите о личных отношениях с Творцом, да. Неужели недостаточно, например, молиться? Вот, допустим, люди говорят, я молюсь и так, утром и вечером молюсь, да? И в молитве ведь тоже Бог открывается нам. Какой-то опыт мы получаем, что-то особое чувствуем, или вдруг какая-то мысль приходит к нам, как решить ту или иную проблему в молитве. Вот этого недостаточно?
8: Я был бы доволен, если бы во время молитвы мне кто-то начитывал бы что-нибудь о Боге. Понимаете? Но нет, у молитвы немножко другая цель. Молитва имеет под собой немножко другое основание. Если Библия, она дана для того, чтобы открыть Бога человеку, то молитва, она дана человеку для того, чтобы человек сам себя понял, когда он обращается к своему Творцу. Он излагает какие-то просьбы, он излагает какие-то мысли. И таким образом человек становится знакомым самому себе. Себя самого начинает понимать. Потому что человек для Бога не является тайной. И, может быть, кто-то думает, что он Богу что-то новенькое открыл о себе, когда он преклонил колени и молится, рассказывает о себе. Нет. Человек для Бога не является тайной. Бог очень хорошо знает человека, понимает человека. И тем не менее он ждет человека, общающегося с ним. Потому что это очень нужно самому человеку. Поэтому молитва, она преследует несколько другие цели. А вот Библия, она имеет четкое, четкое предназначение – открыть человека, Бога таким образом, каким это хочется Богу, во-первых, и открыть Бога таким, какой Он есть, чтобы никто не мог вмешаться в этот процесс и сказать: «Нет, Бог вот такой, нет, Бог вот такой». Человек, читающий Библию, говорит так. А в Библии написано, что Бог вот такой.
7: Скажите, с какой периодичностью нужно читать Библию? Вы говорите, что ее желательно прочитать за всю свою жизнь не один раз. То есть одного раза недостаточно. Многое нам может быть непонятным, и многое может забыться. Вот нужно ли ее читать как? Вот раз в неделю, каждый день? Или иногда вот
8: вы знаете, не существует такого расписания. Каждый человек, учитывая свою собственную нагрузку в семье, на работе, он выбирает вот этот режим чтения. Но очень важно, чтобы Библия присутствовала в жизни человека каждый день.
7: Как это?
8: То есть каждый человек каждый день должен найти немного времени почитать Священное Писание, изучая его, размышляя над ним, для того, чтобы Библия постепенно становилась книгой, живущей в его сознании.
7: То есть образ мысли, что был вот основан на том, что здесь написано.
8: Да. Чем больше ты читаешь Священного Писания, тем больше Библия начинает и текст ее, и содержание ее, и смысл ее заполнять все твое сознание. И тогда человеку, сталкивающемуся с какими-то сложностями, проблемами, очень легко решать вопросы, потому что сразу же в его сознании всплывают моменты, связанные с жизнью каких-то людей, которые попадали в идентичные какие-то ситуации. Но хочется сказать самое главное, наверное. Иисус Христос когда-то произнес такие слова ученым людям. Он говорил: «Исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Каждому человеку, приближающемуся к Священному Писанию, необходимо помнить, что в центре всего контекста Библии стоит личность Иисуса Христа как Спасителя человека. Мы с вами начали именно с того, что Бог желает вернуть человека в Эдемский сад, вернуть к открытому общению. Это невозможно без Господа Иисуса Христа. Библия открывает эту возможность и помогает человеку понять, как это может быть, как человек может вернуться к Богу. В центре этого вопроса стоит личность Иисуса Христа.
7: Угу. Да, не свод правил, что можно делать, что нельзя. Хотя там есть, ну, и такие повеления, но все это как бы сходится вот так вот, ну, в одной точке. Да, это Бог и Спаситель Иисус Христос.
8: Обязательно.
7: Угу. И апостол Павел писал в одном из посланий к Тимофею, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, обличения, исправления, наставления в истине. И еще Федор Михайлович Достоевский говорил: гибель народу без слова Божьего.
8: Да.
7: Потому что это действительно книга
8: спасительная. И всякого прекрасного восприятия.
7: Да, да, она спасительна для нашей души. Спасибо вам за участие в нашей программе.
8: Благодарю вас. Спасибо.
7: Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и настало время новой встречи на нашей кухне. Известно, что любые перемены, пусть даже к лучшему, всегда связаны для нас с какими-то неудобствами. Пусть даже ожидаемые перемены, такие как новое время года, заставляют нас менять свои привычки, в том числе и в питании. Холодное время – это неизбежный переход на другое меню, тем более у нас, в России. И в это время мы больше употребляем изделия из круп, это каши, хлеб и, конечно же, нашу любимую картошку, которую недаром называют вторым хлебом. Но, казалось бы, что еще интересного можно приготовить из простой картошки? Надеюсь, что наше сегодняшнее блюдо порадует многих из вас.
1: Кыстыбый. Тесто. Смешать 1 стакан молока или воды, 1/2 столовой ложки соли, 1/2 столовой ложки сахарного песка, 1/3 стакана растительного масла и 2 яйца. Добавить 4 стакана муки. Замесить тесто. Начинка. 1 луковицу мелко нарезать и пассеровать с небольшим количеством растительного масла. Приготовить картофельное пюре, добавить в него пассеровку и перемешать. Небольшой кусочек теста раскатать в тонкую лепешку. Запечь ее с обеих сторон на раскаленной сухой сковороде до румяной корочки. Затем на одну половинку лепешки положить начинку. Сложить лепешку пополам, смазать кыстыбы растительным маслом.
2: Надеемся, что эта встреча была полезной для вас. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Ведущий – священнослужитель Игорь Кириченко.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Мы рады вновь с вами открыть Священное Писание для изучения библейской мудрости в нашей повседневной жизни. Сегодня вместе с вами я хочу поговорить на одну интересную и актуальную тему. Но начнем мы ее вот с чего. Один известный путешественник и писатель Дэн Бютнер решил сделать исследование. Какое количество людей больше всего проживает на нашей планете? Ну а точнее, если быть, кто больше всего живет по количеству лет? Кто является настоящим долгожителем? Для этого он провел ряд целых исследований, которые проводил по всей планете. Тогда впервые он выделил несколько зон, которые впоследствии назвали «голубые зоны», отличающие другие места нашей планеты по среднему долгожительству. Интересно, что такие люди проживают в разных частях уголка нашего мира. Одним из таких людей являются японцы, которые проживают в Окинаве. Другой такой частью людей по своему долгожительству, лидирующим, проживает в штате Калифорния. В среднем эти люди живут на 8-10 лет больше, чем остальные жители того же штата и всей местности. Когда известный путешественник стал проводить тщательные исследования, он выяснил несколько факторов, которые помогают людям улучшить качество своей жизни. Конечно же, это является и питание, и сон, и ведение здорового образа жизни, и также свой внутренний мир, сохранение его. Но вот что интересно было еще. Эта группа отличалась тем, что они не употребляют алкогольные напитки. И эта группа людей называется Церковью Адвентистов Седьмого дня. Так вот, по их вероубеждению, они соблюдают здоровый образ жизни. Они не употребляют табак, они не употребляют алкоголь, они не пьют кофе, употребляют натуральные продукты. И когда исследование прошло, то оно доказало свою истину. Люди, не употребляющие алкогольные напитки, живут дольше. Конечно, наверняка вы улыбнетесь, потому что в нашей стране тема вина или других алкогольных напитков очень актуальна. Еще в 60-е годы, в советское время, правительство задало себе цель, чтобы у каждой семьи на Новый год была бутылка шампанского. Конечно, в определенном смысле люди этому радовались. Они пили шампанское, радовались за предстоящий Новый год, за все события, которые у них будут. Но вот каковы последствия всего этого? К чему это приводит? И как себя человек чувствует? Вы знаете, к сожалению, сегодня статистика жизнедеятельности нашего населения, она неутешительная. К сожалению, только официально за прошлый год 500 тысяч людей преждевременно закончили свою жизнь из-за употребления, связанного с алкоголем. Помимо этого, 400 тысяч людей также преждевременно закончил свою жизнь из-за проблем, связанных с курением. Так почему же, видя такую статистику, видя окружающее общество, население, люди продолжают употреблять алкогольные напитки? Наверное, ответов на этот вопрос можно найти много, но самое интересное, то, что мы можем находить, находится в Священном Писании. Потому что именно в Библии содержится очень много ответов на различные вопросы, на понимание их, на понимание житейской мудрости, на понимание мудрости, которая нам нужна в повседневной жизни. Вместе с вами я хочу сегодня посмотреть некоторые аспекты. Так можно ли сегодня пить вино? Или все-таки лучше от него воздерживаться? Давайте прочитаем с вами некоторые тексты, которые содержатся в самой мудрой и интересной книге, которая называется «Книга притчи Соломоновых». И первый текст, который мы с вами прочитаем, записан в книге притчи, 20 глава, 1 стихе. «Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». Интересно, что мудрый Соломон говорит «вино глумливо». Наверняка вы многие можете сказать, что вино является интересным веществом. Оно веселит сердце, как и любой другой алкогольный напиток. Оно дает расслабление, но все-таки впоследствии оно дает неразумие. Сколько людей сегодня закончили свою жизнь печально и трагично, до того, как они еще могли жить дальше. Сколько людей сегодня остались несчастными. Знаете, в одном из городов, в котором я проживал определенное время, когда только я туда переехал, я услышал одну печальную историю. Ее писали по всем газетам, показывали в СМИ, и многие жители этого города были огорчены. У одного известного человека, который всю жизнь проработал тренером по боксу, который воспитывал очень многих молодых людей, молодое поколение, достойных людей, ведущих здоровый образ жизни. Случилось горе. У него умер отец. И когда у него умер отец, к нему приехал его брат. Естественно, это вопрос был похорон, всей процессии. Но вот однажды, когда они сидели с братом на кухне, они что-то не поладили. И тот брат, который приехал на эту встречу, собственными руками закончил жизнь своего родного брата. Для всего города это был шок, и никто никогда не мог подумать, что вот этот хороший человек, этот тренер может так закончить жизнь. Наверное, было множество предположений, исходных вариантов, как оборвется его жизнь. Но никто не мог подумать, что она может оборваться об собственной руки его родного брата. И вы знаете, в чем причина этой трагедии была? Причина была в алкоголе. Дело в том, что накануне этого вечера они употребляли алкогольные напитки. Конечно, мы пытаемся найти ответы на многие вопросы, но сталкиваясь с этой темой, хочу вам сказать, что она сегодня очень актуальна, и она очень насущна. Очень много людей сегодня страдает от этой проблемы. Очень много брошенных детей, очень много неполноценных семей. Вы знаете, много людей, которые потеряли хорошую работу, должность, потеряли родных и близких. Я помню, что этих историй их очень много. Один наш сосед, который был талантливый инженер и работал на хлебзаводе, которого очень долго держали из-за его специализации. Он был одним из единственных, который на всем хлебзаводе мог починить любой механизм. И он так был ценен для этого завода. Но однажды руководители не выдержали. На протяжении нескольких лет они терпели все его запои, все его срывы, все его неиздержки. Но все-таки этому пришел конец. И однажды они решили его уволить. И сегодня, к сожалению, этот человек потерял свою квалификацию, потерял определенную жизнеспособность и проживает только на пенсию. Слишком много людей сегодня пострадало от этой проблемы. Но больше всего страдает молодежь. Очень многие молодые люди относятся к этому нормально. Вы знаете, встречаясь со множеством молодых людей, проводя подобные мероприятия, семинары, лекции, я заметил, что для многих это не становится проблемой. Для многих это как бы развлечение. Но проблема, она становится позже. Посмотрите, как книга «Притчи» говорит в 23 главе. С 29 по 35 текст. «У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится, и чаша, как ухаживается ровно. Впоследствии, как змея, оно укусит и ужалит, как аспид». Вы знаете, так интересно, мудрый Соломон говорит, у кого проблемы? Кто хочет иметь проблемы? Кто хочет иметь трудности, переживания? Кто хочет иметь недопонимание? Те люди, которые употребляют алкоголь. А многие скажут, но ведь я употребляю лично, я не несу каких-то последствий. Я не хожу пьяным по улице, или я спокойно сижу дома. Но как вы знаете, что все мы люди имеем определенное влияние. Интересно, что когда, направляясь в недавнем времени в поезде, я заметил такую интересную деталь, что очень много людей, следующих в какой-либо путь, садясь в вагон, уже находятся в нетрезвом состоянии. И очень много неприятных моментов происходит. Падают дети, ругаются жены, недопонимают соседи, сидящие рядом. Сколько трудностей всего этого испытывается лишь потому, что человек решил расслабиться. Но как печальнее, когда последствия употребления, оно оказывается на других. Вы знаете, приводит очень большую статистику по людям, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Вы знаете, что многие люди, к сожалению, этим злоупотребляют и не сдерживают себя никак. И, к сожалению, это заканчивается очень печально. Однажды, когда мы ехали в одной местности по трассе, мы увидели очень много машин с красными сигналами. Мы увидели скорую, мы увидели полицию. И когда мы остановились узнать, чем мы можем помочь, я увидел следующую картину. Как выяснилось позже, 4 молодых девушки решили прокатиться на автомобиле. Они взяли автомобиль у своего знакомого, сели за руль. Но самое интересное, что главная участница, водитель, она решила перед вождением для храбрости выпить. Она выпила не так много, всего бутылку пива. Люди, употребляющие пиво, скажут, что такое бутылка?

прилично одетый, хорошо говорящий, но только плачущий. И я долгое время не мог понять, почему она плачет, пока не увидел другую картину. Когда я подошел к автомобилю, то увидел, что рядом с автомобилем лежит молодая девушка, которой было всего 18 лет. Она была единственной дочерью своих родителей. И эта девушка преждевременно закончила свою жизнь. Лишь потому, что ее хорошая подруга, которая решила их прокатить, выпила всего бутылку пива. Друзья, сегодня мы имеем влияние на каждого окружающего нас человека. Как бы мы ни думали или нам не хотелось думать, но мы оказываем это влияние. Но особенно мы оказываем влияние, если оно бывает негативным. Точнее, мы оказываем последствия нашего влияния, когда люди начинают страдать от нас. И самое страшное, что люди могут лишиться очень многого. Давайте с вами посмотрим еще одну историю, которая записана в книге «Левит», 10 глава. Эта история рассказывает о двух сыновьях одного очень уважаемого человека. И история гласит о следующем. Книга «Левит», 10 глава, с 1 стиха. «Надав и Авиуд, сына Ааронова, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений и принесли пред Господом огонь чуждый, которого он не велел им». Интересно, что два молодых человека, сыновья священника, решили принести курение для Господа. Они вошли в то место, где это можно было сделать, и наверняка, наверное, от чистого сердца хотели сделать это. Но что случилось с ними позже? Посмотрите, в этом тексте говорит, что они принесли огонь чуждый. Почему в кадильнице, с которой они зашли, был огонь чуждый, то есть чужой? Давайте с вами прочитаем второй текст. «И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорит Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь, и перед всем народом прославлюсь, а Аарон молчал». Посмотрите, какие последствия этой истории. У отца было двое сыновей. Они зашли сделать священный обряд, но в результате они погибли. Как такое могло произойти? Знаете, очень многие люди задают вопрос, когда, казалось бы, человек хочет сделать благородное дело. Человек не хочет сделать ничего плохого. Человек хочет сделать что-то лучшее, позитивнее, что-то добрее. А итогом оказывается намного печальнее последствия. Сколько людей хотели сделать добрых дел, но, к сожалению, заканчивали свою жизнь преждевременно. И ответ, наверное, на эту историю мы можем найти в этой же главе, когда в следующих текстах с 8 мы читаем одну интересную вещь. «И сказал Господь Аарону, говоря, вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию и собрание, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священные от несвященного и нечистое от чистого». Посмотрите, как Господь говорит о том, что эти сыновья, по всей видимости, зашли в нетрезвом состоянии, и они не смогли отделить чистое от нечистого, священное от несвященного. Так и в жизни нашей происходит, что когда человек находится в алкогольном состоянии, он не может отделить одного от другого. Вы знаете, все начинает смешиваться, и человек теряет определенный контроль. И это вызывает всегда определенные последствия. Иногда последствия самые печальные. И многие люди говорят о том, что Господь милостив, Он долготерпелив, Он заботящийся Бог. Но также это Господь порядка. И когда человек переходит определенную черту, то Господь позволяет последствиям идти своим чередом. Очень часто Господь в нашей жизни нас оберегает. Вы знаете, что многие люди разных профессий могут вам сказать, сколько Господь раз их сберегал. Любой водитель может сказать, сколько на трассе Господь его уберег от встречного столкновения, сколько уберег от того, чтобы он сбил какого-либо человека или еще другое какое-либо препятствие ему встретилось.

Многие люди, которые летают на самолетах, пилоты могут сказать, сколько раз в их жизни в самых сложных ситуациях происходило то, что нельзя описать никаким человеческим способом. И многие-многие люди могут рассказать, но если человек продолжает пренебрегать своим поведением, пренебрегать законом, который у него есть, законом этого общества, государства, то однажды человека начинает пожинать последствия, которые, наверное, никогда бы он не хотел сделать. Говорят, что если бы любому человеку, который преждевременно закончил свою жизнь, показали бы его путь, которым он должен будет закончить, он бы никогда не пошел по этому пути. Вот почему сегодня важно иметь здоровый разум, трезвый ум, уметь правильно видеть и видеть наперед, для того, чтобы не совершать тех ошибок, которые могут привести к печальным последствиям. Нужно быть благоразумным, нужно отвращаться от того, что приводит к негативным последствиям, от того, что может случиться с тобой и с другими. И поэтому вся книга Библии, все Священное Писание, оно учит определенной мудрости, чтобы ты мог видеть больше, чем ты видишь сейчас. Но это невозможно, если ты не имеешь Священного Писания, если ты не обращаешься к этому великому Богу в молитве и не просишь этой мудрости. Но все-таки я хочу вам сказать, друзья, что есть надежда для тех людей, которые сегодня находятся в разных зависимостях. Я скажу, что есть надежда для тех, кто, может быть, сегодня думает о своем будущем, но все-таки поддается влиянию. Есть Бог, который всегда готов спасать человека, который готов приложить все усилия, протянуть эту невидимую руку и показать новый путь. Вы знаете, однажды, когда я был на одном семинаре для молодежи, я услышал удивительную историю от одного человека. И он был главным действующим лицом этой истории. Он был главным героем. Он рассказал о своей жизни, что когда-то в детстве он ходил в церковь вместе со своими родителями. Они были глубоко верующие люди, и как любой ребенок таких людей, естественно, он с ними посещал богослужение. Но впоследствии, когда он стал подрастать, он захотел немножко другой жизни. Он захотел веселья, радости, беззаботности. Он захотел иметь компанию, которая привлекала бы его, интересную компанию. И так часто бывает, что когда мы ищем такие компании, попадаются очень интересные молодые люди, девушки, талантливые, умные, хорошо одетые, хорошо обеспеченные. Так вот, этот молодой человек попал в такую компанию. Он вместе с ними стал ходить по разным клубам, употреблять алкоголь, табак. Но однажды все-таки это все имело свои последствия. Когда это продолжалось бесконечное количество дней, однажды, возвращаясь с одного из клубов с пятницы на субботу, их машина перевернулась. И он рассказывал, что когда он лежал в этой машине, и из-под него текла кровь, он просил Бога о том, чтобы Господь сохранил ему жизнь. И вы знаете, Господь сохранил. Через некоторое время он восстановился, стал даже посещать церковь. Но прошло опять какое-то количество времени, промежуток, и он опять решил вернуться к своим друзьям. Он опять вернулся в тот же образ жизни. И знаете, он стал не метаться. Он стал ходить и в церковь, и с друзьями быть. Но однажды он понял, что он не может так долго выбирать, и ему нужно определяться. Ему стало очень стыдно за свое поведение, но смелости вернуться к нормальной жизни – церковь у него не было. Да и все окружающее общество потеряло у него надежду. Слишком часто люди ему помогали, а он не отплачивал должным образом. Он не вселял доверие, не вселял веру. И вот однажды он решил больше не посещать церковь, не возвращаться к Богу. Но интересно, что в душе этот маленький огонек был в его жизни. И вот однажды, когда в его семье они сидели и смотрели телевизор, и один из братьев листал программу, они включили христианский телеканал. Телеканал, который наподобие того, что вы смотрите, в котором вы видите различные программы, рассказывающие о правильных отношениях, о возможности восстановления семьи, о благополучии, о вере к Богу, о молитве. Так вот, на одном из этих телеканалов он услышал одно свидетельство одной молодой девушки, которая также вела неправильный образ жизни,
которая когда-то была в церкви и отошла от Бога. Но впоследствии в ее сердце очень глубоко появилось желание вернуться. Но она не могла оставить этот образ жизни. И однажды, когда они возвращались с клуба, она увидела, как одна машина перевернулась. И когда этот молодой человек сидел и смотрел телевизор, он понял, что она рассказывает историю, с которой с ним произошла. И она говорила: когда мы увидели, что перевернулась машина с того клуба, где был этот молодой человек, я увидела, что из-под него течет кровь. Но когда текла кровь, этот молодой человек, который находился в нетрезвом состоянии, он вспомнил библейский гимн и начал его петь. И когда девушка услышала гимн, она вдруг вспомнила, что когда она была подростком, в ее церкви пели этот гимн, и Бог коснулся ее сердца. И тогда в один день она приняла решение оставить всю эту жизнь и вернуться к Богу. И эта девушка вернулась. Этот молодой человек в шоке, слушая эту программу, понял о том, что Господь его простил. И Господь его ждет. Господь протянул к нему руку. Господь готов идти вместе с ним снова. И вы знаете, он вернулся. Сегодня удивительно, если бы вы его встретили, вы бы не поверили своим глазам. Этот человек является одним из преподавателей в христианском учебном заведении. И сегодня он читает огромное количество семинаров и полезных программ для молодежи, как верующий, так и не ходящий в церковь. Так и в нашей жизни сегодня Господь готов протянуть вам руку, готов дать вам шанс. Вы помните, что дьявол, он всегда обманывает. Он, помните, как он поступил с Адамом и Евой? Он всегда задает вопрос и отвечает, что ничего не будет. Не будет никаких последствий, если ты выберешь, если ты это немножко сделаешь. Но мы видим, что через Священное Писание, как с детьми Аарона, может случиться очень неприятное. Поэтому, дорогой друг, сегодня Господь тебя призывает. Он тебя ждет. Он готов тебя простить даже тогда, когда общество тебя уже не прощает. Даже, может быть, тогда, когда тебя уже не понимают окружающие люди. Или ты потерял доверие, или ты потерял веру в себя. Господь сегодня тебя ждет. Он готов протянуть руку. И, возможно, ты сегодня станешь для кого-то благословением. Возможно, ты сможешь в будущем помогать людям уходить со злого пути, отвращаться от разных нехороших привычек и иметь благословение в этом обществе. Поэтому каждый из нас сегодня стоит на пути. Что выберешь ты? Какой путем ты пойдешь? Какую дорогу? Какого Господа в своей жизни ты хочешь избрать? Настоящего Бога или Бога этого мира, который однажды придет к своему завершению? И каждому человеку придется дать отчет за всю его жизнь. Не хочешь ли ты сегодня быть благословением для нашего государства, для нашего общества, для людей, с которыми ты проживаешь? Возможно, именно ты сможешь сделать то, что не могут другие. И я верю, что сегодня для каждого, у нашего Господа, есть особый план, есть особая миссия для человека, есть особое пожелание. Когда, выполняя ее, мы сможем сделать многое. И Господь благословит. Пусть сегодня, друзья, ваша жизнь, она наполнится смыслом, чтобы, живя на этой земле, вы не провожали это время зря, чтобы вы могли использовать все свои таланты, все свои ресурсы, все свои благословения и тот образ жизни, который вы будете проводить на этой земле, он был виден для окружающих людей. И многие люди через вас пришли к спасению и Господу Иисусу Христу. Пусть Господь благословит каждого из нас и укрепит в этом. Да благословен Господь. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Ведущий Алексей Лысаков.
3: На вершине жизни, в самом расцвете сил, Лев Толстой, ему не было еще и 50, благополучный отец семейства, богач, аристократ, знаменитый писатель вдруг впадает в состояние отчаяния. И вся эта благополучная, славная, счастливая жизнь становится ему уже и не в жизнь. Он думает о смерти. Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью? Духовный кризис, в который оказался ввергнут Толстой и который начался непреодолимым отвращением к опостылевшей ему жизни, был не просто мучительным и долгим. Он перевернул весь его внутренний мир, определив собой всю его дальнейшую судьбу. А последним трагическим отблеском отозвался в самом исходе его жизни, в тайном бегстве из дома темной осенней ночью 1910 года. В предсмертных днях и часах на маленькой железнодорожной станции Остапова, самой его смерти. Отчаявшись найти ответ на замучивший его вопрос жизни в человеческих знаниях, Толстой обратился к религиозной вере, к христианству. Именно в нем он нашел возможность ответа на свой вопрос. Ему казалось, что именно в христианстве он сумел реализовать эту возможность, сумел создать стройное, последовательное, внутренне непротиворечивое учение. Приглядимся к формуле, которую дает сам Толстой, рассказывая о том, как совершился в нем этот переход к вере. «Я пришел ведь к вере потому, что помимо веры я ничего, наверное, ничего не нашел, кроме погибели, поэтому откидывать эту веру нельзя было, и я покорился». Слово «покорился» не случайно у Толстого. Принять веру в качестве исходного основания для разрешения важнейшего вопроса жизни, от которого зависела вся его судьба, было, как рассказывает об этом Толстой, совсем для него непросто. Толстой вступает в полосу духовного кризиса, обладая сознанием человека, воспитывавшегося на традициях секулярной культуры своей эпохи, не характерных для нее рационалистических установках. Верховным требованием толстовского сознания было понять мир в его рациональной структуре, а верховным мерилом – достоверность и убедительность его разумного усмотрения. И вот Толстой принимается за разрешение новой задачи, работа над решением которой тем более окрыляет и обнадеживает его. В какой-то момент он вдруг сознает, что принятие веры в существование бессмертного духовного начала отнюдь не находится ни в какой разумной необходимой логической связи со всеми теми нелепостями традиционной религии, которым нужно было заставлять себя покоряться, и вовсе не требует признания их. Наоборот, Толстой приходит к выводу, что в учении веры высшая разумная истина просто перепутана с множеством ложных представлений и бессмысленных суеверий, сложившихся в далекие исторические времена, когда люди были грубы и необразованы. Для того, чтобы добраться до настоящего содержания веры, до ее разумной истины, ее нужно как раз очистить от всей этой лжи и наносов, от суеверий и бессмыслиц, то есть от всего того, что не может понять его разум. И Толстой со свойственной ему энергией, с душевным подъемом принимается за эту работу. Он затевает громадный труд, где шаг за шагом, самым тщательным образом исследует все догматы и положения традиционной веры. Он пишет статьи и трактаты, где подводит итог этой работы и излагает свою, очищенную от лжи, суеверий и прочих неразумных наслоений веру. Вот эти трактаты. «В чем моя вера? Царство Божие внутри вас. Так что же нам делать? О жизни? Христианское учение, что такое религия и в чем ее сущность». Он заново переводит и разумно истолковывает евангельские тексты. Соединение и перевод четырех Евангелий, краткое изложение Евангелия. Для чего он это делает? Чтобы пропустить каждое евангельское откровение через тот же суд здравого смысла, что и любой богословский догмат. Результатом этой многолетней работы было создание Толстым религиозно-философского учения, в котором он сам увидел очищенное, подлинное христианство. Во что же верил Толстой? «Верю я в следующее», – писал он Синоду. «Верю в Бога, которого понимаю как дух, как любовь, как начало всего сущего. Верю в то, что Он во мне, и я в Нем. Верю в то, что воля Божия яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа, которого понимать Богом и которому молиться считаю величайшим кощунством. Верю в то, что истинное благо человека в исполнении воли Бога. Воля же его в том, чтобы люди любили друг друга и вследствие этого поступали бы с другими так, как они хотят, чтобы поступали с ними. Как сказано в Евангелии, что в этом весь закон и пророки. Верю в то, что смысл жизни каждого отдельного человека поэтому в увеличении в себе любви, что это увеличение любви ведет отдельного человека в жизни этой ко все большему и большему благу. Верю, что для преуспеяния в любви есть только одно средство – молитва. Не молитва общественная в храмах, прямо запрещенная Христом, а молитва, образец которой дал нам Христос, уединенная, состоящая в восстановлении и укреплении в своем сознании смысла своей жизни и своей зависимости только от Бога. Кстати, понятие Бога Толстой будет пытаться осознать и определить до конца своей жизни. Летом 1906 года он записывает в свою записную книжку. «Есть ли Бог? Не знаю. Знаю, что есть закон моего духовного существа. Источник, причину этого закона и называю Богом». А 16 октября 1908 года формулирует эту мысль еще более отчетливо. «Богом я называю своей цельности то, что я в ограниченном состоянии сознаю в себе». В Евангелии его не устраивает все, что связано с верой в чудеса. Он отрицает непорочное зачатие и воскресение Христа, потому что все это противно разуму, как это ему кажется. Нравственный закон праведной жизни Толстой находит в учении Христа, а точнее в 5 заповедях Нагорной проповеди. 4 заповеди – «Не прелюбодействуй», «Не клянись», «Не суди ближнего», «Возлюби врага своего» – отвращают людей от различных соблазнов, способных нарушить гармонию и мир. Главное же из них – непротивление злу насилием. Она с точки зрения Толстого обеспечивает при выполнении ее людьми божеский мир на земле, дать которой и было высшей миссией Христа. А что думает Толстой о самом Христе? Иисус Христос для Толстого – реальный человек, возвеличивший в себе Сына Человеческого, то есть Дух Божий, и ставший благодаря Ему проводником воли Божией, который показал на примере собственной жизни, как люди должны это делать. Поэтому для Толстого история жизни и мессианской деятельности Иисуса Христа закончилась его смертью на кресте. Толстой отбрасывает заключительную часть Евангелия, рассказывающую о воскресении Христа после смерти и после недолгого пребывания на земле в преображенном виде вознесения его на небо к Богу Отцу. Еще в своем «Кавказском дневнике» от 1855 года Толстой предсказал задачу, которой только сейчас подошел вплотную. Основание новой религии, соответствующей развитию человечества. Религии Христа, но очищенной от веры и таинственности. Религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Мысль эта настолько увлекла Толстого, что он отдал ее осуществлению последние 30 лет своей жизни. Все силы своей души и разума, гениального художественного дара отдал он этой идее. К чему она его привела? Об этом мы с вами поговорим в следующей программе. Всего вам доброго. До свидания.
4: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Наказывает ли Бог людей за грехи? Очень непростой вопрос, но на него действительно необходимо дать ответ. Да, само слово «наказывать» действительно встречается в Священном Писании и довольно-таки часто. Например, если мы откроем книгу «Исход», 20 главу, и прочитаем 5 текст, то мы увидим, что Господь как раз именно и говорит о том, что Он не оставит без наказания до 3-4 рода ненавидящих Меня. Поэтому, естественно, возникает вопрос, действительно ли Бог наказывает человека, да, за его грехи, да еще и причем до 3-4 рода, то есть причем как бы здесь дети и внуки. Дело в том, что здесь нужно очень важное уточнение, поскольку Ветхий Завет был написан на еврейском языке, то в Ветхом Завете используется еврейское слово очень часто, которое переводится в синодальном тексте как именно «наказать». Еврейское слово «пакат» – глагол, который означает дословно «посещать». И у него нет значения именно, вот, именно «наказывать». А, скорее всего, основное значение этого слова – именно «посетить» либо с судом, либо с благословением. Например, тот же самый глагол используется по отношению к Саре, когда Бог обещает Аврааму, что у нее будет ребенок, когда Бог посетит. Да, и в следующий раз, когда я посещу, у Сары будет сын, говорит Господь, обращаясь к Аврааму. Именно посещение Божье Сары и этой семьи, которая ждет давным-давно ребенка, становится благословением для них. И Сара, которая не могла забеременеть, вдруг родила. То же самое слово «посетить» может означать и с судом. То есть если Бог приходит к кому-то именно с судом, то это уже может быть такой момент, как, который и люди переводят, да, переводчики, как именно как наказание. Хотя на самом деле это Божий суд, где Бог выносит какое-то решение по действиям человека. Более того, когда Он действительно знает глубоко мотивы людей, знает более подробно обстоятельства жизни людей. И когда человек действительно идет вопреки Божьей воле или нарушает открыто Божьей воле, то Бог может высказать свое какое-то неодобрение тому или иному действию человека. Но на самом деле слово «наказание», оно в нашем языке, да, имеет значение не то, которое мы подразумеваем. Например, слово «наказ» вообще, да, это как некое напутствие, как некое такое наставление, а не как, что я взял кого-то, да, и как следует его отшлепал. Вот здесь нужно понимать, что, скорее всего, Божие действие, которое направлено на человека, который грешит, скорее всего, это действие направлено на то, чтобы исправить путь человека, то есть побудить человека изменить свои поступки или образ мыслей, или действий. То есть наказание Божие – это не в смысле, что Он начинает кого-то уничтожать, а, скорее всего, это мера Божия, направленная на исправление человеческого сердца, образа мыслей и его пути. И исходя из этого, нужно понять, если мы понимаем наказание как вот именно воспитание или исправление, то, отвечая на этот вопрос, можем сказать «да». В таком случае Бог наказывает, то есть наставляет, исправляет, помогает человеку жить по-другому, то да, с этим можно согласиться. Если же мы воспринимаем наказание как некую кару Божию, как какие-то казни, которые совершает непосредственно в жизни человека Бог, то это на самом деле вопрос очень спорный, поскольку иногда, когда люди упрямятся или противятся Божьим велениям, то они обрекают на себя какое-то наказание именно самой жизни. То есть, например, если человек употребляет наркотики, то наркотики могут что сделать с человеком? Лишить его здоровья, например. Да? Это не Бог наказал человека, а тот образ жизни, который вел человек, он к этому привел. Или если человек украл, а его в этот момент кражи поймали, ну и его как следует, ну так скажем, избили, да, ну то кто в этом виноват? И не значит, что Бог послал именно этих людей и через этих людей вот так его наказал. Скорее всего, человеку досталось, и досталось, ну, может быть, по делам за то, что он делает какое-то, ну, правонарушение, или, может быть, за свое преступление, если его поймали, то он теперь и несет наказание, в смысле лишения свободы. И в этом плане нужно понимать, что это последствия выбора человека, это то, что он сделал, да, вопреки воле Божией или нарушению определенных норм, и его наказывают, то есть ограничивают теперь его свободу, он должен находиться в камере, в заточении и так далее, то вот это нужно понимать, что действие, есть действие Божие, которое направлено на исправление, а есть следствие или последствия нарушений, которые делает человек. –

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет

0: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Сегодня наша тема – пассивное курение. Что это такое? Определение очень простое. Это наш ближний, который страдает в среде, где все травятся сигаретами. Позвольте мне обратиться к закону, который вышел с 1 июня 2013 года в России и вступил в силу. Этот закон ограничивает травление сигарет в вокзалах, аэропортах, стадионах, школах, больницах, госучреждениях, пляжах и на рабочих местах. Вот вы скажете, что за польза от этого закона? Но вы знаете, в Канаде после аналогичных мер заболеваемость инфарктом миокарда снизилась на 39%. А в США зарегистрировали снижение на треть заболеваемость раком легких. Вот вам и закон. При курении пассивном происходит следующее. Дым, который вдыхает и выдыхает курильщик, во время затяжки это одна струя дыма. Здесь химические вещества проходят через сигаретный фильтр и легкие курильщика. В условиях закрытого помещения он составляет 15%. 85% это побочный поток, исходящий в окружающую среду от тлеющего конца сигареты. Этот побочный поток поступает в воздух, когда сигарета просто дымится, что обычно занимает 90% времени. Когда сигарета не курится, она сгорает при более низкой температуре и ведет к большему загрязнению воздуха, выделяя больше вредных химических веществ в воздух. Поэтому тот, кто вдыхает побочный поток дыма, получает неразбавленную, нефильтрованную дозу. Пассивное курение и рак легких. Есть масса исследований в этой области. Среди различных групп населения есть подтверждение, что факт взаимосвязи пассивного курения и заболевания раком легких установлен. Изучением данной проблемы занимались такие известные авторитетные организации, как Национальный совет здоровья и медицинские исследования в различных учреждениях Австралии, Ассоциация хирургов США, а также Агентство по защите окружающей среды Соединенных Штатов Америки, которое, в частности, в результате 24 проведенных эпидемиологических исследований предложило классифицировать побочный дым в табаке как канцероген группы А, то есть самая негативная группа воздействия на здоровье. В соответствии со статистическими данными, риск рака, возникновения рака легких у людей, подверженных пассивному курению, на 25% выше, чем у тех, кто не имеет непосредственного контакта с курильщиками. Воздействие на семью пассивного курения весьма велико. Табачный дым представляет для ребенка большую опасность, чем для взрослых, так как ребенок поглощает больше никотина, и его легкие находятся в процессе формирования более чем уязвимых внешних раздражителей. Дети курящих родителей имеют большую вероятность заболеваний респираторными пневмонией, бронхитами, особенно в течение первых лет жизни. У них также чаще стенозное дыхание и кашель. Тяжесть подобного рода воздействий на организм ребенка увеличивается в зависимости от частоты и интенсивности курения родителей. Вот вам статистика. 200 тысяч детей в США испытывают на себе последствия табакокурения в виде астматических приступов, а 300 тысяч американских детей ежедневно подвержены заболеваниям нижних дыхательных путей вследствие табакокурения их родителей. 26 тысяч новых случаев астмы регистрируются ежедневно в этой стране в результате курения. Итак, самые авторитетные организации в области медицины, самые новейшие исследования и статистика говорят о вреде пассивного курения для наших ближних. За исключением табачных компаний, они утверждают обратное, что ничего страшного нету. В последние годы доказательства вреда курения, пассивного курения непосредственно, стало настолько явно и очевидно, что в судах выигрываются целые дела, доказывающие то, что пассивное курение воздействует на организм человека. Один некурящий официант, который не страдал от заболеваний сердца, утверждал, что сердечный приступ у него начался в результате вдыхания табачного дыма в ресторане, где он работал. Он выиграл 95 тысяч долларов. В другом случае женщина пожаловалась на то, что ее аллергическая реакция на сигаретный дым на рабочем месте снизила ее работоспособность. И как вознаграждение суда она получила 29 тысяч долларов. Очень много серьезных последствий от того, что делает никотин, что делают химические вещества, содержащиеся в сигаретах. И суд, как вы видите, также устанавливает эту закономерность. Поэтому нам очень важно сделать те изменения, чтобы наши родные и близкие не травились сигаретами. И мы делаем это, мы не травимся сигаретами. Мы получаем эффект от того, что человек, рядом с нами стоящий, рядом с нами сидящий, рядом с нами живущий, не страдает от того, что мы травились сигаретами. Нам следует попросить только у них прощения, у своих близких за ту вредность, которую мы им наносили. Это необходимо сделать, чтобы не быть эгоистами в последующем. Ни на близких, ни на детях мое курение никак не отразилось. Часто слышно вот такие слова от людей, которые раньше травились сигаретами и думают, что ничего такого не произошло. Был проведен следующий опыт. В 3-литровую банку поместили мышей и периодически наполняли банку табачным дымом. Через пару недель на коже животных образовались папилломы, предвестники раковых заболеваний. Мы раньше так и делали с нашими близкими, нашими родными. Старая поговорка гласит: надо быть мужчиной, чтобы признать, что ты не прав. Эта старая поговорка до сих пор верна, несмотря на ее старость. Если вы никогда не желали взять на себя ответственность за свои грехи и попросить прощения, вы никогда не сможете узнать, что такое быть настоящим мужчиной. Прощение – это освобождение. И нам нужно это сделать в отношении наших близких родных, которые травились, потому что травились мы. Сделайте это и помните, выход есть.

Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Во тьме непроглядной вселенной зорями горними вспыхнул свет, колеблющий землю мраком непобежденный. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Представьте, что вы пришли в кинотеатр. Сели на свое место. За несколько секунд до начала сеанса в зале выключили свет. Зрителей укрыла темнота. Молчание поглотило разговоры. Внезапно луч света прорезался сквозь пелену мрака. На экране появились первые кадры фильма. Позабыв обо всем, вы можете погрузиться в увлекательный мир кино.

0: Евангелие от Иоанна также рождается из тишины и в темноте. Кто-то заговорил, и от произнесенного слова вдруг стало светло. Первые строки Евангелия вместили все, что произошло в самом начале. На некоторое время, позабыв обо всем, вы можете погрузиться в мир Слова, в мир Евангелия, благой вести о Господе и Спасителе нашем Иисусе из Назарета, сошедшем с небес.
1: Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
0: Интересно, что в русский язык существительное слово пришло из древнего старославянского языка. Происходит оно от древнего глагола «слути» или более понятного нам глагола «слыть». То есть слово – это то, что слышно. Никакой особой философии наши предки в него не вкладывали. Для них слово – это то, что звучит, то, что можно услышать. Более того, есть очень тонкая грань между словом и буквой. Чтобы объяснить разницу между этими понятиями, прибегну к сравнению.

0: принадлежащая к письменной традиции, умерщвляет. Кто питается книгой, тот умрет. Слова же, напротив, нужны душе, как воздух. Согласитесь, очень ценное замечание, и его ценность в том, что оно отражает извечное противостояние между словом «записанным» и словом «устным». Еще древнегреческий философ Сократ был против записанного слова. Однако его ученики были иного мнения, а потому и записали слова, поучения известного древнегреческого мыслителя. И благодаря их литературному труду сегодня мы можем прочесть некоторые из поучений Сократа. «Лекарством от человеческой немощи считал письменность Иоанн Салсберийский, английский философ, гуманист и церковный деятель XII века. И, кстати, не он один так думал. Позже в Евангелии от Иоанна мы увидим, насколько по-разному влияло слово написанное и слово, сошедшее с небес, на людей. Мы узнаем тех, кто питался книжным словом, и тех, кто прильнул к слову живому. Услышим речь немых, поймаем взгляд слепых и встретим глухих, которые скажут то, что слышали. И все это случится после того, как слово станет плотью». Гораздо позже в Евангелии апостол Иоанн запишет слова Иисуса: «Я есмь путь, истина и жизнь». Он облечет речь Спасителя в буквы, через которые и откроется нам истинное, животворящее слово.
1: Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на ноги и руки мои. Видите, это я сам. Коснитесь меня. Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах. Там написано: Мессия будет страдать и воскреснет из мертвых в третий день. И во имя Его проповедано быть покаянию и прощению грехов во всех народах.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет
3: группу «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, всем привет! Это вновь программа «Пит-стоп». Вы заехали к нам в гараж. Сегодня у нас здесь Богдан, Наташа, Надежда, я Сергей и Андрей. И сегодня мы поговорим с вами о животрепещущей теме для нас, я думаю, для всего нашего общества, в котором мы живем. Это чистая речь. Чистая речь, как вы считаете, насколько чистая ваша речь, пожалуйста? Ну, в процентном отношении немножко, хотя бы.
3: 80%, наверное. Не знаю, никогда не думал об этом.
2: Не думал, поэтому 80%.
3: Да. Да.
2: Если подумать, то, может быть, до 50%. Так, Наташа.
4: У меня все в зависимости от ситуации. Когда-то 60, когда-то 20, когда-то 80. Ну,
3: скачет. То есть предложение делишь на 100%, столько-то матных слов, у тебя 60%, что так,
4: да? Да. Нет, 60-80, чего же.
2: Надя?
5: Ну, не знаю, смотря что употреблять слово «чистая речь», как бы, как это?
2: Что? Ну, что вот это для такое? Тебя, как ты это понимаешь? Понятно, что субъективное у нас. Для Богдана чистая речь – это вот это не говорить. Для тебя это?
5: Ну, для меня вообще чистая речь – это просто самые обыкновенные слова, которые понимают все, без мата, слов-паразитов, там вот такого.
2: Даже без паразитов?
5: Без паразитов, чтобы там она вот такая красивая, ты прям слушаешь, такого, ух ты, как
2: круто. Такая, да. И сколько? Так ты все молчишь?
5: Не знаю, но мне кажется, что в среднем 50, потому что ну, слова-паразиты иногда вот так вот встречаются.
2: Отлично. Андрей?
6: Ну, смотри, в процентном соотношении в то время, когда мне потом не стыдно за то, что я сказал, знаешь, вот чистые и нечистые слова где-то 60 на 40, вот как-то так.
2: Ага. За все 40% тебе стыдно?
6: Да, вот прям за них всех вот прям.
2: Отлично, друзья. Вот видите, как мы понимаем, для каждого из нас чистая речь – понятие очень относительное. Скажите, вот в нашем обществе, в котором мы живем, вот в нашей русской культуре, скажите, чистая речь, что считается чистой речью?
5: Ну, скорее всего, когда без мата человек разговаривает просто.
6: Да. Так нет,
2: только
6: смотри,
2: без мата.
6: Смотри же, вот ну, есть такое выражение, что мат – это жемчужина русского языка.
2: Так.
6: Ну, как-то без мата, если это жемчужина.
4: На самом деле, да, вот матные слова даже многое решают. Вот есть люди, которые понимают только, когда на них вот матом наедешь, вот тогда они сделают то, что нужно, что они должны сделать. Ну, да?
3: А может быть, это зависит от эмоциональной окраски, как ты там, какой интонации голоса скажешь. Не обязательно, мне кажется, нужно применять матные слова, можно и без этого.
5: Ну, не знаю, как ты, например, на стройке, ты прораб. И тебе там, у тебя никто не работает
3: мы,
5: без этого.
3: Там, понятно.
5: На стройке тоже люди.
2: На стройке. Ты вот завтра пойдешь на стройку работать, тебе надо как-то определяться, как общаться с людьми. Никто не работал за вас на стройке?
4: Вот я не работала на стройке, но я ходила в школу.
2: Та же стройка, да?
4: Та же стройка, я вам скажу, да. То есть у меня была такая ситуация, что в 6-7 классе, вот почему люди начинают вообще материться с такого раннего возраста? Потому что это модно. То есть если там у тебя в классе там такие крутые ну, люди матерятся, ты такой, а чем, ну, а ты такой
2: ты
4: правильный,
2: хочешь,
4: да.
2: Чтобы быть похожим
4: да,
2: на меня?
4: Да, я честно скажу, я материлась в 6-7 классе.
2: Что-то.
4: Не поверьте меня камнями. Вот. Ну,
3: нет.
4: Я не чувствовала какой-то там тягости, я не чувствовала, что это плохо.
2: Угрызение совести вообще
4: нет. Нет, поначалу я ничего не чувствовала, но потом я поняла, что я говорю то, что я не хочу говорить. То есть это не соответствует, ну, тому человеку, за которым бы я хотела быть. То есть мне стало неприятно. Ну, впоследствии я осознала, что я хочу избавиться от этого, но я уже не могла. Это, я не знаю, это как какая-то зависимость. Ты только так, все, я не буду материться, ты приходишь в школу, все вокруг там три слова сказали, ты тоже такое начинаешь говорить. И это очень сложно от этого избавиться, и на самом деле очень многое зависит от того, где ты находишься.
3: Это как зависимость.
4: Да.
6: У тебя не сразу это получилось вот избавиться?
4: Нет.
6: Прям?
4: Это то же самое, то, что, допустим, люди избавляются от курения. Им же нужно, чтобы рядом не было сигарет. Рядом со мной люди, которые матерятся, мне нужно, чтобы рядом их не было. Мне что, в школу не ходить? Как бы это очень сложно, и приходится работать уже над собой. Вот.
3: Ну, это хорошо, что ты захотела. Как бы ты решила, что ты не хочешь быть таким человеком, поэтому ты, ну, решила как-то от этого избавляться. А есть люди, которым которые там, как бы решили для себя, там, ну, которые вообще такого решения не принимают, для которых как бы они приняли решение там, идти на электрика, там, вот такие вот. А чтобы принять решение, чтобы не говорить матные слова, для них вообще как бы такой вопрос не встает.
4: Ну, во-первых, они не видят, в чем проблема.
3: Да?
4: В чем проблема мата?
2: Богдан, можно тебя попросить прочитать стих из Библии, который ты приготовил?
3: Так, это у нас...
2: Послание Иакова.
3: Послание Иакова, 3 глава, 8 стих. «А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда».
2: Угу. Смотри, и вот здесь в послании Иакова не написано, что язык, когда он говорит матные слова, да? Здесь, в принципе, язык наш укротить невозможно. Он смертоносное зло, когда он начинает работать, ты иногда остановить его не можешь, так скажем. Даже человек свой язык не может укротить. Скажите, вот кроме матных слов, вообще, если говорить о чистой речи, могут ли...